0: и фамилию и говорит: Борис Житков отправился в Бразилию. Пароход отойдет через 2 минуты. Чемоданами народ занял все каюты, но в одну из кают чемоданов не несут. Там поедет вот что: почтальон и почта. Под пальмами Бразилии от зноя утомлен шагает Дон Базилио, бразильский почтальон. В руке он держит странное, измятое письмо, на марке иностранное почтовое клеймо. И надпись над фамилией о том, что адресат уехал из Бразилии обратно в Ленинград. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Это он, ленинградский почтальон. Он протягивает снова заказное для Житкова. Для Житкова? Эй, Борис, получи и распишись. Мой сосед вскочил с постели. Вот так чудо в самом деле. Погляди, письмо за мной облетело шар земной. Мчалось по морю вдогонку, понеслось на Амазонку. Вслед за мной его везли поезда и корабли. По морям и горным склонам добрело оно ко мне. Честь и слава почтальонам утомленным, запыленным, слава честным почтальонам с толстой сумкой на ремне.
1: Конная армия за годы войны прошла 7000 верст. Весь путь ее от сальских степей до мертвых озер Сибаша услан могилами бойцов конно-армейцев.

навек остались в памяти славные имена борцов за коммунизм. Красный Дундич, сказочный герой, Лев сердцем ребенка, Летунов, сложивший свою голову под Львовом. Морозов, Бахтуров, Пархоменко, Шепелев, Беляков. Первый начбо арм, первой конной, Перельсон. Сотни командиров и комиссаров и тысячи наших прекраснейших героев, конно-армейцев. Все они сложили свои буйные, честные головы в борьбе. Все они живыми кусками нашего собственного тела вырывались врагами из наших рядов. Они дороги нам, как и дорого то дело, за которое боролись и умерли. Преклоним знамена перед памятью великих бойцов, великих героев.

0: громче труби труба. Пусть услышит вся республика, пусть узнает весь мир, что красные конники к бою готовы.
1: Нет.

Гражданская война окончилась. Но если враги снова попытаются напасть на страну Советов, клинки конноармейцев будут так же остры, как и прежде, и песни будут звучать их так же бодро и весело.

0: «Человек-невидимка». Радиоспектакль по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса.
1: История, которую вам предстоит узнать, произошла в Англии в те времена, когда я был значительно моложе. Я объездил полстраны в поисках свидетелей, очевидцев, людей, так или иначе причастных к этой невероятной истории. Многие из персонажей моего рассказа живы и по сей день. Мистер Томас Марвел, весьма известный в своем городе человек. Кэмп, после того, что произошло, стал одним из самых популярных докторов Ист-Чипа. К сожалению, ни доктор Кэмп, ни мистер Марвел не знали истории целиком. Каждый рассказывал что-то свое. Я записал рассказы обоих господ и, совместив их с рассказами других очевидцев, а также приложив свое писательское умение, составил некий отчет о деле невидимки. Итак, Англия, начало 20 века. В Вайпинге незнакомец появился в начале февраля. В тот вечер бушевало вьюга. Он шел от станции Брэмблхерст сквозь вьюгу пешком. Незнакомец зябко кутался в широкое пальто. Подбородок его был замотан шарфом. На глаза была надвинута фетровая шляпа, руки прикрыты толстыми перчатками. Еле передвигая озябшие ноги, он вошел в трактир, кучер и конь.
2: Огня! Комнату и огня во имя человеколюбия!
3: Иду, иду, иду!
1: Разговор был коротким. Бросив миссис Холл два саверена, незнакомец поселился в трактирчике.
4: Милли, заполучить такого постояльца, который не торгуется.
5: Миссис,
4: да еще в середине зимы.
5: Да, да.
4: Милли, это неслыханная удача.
5: Конечно, конечно, миссис.
4: Ну, поджарь ему ветчину. Ну, побыстрее, так и не тешится.
1: С этими словами миссис Холл поднялась в комнату к незнакомцу.
4: Я накрою к ужину, сударь. Ой, что же вы не раздеваетесь? Позвольте, я отнесу ваше пальто и шляпу на кухню и посушу их там.
2: Не надо, не надо. Я предпочитаю их не снимать.
4: Ах так, ну хорошо. Хорошо, сударь, как вам угодно. А комната сейчас нагреется. Ой, так, какие у вас странные очки синие.
6: Завтрак подан, сударь.
4: Ну, что ты кричишь?
2: Благодарю вас, благодарю.
1: Все это время незнакомец стоял у окна, не двигаясь с места. Направился к столу он лишь после того, как миссис Холл закрыла за собой дверь. Потом снял пальто и шляпу и положил их на стул у двери, а ботинки прислонил к решетке камина.
2: Что? Кто? Кто это?
4: Ой, простите, простите, Милли, как всегда, забыла подать горчицу. Вот я... О, боже.
1: Было отчего вздрогнуть. Без шляпы незнакомец выглядел весьма странно. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши так, что оставались только отверстия для глаз и носа, розового, будто замерзшего. Нижнюю часть лица незнакомец прикрывал салфеткой.
4: Извините, я не знала.
2: Благодарю вас, благодарю. И никогда не входите в мою комнату без стука. Я плачу деньги, имею на это право.
4: О, конечно, конечно. А я сейчас высушу вашу одежду.
1: Прежде чем снова приняться за еду, незнакомец плотно задернул шторы на окне.
4: Ой, Милли, Милли, этот бедняга расшибся. Или ему делали операцию?
5: Да, Милли, он весь привязанный.
4: Слушай, смотреть страшно. Очки? Ты видела? очки, просто водолаз какой-то, а не человек. И ты знаешь, он лицо закрывает тряпкой. Вот, когда говорит, он через нее говорит.
6: Ну надо же, принес же Бог такого.
1: Когда миссис Холл вошла в комнату нового постояльца, чтобы убрать со стола, ее вдруг осенила догадка, что рот незнакомца тоже искалечен. Поэтому-то он его и прикрывает салфеткой.
2: На станции я оставил кое-какой багаж. Нельзя ли за ним послать?
4: Да. Нет, только завтра.
2: Только завтра? А что, неужели нельзя пораньше? Нельзя?
4: Вы знаете, никак. Вы знаете, дорога к станции очень крутая. В прошлом году экипаж опрокинулся. Да, седок и кучер оба убились насмерть. Вот так. Да, но мой племянник...
2: Моя трубка погасла. Дайте мне спички.
4: Пожалуйста.
2: Благодарю.
1: Миссис Холл была глубоко возмущена таким поведением незнакомца, бестактно перебившего ее в самом интересном месте рассказа.
4: Ну, ты знаешь, Милли, впрочем, возможно, что разговор о несчастных случаях ему неприятен.
6: Конечно.
4: Да.
1: В 16:00 в трактир зашел часовщик Тедди Хэмфри выпить чаю.
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
4: Добрый день.
7: Ох, ну и погодка, а?
4: Погодка?
7: Я еще в легких башмаках.
4: Это нехорошо. Погодка скверная. А инструменты с вами, мистер Тедди?
7: А как же?
4: О, это замечательно. Ну, раз уж вы здесь, взгляните на часы в комнате. Они идут хорошо и бьют. Ну, вот часовая стрелка стоит на 6 и стоит.
2: Входите.
4: О, простите, нельзя ли пустить к вам часовщика? Он починит часы.
2: Часы?
4: Да.
2: Часы. Ну, пожалуйста.
4: Пожалуйста.
7: Добрый вечер.
4: Мистер Хенри.
2: О, добрый вечер.
4: Мистер Хенри, наш постоялец сильно расшибся. Вы только не задавайте ему вопросов на эту тему.
7: Я вас не обеспокоил?
2: Нет, нисколько. Хотя я думал, что эта комната отведена мне для личного пользования.
4: О, конечно! И я полагала, что вы не будете возражать, если мистер Хенри...
2: Нет, конечно. Вы знаете, я вообще предпочитаю оставаться один. Но я рад, что часы починят. Вот когда починят часы, я выпью чай.
4: Обязательно.
2: А вы, кстати, позаботились о доставке моего багажа?
4: Да, я позаботилась. Я уже поговорила с почтальоном. И завтра утром вы его получите.
2: Знаете, мне, наверное, следовало вам сказать сразу. Я исследователь.
4: Ах, вот как.
2: Да, и мой багаж состоит из всевозможных приборов.
4: Очень полезные вещи.
2: И нести его надо очень осторожно. Еще. Я не хочу, чтобы меня часто беспокоили. Я приехал в Айпинг специально в поисках тишины.
4: Конечно. Осмелюсь только спросить.
2: Это все, что я хотел вам сказать.
4: Ладно, отложим вопросы для более удобного случая.
1: И миссис Холл удалилась. А незнакомец остался стоять у камина, свирепо глядя на часовщика. Как потом рассказывал сам мистер Хенфри. Будучи от природы человеком любопытным, Хенфри решил затянуть ремонт, чтобы иметь возможность немного поболтать со странным приезжим. Но приезжий молчал. Пришлось начать разговор самому.
7: Погода что-то нынче не по сезону.
2: Вы скоро кончите и уйдете отсюда. Вам только и надо было укрепить часовую стрелку на оси. Вы здесь бестолку.
7: Простите, сударь, сейчас. Одну минуточку.
1: И мистер Хенфри, быстро окончив работу, удалился, сильно раздосадованный.
7: Фу, черт подери!
8: Прямые часы нельзя проверить. Скажи, пожалуйста. Смотреть на него нельзя, видишь ли. А может, он так забинтован, потому что его разыскивает полиция?
9: Брат! О, Пол! Привет! Старая! Ну, как поживаешь, Тед?
8: Неважно. Послушай, у вас остановился какой-то подозрительный тип.
9: Да? Это что такое?
8: Понимаешь, он выглядит совсем как ряженый. Поселился у вас и даже не сказал, как его зовут.
9: Неужели?
8: Да.
9: Да, это странно. Странно, да. Надо навести порядок.
8: А тот?
9: Ну, давай, старая, на... Да!
1: Однако, вместо того, чтобы наводить порядок, Холлу дома пришлось выслушать град упреков за то, что он так долго задержался. На вопросы о постояльце его супруга отвечала примерно так.
4: Нет, нет, нет, пожалуйста, не суйся не в свое дело. Смотри лучше за собой. А с трактиром я как-нибудь без тебя управлюсь.
9: Простите меня,
4: все, разговор окончен, мистер Холл.

0: И так в феврале, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда в Вайпинге появился странный незнакомец, который будет главным героем нашего повествования. На следующий день после описанных событий в трактир был доставлен его багаж. Его привез Фиренсайт.
1: Стой! Стой! Приехали! Багаж привез вашему постояльцу! Хоу!
2: Да!
1: Помоги разгрузить!
2: Сейчас!
1: Да осторожнее смотри, осторожнее!
0: Багажом постояльца оказались два чемодана, ящик с книгами и дюжина, если не больше, коробочек, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому.
3: Слушай, прикрой меня. Я посмотрю, а чего это там в этих коробочках, да?
1: Можешь не смотреть, я уже проверил.
3: А?
1: Там какие-то склянки. Джак, не путайся под ногами. Вот любопытный такой пес, а? Все-то ему надо разузнать.
0: В это время из дверей трактира вышел незнакомец в шляпе и перчатках и подошел к задку повозки, будто хотел отнести в комнату несколько предметов собственноручно.
4: Несите прямо ко мне в комнату, я уже заждался.
0: Собаке Фиренсайда Джеку незнакомец явно не понравился.
1: Но, не рычи. Осторожно!
4: Ай! Черт!
3: Она укусила его за ногу. Ты посмотри, что с ним?
5: Ну что случилось?
3: Ты постояльца укусила собака Фиренсайд.
1: Ух ты, тварь эдакая.
3: Ты
1: иди сюда. Кому говорит Джек?
0: Тут на пороге снова появился незнакомец, переменивший брюки.
1: Я думаю, надо прижечь ранку йодом.
5: Обязательно.
1: У вас есть йод?
4: Пустяки. Давайте вещи. Чем скорее вы их внесете, тем лучше.
1: Нет. Сильно она вас искусала.
4: Да ерунда, я же сказал. Поторопитесь лучше с вещами.
5: Как жаль.
0: Все вещи были внесены в комнату. Без зазрения совести, разбрасывая солому по ковру миссис Холл, незнакомец начал распаковывать корзины. Он вытаскивал оттуда самые различные бутыли, бутылки и бутылочки. В местной аптеке бутылок и то было вдвое меньше. Миссис Холл очень взволновала состояние ковра.
6: О, смели заметить, сударь, что это солома...
4: Ну что, вас что-то беспокоит?
6: Да, с вашего позволения.
4: Ну тогда внесите это в счет.
6: О, сколько?
4: Не знаю, шиллинг достаточно?
6: Ага.
0: Незнакомец повернулся спиной к миссис Холл и стал возиться со своими бутылками. Он работал до обеда, во время обеда и после обеда работал молча. Только один раз послышался звон стекла. Опасаясь, миссис Холл подошла к двери и стала прислушиваться.
3: Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Обман. Тут дурак. Ой, дурак. На это же уйдет вся жизнь. Вся жизнь.
0: Когда спустя некоторое время она принесла чай, то увидела в углу разбитые бутылки и желтое пятно на ковре.
5: О!
4: Поставьте в счет. Все ставьте в счет и оставьте меня в покое!
5: Ой, я только чай.
0: Вечером того же дня в пивной произошел следующий разговор. Начал его, обратившись к Теду Хенфри, часовщику, Фиренсайд.
1: Знаете, что я вам скажу?
7: Не знаю, никто не знает. Говори.
1: Этот человек, которого укусила моя собака, ну так вот, он чернокожий.
7: Как? Негр?
1: Да. Во всяком случае, ноги у него черного цвета.
7: Что?
1: Да, я заметил, когда собака прорвала штаны. Обычно в таких случаях бывает видно розовое тело, правда? Ну... А у него ничего подобного, одна чернота. Он такой же черный, как моя шляпа.
7: Господи, помилуй, вот так-так. Ведь нос-то у него... И самый, что ни на есть розовый.
1: Это верно, это верно.
7: Ну?
1: Только вот что я вам скажу, Тейлор. Парень этот, Пегги.
7: Да ну.
1: Ну, как лошади, местами черные, а местами розовые. И он эту слиса. Я и раньше слышал о таких случаях. Нет, у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси кого хочешь.
7: Спрошу.

0: Я так подробно изложил обстоятельства, сопровождающие приезд Вайпинг незнакомца, чтобы вам стало понятно всеобщее любопытство, вызванное его появлением. Днем незнакомец выходил редко, но в сумерках гулял очень часто, закутанный с головы до пят. Редкие прохожие пугались, встречаясь с ним, и старались обходить его стороной. Так продолжалось до конца апреля, когда произошли два странных происшествия. Особым любопытством отличался врач Касс. Забинтованная голова вызывала у него профессиональное любопытство, а тысячи бутылочек внушали уважение. Весь апрель и май он старательно искал встречи с постояльцем миссис Холл. И однажды, в конце мая, ему удалось встретиться с ним. Касс на 10 минут зашел в комнату незнакомца, затем появился оттуда бледным, с вытаращенными глазами. Не закрыв за собой дверь, врач выскочил на улицу и побежал. Остановился он лишь у ворот дома викария Бантинга.
1: Я похож на сумасшедшего, господин викарий?
2: Как?
1: Неужели я сошел с ума?
2: Что такое? Что случилось?
1: Этот субъект, ну, постоялец Холлов...
2: Ну что, почему вы молчите?
1: Мне надо что-нибудь выпить. Дайте мне воды, вина, хереса, но все равно ничего.
2: Сейчас, одну минуточку. Да, садитесь.
1: Спасибо. Что это такое?
2: Что, херес? Вы же сами просили.
1: Какая гадость. То есть, господин викарий, благодарю. Впрочем, вернемся к тому, о чем я хотел вам рассказать.
2: Да,
1: пришел к их постояльцу с просьбой подписать прошение к сельским властям.
2: Да.
1: Ну, вы сами знаете, да, господин викарий. Так вот, я ему говорю, он стоит спиной, не оборачивается и рукой машет, мол, идите, не до нас. Я смотрю, а руки-то у него нет. Пустой рукав. Сначала я еще себе бедняга забыл надеть протез, а потом думаю, как же это, рукав не мнется, не обвисает, а руки в нем нет.
2: Господи, спаси.
1: Вот, и я тоже говорю, Господи, Боже милосердный. Он мне сначала глянул своими синими очками, а потом на свой рукав.
2: Ну,
1: все. И руку в карман сунул. Пустой рукав сам по себе в карман залез. А я говорю, как же это вы двигаете пустым рукавом? А он говорит, по-вашему, пустым? Я отвечаю, конечно. Да. Тогда этот нахал преспокойно подошел ко мне, рукав вынулся из кармана и ко мне тянется. Я испугался, он руку вытянул, а рукав до конца пустой. А потом...
2: Ну что? Что вы все время останавливаетесь? Что?
1: Потом я почувствовал, как меня... потянули за нос чем-то похожим на большой и указательный палец. Ну, хорошо вам смеяться. В рукаве-то ничего не было. Как же он? Ну, как же я? Я со спугу ударил его по обшлагу и вон из комнаты. Можно еще налить?
2: Да, конечно. Наливайте. Пейте.
1: Спасибо. А то я, ей-богу, прямо говорить не могу.
2: Да.
1: Так вот, когда я его ударил, я почувствовал под рукавом руку, а руки-то там не было.
2: Да, любопытная история. Это очень любопытная история.
1: Да.
0: Следующий эпизод, заслуживающий нашего подробного описания, произошел в сырое утро Духова дня. В Духов день в Вайпинге проводятся торжественные празднества. Но в тот момент, о котором мы вам хотим рассказать, о празднике еще никто и не помышлял, поскольку все жители Вайпинга спали глубоким сном. Впрочем, один человек не спал, но все по порядку. Представьте себе, что вы находитесь в спальне мирно дремлющих супругов Бантинг.
3: О! Господи, что это? Джо, просыпайся скорее.
2: А?
4: К нам забрался жулик.
2: Что такое? В чем дело? Который час?
4: Тише, тише, тише, тише. Жулик услышит.
2: Что ты говоришь? Я не слышу.
4: Я говорю тебе тихо. У нас в доме вор. Бандит, понимаешь?
2: С чего ты взяла?
4: Ой, ну, слушай сам.
2: Это он в моем кабинете. Ну-ка, давай мне твой халат. Да. И туфли.
4: Сейчас.
2: Вот так. Орудие давай.
4: Какое?
2: Самое надежное.
4: А, кочергу, что ли?
2: Да, да, да, да, можно кочергу. Давай скорее, а то он все украдет.
4: Ой.
0: Стараясь двигаться как можно тише, супруги вышли на лестницу и спустились вниз. Они подошли к двери кабинета викария, увидели зажженную свечу и услышали звон перебираемых монет.
2: Он наткнулся на хозяйственные деньги.
4: Ой, 2 фунта 10 шиллингов.
2: Так чего же я жду?
0: Крепко сжав в руке кочергу, викарий с воинственным кличем на устах ворвался в свой кабинет.
2: Сдавайся, вор! Сдавайся, подлец!
0: В комнате никого. С полминуты супруги стояли, разинув рты. Потом миссис Бантинг заглянула за ширмы. Викарий Бантинг посмотрел под стол. Затем миссис Бантинг заглянула за занавеску, а викарий потыкал кочергой в каминной трубе. Затем миссис Бантинг перерыла корзину для мусора, а викарий открыл ящик с углем. Проделав все это, они в недоумении уставились друг на друга.
2: Я готов поклясться. Но кто в таком случае зажег свечу?
4: А куда девались деньги? В жизни своей ничего подобного.
0: Утро застало викария и его жену, сидевшими посреди кухни при свете уже ненужной свечи.
4: Ой, в жизни своей ничего подобного.
2: Милочка, ты уже в 20-й раз сообщаешь мне эту новость.
4: Да, но что делать? Я же действительно в жизни своей ничего подобного.
0: В это же утро духого дня знакомая нам миссис Холл тихонько встала с постели и решила выйти. Впрочем, излишне пояснять, для чего миссис Холл встала с постели в столь ранний час. Когда она возвращалась к себе в комнату, то с удивлением заметила, что дверь в комнату их постояльца приоткрыта, а засовы входной двери отодвинуты. В порыве вдохновения миссис Холл сопоставила это обстоятельство с открытой дверью беспокойного гостя и...
4: Что это он учудил? Надо узнать, в чем дело. Эй, мистер! Мистер! Загляну-ка я к вам, если уж вы не отвечаете. О! Эй! Джордж! Джордж, иди сюда!
5: Так, в чем дело?
4: Ну, иди сюда!
5: Да.
4: Смотри, жильца-то в комнате нет! И парадная дверь открыта!
5: Что? Что?
4: Да смотри, смотри!
5: Да! Одежда его тут!
4: А бинты,
5: и бинты,
4: бинты, да?
5: Да. А где же он шляется-то без бинтов и одежды, а? Странное дело.
4: Дело странное.
5: Будь здорова.
4: Ну, будь здоров. Послушай.
5: Да.
4: А белье-то на постели холодное?
5: Холодное.
4: Значит, его нет больше часа уже?
5: Да.
0: И вдруг произошло невероятное. Шляпа незнакомца, висевшая на стуле, сама собой подскочила и полетела в лицо миссис Холл. Туда же отправилась губка с умывальника и подушка.
4: Ой, да что же это такое?
5: Что случилось, Женя? Что случилось?
0: Одежда незнакомца, висевшая на кресле, соскользнула на пол и кресло. Захохотав смехом постояльца, вдруг поехала на миссис Холл, заставив ее отступить к двери. Когда миссис Холл с мужем оказались за порогом комнаты, дверь сама собой захлопнулась, щелкнул замок. Кресло, по-видимому, еще немного поплясало, и затем все стихло. И миссис Холл без чувств упала на руки мужа.
5: Милли! Милли! Милли!
4: Да, да, да, сударь.
5: Милли, хозяйке стало плохо. Принеси капли, капли принеси.
4: Боже, вы что,
5: Господи, это с ней? не рассуждай, скорее неси капли. Господи, ну что же это такое, Господи, Дженни? Дженни, дорогая, ну приди в себя, пожалуйста. А то я не знаю, как быть, Женя.
4: Давай сюда.
5: Дорогая, ну понюхай. Ну хуже не станет тут Женя. Лапушка моя,
4: ну лучше.
5: Женя.
4: Сейчас я вас помашу. Это духи.

0: о них в газете.
1: Ой, Господи.
0: Летающие стулья. Ой, и все такое, и так далее.
2: Как это я раньше не догадалась. Глаза скрыты, весь забинтован. В церковь не ходит.
1: Не ходит, не ходит в церковь.
2: А сколько бутылок?
1: О, Господи, сколько же тут бутылок?
0: Он напустил духов в мою старую добрую мебель. В том кресле любила сидеть моя матушка. Подумать только. Теперь это кресло восстало против меня.
1: Дженни, милая, успокойся, Дженни, я прошу тебя, успокойся, милая.
3: Коридоры у холлов собралось к 8 часам утра 5 человек. Кузнец Уоджер был спикером.
4: Нет, установим факты, обсудим, имеем ли мы основания ломать дверь.
5: Вот так или
4: нет, давай.
3: В этот момент дверь комнаты постояльца раскрылась сама. По лестнице спускался незнакомец, поглядывая на собрание своими синими очками. Он молча прошел мимо людей в гостиную дома и закрыл за собой дверь.
4: Признаюсь, это уже сверхнахальство.
6: Да.
4: Я бы на вашем месте, мистер Холл, пошел бы и расспросил его об этом.
6: Да,
4: потребуйте объяснения.
7: Потребуйте объяснения.
6: Это
3: Холл робко постучался в дверь гостиной, просунул туда голову.
1: Простите. Убирайтесь к черту! Закройте с собой дверь.
3: На этом объяснение и закончилось. Прошло 5 часов. Постоялец уже третий раз требовал завтрака, но никто не отзывался.
0: Ну ладно, я ему покажу. Убирайтесь к черту. Позвони.
6: Да.
0: Милли,
8: да.
0: Ты слышала, что обокрали викария Банти?
6: Да.
0: Мистер Хенфри мне говорит, миссис Холл, не улавливаете вы связи между поведением вашего постояльца и этой новостью?
6: Да.
0: Я ей говорю, улавливаю, конечно. Но, а ты, Милли?
8: Да. Вы хотите сказать, что...
0: О, Господи, да именно!
6: Да.
3: Кучка любопытных у дверей трактира росла. Люди ждали конца истории. А день был славный, теплый, ясный, в самый раз для праздника. Сапожник с кузнецом натягивали поперек улицы гирлянду флажков. Народ готовился к предстоящему торжеству с ярмаркой и каруселью.
0: Милли!
8: Да.
0: Милли? Я послала Холла к судье.
8: Ах, правильно, да.
0: Пусть приводит с собой полицейского.

0: Вытянув шеи, пытались заглянуть в комнату, где все это время пребывал загадочный посетитель, и увидеть, чем он там занимался. Некоторым удалось разглядеть клочки бумаги на полу и разбитые бутылочки.
1: Тихо. Вы меня звали?
2: Да, звал.
1: Вы хотите уплатить по счету?
2: Почему мне не подали завтрак? Вы думаете, что я могу обходиться без еды?
1: О, а почему вы не уплатили по счету? Вот что я хотела бы знать.
3: А?
2: Еще третьего дня я сказал вам, что жду перевода.
3: А, перевода его!
1: А я еще третьего дня сказала, что не намерена ждать никаких переводов.
3: Не намерены?
1: Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если по счету уже... Пятый день не плачено.
2: Послушайте, голубушка.
1: Я вам не голубушка.
2: Я же сказал вам, что еще не получил перевод.
1: Ну уж какой там перевод?
2: Но у меня в кармане.
1: Третьего дня вы сказали, что у вас нет и суверена.
4: Да, ну, ты так сказал.
2: А теперь я нашел побольше.
0: За происходящей сценой наблюдалось десяток человек. Развязка приближалась. Соседние трактиры немедленно были оповещены об этом, и к уже имеющейся толпе понемногу прибавлялись новые и новые зрители.
1: Я хотела бы знать, где это вы нашли деньги.
3: А?
4: Да.
2: Что вы хотите сказать?
1: Только то, что сказал.
2: Да.
1: Мне интересно узнать, где вы нашли эти деньги.
3: А? Да.
1: И прежде чем что-либо делать для вас, я попрошу вас объяснить нам некоторые вещи, которых мы не понимаем. Правда?
3: Объясните нам! Объясните!
5: Пусть объясняет!
1: Тихо! Я желаю знать, что вы сделали с моим креслом? Как это вы вдруг появились в пустой комнате, в которой вас не было? И вообще... Мои постояльцы входят и выходят через дверь.
4: Да.
1: Уж вот такие мои постояльцы. И такие у меня порядки. И я хочу знать, почему вы поступаете по-другому. И еще...
2: Стойте! Замолчите! Вы же не понимаете, кто я и что я такое. Но я вам покажу.
1: Что, угрожаешь?
2: Как Бог свят, покажу.
0: Незнакомец приложил раскрытую ладонь к лицу и сейчас же отнял ее. На месте носа зияла пустая впадина.
2: Держите!
0: Он кинул что-то в лицо миссис Холл. Та, вздрогнув, схватил этот предмет и машинально сжал его в кулаке. Затем осторожно разжала кулак. Она увидела, что там лежит нос. Нос незнакомца, розовый и лоснящийся. Миссис Холл в ужасе разжала кулак. Нос упал на пол и покатился. Стуча и подпрыгивая на паркетинах, все замерли в ужасе.
4: О, Господи!
0: Затем незнакомец снял очки, шляпу, яростно стал срывать со своего лица бакенбарды и бинты, и они не сразу поддались его усилиям. Наконец, бинты были сорваны. Люди бросились к выходу. Они ожидали увидеть под бинтами все, что угодно. Все. Раны, уродства, что-то еще более ужасное. Но они не увидели ничего. Ничего. У незнакомца не было головы. На пороге комнаты стояла фигура, очень похожая на человека, вплоть до воротника пальто, а над ним не было решительно ничего. Не прошло и минуты, как перед заведением миссис Холл собралась толпа человек в 40, шумя

0: кричащая, орущая и толкающаяся толпа.
1: Стой! Стой, разойдись! Расступись, полиция! Мистер Фок, да. Куда тут идти?
2: Ну, значит, прямо и направо.
1: Что
2: случилось?
1: Что случилось-то? Почему такая толпа, Дженни? Что случилось?
3: Это ужасно! Это ужасно!
1: Что?
0: Прибывшему полицейскому Джефферсу и мистеру Холлу сообщили последние новости.
4: Головой или без головы этот джентльмен. Так. Но я должен его арестовать, так. И приказ свой я выполню.
2: Констебль, исполните ваш долг. Избавьте нас от этого проходимца, вселяющего ужас в жителей Айсберга. Уже 5 месяцев. Вот
3: он.
0: В полумраке они увидели безголовую фигуру с коркой хлеба в одной руке и куском сыра в другой. Руки были в перчатках.
5: Что это еще? Почему тут полиция? Что тут делает полиция?
4: Таких, как вы, я еще, конечно, не видел. Но есть у вас голова или нет, а долг службы прежде всего.
5: Не подходить!
0: Джефферс бросился на незнакомца, схватил его за руку, но тот попытался вырваться. Завязалась драка.
4: Хватайте!
0: Мистер Холл попытался ввязаться в драку, но получил сильный удар по спине и вынужден был выбыть из строя.
5: Сдаюсь!
0: Крикнул незнакомец, хотя он подмял под себя Джефферса. У поднявшейся с пола фигуры не хватало уже не только головы, но и рук, поскольку незнакомец перед схваткой стянул перчатки.
6: Все равно ничего не выйдет.
0: Джефферс вынул пару наручников и остановился в полном недоумении.
7: Вот так штука. А куда же цеплять наручники? Похоже, они уже не нужны.
0: Незнакомец, недолго думая, провел пустым рукавом по пиджаку, и его пуговицы, как по волшебству, сами расстегнулись. Затем он нагнулся, пытаясь развязать шнурки. Джефферс уставился на пустой воротник постояльца.
7: О! Постойте. Да ведь тут одна пустая одежда.
6: Да.
7: Тела нету.
6: Нет.
7: А, это не человек. Смотрите-ка, я могу заглянуть в воротник и вижу только подкладку одежды. Я могу просунуть руку.
6: Я бы вас попросил держать ваши руки подальше от моих глаз. Суть в том, что я весь тут, с головой, руками, ногами, всем прочим. Но только я... Только я невидимка. Как? Невидимка! Ну, это очень как неудобно. Ну, что же поделаешь? Ну, однако, это же обстоятельство не дает права каждому дураку в Айпинге тыкать в меня руками.
4: Что? Невидимка? Ха-ха, невидимка! Этого не бывает!
0: Перед ним подбоченец стоял пустой костюм.
6: Это может быть. Странно, но ведь тут ничего преступного нет. Ну на каком же основании на меня набрасывается констебль?
4: А вот это уже другой разговор. Правда, здесь темновато, и я не вижу вашего лица, но у меня есть приказ о вашем аресте. Вы подозреваетесь в краже со взломом. Неподалеку отсюда был ограблен дом викария. И исчезли... Деньги!
6: Да ну!
4: И некоторые обстоятельства указывают...
6: Вздор и ерунда!
4: Надеюсь, сударь, надеюсь, но я получил приказ.
6: Хорошо, хорошо! Я пойду с вами, но без наручников.
4: Но так не положено.
6: Я пойду с вами только без наручников.
4: Нет, нет, уж извините.
6: Отлично,
4: извините.
0: Фигура внезапно села на пол, и прежде чем кто-либо успел опомниться, башмаки, брюки и носки невидимки были брошены под стол. Затем фигура вскочила и бросила с себя пиджак. В воздухе осталось висеть только рубашка и жилетка.
8: Стой! Держи его!
0: Джефер схватился за жилет. Достало сопротивляться. Рубашка выскочила оттуда, и пустой жилет остался висеть в руках Джефферса.
1: Держи его! Держи его!
0: Рукав рубашки ударил Холла по лицу. Рубашка приподнялась в воздухе и стала извиваться. Незнакомец пытался стянуть ее через голову. Джефферс схватился за рукав, но этим он только помог невидимке. Теперь он стал совершенно невидимым. Что-то из воздуха наносило удары направо и налево. Перепуганные люди бросились бежать. Началась сплошная драка. Джефферс вдруг под своими пальцами ощутил мускулистую грудь. Джефферс держал в объятиях нечто. Вся толпа выкатилась на улицу, где борьба Джефферса и невидимки продолжалась. Джефферс пытался схватить невидимку за горло, но вдруг он вскрикнул и упал. Только тогда он разжал пальцы.
1: Хватай его, ночью!
7: Держи!
8: Судя по взметаемым кучам пыли, невидимка побежал прочь из деревни по центральной дороге. Вскрикнула едва не сбитая с ног женщина, шарахнулась в сторону собак. Этим и закончился побег невидимки из Айтона. Толпа с минуту стояла изумленная, затем вся в панике бросилась в рассыпную, словно опавшая листва, развеянная порывом ветра. Только неподвижно остался лежать Джефферс, обратив лицо к небу и согнув колени. Прошло несколько часов после описанных нами событий, и тут в нашем повествовании появляется новое действующее лицо – мистер Томас Марвел. Если коротко охарактеризовать род его занятий, то мистера Марвела можно будет назвать бродягой. Итак, мистер Марвел сидел, свесив ноги в канаву, на дороге примерно в полутора милях от Айпинга. Перед ним стояли башмаки, которые он собирался примерить. По бродяжьей привычке мистер Марвел размышлял вслух.
9: Что лучше, схватить простуду, разгуливая босиком, или схватить простуду, разгуливая в свободных башмаках? И подошва у них тонкая. Не ботинки, а безобразие.
10: Как никакая обувь?
9: Да, вообще-то, да. Это благотворительная обувь. Я носил и похуже, но... А вообще-то в этой местности обувь хорошая, хорошая. А тут такую гадость подсыпали.
10: Да местность тут отвратительная, и народ прескверный.
9: Точно, точно. Боже ты мой, что за обувь? Чтобы она пропала. Шестой десяток живу, а такой проблемы передо мной еще не стояло. А у вас какая обувь?
8: С этими словами он обернулся, но никого не увидел.
9: Эй, где же вы, а? Ой, когда же я успел выпить? Померещилось мне, что ли? Или я сам с собой разговаривал? Ой, черт побери.
10: Не пугайтесь.
9: Эй, оставьте, пожалуйста, ваши шутки. Где вы, а?
10: Я говорю вам, не пугайтесь, ну.
9: Ой, сейчас ты у меня сам испугаешься. Где ты? Где ты? А? Вот я до тебя доберусь, болван ты эдакой. Болван ты эдакой. Ты что, эй, под землей, что ли? А? Ты что вы в самом деле дурачитесь? А?
8: В какую бы сторону ни посмотрел мистер Марвел, везде было пусто. Ни на дороге, ни в безоблачном небе ничего нельзя было заметить.
9: Господь со мной. Все водка, проклятая. Все водка. Так я и знал.
10: Да это не водка, не волнуйтесь.
9: все водка. Я бы мог поклясться, что слышал голос.
10: Конечно, слышали.
9: Вот опять началось.
10: Да перестань чепуху молоть, сказано.
8: Тут мистер Марвела вдруг взяли за шиворот и сильно встряхнули чьи-то невидимые руки.
9: Я рехнулся! Рехнулся! Ничего не поможет. Или это привидение?
10: Да ни то, ни другое. Слушай, послушай.
2: Рехнулся!
10: Да погоди же ты!
9: Ой, что вам от меня нужно?
10: Ты что, думаешь, что я тебе почудился? Думаешь, воображение у тебя спьяну разыгралось, да?
9: А что же еще?
10: Ну, отлично, отлично. В таком случае я буду швырять в тебя камешками, пока ты не убедишься, что ты ошибался.
9: Да где же ты? Вы!
8: Голос не ответил. Свист, и камень пролетел у самого плеча Марвела. Он был до того поражен, что даже не увернулся. Второй камень, описав дугу, приземлился на большом пальце босой ноги.
10: Ну, что ты теперь скажешь?
8: Третий камень взлетел в воздух и остановился над головой перепуганного Марвела.
10: Что я такой, а? Что, твое воображение, да?
9: Ну и дела. Камни летают, разговаривают. Сгинь!
8: Камень упал на землю.
10: Это все очень просто. Я невидимка.
9: Да расскажите чего-нибудь поновее. Где ты? Вы? Где вы? Сдаюсь.
10: Я просто невидимка, и все, понимаешь?
9: Понимаю, сдаюсь, понимаю. Понимаю. Что же тут непонятного? А теперь скажите, ну где вы прячетесь?
10: Да пойми же ты, что я невидимка!
9: Ну и где вы в таком случае?
10: Перед тобой!
9: Ой!
10: Я такой же человек, как все. Мне нужно пить, есть, одеваться, но я невидим, понятно?
9: Настоящий человек?
10: Да!
9: Тогда дайте мне руку. Ой, надо же так вцепиться!
8: О, Марвел пощупал пространство, чувствуя под пальцами кисть руки, затем нащупал плечо, грудь.
9: Вот здорово. Ну, просто поразительно. Сквозь вас я все могу видеть, а вас ни кусочка не видно.
10: Да.
9: Впрочем, скажите, вы не ели хлеб с сыром?
10: А, да, правильно. Это еще пища не совсем усвоена организмом.
9: Странно. А как вам это удается, а? Признаться, я совершенно ошеломлен.
10: Слушайте меня и перестаньте болтать, ладно? Мне нужна помощь. А? Я увидел вас и решил, что вы такой же, как я, отверженный обществом человек.
9: Ага.
10: Я хочу, чтобы вы достали мне одежду, еду, кров, ну, еще кое-что.
9: Ага.
10: Всего этого у меня уже давно нет. Но вы поможете мне.
9: Постойте. Я слишком огорошен. Это как обухом по голове. И, пожалуйста, не трогайте меня. Мне надо прийти в себя. Господи, ах ты, Господи.
10: Да нечего нюни-то распускать. Слушайте, делайте лучше то, что я приказываю. Я остановил выбор на вас, и вы мне поможете. Иначе... Ну, иначе мне придется вас убить.
9: О, Господи.
10: Да.
8: Около 4 часов в Вайпинге появился небольшого роста толстый человек в потрепанном цилиндре. Лицо у него было испуганное. Шел он хотя и быстро, но явно неохотно. Это был мистер Марвел. В Вайпинге он уже давно не был и охотно оглядывался по сторонам. Волнения, вызванные разоблачением постояльца миссис Холл, уже улеглись, и жители предавались невинным развлечениям. Кто-то воспользовался праздником, чтобы подкрасить дом, но большинство веселились. Лишь 2 были заняты умственным трудом. Это викарий Бантинг и мистер Касс, с которыми мы уже имели честь познакомиться. Они сидели в номере постояльца миссис Холл и наводили ревизию в его бумагах.
11: Что это?
12: Во-во-во-во, дневники.
11: Да?
12: Его дневник. 3 тетрадки. Хорошо. Теперь-то мы кое-что узнаем.
11: Да, если бы.
12: Фу, это не дневник.
11: А что это?
12: Тут какие-то карты, чертежи, цифры.
11: Ну,
12: смотрите, Игорь, тут и математика, и химия.
11: И по латыни, и по-гречески.
12: По-гречески?
11: А это что за язык?
12: А язык...
11: Наверное, русский.
12: Русский?
11: Да. Попробую разобрать греческий. Не смогу. Обидно.
13: Жаль. И тут произошло нечто. Дверь вдруг отворилась, и Кас и викарий вздрогнули. Но, подняв глаза, с облегчением увидели красную физиономию Марвела.
11: Распивочная здесь?
12: Нет. Идите, нет.
11: Там напротив, милейший.
12: Напротив.
11: Пожалуйста, полный назад.
12: Закройте дверь, закройте.
11: Ладно, полный назад. Должно быть матрос.
12: Вероятно. У меня нервы просто совершенно расстроены. Я даже вздрогнул, когда он распахнул дверь.
11: Ну ладно, а теперь займемся книгами.
12: Так. Значит, вы не можете разобрать, а? Ну попробуйте еще, а?
11: Банченко, отпустите меня!
14: Это не я! Меня самого прижали к столу!
10: Не шевелитесь, милейший! Или я размозжу вам голову кочергой. Я очень сожалею, что мне приходится прибегать к крутым мерам, но это неизбежно. С каких это пор вы стали копаться в чужих бумагах, а?
13: Два подбородка одновременно ударились о стол.
10: С каких пор вы вторгаетесь в чужие комнаты?
13: И снова удар по столу.
14: Милейший, осторожно, у меня вставная челюсть. Она разбита.
10: Молчать!
13: Теперь лишь Бантинг ударился о стол лбом.
10: Куда дели мое платье? Ну что ж, вам же будет хуже. Я нуждаюсь в одежде, табаке, еде. Кроме того, мне нужны мои книги.

0: теперь перенесемся в нижнюю комнату трактира. Там находились мистер Холл и небезызвестный Тедди Хенфри. Они мирно попивали пиво, как вдруг наверху раздался сильный шум.
1: Подождите, ну зачем это?
2: Не надо, ну я прошу вас, ну не надо.
3: Холл, что это там, а?
4: Да, там... Там что-то неладно.
0: Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно. Холл со своим приятелем тихонечко подошли к двери в гостиную и стали прислушиваться.
1: Ну-ка.
0: Услышали они приглушенный и быстрый разговор.
4: Что у вас там?
0: Разговор круто оборвался, затем снова раздался шепот.
1: Ну нет, нет, не надо, не надо.
0: И снова тишина.
2: Что за черт?
4: Что у вас там?
5: Все в порядке.
1: Да-да-да.
5: Пожалуйста, пожалуйста, ну не мешайте.
1: Все хорошо, хорошо все.
4: Да, странно.
3: Очень странно.
4: Просит не мешать.
3: Да слышал, ну.
2: Я не могу.
5: Хрём, не могу, сударь. Я не хочу.
2: Что такое там?
4: Говорит, что не хочет. А кому это он?
2: Не пойму.
5: Возмутительно!
4: Он сказал? Он сказал возмутительно.
1: Ой, ну я прошу, ну не нужно. Ну зачем?
4: Погоди, а это кто?
1: Ну прошу, не надо, не надо.
4: Кто это говорит?
2: А, это кажется Касс. А сейчас срывает скатерть со стола.
6: Так, мистер Холл.
1: Чего? Что это вы тут стоите и слушаете?
3: Ну, боже мой.
4: Милая.
1: Что, у вас дела другого нет?
2: Тише, тише, я тебя прошу. Так, а теперь он открывает окно.
1: Так.
2: Ну, зачем? Что это такое?
1: Не надо,
2: что за шум?
1: Что происходит?
2: Что за шум? Нет, ну они же опять шумят. Они опять шумят.
0: Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился бледный Касс.
7: Ого! Господи, вы что, с ума сошли?
1: Мистер Касс.
0: Он был абсолютно голый,
1: простите,
0: если не считать одежды и газету, которую он кое-как задрапировался.
1: Извините. Простите, держите его. Он унес мои брюки.
7: Что?
1: Держите его, он унес все мои вещи.
7: Что?
1: И всю мою одежду.
7: Опять?
1: Держите его!
0: Не стоит объяснять, что произошло в гостиной. Выскочив через окно на улицу, невидимка с зажатым подмышкой свертком бросился бежать. Марвел поджидал его у выхода из трактира. Невидимка перебросил узел ему, тем самым став совершенно неуловимым. Марвел бросился бежать по той дороге, которой он пришел в Айпинг. За ним погнались несколько человек, но ловкими ударами невидимки они были сбиты с ног. В свертке лежала одежда, книги, кусок сыра и несколько чертежей.

0: По дороге в Брэмблхерст шагал мистер Марвел, несший под мышкой три книги, перетянутые лентой. Он шел в сопровождении чужого голоса, то и дело содрогаясь, когда к нему прикасались невидимые руки.
1: Если ты еще раз удерешь, ну если только попробуешь удрать...
2: Господи, и так уже живого места нет. Всего избили.
1: Если только еще раз, то я тебя убью.
2: Да я и не думал бежать, ну. Я просто не знал, где сворачивать.
1: Не знал.
2: Ой, мне и так досталось.
1: Еще достанется. Ой. Если не будешь слушаться, черт знает что. Они копались в моих книгах. Вот теперь все знают, что я невидим. Теперь меня будут искать, в газеты еще попадет. Не урони книги, болван. Одним словом, мне придется воспользоваться тобой. Конечно, орудие ты неважное, но выбора нет, выбора нет.
2: Мистер Невидимка, пощадите меня. Я орудие никудышное, слабое, я слабосильный. И трус я. И вам все испорчу. Все, естественно, не нарочно. Нет, это несправедливо. Я свободный человек.
1: Ой. Вперед. Ой.
2: А что это мне даст?
1: Замолчи, замолчи. Иначе я опять начну выкручивать тебе руки. Ой. Иди прямо и не вздумай дурить. А то будет худо.
2: Это я хорошо знаю. Ой.
0: На следующее утро мистер Марвел сидел на скамье у входа в трактир Портстоу. Рядом с ним сидел моряк и листал газету. Моряку явно было не с кем поговорить.
3: Славный денек.
4: Превосходный.
3: Погодка как раз по сезону.
4: Вот именно.
3: Книги?
4: Что?
3: Ну, говорю, это что, книги у вас?
4: Да, да, да.
3: Удивительные вещи можно найти в книгах.
4: Совершенно с вами согласен.
3: И не только в книгах. Вот, к примеру, удивительные вещи пишут в газетах.
4: Да, бывает.
3: Вот и в этой газете. Вот здесь напечатано про невидимку.
4: Это в Австралии или в Америке?
3: Да здесь, у нас. Каково, а?
4: О, надо же. О, какая вещь.
3: Вот, вот он сперва появился в Айпинге. Здесь имена и фамилии сказаны полностью, необычайно.
4: А про его помощника ничего не пишут? Он один действует?
3: Слава тебе, Господи, он был один.
0: Вдруг мистер Марвел принял важное решение.
4: Дело в том, что я знаю кое-что случайно об этом невидимке.
3: Ага. А разрешите спросить?
4: Вы увидите.
3: Еще бы.
4: Дело в том, что...
3: Ой.
0: Ой. Лицо мистера Марвела перекосилось.
3: Что с вами?
2: Зубы болят. Зубы. Мне, пожалуй, пора. До свидания. Счастливо.
3: Но вы же собирались рассказать о невидимке.
1: Утка.
2: Ага, утка. Утка. Враки все это.
1: Сначала и до конца.
2: Ага, сначала. Ой, и до самого конца.
0: Мистер Марвел издал несколько нечленораздельных звуков и, как-то странно подпрыгивая, удалился.
3: Сколько болванов бывает на свете! Я ему тут рассказываю историю, а он...
0: Позднее матрос узнал, что незадолго до его разговора, даже во время него, в нескольких метрах от того места, где он сидел, наблюдалось видение летящих денег. Деньги сами взлетали из касс, пригоршнями плавали по помещениям, а затем уплывали на улицу и удалялись в неизвестном направлении.
3: Какое зрелище пропустил, пока беседовал с этим толстым. Обидно.
0: Ранним вечером, 10 дней спустя, доктор Кэмп сидел в своем кабинете и что-то писал. Вдруг тишину прорезал крик.
5: Невидимка идет! Спасайся, кто может!
6: Еще один осел. Вроде того, что сбил меня сегодня поутру с ног. С криком о невидимке. Что творится с людьми? Можно подумать, что мы в 13 веке.
0: Из окна второго этажа доктор Кэмп увидел бегущего человека. На его лице было написано выражение ужаса. Он смотрел расширенными зрачками прямо перед собой и, вытянув руки, бежал с криком о невидимке. Ужас бежал впереди этого человека, опережая его. По городу разносился крик.
5: «Невидимка идет!»
0: Бегущим человеком был мистер Томас Марвел. На улице по соседству с домом доктора Кэмпа стоял кабачок «Веселые крикетисты». В это время там находились хозяин и полисмен.
5: «Невидимка идет! Спасайся, кто может!»
7: «Что это за крик?
4: Уж не пожар ли?»
0: Послышался топот ног. Кто-то бежал. С шумом распахнулись двери, и в трактир влетел мистер Марвел.
4: Идет!
7: Кто идет?
4: Идет.
7: Кто это?
4: Он идет. Невидимка.
7: Что?
4: Спрячься. Какой? Меня. Спрячься меня. Он гонится за мной, ради бога. Ради бога. Ну спрячься, спрячься.
7: Господи.
5: Закройте дверь.
7: Кто идет?
5: Кто?
7: В чем дело?
0: Хозяин закрыл дверь, ведущую в трактир, на щеколду.
4: Ну, пустите меня за стойку. Ну, спрячься меня, спрячься. Ну, говорят, он гонится за мной. Понимаете, он убьет меня.
7: Вам нечего бояться, двери заперты. Скажите, в чем дело?
4: Ну, спрячьте меня.
7: Что случилось?
0: Входная дверь вдруг затряслась от сильных ударов.
7: Эй, кто это ломится?
4: Не открывайте ему, не открывайте, пожалуйста.
0: Вдруг послышался звон разбитого стекла. Невидимка от злости вышиб стекло соседнего дома. Полицейский осторожно подобрался к двери и посмотрел в щелку.
7: Я никого не вижу. Там никого нет.
4: И говорю, что это невидимка.
7: Но нет. Жаль, что у меня нет дубинки. Разве что воспользоваться револьвером.
0: Полицейский распахнул дверь ногой, держа револьвер наготове.
7: Никого нет.
4: Нет?
7: Действительно. А ну выходи! Где ты прячешься? Выходи, говорю!
4: Что-то он молчит. Это на него не похоже. Ох, он хитер, как черт. Все ли двери в доме заперты? Он может обойти дом и войти в заднюю дверь.
5: Боже мой! Задняя дверь не заперта на замок. Пойду посмотрю.
7: Ну что тут будет, коли он сюда попадет?
4: Конец света будет. Мистер полицейский, вы на всякий случай стойте у двери, стойте у двери, если ему вдруг вздумается войти, понимаете, сюда.
5: Задняя дверь была открыта. Я схватил нож, обшарил всю кухню, его там нет. Где же он? На всякий случай я запер заднюю дверь.
7: Ох, черт, и напугали же вы меня. Да все это басни, нечего слушать этого толстого бродягу.
0: Полицейский спрятал револьвер в карман. В ту же секунду настежь распахнулась дверь соседней комнаты. Загремела дверца стойки.
5: Помогите! Помогите! Караул! Я держу его! Поймал! Поймал!
0: Невидимка заработал кулаками, как цепами. Марвел бросился бежать вон из комнаты.
5: Сбежал! Сбежал!
7: Куда он побежал?
5: Невидимка сбежал. Сюда. Ну.
7: Вот так. Здорово. Ну все. Пошли искать тело. Я бью без промаха. Пошли, пошли.
0: Доктор Кэмп, появившийся в нашем повествовании, писал у себя в кабинете, пока тишину не нарушили выстрелы.
6: Ого! Что это за осел стреляет? Не нашли другого места палить из револьвера. Что это там? У кабака толпа собралась. Ясно, ясно. Пьяная свалка.
0: Доктор Кэмп принялся за работу. С тех пор, как он услышал крик «Невидимка идет!», работа его шла вяло. Он нервничал, отвлекался. Прошел примерно час.
6: Кто бы это мог быть? Надо выяснить. Мэри! Мэри!
8: Да, сэр.
6: Мэри, кто сейчас звонил в дверь? Почтальон?
8: Нет, сэр. Детишки балуются. Случайный звонок.
6: То есть?
8: Я открыла дверь, а там никого нет.
6: Ну, ладно, ладно. Ступай.
8: Хорошо.
6: Ступай. Что-то я нервничаю сегодня.
0: Доктор решительно принялся за работу. Через 10 минут он уже был поглощен ею.
6: Бог мой, как поздно. Заработался я. Все. Пора спать.
0: Кэмп поднялся, зевнул, стал спускаться в спальню. Вдруг...
6: На полу. Не может быть. А, еще пятно. Еще. Человек поднимался по лестнице и...
0: Следуя за пятнами крови, Кэмп поднялся и понял, что они ведут в его спальню. Он подошел к двери и увидел, что ручка тоже в крови. Кэмп решительно вошел в комнату.
6: Боже мой! Боже мой! Что это?
0: С постели Кэмпа было сорвано покрывало. Одеяло было закапано кровью, а простыня разорвана на полосы.
6: Боже мой!
0: В одном месте постель была смята, как будто кто-то сидел на ней. Кэмп запер дверь. Жуткое чувство охватило его. Он подошел к столу и вдруг вздрогнул. Прямо перед ним в воздухе висела окровавленная повязка. Это была только повязка, очень аккуратно сделанная, но совершенно одна.
6: Кто здесь?
1: Это я.
6: Боже, боже мой.
1: Кэмп, это я. Не пугайтесь, я невидимка.
6: Невидимка?
1: Да.
6: Я считал, что все это выдумка.
1: Вы в повязке?
6: Да, да.
1: Ну, не может быть.
0: Рука Кэмпа потянулась к повязке, но натолкнулась на невидимую преграду.
6: Бога ради, Кэмп, ну не пугайтесь же. Мне нужна помощь. Ну, постойте.
1: Успокойтесь.
0: Край простыни, взметнувшийся с кровати, очутился у него во рту.
1: И будьте благоразумны. Не выводите меня из терпения. Лежите смирно. Если вы крикнете, я размажу вам голову.
6: Я невидимка. Я вам не причиню никакого вреда.
9: Ну, неужели вы не узнаете мой голос?
6: Я Гриффин. Мы вместе учились в университете. Вы помните Гриффина?
10: Дайте мне встать. Дайте мне встать.
6: Я не убегу. И дайте мне посидеть спокойно.
1: Я Гриффин. Только, ну, я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, каким вы меня знали. Ну, только невидимый.
10: Я Гриффин?
1: Да! Я на курс моложе вас. Ну, такой, ну, помните, белобрысый, почти альбинос, помните? 6 футов ростом, ну, с красными глазами. Получил награду за работу по химии.
10: Я ничего не понимаю. Какой Гриффин? При чем тут Гриффин?
1: Ну, я, это я.
6: Это ужасно, это ужасно. Но какая чертовщина может сделать человека невидимым?
10: Да никакой чертовщины.
1: Это вполне логичный и довольно несложный процесс.
6: Это ужасно, это ужасно.
10: Но каким образом?
1: Действительно ужасно, ужасно. Знаете, мне, я ранен, мне больно, я устал. Эй, господи, ну будьте же мужчиной, да. Ну отнеситесь к этому спокойно. Я просто хочу, я хочу есть и пить.
0: Кэмп глядел на повязку, передвигающуюся по комнате. Затем плетеное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье прогнулось.
6: Это почище всяких привидений.
1: Ну, вот так-то лучше. Дайте мне попить, а? Я просто еле дышу.
6: Ладно, ладно. Виски? Ну, пожалуйста, пожалуйста. А куда же мне подать его?
0: Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он боялся разжать руку, думая, что стакан упадет и разобьется, но стакан не упал, а поплыл по воздуху и остановился над креслом.
6: Это... Ну, конечно. Ну, конечно, это гипноз.
9: Да, ну, да нет же, ну...
6: Но ведь...
9: Да вы выслушайте меня. Ну, что ж такое? Я умираю с голода. Я раздет, а здесь, ну, знаете, просто достаточно прохладно для головы человека.
6: Он чувствует голод.
0: Стакан опрокинулся, виски вытекло оттуда, растворясь в воздухе. И стакан со стуком приземлился на столик.
9: Я же сказал, что мне холодно. Ну, дайте мне халат.
6: Конечно, конечно. Красный цвет вам подойдет? Держите.
0: Халат взяли у него из рук. Минуту он колыхался в воздухе, а затем принял форму человеческого тела и опустился на кресло.
6: Так, так, так, так, так. Что бы вам дать поесть? Здесь есть холодные котлеты.
9: Годится. И немного хлеба.
6: Да, да.
9: Но это я обойдусь без столовых приборов.
0: Котлета повисла в воздухе и стала уменьшаться в размерах.
6: Да, как все-таки странно.
9: Ну, самое странное, что я попал именно к вам. Это моя первая удача. Нарвался на знакомого человека. Знаете, страшно неудобно, что мою кровь видно. Но мне удалось изменить только живую ткань. И я не видим, пока только жив.
6: Так, так, так.
9: А когда кровь свертывается, то есть умирает, она становится видимой.
10: Вы можете, наконец, мне объяснить, как вы это сделали? И что это были за выстрелы?
9: Да там один дурак был, мой компаньон. Сейчас бы я потрял. Он хотел украсть мои деньги. И украл-таки. Негодяй. Надо убить его было.
6: А что, тоже невидимка?
9: Да нет. А нельзя ли еще что-нибудь поесть? Я потом вам все расскажу.
6: Пойду, поищу что-нибудь еще.
9: Знаете, мне очень повезло, что я попал к вам. Вы должны помочь мне. Ой, какая хорошая штука табак.
0: Невидимка курил. Странное это было зрелище. Из темноты проступали рот, горло и ноздри, точно слепок из клубящегося дыма.
9: Знаете, я был как помешанный. Я в отчаянном положении. Ну, теперь дело у нас пойдет. Чего только я не пережил. Кэмп, вы почти не изменились за эти 12 лет. Все такой же хладнокровный, методичный. Вы отличный помощник. Мы будем работать вместе.
6: Но как вы стали невидимы?
9: Потом. Дайте мне спокойно покурить.
0: В эту ночь невидимка так ничего и не рассказал, потому что у него разболелась рука.
9: Я не сплю уже третьи сутки. Я просто должен выспаться.
6: Хорошо. Хорошо. Располагайтесь тут, у меня в комнате.
9: Ведь я боюсь спать. У меня нет ни малейшего желания быть пойманным моими же близкими.
6: В каком смысле?
9: Сам подал вам эту мысль. Ладно. Впрочем, оставим все до завтра. А теперь я просто должен уснуть, иначе я умру.
0: Кэм смотрел на безголовый халат с каким-то смешанным чувством боязни неизвестного и каким-то странным спокойствием.
6: Ну, я оставлю вас. Спокойной ночи.
9: Спокойной ночи. Да, помните, никаких попыток поймать или задержать меня. И то...
6: Я даю вам слово.

0: До рассвета Кэмп сидел в гостиной, перебирая газеты с противоречивыми сообщениями о невидимке. Кэмп пытался понять, чего хочет этот человек, который называет себя Гриффином. Что он задумал?
1: Да, это не только невидимка, но и помешанный. Ведь сказал же он, как невероятно он хотел убить того несчастного бродягу. В газетах пишут о его невероятной ярости, переходящей в помешательство. Чего только он не натворит. И ведь все это надо предотвратить. Что же мне делать?
0: Кэмп подошел к маленькому столику и написал какую-то записку. Затем порвал ее и написал новую. Взял конверт и написал адрес: полковнику Эдою, полицейский комиссариат, порт Бердека. Вдруг наверху раздался стук падающего стула и звон разбитого стакана. Невидимка проснулся. Кэмп отдал письмо своей служанке, а затем поднялся наверх.
2: Что случилось?
3: Ничего, ничего. Так, припадок раздражительности.
2: И часто у вас случаются такие припадки?
3: Очень.
2: Все касающиеся вас факты стали известны. Вы в курсе этого?
3: Да.
2: Весь мир знает о том, что произошло в Айпинге.
3: А черт.
2: Я не знаю, что вы намерены делать, но я согласен помочь вам, потому что мне жаль вас. Ваша тайна раскрыта.
3: Благодарю, благодарю.
2: Но прежде чем что-либо предпринимать, я хотел бы все-таки наконец узнать, как вы стали невидимым?
3: Ну, это очень просто. Если вы дадите мне завтрак, я вам все расскажу.

0: Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Меня увлекла проблема света. Проблема оптической непроницаемости. Этот вопрос абсолютно не изучен. Я решил, что открыть перед миром суть этого явления – это просто моя цель в жизни. Я должен посвятить всю свою научную деятельность. Уже полгода я работал как каторжник. Я нашел формулу преломления света. Формулу, включавшую в себя 4 измерения. И при помощи этого уравнения можно было свести на нет коэффициент проницаемости твердых и жидких тел. Но для этого надо было эти тела обесцветить.
1: Так.
0: Затем я обнаружил, что человеческое тело, вещества, из которых оно состоит, по природе своей тоже абсолютно бесцветны. Цветом обладают лишь пигменты волос и красные кровяные тельца. И следующее мое открытие было из области физиологии. Я обнаружил, что можно обесцветить красное вещество, окрашивающее кровь.
1: Господи.
0: А, вы поражены. Я понимаю. Вот темноволосый человек не мог бы обесцветить пигмент своих черных волос. А я был альбиносом. Меня эта проблема никак не касалась. И я решил, что я могу стать невидимкой. Подумайте только. Я, жалкий нищий ассистент профессора, мог стать владыкой мира. Я работал 3 года. И вдруг все эти мои надежды разлетелись в дым.
1: Почему?
0: У меня кончились деньги. Я решил, что единственное средство получить их — это воровство. И я ограбил своего родного отца. Деньги были чужие. Отец застрелился. Отцовские деньги я купил себе комнату в Лондоне, заполнил ее всевозможной мебелью и аппаратурой. Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он был жертвой собственной глупой чувствительности. Я работал у себя в комнатушке. Весь процесс работы записывал в виде шифра в моей тетради. Теперь эти тетради украдены у меня бродягой Марвелом. Мне необходимо их вернуть.
1: Прости, а каким образом ты стал невидимым? Ты что-то выпил?
0: Нет. Моя установка состояла из 2 аппаратов, излучающих из себя некое подобие рентгеновских лучей. Эти лучи скрещивались, и вот там-то и было поле. Ну, что ли, поле невидимости. Первый опыт я проделал с куском шерсти. Он полностью исчез.

0: Теперь мне необходим какой-нибудь живой организм. А, Мэри, вот это мне и нужно.
1: Иди сюда.
0: Это была кошка моей хозяйки. Ну-ка, попей молочка.
2: Только не царапаться. Я проделал этот опыт с кошкой, но он не удался. Не исчезали когти. Процесс растворения материи несколько болезнен, и поэтому кошка начала громко мяукать.
3: Откройте, пожалуйста, дверь. Откройте дверь.
2: Секундочку.
0: Брысь.
2: Да, мэм. Что вы хотите?
3: Это у вас сейчас мяукала моя киса.
2: Что вы? Что? Здесь нет никакой кошки. Можете посмотреть.
3: Где же она?
2: Она ничего не нашла у меня и отправилась в освояси.
3: Ну где же она мяукала? Куда же она пропала?
2: Наступила ночь. Я улегся, решив продолжить опыт завтра. А кошка, внезапно проснувшись среди ночи, опять неистово замяукла.
0: Ах ты, маленький! Ты же меня погубишь. Ну где ты, а? Где ты? Зачем же я тебя сделал невидимой, а?
2: Надо было лишить тебя голоса для начала, что ли. А, вот ты где. Наконец.
0: Ну-ка, пошли, убирайся.
2: Я выпустил кошку на карниз.
4: Откройте! Откройте!
2: Что? Что вам надо?
4: Моя жена меня прислала к вам. Откройте!
2: Пришлось подчиниться. Растрепанный хозяин в ночной рубашке ввалился ко мне в комнату.
5: Моя жена уверяет, что вы мучаете ее кошку. Она слышала ее истошное мяуканье.
2: Да нет тут никакой кошки, что вы...
5: Скажите, в чем дело? Скажите, в чем дело? Издевательства над животными запрещены законом, и если...
2: Я знаю, знаю! Знаю, что вивисекция запрещена, но у меня нет никакой кошки.
5: А чем у вас тут пахнет?
2: Я забыл вам сказать, Кэмп, что при испускании лучей мой аппарат начинал издавать какой-то скверный запах.
5: Чем вы здесь занимаетесь? Не опасно ли? Мой дом всегда пользовался хорошей репутацией, и я не позволю...
2: Убирайтесь вон!
5: Что? Что? Я имею право входить к вам, когда мне это вздумается?
2: Я сказал, убирайтесь вон!
5: Что? Хорошо. Хорошо. Но когда я появлюсь у вас снова, я приведу сюда полицию!

0: Что делать? Сюда придет полиция, обнаружит мои приборы. Что же делать? Что делать, а? Я принял решение. Мне надо немедленно скрыться, уничтожив свои аппараты, но перед этим я должен воспользоваться ими в последний раз и стать невидимым. Я подверг себя действию моего прибора. Мучительная боль пронзала меня с головы до ног. Я потерял сознание и очнулся лишь под утро. Я подошел к зеркалу, осторожно посмотрел в него. В зеркале ничего не было видно. Я стал невидимкой. Я был счастлив и испуган одновременно. И тут-то появилась полиция. Я лихорадочно стал действовать. Свалил в кучу все мои бумаги, за исключением тетради. Открыл газовый рожок и поднес к нему зажженную спичку. Пламя мгновенно распространилось по комнате. Я широко распахнул окно, встал на карниз. Да, Кэм, я забыл сказать. Перед опытом я сбросил с себя всю одежду и был абсолютно голым. Я встал на карниз и прошел до края стены. Затем перепрыгнул на соседнюю крышу и, прислонившись к трубе, стал наблюдать, что произойдет. Я видел, как открылась дверь комнаты. Туда ворвались люди. Они безуспешно боролись с огнем. Дом сгорел. С ним вся моя аппаратура. Я спас себя и свое изобретение. В противном случае оно попало бы в руки полиции и стало бы достоянием общества. А мне нужна была моя уникальность. Представьте, что может сделать один невидимка с тысячей видимых людей. Сотни самых наглых планов кружились в моей голове, и я захмелел от сознания моей безнаказанности.
1: Как же вы ходили, не видя собственных ног?
0: Ну, поначалу оказалось несколько непривычным, конечно. Первая прогулка по улице дорого мне обошлась. Ну, я чуть не попал под лошадь, люди наступали мне на ноги, врезались в меня. А в довершение всего меня почуяли собаки и стали бросаться на меня. Я еле-еле скрылся от них в подворотне. Оглядевшись, я заметил, что там находился какой-то магазинчик. Становилось холодно, я нырнул туда. Побродив по магазинчику, я нашел там одежду, ну, все, что нужно мужчине. Я полностью оделся и стал чувствовать как-то себя увереннее.
1: А лицо?
0: Я был человеком без лица, и это было весьма неприятно. Но было уже темно. Я надвинул на лицо шляпу, и в темноте отсутствие моего лица было незаметно. Я опять вышел в город. Мне надо было найти что-то. Ну, я не знаю, маску, накладной нос, ну, все что угодно. Я вспомнил про один театральный магазинчик на Друри-Лайн и направился туда. Я стащил там немного грима, накладной нос, бакенбарды, бороду, марлю. Я сначала хотел накрасить этим гримом лицо, но потом решил, что если я снова захочу стать невидимым, то на уничтожение этого грима уйдет слишком много времени. Ну, поэтому я нарвал из марли бинтов, обмотал ими лицо, приклеил бакенбарды, закрепил нос. Вот я оказался в Айпинге с приборами, реактивами, частью записей, припрятанных мною до того, как я поджег дом. Ну, укрывшись в этом пансионе, я пытался изобрести состав, который сделал бы меня видимым. Мне хотелось управлять своей невидимостью. Но у меня ничего не получилось. Теперь я без приборов, без тетради, без денег. Я просто не знаю, что мне делать, с чего начать.
1: Насколько я понял, ваше невидимое положение вам не очень-то нравится.
0: Да, конечно. Я ничего не могу в таком состоянии.

0: Я от мистера Кэмпа. Угу. Он велел передать вам какую-то срочную записку. Так. Еще попросил сказать вам, чтобы вы обязательно выполнили его просьбу.
1: Благодарю вас. Идите, Мэри.
0: До свидания.
1: Тот самый невидимка, о котором сейчас столько слухов, находится в моем доме. Немедленно приезжайте ко мне, захватите с собой нескольких человек. Невидимка психически ненормален и представляет собой угрозу всему обществу. Да. Брэд! Джон!
2: Да, сэр!
1: Захватите с собой пару наручников и пистолет. Мы отправляемся к доктору Кэмпу. У него какие-то серьезные неприятности.
2: Слушаемся!
1: Быстрей!
3: И сейчас, в те самые минуты, когда невидимка рассказывал Кэмпу о своих похождениях, трое людей медленно, как казалось Кэмпу, приближались к его дому по холму. Кэмп встал у окна, чтобы загородить от невидимки три человеческих фигуры, от которых сейчас зависела судьба всей Англии.
4: Ну и что вы собираетесь теперь предпринимать? Есть у вас какой-то план?
5: Есть. Мне надо получить книги у моего бродяги. Сейчас он сидит за решеткой городского комиссариата. Все книги вместе с ним. Надо выпустить его и отобрать мои драгоценные бумаги.
4: Понятно, понятно, понятно. Конечно, конечно, книги надо непременно добыть.
3: Трое полицейских уже вошли во двор Кэмпа.
5: Ну, а теперь, когда я попал к вам, все мои планы изменились. И теперь можно сделать многое. Даже если не удастся вернуть книги. Вы никому о мне не рассказывали?
4: Ну что вы, мы же условились.
5: Ну тогда...
4: Ну что они там тянут?
5: Что вы сказали?
4: А нет, нет, нет, нет, ничего.
5: Итак, Кэмп, мои планы таковы. Мы должны заняться убийством. Но не просто убийством, а целенаправленным искоренением неугодных. Невидимка при вашей помощи создаст царство террора. Через вас, Кэмп, я буду общаться с внешним миром.
3: Кэмп прислушался к скрипу открывающейся двери.
4: Я думаю, Гриффин...
3: Кэмп не знал, на чем сосредоточить внимание невидимки.
5: Кстати, стой, что там происходит?
4: Ничего. Я не могу согласиться с вашей политикой, Гриффин. Зачем убивать людей, когда можно...
5: Тихо, тихо! Тише.
4: Не может быть.
5: Сейчас посмотрим.
3: Поколебавшись минуту, Кэмп бросился на перерез Гриффину.
4: Предатель!
3: Халат, раскрывшись, опустился в кресло. Невидимка разделся и сделался неуязвимым. Кэмп бросился к креслу.
4: Стой!
3: Энергичным ударом невидимка отбросил Кэмпа в другой угол комнаты. Дверь распахнулась, и невидимка сбежал вниз по лестнице, сбив с ног полковника Эдая.
4: Сбежал. Сбежала. Плохо дело.
3: Сначала Эдой ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кэмпа.
1: Да в чем же его опасность?
4: Вы понимаете, он помешан. Ни с кем не считается, кроме собственной выгоды. Это свирепый эгоист. Пока он никого не убил, только калечил. Но сейчас он будет убивать всех, кто попытается ему помешать. Он будет убивать, пока мы его не схватим. Он на воле, и он обезумел от ярости. Надо сейчас же принять меры, надо всех поднять на ноги.
1: Так, так, так. Да, но как вы собираетесь ловить невидимое существо?
4: В разговоре со мной он открыл все свои слабые стороны. Надо, чтобы все двери в домах были на запоре. Так. Все двери! Угу. Вы должны включиться в охоту, но сумасшедшего невидимку, хорошо. Понимаете? Угу. Дай бог, чтобы были холода. Это здорово ему навредит.
1: Так, выкладывайте все, что вы можете предложить. Сейчас оно и люди, и я смогу начать его розыски сию же минуту.
4: Что же он мне рассказывал? Что же он мне рассказывал?
1: Ну-ну.
4: Да, да, собаки. Понимаете, так. Собаки его чуют.
1: Так, так, так.
4: Надо пустить по его следу ищеек.
1: Хорошо, хорошо. Дальше?
4: Так, надо спрятать с дорог все столбы и бревна, все, чем он может воспользоваться, чтобы нанести удар.
1: Так, он не уйдет от нас.
4: Так, а на дороге...
1: Что?
4: Ах, это, конечно, жестоко, но на дороге Надо насыпать толченой.

0: и стекло.
1: А это не слишком? Впрочем, велю приготовить, если он чересчур разыграется.
2: Понимаете, это не человек, это зверь. Он осуществит свою мечту о терроре. Необходимо его опередить. Он сам бросил вызов человечеству.
1: Хорошо.
3: За последние 2 часа произошла целая серия невероятных событий. Разъяренный невидимка разрушал все вокруг себя. Он сломал ногу 5-летнему ребенку, игравшему на лужайке у своего дома. Передавил нескольких собак и кошек. Все жители города были оповещены о мерах предосторожности, двери были заперты, но невидимка крушил стекла. Невидимка жесточайшим образом избил мэра города, который одиноко прогуливался по лесной опушке. От побоев несчастный старик скончался, так и не поняв, что с ним произошло. В довершении всего Кэмп получил следующее послание.
4: Вы против меня, вы приказали травить меня, но игра только начинается. Я начинаю эру своего правления. Эру правления невидимки. Я выпускаю свой первый указ. Мой первый указ – казнить для страстки одного человека. Человека этого зовут Кэмп, и он будет сегодня казнен.
2: Это не шутки. И он действительно будет действовать. Это игра, но игра необычайно увлекательная. Мы его поймаем. Это игра, но приманкой буду я, доктор Кэмп. Кто?
5: Это я, доктор Кэмп. Откройте.
2: Да в чем дело, полковник Эдай?
1: На вашу служанку напали.
2: Что?
1: Она уходила от вас, а невидимка выследил ее и избил. Он где-то поблизости.
2: Уже?
1: Что вы имеете в виду?
2: Он послал мне письмо с угрозой убийства.
1: Я буду охранять ваш дом.
2: Это на 2-м этаже в кабинете.
3: Кэмп поднялся туда. На столе лежал булыжник, вокруг него валялись стекла разбитого окна.
1: Зачем это?
2: Это начало.
1: Сюда нельзя влезть?
2: Невозможно. А на окнах нижних этажей ставни.
1: Так, я выйду наружу и постараюсь выследить его.
2: У вас есть револьвер?
1: Нет, я его оставил в комиссариате.
2: Я дам вам свой, а то он может напасть на вас.
3: Полковник Эдай проскочил в щелку полуоткрытой входной двери, и Кэмп сразу же захлопнул ее за ним. Эдай пересек лужайку и подходил к калитке ограды, как вдруг чья-то рука легла ему на плечо.
6: Остановитесь.
1: В чем дело?
6: Вы меня очень обяжете, если вернетесь в дом. Куда вы направляетесь?
1: Это мое дело.
3: После выстрела Эдая кто-то сильно ударил, и он повалился на лужайку. Невидимка вырвал у него из рук пистолет.
6: Я бы убил вас, но... жалко тратить патроны. Встаньте и вернитесь в дом.
1: Он меня не пустит.
6: Тогда я вас убью.
3: Эдай повернулся, заложил руки за спину и направился к двери. Дальнейшее произошло молниеносно. Эдай резко обернулся и прыгнул на невидимку. Выстрелил невидимка в упор. Поэтому выстрела никто не услышал. Кэмп взял кочергу и подошел к двери. Он видел в окно все, что произошло, но за дверью было тихо. Вдруг раздался треск. Кэмп вбежал в кухню. Ставни были разрублены, топор висел в воздухе. Топор взвился и направился в сторону Кэмпа. Тот попятился. Молниеносным скачком очутился за дверью, захлопнул ее и закрыл на ключ. Кухонная дверь затрещала под ударами топора. Кэмп побежал к входной двери. Он выскочил из дома и побежал. По улицам города мчался разъяренный невидимка. Он гнался за убегающим Кэмпом. Все двери и окна в домах были закрыты по приказу полиции, и Кэмпу негде было спрятаться. Невидимка настигал его. Дорога из города была глуха и пустынна. Кэмп бежал вниз по дороге к полицейскому управлению. В конце улицы были люди. Несколько землекопов работали над прокладкой водопровода. Кэмп бросился к ним.
0: Помогите! Помогите! Помогите! За мной гонится невидимка.
7: Да, надо помочь, ребята, а? Надо
3: помочь. Землекопы бросились на дорогу с лопатами и кирками в руках. Увидев толпу, люди стали выходить из домов, спеша на подмогу.
7: Он где-то здесь, здесь. Окружать, окружайте его, ребята. Вот,
0: вот он, вот он. Стойте, стойте, я поймал его.
3: Кэмп пытался повалить невидимку, но тот резким ударом свалил Кэмпа с ног и набросился на него. Кэмп почувствовал на себе руки невидимки.
0: Он хочет меня задушить! Помогите! Помогите!
3: Над Кэмпом взвелась лопата одного из землекопов и опустилась на спину невидимки. Раздался стон. Люди бросились на невидимку со всех сторон и начали жестоко избивать его.
0: Что вы делаете? Что вы делаете? Он ранен! Он не должен умереть! Остановитесь! Вот он тут у меня под руками! Остановитесь! Остановитесь!
7: Так что? А.
0: Он не дышит.
3: Толпа понемногу расступилась. В образовавшемся круге Кэмп склонился над чем-то.
0: Его сердце не бьется.
7: Смотрите-ка!
3: Все увидели очертания руки невидимки. Бессильно лежала рука на земле. Она была словно стеклянная. Можно было увидеть все вены и артерии. Невидимка понемногу становился видимым. Постепенно продолжался этот странный переход от невидимого к видимому. Вскоре можно было различить сломанные ребра, лицо. Мертвое тело накрыли простыней, взятой из ресторана, и перенесли в дом. Там, в убогой комнате, на жалкой постели среди невежественной толпы, умер израненный, преданный и безжалостно затравленный даровитый физик, равного которому еще не видел свет.

0: А сейчас вы услышите фрагменты спектакля весьма необычного. Пьеса, лежащая в его основе, вам вряд ли известна, хотя и принадлежит она перу замечательного английского драматурга Бернарда Шоу. Называется пьеса «Великая Екатерина». Подзаголовок: «Пристойные анекдоты из жизни русского двора XVIII столетия, разыгранные артистами московских театров». Да, еще следует упомянуть, что спектакль, поставленный режиссером Нателлой Бритаевой, идет в рубрике «Театр кривых зеркал». Это немаловажно. Вы услышите несколько фрагментов этого спектакля. Сначала с вами беседует лицо от театра.
1: Леди и джентльмены, благодарим вас, что вы согласились прийти. Прошу, господа.

0: Я знаю, что это не полагается, у меня и в мыслях нет как-то влиять на ваши оценки. Не пугайте меня. Я не так нервничаю. Если бы вы знали, каково мне. Актриса, которой я помогаю сделать королевскую карьеру Екатерины Российской, сегодня в первый раз в жизни выступает в подобной роли. И хотя со всеми ее нюансами справляется безупречно, многие выражают протест против этого явного балагана на том основании, что показанная здесь Екатерина Великая не Екатерина Великая. Женщина, чья дипломатия, чьи военные кампании победы, чьи планы, чья переписка. А это совершенно не интересует Бернарда Шоу, для которого все герои – это он сам. А героиня – актриса, для которых он подгоняет роли как хороший портной. Бернард Шоу не старается создать исторический портрет, а старается дать возможность актерам подчеркнуть свою виртуозность. А в результате делает все, чтобы говорили только о нем. О Бернарде Шоу. И сейчас, разумеется, я заговорил о нем и опять начал. Шоу, Бернард. Ради бога, давайте переменим тему. Спасибо. Но если вы хотите знать мое мнение о Шоу, то простите, что я о нем заговорил. Какой же отсюда вывод? В конечном итоге актеры получают авторов, а авторы – актеров, которых они заслужили. И каждый актер должен был бы сказать, если я создам в самом себе героя, то Всевышний пошлет мне автора, который напишет его роль. Но хоть в этом деле нужно идти друг другу навстречу. Впрочем, садитесь поудобнее. Давайте отдохнем разок от наших обязанностей и посмотрим, как это получится. Итак, на белом свете есть одна весьма чудесная страна.
1: На белом свете есть одна весьма чудесная страна, и не солгу ей Богу, я сам туда бы побежал, я сам туда бы побежал. Я сам туда бы побежал, когда бы знал.

0: Нужно сказать, что спектакль этот делится не на акты, не на картины, а на анекдоты. Первый анекдот мы опустим, поскольку Великая Екатерина там не появляется. Но чтобы вам было все понятно, в анекдоте втором, который сейчас прозвучит, скажу. Все начинается с того, что некий иностранный капитан, молодой англичанин весьма привлекательной наружности, приехав в Петербург, является во дворец, поскольку непременно желает видеть императрицу. Ему советуют обратиться к Потемкину, но со всесильным фаворитом сначала отношения как-то не складываются и доходит почти до рукопашной. Но затем Потемкин вдруг проникается симпатией к англичанину и берется незамедлительно доставить его к ее величеству. В анекдоте участвуют Лев Нарышкин, обершталмейстер, он же заведует императорскими конюшнями, артист Качкажаров, Екатерина Ивановна Дашкова, статсдама российского императорского двора, и она же, по совместительству, Варенька, племянница Потемкина, артистка Мартынова. Сам Потемкин, артист Борисов, он же был лицом и от театра. И англичанин, артист Меньшагин. Не думайте, пожалуйста, что я забыла императрицу. Само собой, здесь она будет главным действующим лицом. Но о ней чуть-чуть позже. Что еще? По ходу действия отдельные персонажи будут рассказывать кое-что из прошлого своей государыни. Так сказать, анекдоты, сплетни и слухи. Не удивляйтесь, это все только для зрителей. Предполагается, что сама императрица ничего этого не слышит. Итак, анекдот второй.
1: Ее императорское величество изволили проснуться.
2: Которое время?
3: Половина одиннадцатого, матушка царица.
2: Остался.
0: Появляется Великая Екатерина в чепце и, так сказать, в утреннем неглиже. И пока она пьет свой утренний кофе с сухариками, мне представляется возможность сказать вам еще кое-что. Как вы уже слышали, шоу не старается создать исторический портрет, а старается дать возможность актерам показать свою виртуозность. В этом спектакле такая возможность дается актрисе Елене Королевой. На сцене Московского художественного театра имени Горького Елена Королева играла такие разные роли, как, скажем, «Лукавая Марианна» в «Тартюфе» Мольера или «Трагическая старуха», героиня последнего срока Распутина, и играла превосходно. Но Екатерина так неожиданно, так вразрез с уже сложившимся представлением об актрисе. А может быть, это-то и хорошо, что вразрез. Но довольно. Ее Величество желает что-то сказать.
2: Ну, встаньте, встаньте. Ваш этикет мне надоел. Не успею я открыть глаза, как он уже начинается. Зачем вы это делаете, Нарышкин?
1: Ну, видит Бог, не ради вас, матушка-царица. Но не будь вы великая императрица, мы были бы никто.
2: Так, значит, вы заставляете меня терпеть все это ради собственного мелкого тщеславия, зо?
1: Точно так. Но если бы мы не делали этого, то вдруг Ваше Величество приказал бы выпороть нас розгами?
2: Я выпороть? Я либеральная императрица. Варвар, Нарышкин. И потом мне этого вовсе не надо.
4: Когда хоронили императрикс Елизавету, были большие морозы. И ежедневно, в течение 42 дней, молодая маленькая женщина с голубыми глазами, с влюбленным лицом, посещала гроб.
1: Каждый день по 2 часа она плакала у гроба, стоя, не присаживаясь ни на минуту. Она плакала тихо и ненавязчиво. За 42 дня она стала самой популярной фигурой в Петербурге. Все удивлялись, откуда у нее столько слез.
4: Она? Это Софья Августа Фредерика, принцесса Ангельцепская, жена Петра Третьего, впоследствии Екатерина Вторая.
1: Она проплакала у гроба Елизаветы Петровны 84 часа.
4: Ей было тогда 32 года.
2: Тебе бы следовало знать, что у меня открытый самобытный характер. Как англичан.
4: Из собственноручных записок Екатерины Второй. Счастье не так уж слепо, как его себе представляют. Отец считал меня ангелом. Я родилась, будучи одарена при этом очень большой чувствительностью и внешностью очень интересной, которая без искусственных прикрас и средств нравилась с первого взгляда. С ранних лет за мной признали хорошую память и уверяли, что у меня философский склад ума. Мысль о короне начала бродить у меня в голове уже в 7-летнем возрасте.
1: Все автобиографии есть ложь, и ложь преднамеренная.
2: Больше всего меня злит в этих церемониях то, что я единственная в России, не получаю никакого удовольствия от того, что я императрица. Никакого. Вы купаетесь в моей славе, вы греетесь в моих лубках, вы получаете звания, награды, титулы. А мне какая радость? Никакой. Я таскаю корону, пока у меня не заболит голова. Я стою с величественным видом, пока у меня не подкосятся ноги. Я вынуждена отворачиваться от молодых и красивых послов и смотреть на уродливых. Это мне же никто ничего не дарит. Никто. Тогда я была просто великой княгиня, английский посол дарил мне деньги, когда я хотела.
1: Когда он хотел.
2: Когда он хотел получить что-нибудь от моей предшественницы, императрикс Елизавета. А ты что думала, а? А теперь, когда я сама императрица, от него копейки не дождешься. Когда у меня болит голова или колики в животе, я завидую последней судомойке. А вы ничуть не благодарны мне за всю мою заботу о вас, за мой труд, мое терпение, мои страдания и мои заботы.
4: Бог свидетель, ваше императорское величество, мы все умоляем вас. Не утомлять себя так, дать отдых голове. Потому ваше императорское величество и страдает головными болями.
2: Так, так.
4: У господина Вольтера тоже часто болит голова. И по той же причине.
2: Так.
4: От ума.
2: Дашкова, вруня ты.
1: Врунья.
2: Как?
1: Врунья.
2: Как?
4: Трудно ли выучить русский язык? Спросили однажды у Екатерины.
2: Врунья.
4: Чепуха, ответила Екатерина. Я. Просто вместо всех немецких слов надо вставлять русский.
2: Дашкова, врунья ты. Чашка чая.
1: Чашка чая.
2: Чашка чая. Она думает, она мне польстила. А ты знаешь, что я тебе скажу? Я не дам рубля за голову всех французских философов вместе взятых! Ну что у нас на сегодня? Ну что, что?
1: Новый музей, матушка.
2: Музей.
1: Но экспонаты будут готовы только к вечеру.
2: Музей! Просвещенная столица! Нужен музей! Экспонаты? Мне нужны экспонаты. А, разоделся нынче.
3: У вас сегодня хорошее настроение, Маша.
2: А у меня всегда хорошее настроение. Особенно, когда мне не подают туфель. На!
0: Входит, нет, попросту врывается Потемка. На руках, словно малого младенца, он держит барахтающегося рослого англичанина.
2: Как-то смелился! Что это? Я спрашиваю, что это?
5: Ну, я Князь! Не знаю, это, матушка. Я был пьян. Спросите. И вообще, просите Тарышкиной.
6: Я не знаю. Мадам, этот пьяный негодяй.
5: Верно. Так верно, пьяный негодяй воспользовался тем, что я пьян. Говорит, отведи меня к нашему Аню, к нашей красавице императрице, к нашей матушке, к нашей самой величайшей женщине на свете. Так он сказал. Я и отвел.
6: Зря я это сделал.
2: Сибирь. Сибирь! Отрезвлял
5: на
2: людей не за такие поступки, князь.
5: Матушка, помилуй, мерзкая привычка. Я был пьян.
7: Пьет, как свинья.
5: Не как свинья, а как князь.
7: Как свинья.
5: Как князь.
7: Как свинья.
5: Как князь. Матушка сделала Потемкина князем. Зачем и князем быть, если нельзя пить? Не гневайся, матушка.
2: Уйди.
5: Матушка, царица. Не гневайся. Цари, вы светом обладайте. Мне не завидна ваша честь. Стократ мне лестнее вы знаете над нежным сердцем сладко власть. А я под тенью мир стою. И матушку мою пою.
2: Потемкин.
5: Нет, матушка. Державин.
2: Ну иди, иди спать, Сержусь.
5: Иду, иду, иду, иду, иду. Хочу спать. Хочу бай-бай! Бай-бай, бай-бай! Бай-бай, матушкины кроватки! Лучше пойти бай-бай, чем в Сибирь. Я бай-бай, я матушка!
2: Князь, князь! Ты с ума сошел! Что ты делаешь, князь?
5: Баюшки, баюшки!
8: Не слыхано! Это оскорбление царского величества! Нет, это не слыхано!
2: Ташкова! У тебя нет чувства юмора! Подушечку несу.
5: Вот, а вам вам не понять.

0: Слава богу, этим имени. Но он говорит по-русски без акцента. Явился князю и заявил, что хочет видеть ваше императорское величество.
1: Да.
0: Ни о чем другом и слышать не хотел.
1: Да.
0: Не мог его удержать. Ваше величество, по-моему, он...
2: О, мадам, я совершенно нормален. Я действительно иностранец, англичанин. Я бы никогда не посмел предстать перед вашим величеством без соответствующих верительных грамот. У меня есть рекомендательные письма от английского посла, от прусского посла. Но все же в один голос уверяют меня, что князь Потемкин всемогущ. И через него будет не легче попасть к вам. Поэтому я, естественно, обратился за помощью к нему.
1: Швайдумунд, а разве вас не учили, как должно являться к монарху?
2: Учили, мадам, но я ведь не сам вошел сюда. Меня внесли.
1: Так вы же сами просили Потемкина внести вас. Вы мне сами сказали.
2: Вовсе нет, мадам.
1: Сказали,
2: я протестовал против этого. Я прошу, леди, подтвердите мои слова.
0: Протестовали. Но все равно вам очень-очень-очень хотелось видеть и императорское величество. Вы краснели, когда князь говорил о ней?
1: Да.
0: Да, вы пригрозили ударить его шпагой по лицу, когда князь отзывался о ней с недостаточным восторгом. Ваше величество, по-моему, он уже где-то...
2: Да, мадам, на параде.
0: Так я и знала. Вы были, ваше императорское величество, в гусарском мундире. Вы были так очаровательны и ослепительны, что у нас смелился восхищаться вами. По-моему, это невероятная дерзость.
2: Вся Европа повинна в этой дерзости, мадам.
1: Ну,
2: но я же не говорил, что я восхищаюсь вашим величеством. Это леди исказила мои слова.
0: Так. Значит, вы не восхищаетесь ее царским величеством?
2: Нет. Нет, конечно, я не могу отрицать, что мундир был очень вам к лицу. Быть может, он не совсем подходит женщине, с одной стороны. Но с другой вы...
1: Так. Это все, что вы имеете нам сказать.
2: Нет, ну, что дурного в том...
1: Ну, что?
2: Заметите...
1: Что заметить? Что заметить? Что?
2: Разрешите мне выразить это так. Не надо быть философом, чтобы восхищаться вашим величеством.
1: Листец!
2: Вовсе нет. Я был крайне ловок. Ваши величества были очень добры ко мне. Боюсь, я просто глуп.
1: Глуп? Ни в коей мере. Смелее, капитан. Мы вами довольны. И вами довольны. Довольны. Благодарю. Вами очень довольны.
0: Счастливчик вы, батюшка.
2: Ну.
0: Не забудьте, что это я вам все.
2: Так. Браво. Браво, душенька, грандиозно, великолепно. А вы не пьяны?
3: Пьян.
2: Ну, не в стельку, душенька, в дипломатическую еду.
3: А-а-а.
2: Так, как пьяная свинья за 5 минут я для вас сделал то, что трезвый не сделал бы для вас за 5 месяцев. Фортуна вам улыбнулась. Вы понравились Екатерине.
3: А на черта мне это?
2: Что? Вы недовольны?
3: Доволен? Помилуйте, приятель. Я обручен.
2: Ну и что, ваша невеста в Англии?
3: Вовсе нет. Моя невеста Клэр только что въехала в Санкт-Петербург. Так или иначе, я не рискую здесь больше оставаться.
2: Нет.
0: Капитан Эдстейстон. Императрица облачилась. И прям вас.
3: Скажите, что я ушел раньше, чем вы мне это передали.
4: А теперь давайте простимся с героями, порожденными причудливой и парадоксальной фантазией Бернарда Шоу. Ну, а предупреждая вопросы, которые у вас могут возникнуть, скажу. Стойкий англичанин, не пожелавший отозваться на мимолетный каприз всесильной и очаровательной императрицы, возвращается в свой туманный Альбион. Вот такой анекдот. Действительно, вполне пристойный.

который этот край. Слепой, который этот край недавно видел.

А сейчас я назову сценическую площадку, на которой был показан спектакль «Великая Екатерина». Мы записали его на пленку 5 февраля в малом зале Центрального дома актера на улице Горького в Москве. 8 февраля в гостиной того же дома актера был записан нами рассказ Виталия Яковлевича Вульфа о его парижских встречах. Вы его слышали в первой части нашей сегодняшней программы. А в ночь с 14 на 15 февраля о том, что случилось в ту ночь, писали газеты, сообщали в своих программах радио и телевидение. И все же я не могу снова не сказать сейчас об этом, о пожаре, который, как было сказано в официальном сообщении, нанес непоправимый ущерб зданию Союза театральных деятелей, где помещался и Центральный дом актера. Здесь были не только выставки театральных художников, творческие вечера, встречи с интересными людьми, веселые посиделки, собирающие переполненные залы. Тут хранились бесценные свидетельства театральной жизни России, собранные в научных кабинетах. Больше 50 лет шел сбор этих материалов. Что же теперь делать? Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, открыт специальный расчетный счет пожертвований для восстановления и реконструкции Центрального дома актера имени Яблочкиной. Его номер 700-603 в Свердловском отделении Жилсоцбанка города Москвы. Повторяю, номер 700-603 в Свердловском отделении Жилсоцбанка города Москвы. Театры уже дают благотворительные спектакли, сборы от которых перечисляются на этот расчетный счет. Поступают и личные взносы, и перечисления от предприятий, учреждений, различных обществ и организаций. А 10 марта в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся грандиозный 12-часовой благотворительный марафон с участием мастеров театра, кино, эстрады, весь сбор от которого также поступил на расчетный счет номер 700-603 в Свердловском отделении Жилсоцбанка города Москвы. На этот же счет значительную часть своего гонорара за работу над сегодняшней программой «ЛИК» перечисляет и творческая группа, работавшая над передачей. Хочется думать, и вы, дорогие друзья, не останетесь в стороне от этой благородной акции.

0: Дорогие друзья, сегодня 4 часа эфирного времени мы с вами посвятили театру. И все же, я думаю, не было сказано сотой, да что там сотой, тысячной доли того, что можно было бы о нем сказать. Театр. Однажды Ростислава Яновича Плята спросили: неужели когда-нибудь театра в жизни человеческой не будет? Неужели театр когда-нибудь умрет? Вот что он ответил.
1: Театр не умрет никогда. Каким он будет в ближайшие годы, не знаю. У меня нет сейчас точных мыслей об этом. Может быть, появятся новые материалы для декораций. Может быть, невиданно изменятся принципы электрооборудования. Может быть, появятся пьесы необычной формы, которые потребуют особого оформления новых мизансцен. Все может быть. Хотя иногда мне кажется, что уже нельзя найти такой принцип оформления или такие мизансцены, которые смогут показаться новыми. Уверен я в одном. Новым, всегда новым, вечно новым, способным удивлять и потрясать, может оказаться только одно. Высокое искусство актера. Его жизнь в образе, его глаза, трепет его души, которую он раскроет перед зрителем, делясь с ним чем-то сокровенным, заражая его силой чувств, богатством мыслей, высотой идей. Словом, те мгновения актерского вдохновения, ради которых, по мысли Владимира Ивановича Немировича Данченко, и существует театр. Ради встречи с таким искусством зритель не изменит театру, потому что ни в кинозале, ни на экране телевизора он не увидит живого актера, творящего сегодня, здесь, сейчас, и именно для него, вот этого своего зрителя, сегодня пришедшего в театр. Такой театр всегда будет любим народом. Такой театр на веки веков сможет остаться учителем жизни.

0: Вот на этом мы и закончим нашу программу «Лик театральный». С наступающим Международным днем театра поздравляют вас те, кто работал над этой передачей. Журналисты Татьяна Филиппова и Любовь Перова, режиссер Владимир Малков, звукооператор Юлия Березникова, музыкальный редактор Елена Новикова, а вела программу Любовь Перова. Ждем ваших писем по адресу 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания, программа «ЛИК». И мы надеемся, что, читая ваши письма, нам не захочется прибегнуть к руководству Николая Павловича Акимова, как читать рецензии. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Из всех видов литературы отрицательная рецензия – самый опасный для духовного здоровья деятель искусств. Уметь прочитать такую рецензию, не потеряв психического равновесия, большое искусство, но каждый может им овладеть, следуя предлагаемым ниже советам. В зависимости от индивидуального склада пострадавшего, немедленно после прочтения рецензии в качестве противоядия рекомендуем одну из следующих точек зрения. Первое. Могло быть хуже. В самой уничтожающей рецензии, на первый взгляд не оставляющей живого места в критикуемом объекте, все же можно обнаружить и пропущенные обвинения. Гарантией этого обычно служит ограниченность размеров рецензии. Допустим, вас обвинили в формализме, натурализме, эклектизме, эстетизме, но, по крайней мере, в рецензии нет ни слова о плагиате. Уже хорошо. Если все-таки нашелся материал и для обвинения в плагиате, то не обвиняют в убийстве и так далее, и так далее. Мы категорически гарантируем, что нет такой злой, уничтожающей рецензии, как бы тяжело она ни воспринималась при первом чтении, действие которой нельзя было бы смягчить рассуждением «могло быть хуже». Вторая точка зрения. Завидуют. На свете много плохих пьес, спектаклей, литературных и художественных произведений. Не странно ли, что к вашему, пусть несовершенному произведению, проявляется столько внимания? Не потому ли это, что в нем сквозит истинный талант, тревожащий бездарных завистников? Не зависть ли породила столько яда в выражениях, если есть яд, или такое подозрительное спокойствие в отрицательных оценках, если есть спокойствие. Ничего, долго так продолжаться не может. Здоровая часть критики разберется, в конце концов, где тут зарыта собака, и правда восторжествует. Пушкина при жизни тоже ругали. Отрицательный отзыв не рекомендуется перечитывать, хранить при себе и показывать знакомому. Лучше всего его сразу сжечь или порвать. Все-таки одним экземпляром стало на свете меньше. И то утешение.

0: Утром, в ожидании Нуцы, я выглянул из мастерской и увидел на лужайке коренастую фигуру в комбинезоне и услышал оттуда доносящуюся дробь барабанов. Комод со своим транзисторным приемником. Опять следит.
1: Эй! Ты что, в лотерею мне достался? Проваливай, слышишь? Давай отсюда!
2: Ты мне?
1: Тебе! Чтоб я больше тебя не видел, понял?
2: А что я делаю? Мешаю, да?
1: Мешаешь!
0: Он повернулся и покорно побрел прочь. На других злость помещать, эх ты. Нет, это не работа. Не работа. Скульптуры нет. Стоит каркас с двумя центнерами глины и все.
3: И тут пришла Нуца. В дверях остановилась передо мной, облетая ясным светом. Я взял со стола яблоко, потер об рубаху и бросил ей. Лови! Потом взял другое, откусил половину. Хочешь, я свезу тебя в Тбилиси?
4: В Тбилиси?
3: Угу.
4: Когда?
3: А, хоть сейчас.
4: Прямо сейчас? Никого не предупреждая?
3: Никого. Сядь на стул.
4: Угу.
3: Вот так. Работая, я стал рассказывать о Тбилиси. Стал трепаться о своем тбилисском житье-бытие, чего я только не наплел. И вот, когда мой рассказ прошел кульминацию, мне показалось, что затянувшаяся неудача в работе вызвана неверной постановкой фигуры, что нужно облегчить всю позу, и тогда дело пойдет на лад.
1: Нуца, встань на помост.
4: Угу.
1: Немного правее.
4: Так.
1: Подойди вперед. Вот так?
4: Да.
1: Нет, не так. Не так. Ты правее и вперед. Нет. Да нет же.
3: Я отбросил папиросу, подошел к ней, взял за талию. Меня точно током шабануло. Так она вздрогнула. Я взял ее за ногу под коленкой, слегка, чтобы согнуть.
1: Ты что? Ты что, спятила?
4: Убери руки.
1: Ты что кричишь, с ума сошла?
4: Не трогай меня.
1: Да никто тебя не трогает. Ты встань как следует, и никто тебя не будет трогать.
4: Если ты еще раз дотронешься до меня, я скажу отцу.
1: Ты перестань! Перестань кричать, дура! Услышит же кто-нибудь!
5: В чем дело? В чем дело? Что случилось?
1: Спокойно, спокойно, ты, Брана, спокойно.
5: Я тебе дам спокойно. Что тут за крики? Говори.
1: Да ничего страшного, бабушка, ничего страшного. По моей просьбе Нуца изображала, как ее мамаша ругается с теткой Анетой.
5: Не ври! Ее мамашу с Анетой водой не разольешь.
1: Но они же ругались когда-то.
5: Замолчи! Не желаю слушать твоей болтовни. Не Нуца, дочка, ты скажи, в чем дело? Может, он тебя как-нибудь обидел? Может, позволил себе что-нибудь?
1: Бабушка, думай, что говоришь. А ты что? Ты что, язык проглотила? Коза!
4: Ладу правду сказала бабушка Тебране.
5: Какую правду?
4: Я тетку Анетту изображала.
5: И для этого ты на эти доски залезла?
4: Ага.
5: Надо же соображать, где что изображаешь. Вдруг кто-нибудь мимо прошел бы, услыхал бы.

0: Прости, Ладо. Сама не знаю, как получилось. Но ты же виноват.
1: Я виноват? Ну, ладно, ладно. Хватит об этом. Пошли обедать?

0: Ну что, Вадо, лепишь все?
1: А где твоя Нинуца?
2: А я ее отпустил давно.
1: Что-то там про Нинуцу вчера говорили. Да я половину не раз слышал, половину перезабыл. Замуж она, что ли, выходит, нет?
2: За кого?
1: Не знаю. Только Бессарион не Арадзе за кого попал не отдаст. Да и девка хоть куда. Что, скажи честно, тебе не обидно будет, если она замуж пойдет?
2: Да пусть идет, дедушка Касьян. Мне-то что?
1: А, ну, чудак, Ладо, чудак.
2: Дедушка Касьян, что у вас тут за малый бродит в синем комбинезоне?
1: Здоровый такой, с музыкой в животе.
2: О, он самый.
1: Прошлой весной Симон комбайн сокартвело приобрел. Так эту шарманку вместе с запчастями нам прислали. Комбайнер он или механик. А почему ты спрашиваешь?
2: Да, просто так. Может быть, Нуца за него замуж собирается?
1: Да куда ему? Он уже напрашивался в зитья к Неорадзе. Только Бессарион ему отворот-поворот. Сватов на кухне принял, по 3 стакана дрянного вина им налил и отпустил. Ну, я пошел.

Дождь пошел ночью. 4 дня кряду он лил, лишь изредка затихая ненадолго. И окутанные облаками верхние дома нашей деревни, казалось, унеслись на небо. Река из малахитово-зеленой превратилась в глинисто-желтую, и все вокруг потемнело и пригорюнилось. Я лежал в мастерской на тахте и курил отсыревшие за ночь папиросы. Накурившись до оскомины, я подошел к станку, чтобы распеленать фигуру, и тут заметил у ног бегущей девушки странный предмет. Плетушку, похожую на птичье гнездо. Сначала я решил, что бабушка кормила поблизости кур и забыла у меня корзинку с кукурузой. Но, наклонившись, я увидел в плетушке ежевику. Я взял несколько ягод. Они были крупные, мясистые. Такие вызревают только в труднодоступных местах. Неужели в мастерской успела побывать Нуца? И на другое утро я обнаружил в ногах у скульптуры плетушку с ежевикой. Тогда я решил выследить Нуцу. На завтра я встал до зари и часам к 5 был в мастерской. Вот кто-нибудь столкнется с ней на дороге. Куда эта Нуца затемно пробирается? Уж не кладу ли в хлев? А тут о ее замужестве поговаривают. Испачкают девчонки фату. Интересно, за кого ее отдают? Верно, Бессарион подыскал среди приятелей. А мне вдруг поднялась злость на Нуцу. Если уж по домострою живешь, по отцовской указке замуж идешь, зачем бегать ко мне до зари? Я твою честь охранять не приставлен. Воображение мое, как забродившее сусло, готово было перекипеть через край.

0: Вот дверь отворилась, и в хлев вошла Нуца. Постояла, испуганно огляделась, к ней подошла коза.
1: Уйди.
0: Нуца!
1: Ладу, ты здесь?
0: Руки-то какие озябшие. Что ты делаешь, отчаянная голова? Ведь так простудиться недолго.
1: Долго.
0: Стой тут, я тебе чачи плесну.
1: Нет, я не хочу.
0: Промокла до нитки. Заболеешь теперь. Что я буду делать?
1: Я и вчера промокла, а не заболела. Ежевика-то вкусная. Или дождь попортил?
0: Попортил. В жизни я не ел такую. Что-то новое в ней. Да не стой ты так, смотреть холодно. Пойдем в дом переоденешься, обсохнешь.
1: Нет, нет, Ладу, я побегу, пока наши не проснутся.
0: Ну уж нет, пойдем
1: Ладу.
0: В дом переоденешься. Нуца переоделась, вышла. Лицо растерянное, волосы еще мокрые, дождем пахнут. Идет неслышно. Заметила мой взгляд, улыбнулась.
2: Мать честная, в штаны влезла.
3: Идет ей, а, Ладу? Сорванец, как есть сорванец.
0: Бабушка усадила нас на кухне, в гуще распаренных запахов толченой зелени и чеснока, и живо поставила на огонь чайник. Дрова в камине сердито шипели и брызгали слюной. За окном лил дождь, и сидеть на кухне было тепло и приятно.
3: Ты какое варенье любишь, дочка?
0: Ежевичное. Чай покрепче завари, бабуся, и погорячей. Видишь, никак человека не согреем.
3: Ой, вижу, вижу, чтоб не ослепнуть. Может, тебе чачи немножко плеснуть?
1: Не надо, мне не холодно.
3: Ай, Нуцико, радость моя, тебе так лицо эта кофта. Мой тебе совет. Не возвращай ее, Ладо.
1: Не верну. Только он отнимет.
3: И скажешь тоже. Он у меня добряк. Незнакомому последнее отдаст. И нашвили все такие. И деда его, и отец, и дядя. За неделю
0: Бабушка
3: до того...
0: Бабушка улыбается сморщенным лицом. А я слышу, как дождь вокруг шуршит. И вздыхает, вздыхает. А в камине просохшие дрова постреливают. А подсохшие волосы Нуцы пахнут дымом и все еще дождем. И мне так уютно, тепло и славно. Я осторожно встал из-за стола, даже стул не отодвинул. И ни слова не говоря пошел в мастерскую. Дождь усилился, но я шел медленно, словно боялся расплескать что-то. Скульптура удивила меня. Как я раньше не замечал этой тяжести в постановке ног, этого угловатого, как при падении взмаха рук. Она не бежала, а замерла, точно споткнулась, и только юное лицо в ожидании какой-то радости было устремлено вперед. В этом несоответствии проступало что-то новое. Какая-то волнующая нерешительность. Ее следует выявить, открыть до конца.

Работа моя шла легко и ладно. И по особому чувству радостного испуга, который время от времени находил на меня, я догадывался, что делаю что-то действительно хорошее. Мне было легко.

笑。Все. Я спрыгнул со стремянки и отошел. Я смотрел на нее и не верил, что сделал ее сам. Сам, своими руками. Я смотрел на нее и чувствовал, как радость занимается во мне. Потом засмеялся и упал на тахту, и лежал, и все смотрел, и смотрел на нее. Тоненькая, легкая. Она бежала мимо меня, бежала не как спортсменка или охотница Диана, а как девушка бежит на голос любимого. Ах, нуца, нуца. Я посмотрел на скульптуру и сказал себе: молодец, ладонь.

0: Вы слушали вторую часть радиопостановки «Ежевика под снегом» по роману грузинского писателя Александра Эбанаидзе. Автор инсценировки – Марина Левитанская. Постановка – Марины Турчинович. Ассистент режиссера – Татьяна Клубничкина. Музыкальное оформление – Ольги Троцевской. Шумовое оформление – Петра Бондарева. Звукорежиссер Альфия Кутуева, оператор Галина Белолипова, редактор Наталья Ярцева. Дорогие товарищи, третью часть радиопостановки «Ежевика под снегом» слушайте завтра в это же время.
1: Музыкальное обозрение. Звуковой журнал, выпуск 1 за 1984 год. Прослушайте содержание журнала. Из истории русской музыки. Михайлов Александр Николаевич Скрябин. Продолжение книги. Юбилейные музыкальные даты. Белый. Парадоксы Пуччинианы. К 125-летию со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини. Выдающиеся музыканты. Татьяна Егорова «Возвращение Паганини». Беседа с создателями фильма «Паганини». Музыканты о музыке и о себе. Геннадьев. Памяти Артура Рубинштейна. Обзор книги Рубинштейна «Мои долгие годы». Портреты музыкантов. Каптур. Пако де Лусия, пламенный гитарист. Мир песни. Аркадий Петров. Услышать сердце человека. О творчестве Александры Николаевны Пахмутовой. О музыкальных инструментах. Андрианов. Сокровище Паулус Шлёсхена. Звезды мировой эстрады. Хантер Дэвис. Авторизованная биография Битлз.

0: Из истории русской музыки. Предлагаем вашему вниманию продолжение книги Михайлова «Александр Николаевич Скрябин». Начало книги было помещено в третьем и четвертом выпусках журнала за 1983 год. В течение нескольких летних месяцев того же 1903 года Скрябин написал в общей сложности более 35 фортепианных сочинений. Столь велик был переживавшийся им в это время творческий подъем. В них, так же как и в сонате, проявились новые черты стиля. Для большинства этих произведений характерно господство мажора в переносном и в буквальном смысле. Пьесы в мажорных тональностях решительно преобладают над минорными, в отличие от сочинений 90-х годов, которых минор, то скорбный, то трагедийно-патетический, занимал очень большое место. В этом, на первый взгляд, чисто внешнем признаке отразились определенные сдвиги в мироощущении композитора. Многое отличает произведение этой знаменательной поры и в жанровом отношении. Из прежних жанров сохраняются только прелюдия и этюд. Почти вовсе исчезают традиционные танцевальные формы. Зато появляется новая форма – поэма, которая сохраняется у Скрябина до конца его творческого пути. Некоторые поэмы довольно велики по размерам, иногда Скрябин обращается в них даже к сонатной форме. Другие, наоборот, очень краткие и ничем в сущности не отличаются от прелюдий. Первыми образцами фортепианных поэм явились две поэмы сочинений 32, принадлежащие числу наиболее выдающихся и широко известных скрябинских пьес. Поэма сочинения 32, номер 1, передает состояние изысканного лирического томления, составляющее как бы один из полюсов музыки Скрябина в этом периоде. Вторая поэма представляет, так сказать, противоположный полюс. Это область волевых героических образов. Общий характер остро ритмованной, акцентированной мелодии с активными скачками вызывает представление о звонком металлическом тембре трубы. Подобные темы в оркестровых произведениях Скрябин и поручает обычно трубе. Мелодия эта звучит на фоне быстро повторяемых аккордов, излюбленного Скрябиным средства при передаче радостного восторженного подъема, как, например, в заключении четвертой сонаты. Наиболее крупные произведения поэмного жанра – это сатаническая и трагическая поэмы. В первой из них Скрябин затрагивает область мефистофельских, романтических образов Листа, мефисто-вальс, финал симфонии «Фауст» с их сочетанием обманчивых, призрачных чар и скептической иронии. Главная, изысканно чувственная тема поэмы не случайно сродни лирическому эпизоду «Мефисто-вальса». Манящие, завораживающие образы как бы снимаются раскатами дьявольского саркастического хохота. Ремарка композитора «Рисо иронико», то есть иронический смех. Произведение пронизано стремительной полетностью, родственной четвертой сонате, и отличается блестяще виртуозным фортепианным письмом. Из прелюдийных циклов этого года особенно выделяются четыре прелюдии, сочинение 37-е, ярко контрастирующие между собой. Замечательная прелюдия номер 1, си бемоль минор, примыкает еще к кругу более ранних, проникновенно грустных настроений. Зато номер 2, фа диез мажор, дышит горделивой уверенностью и пламенным вызовом, которые появляются у Скрябина только с этого времени. Третья прелюдия полна возвышенного созерцательного спокойствия, родственного некоторым страницам симфоний. Наконец, четвертая – это образ гневно-волевого характера, указанное в нотах итальянское слово «ирато» и означает «гневно». Такого рода образы тоже занимают видное место в последующем творчестве Скрябина. В созданном тогда же втором цикле этюдов, сочинение 42-е, особенно выделяется великолепный, бурно протестующий, трагически приподнятый пятый, до диез минор, родственный знаменитому патетическому. К лучшим произведениям Скрябина принадлежит также четвертый этюд «Фа диез мажор», необычайное по красоте и тонкой поэтической одухотворенности воплощение состояний светлого сладостно-лирического созерцания. 1903 год был ознаменован не только огромным творческим подъемом, но и некоторыми существенными изменениями в условиях жизни Скрябина. Весной этого года композитор бросил тяготившую его работу в консерватории. Морозова, обладавшая большими средствами, предложила ему ежегодную денежную субсидию в 2400 рублей, подобно тому, как в свое время аналогичную поддержку Чайковскому предоставила почитательница его творчества фон Мек. Благодаря этому он оказался достаточно материально обеспечен, чтобы всецело отдаться только творческой работе. В феврале 1904 года Скрябин выехал на несколько лет за границу. Начался новый период в его жизни, период странствований. Глава 4. На вершинах. Ближайшие годы Скрябин провел в различных странах Запада – в Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии. Побывал также в Америке. Всего дольше жил он в Швейцарии, в общем, с перерывами около 2,5 лет. Она привлекала его и своей природой, величественной и мягкой одновременно, и тем, что Швейцария, как он говорил, свободная страна, в ней легче проводить новые идеи. В Швейцарии Скрябин поселился с Верой Ивановной и детьми в местечке Везна на берегу Женевского озера, недалеко от Женевы. Это было временем особенно напряженной работы над партитурой Третьей симфонии. Одновременно Скрябин продолжал много читать по философии и психологии. Вопросы эти его серьезно интересовали. Когда осенью того же года в Женеве состоялся Международный философский конгресс, он посещал заседания и внимательно изучал протоколы конгресса. Стремясь распространить свои идеи, композитор завязывал знакомства с простыми людьми из народа. Особенно он сошелся с одним рыбаком по имени Отто. Фамилия его была Гауэнштейн. Отто, хотя был старше Скрябина, называл его шутливо «мой старик». Они были на «ты» и величали друг друга по имени. Однажды Скрябин пропал из дому на целый день. Вера Ивановна, безуспешно прождав мужа, отправилась на его розыски. «Вдруг, — рассказывала она, — проходя мимо кафе, слышу его голос. Подхожу. В кафе много людей, простого народа, тут и Отто. Слушают Александра Николаевича. А он возбужден, горячо проповедует». Отто и его товарищи сочувственно внимали Скрябину, когда он проповедовал о том, что не должно быть денег, нищих, что каждый должен заниматься тем, чем любит, и так далее. Потребность делиться своими любимыми идеями была у Скрябина очень сильна. Музыкальный критик Энгель, находившийся в то же лето в Швейцарии, вспоминал позднее, как он однажды встретился со Скрябиным в Женеве. «Слышу, кто-то окликает меня по-русски. Гляжу, Скрябин». Обрадованный встречей с соотечественником, композитор зазвал его к себе. Поехали на пароходе. Солнце ярко светило, дул свежий ветер, от голубых волн веяло прохладой. Кругом раскрывались прекрасные перспективы долин и гор. Было радостно, празднично, ласково. Скрябин с увлечением говорил о Третьей симфонии. Такой музыки еще не было, о своем понимании художественного творчества, о сущности искусства, о социализме, о религии, словом, обо всем. В ноябре 1904 года Третья симфония была, наконец, закончена. Вскоре после этого Скрябин отправился в Париж. К этому времени относятся важные события в его личной жизни. Он разошелся со своей женой Верой Ивановной. Вера Ивановна высоко ценила дарование мужа. Она и после разрыва с ним продолжала пропагандировать его музыку, выступая с его произведениями в концертах и в России, и за границей. Но скрябинские художественные и философские идеи, фантастический замысел мистерии она не принимала и оказалась таким образом далека всему тому, что его в это время наиболее волновало. Второй женой Скрябина стала Татьяна Федоровна Шлецер, племянница профессора Московской консерватории Шлецера. В ее лице он нашел человека, всецело посвятившего себя тому, чтобы создать композитору все необходимые для творческой работы условия. Сама Татьяна Федоровна имела музыкальную подготовку, занималась одно время даже композицией. Ее знакомство со Скрябиным и завязалось на почве занятий с ним по теории. Но, преклоняясь перед творчеством Скрябина, она пожертвовала ради него всеми личными интересами. В Париже 29 мая 1905 года состоялось первое исполнение Третьей симфонии. Дирижировал ею знаменитый Артур Никеш, один из крупнейших иностранных дирижеров, замечательный интерпретатор симфонии Чайковского. Произведение Скрябина имело в целом большой успех, хотя вместе с аплодисментами раздались и отдельные свистки. Парижская премьера симфонии имела большое значение для упрочения известности ее автора за рубежом. Третья симфония носит подзаголовок «Божественная поэма», указывающий на ее программный замысел, с которым связаны и подзаголовки каждой из трех частей «Борьба», «Наслаждение», «Божественная игра». Эпитет «Божественная» отражает скрябинскую идею о божествлении творческой воли художника. Содержание произведения – это рассказ средствами музыки о пути, который проходит герой симфонии в своем стремлении к достижению светлой мечты, к свободе, к преодолению препятствий. В сущности, Скрябин запечатлел в симфонии пережитые им душевные сомнения, надежды и разочарования, внутреннюю борьбу с ними и их преодоление в результате осознания цели и смысла своего творчества. Идея борьбы с препятствиями на пути к достижению победы и торжества света сближает Третью симфонию с обеими предшествующими симфониями. Во всех них воплощен по существу родственный круг образов, но в каждом последующем произведении все более художественно, ярко, оригинально и мастерски. В Третьей симфонии бросается в глаза сокращение числа частей до трех, одновременно с двойным обозначением произведения. Это и симфония, и поэма. Не порывая еще с формой классической многочастной симфонии, Скрябин вместе с тем переходит и в оркестровом своем творчестве к форме поэмы. Все части следуют друг за другом без перерыва, так что в целом получается как бы крупная одночастная композиция. При этом их объединяют несколько основных тем, наподобие лейтмотивов в опере, что еще больше способствует цельности, единству произведения. Третья симфония – одна из вершин творчества Скрябина и один из замечательнейших памятников русского и мирового симфонизма начала 20-го столетия. В эволюции стиля Скрябина она занимает в известном смысле рубежное положение. При ярко выраженном своеобразии в ней отчетливы связи с традициями отечественной и зарубежной музыки. Они проявляются в элементах, идущих от симфонизма Чайковского, можно указать, между прочим, на близость характера коды первой части кодом четвертой, отчасти и пятой симфонии Чайковского, от Танеева в некоторых полифонических приемах, в широком использовании сквозного тематизма, в частичных воздействиях Листа, Вагнера. Обострение гармонического языка сочетается с сохранением основных закономерностей классической логики гармонического мышления, что способствует ясности формы и облегчает восприятие. При наличии связующих нитей с предшествующим творчеством композитора, особенно с двумя первыми симфониями, Третья симфония в то же время содержит зерна дальнейшей эволюции его стиля, особенно заметные в финале. Со временем создания Третьей симфонии симфонические произведения Скрябина становятся важнейшими вехами его творческого пути, как бы пограничными столбами, отмечающими отдельные этапы этого пути. Сочинения для фортепиано отныне начинают играть роль как бы эскизов, подготавливающих эти вехи. Они отражают постепенное накопление новых черт в стиле Скрябина, находящих наиболее полное выражение в его симфонических композициях. После исполнения Третьей симфонии Скрябин и Татьяна Федоровна направились в Италию, где поселились в небольшом приморском местечке Бальяско, около Генуи. Здесь, посреди чудесной южной природы, началась работа Скрябина над следующим крупнейшим симфоническим произведением – поэмой «Экстаза», именовавшейся им в начале Четвертой симфонией. Жили они очень скромно, в верхнем этаже небольшого домика, у самой линии железной дороги, так что, когда мимо проносились поезда, весь дом сотрясался. В тесной комнате стояла разбитая и расстроенная пианино, с трудом добытая из какого-то кафе. Однако настроение у композитора было жизнерадостное и приподнятое. Работа протекала с величайшим творческим подъемом. Посетившая Скрябина в Бальяско, бывшая его ученица Неменова Лунц, вспоминала о его поразительной работоспособности и выносливости, не соответствовавших его хрупкому внешнему виду. Делясь с окружающими подробностями замысла поэмы «Экстаза», он весь горел, лицо его преображалось, и он повторял: «Это будет совсем не то, что было до сих пор. Такое, как я его сейчас вижу и чувствую, оно будет большой радостью, настоящим праздником». Находясь на чужбине, Скрябин живо интересовался всем происходящим на родине. Узнав о начале всеобщей забастовки в январе 1905 года, вспыхнувшей после кровавого воскресенья, Скрябин писал Морозовой: «Как поживаете и какое действие производит на вас революция в России? Вы радуетесь, правда? Наконец-то пробуждается жизнь и у нас». В первой русской революции он видел начало тех событий, которые должны были привести в дальнейшем к революции мировой. По воспоминаниям Морозовой, Скрябин с нетерпением ожидал ее как первый шаг на пути освобождения человечества. Так реальные исторические события воспринимались Скрябиным опять-таки через призму его заветных художественных мечтаний. В Бальяско завязалось знакомство Скрябина с находившимся здесь в эмиграции Плехановым. Взаимоотношения Скрябина и Плеханова скоро приняли теплый дружеский характер, несмотря на принципиальные различия их мировоззрений. В феврале 1906 года Скрябин с Татьяной Федоровной и их первым ребенком, дочерью Ариадной, перебрались в Швейцарию, в Женеву. В это же время Третья симфония, божественная поэма, впервые прозвучала, наконец, на родине ее творца. Подобно первым двум симфониям, она тоже была исполнена сначала в Петербурге, в русском симфоническом концерте под управлением Блуменфельда, талантливого музыканта, пианиста, композитора и дирижера, одного из членов Беляевского кружка. Основные петербургские музыканты были еще до этого отчасти знакомы с симфонией, партитура которой к этому времени уже была издана. Очень высоко оценил ее, опять-таки, Глазунов, писавший Скрябину еще в 1905 году: «Все время изучаю твою Третью симфонию, которая мне чрезвычайно нравится. Многими эпизодами я с жаром увлекаюсь». В те самые дни, когда Третья симфония пожинала лавры на родине композитора, сам он переживал с семьей довольно тяжелую пору, испытывая большие денежные затруднения. После смерти Беляева в конце 1903 года его средствами распоряжался, согласно оставленному им завещанию, так называемый «попечительный совет» для поощрения русских композиторов и музыкантов. В связи с обнаружившимся дефицитом Скрябину было послано извещение о снижении установленного самим Беляевым размера оплаты за издание его произведений. Скрябин был огорчен этим обстоятельством не только потому, что оно отражалось на его бюджете, но и особенно из-за сухой, чисто официальной формы, в которой он был об этом оповещен. Почему-то никто из руководителей совета, в число которых входил и столь близкий ему Лядов, предварительно не предупредил его о принятых советом решениях. Скрябин, оскорбленный, на время порвал отношения с ним. Приходилось изыскивать дополнительные средства к жизни. Скрябин попытался сам опубликовать несколько фортепианных пьес в Женеве в издании автора, но потерпел только убыток. Материальная необходимость заставила композитора снова концертировать. «Нуждаются они, бедняги, здорово, и он все мечтает о концертах», писала Плеханова в письме к мужу. Она же организовала концерт Скрябина в Женеве в пользу русских политических эмигрантов. В ноябре композитор выступил с несколькими концертами в Бельгии, в Брюсселе и в Льеже. После этого, оставив семью в Амстердаме у родственников Татьяны Федоровны, Скрябин выехал в гастрольную поездку в Соединенные Штаты, где пробыл около 3 месяцев. В марте Скрябин вместе с приехавшей к нему в Нью-Йорк Татьяной Федоровной вернулся в Европу. Они поселились теперь на время в Париже. Здесь в мае состоялся цикл русских концертов, организованных на широкую ногу известным художественным деятелем Дягилевым. Из Парижа композитор с женой возвратился в Швейцарию. Лето они провели в горном курорте Беатенберг, а затем переехали в город Лозанну, где прожили около года. Здесь продолжалась напряженная работа над поэмой «Экстаза», партитура которой еще не была готова. Скрябин постоянно мысленно опережал сроки окончания своих крупных произведений. Ему казалось, что он может их закончить гораздо скорее, чем это оказывалось в действительности. В данном случае приходилось особенно торопиться для передачи партитуры Беляевскому издательству, о своих дальнейших отношениях с которым Скрябин договорился с Глазуновым при свидании в Париже, а также в связи с намерением дирижера Альтшулера исполнить ее в Нью-Йорке. Татьяна Федоровна помогала мужу, переписывая начисто и проверяя оркестрованные им части партитуры. В эти дни лихорадочной работы спать приходилось 3-5 часов в сутки. Наконец, поэма «Экстаза» была закончена, ознаменовав завершение очередного этапа творческого развития Скрябина. В 3-летний промежуток между завершением 2-этапных оркестровых произведений, Третьей симфонии и поэмы «Экстаза», Скрябин создал ряд небольших фортепианных пьес. В них отразилась дальнейшая эволюция его стиля. Сочинявшиеся параллельно работе над поэмой «Экстаза» фортепианные миниатюры позволяют проследить постепенное, необычайно последовательное накопление тех новых черт в содержании и в музыкальном языке, которые оказались собранными как в фокусе в этом центральном для данного этапа произведении. Наряду с прелюдиями и поэмами в эти годы появляется особый тип фортепианных миниатюр с оригинальными названиями программного характера – «Хрупкость», «Загадка», «Мечты», «Танец томления». Под заголовки такого же рода получают и отдельные небольшие фортепианные поэмы – «Причудливая поэма», «Окрыленная поэма», «Поэма томления». Эти подзаголовки представляют собой своего рода словесные расшифровки образов соответствующих пьес, содержание которых было тесно связано с идейно-творческими сдвигами в сознании композитора. Наиболее типичные для данного этапа творческого пути Скрябина образы состояния сконцентрировались в поэме «Экстаза». Это одна из кульминационных точек всего его творчества и наряду с Третьей симфонией один из его шедевров. Примыкая к кругу идей и образов, затронутых уже в симфониях, поэма «Экстаза» в то же время является качественно новой ступенью симфонизма Скрябина. Драматические, трагедийно-сумрачные образы, характерные для симфоний, здесь уже не занимают такого видного места. Зато в выражении исключительных, предельно восторженных, приподнятых душевных переживаний это произведение не имеет себе равных. Еще в 1906 году Скрябин издал отдельно стихотворный текст поэмы «Экстаза». Однако сам композитор сознательно не напечатал его при партитуре в качестве программы. Дирижерам, которые захотят поставить поэму «Экстаза», всегда можно сообщить, что таковой имеется. «Вообще же я хотел бы, чтобы относились сначала к чистой музыке», – писал он. Это лишний раз показывает, что Скрябин, хотя и стремился связывать свое творчество с отвлеченными философскими положениями, был прежде всего великим художником-музыкантом, для которого первенствующее значение имела все же сама музыка, ее образное содержание. Со стороны формы поэма «Экстаза» является по существу одночастной симфонией, или, точнее, как бы первой частью симфонии и следует в основных чертах традиционной сонатной схеме. Однако схему эту Скрябин трактует очень свободно. Главная бросающаяся в глаза особенность формы произведения – необычное количество до 10 ярко-контрастных музыкальных тем. Большинство их отличается краткостью и рельефностью, броскостью. Подобно важнейшим темам Третьей симфонии, они играют роль своеобразных лейтмотивов, носителей определенного образно-смыслового значения. Сходно с первыми двумя симфониями, поэма «Экстаза» начинается чуть слышным трепетным фоном, на котором вырисовывается нежная, извилистая по рисунку тема, так называемая тема томления. Это обычное медленное вступление. В конце его появляется в сверкающем металлическом звучании трубы лаконичная, прорезающая вибрирующий фон новая тема – тема воли. Следующие далее друг за другом темы основной части поэмы резко контрастны в отношении темпа, ритма, общего характера. Сперва звучит созерцательная, спокойная тема мечты. Ее сменяет порывисто устремленная тема полета, быстро взлетающая вверх и внезапно обрывающиеся. На время утверждается новая певучая мелодия солирующей скрипки, определяемая как тема возникших творений. Она начинает шириться и расцветать, но внезапно ее развитие пересекается беспокойным кратким мотивом засурдиненных валторн. Это предчувствие мрачного, ритмы тревожные, в мир очарованный грубо врываются, как говорится, в стихотворном тексте поэмы. Впрочем, тема тревоги возникает лишь на краткий миг, ее вытесняет тема воли. Вслед за этим впервые появляется тема самоутверждения, тоже излагаемая трубой. Это ярчайшая, наиболее впечатляющая и запоминающаяся тема поэмы «Экстаза». Она помечена Скрябиным ремаркой «с благородной и нежной величавостью». Вновь возвращающаяся тема томления теперь широко развивается, приобретает выражение восторженного упоения. Но снова грозной волной бурно вздымается ужасов диких, толпа безобразная. Все поглотить она угрожает. Развертывается битва. Беспокойно звучат у труб ритмы тревоги. Стихийно вздымаются и обрушиваются клокочущие волны у струнных и деревянных духовых инструментов. Окрашенная теперь трагически тема самоутверждения прорезает этот звуковой вихрь. В низком регистре слышится угрожающая, изломанная тема протеста. Но снова на первый план выдвигается тема самоутверждения, достигая на этот раз огромного размаха. Она приводит к эпизоду, основанному на перекличке темы воли, в разных регистрах, отличающемуся колоссальным напряжением. Это, по выражению современника Скрябина, критика Каратыгина, один из имеющихся в поэме «Экстаза» титанических подъемов до скрябинской музыки неведомых. Последующее развитие темы самоутверждения доходит до ослепительного лучезарного сияния. Затем свет постепенно меркнет, вновь звучит тема воли, подводя к репризе. В репризе сумрачные образы почти вовсе исчезают. Ритмы тревожные приобретают теперь светлый, радостно возбужденный характер. чувствуется неуклонное приближение творческого духа, по терминологии Скрябина, конечной цели. На крыльях могучих новых исканий в область экстаза он быстро несется. Поразительно передан в музыке этот последний, безостановочный, как бы задыхающийся полет. Тема воли превращается к концу в сопровождающий фон, напоминающий сверкающий перезвон. К звучанию полного оркестра присоединяются дополнительно орган, удары колокола. Эту кипящую звуковую массу прорезает грандиозно расширенная тема самоутверждения в могучем звучании объединенных восьми валторн и трубы. Пожаром всеобщим объята вселенная, дух на вершине бытия, пишет Скрябин в тексте поэмы. Внезапно этот звенящий, сверкающий, в буквальном смысле ослепляющий океан звуков на краткий миг замолкает. И вот тихо, со сдержанной страстью скрипки запевают мелодию, сливающую воедино элементы тем томления, полета, самоутверждения. Ее звучание мощно нарастает и приводит к величаво-торжественному заключительному, длительно выдерживаемому аккорду. Поэма «Экстаза» производит неотразимые впечатления на слушателя. Воплощенный в ней колоссальный заряд жизненной энергии, огненной страстности, гигантской волевой мощи позволяют этой музыке до сегодняшнего дня сохранить силу воздействия. Несмотря на значительную усложненность выразительных средств поэмы «Экстаза», особенно ладогармонических, они все же не порывают связи с закономерностями классического музыкального мышления. Показательно, в частности, что произведение заканчивается самым классическим аккордом, до-мажорным трезвучием, тоникой основной тональности поэмы. Его появление в конце органически связано с содержанием. Все коллизии разрешаются в высшей гармонии, воплощаемой этим консонирующим аккордом. После предшествующей напряженной диссонантной музыки он звучит особенно светло, оптимистически утверждающе. В поэме «Экстаза» окончательно определился оркестровый стиль Скрябина. Характерно для него обращение к очень большому составу оркестра в двух последних произведениях, включающего орган, так как чисто физическая мощь звучания была для Скрябина одним из необходимых выразительных средств. Однако к максимальной насыщенности он прибегал лишь в кульминационных моментах. Не менее характерны для скрябинского оркестра предельно прозрачные, воздушные звучания, тонкое использование тембров солирующих инструментов. При этом некоторые из них становятся неотъемлемой принадлежностью определенных типов тем-образов. Скрипка-соло обычно применяется для утонченных лирических тем. Темы волевые, героические, неизменно поручаются трубам. Сразу после окончания поэмы «Экстаза» Скрябин написал пятую фортепианную сонату, созданная, подобно четвертой, в кратчайший срок, в течение 3 дней, она внутренне связана с некоторыми идейно-философскими мотивами поэмы «Экстаза». Эта связь подчеркнута самим композитором, сопроводившим сонату эпиграфом из стихотворного текста поэмы «Экстаза». «Я к жизни призываю вас, скрытые стремления. Вы, утонувшие в темных глубинах, духа творящего, вы, боязливые, жизни зародыши, вам дерзновенье я приношу». Пятая соната во многом родственна четвертой. Их сближает сходство общей направленности, эмоционально-образного развития, томление, полет, восторженное достижение цели. Сходны даже темы медленного вступления и особенно начала быстрой части. Но отделенная 4 годами пятая соната отличается прежде всего большей сложностью развития и языка. Особенно необычно самое ее начало. Глухо, подобно подземному гулу, рокочут басы. Из них вырываются один за другим устремленные ввысь и обрывающиеся в пространстве стихийные пассажи-взлеты. Как и в четвертой сонате, высшей кульминационной точкой произведения является заключение. Поразительно его почти оркестровое звучание – Ликующие, победно раздаются трубные фанфары, в высоком регистре слышатся сверкающие перезвоны колокольчиков. По степени пламенной накаленности чувств этот момент не уступает, пожалуй, заключению поэмы «Экстаза», только воплощенный здесь средствами одного рояля. Завершается соната теми же образами подземного гула и взлетов, которыми открывалась. Пятая соната была встречена многими современниками с недоумением. Для некоторых из них, например, для Лядова, она явилась той гранью, начиная с которой они отказывались принимать творчество Скрябина. Особенно поражали своей кажущейся незавершенностью ее последние такты, вызвавшие ироническое, по-своему меткое замечание Танеева. Это музыка, которая не кончается, а прекращается. В ближайшие последующие годы Скрябин написал еще несколько мелких фортепианных сочинений. Среди них тоже имеются пьесы с программными наименованиями, из которых особенно выделяются иронии и желания. В миниатюре «Листок из альбома» и в двух пьесах сочинения 59-е «Поэма и прелюдия» отразились дальнейшие сдвиги в стиле композитора, нашедшие свое полное выражение в создававшемся одновременно Прометее. Основная работа над ним совпала по времени с важным событием в жизни композитора. После пятилетних скитаний он возвратился, наконец, на родину. Здесь его творчество вступило в новый, заключительный фазис. Здесь протекли последние годы его жизни.
1: Послушайте поэму «Экстаза», до-мажор, сочинение 54-е Александра Николаевича Скрябина. Исполняет симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии дирижер Евгений Мравинский.

0: Юбилейные музыкальные даты. 22 декабря 1983 года исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини. Послушайте статью журналиста Белого «Парадоксы Пуччинианы». Статья опубликована в журнале «Музыкальная жизнь» номер 23 за 1983 год. У нас не такая душа, как у наших отцов. Мы еще можем понять замки и ущелья, вырастившие их, но там нам больше нечего делать. Наше восприятие не извлекает больше оттуда ни единого нюанса. Наши мысли больше не множатся. Мы чувствуем себя словно в старомодных комнатах, где невозможно думать о будущем. Нам нужно то, мимо чего наши отцы проезжали в закрытых каретах, нетерпеливые, терзаемые скукой. Где они открывали рот, чтобы зевнуть, мы открываем глаза, чтобы смотреть. Под этими словами Райнера Марии Рильке, написанными в 1902 году, могла бы стоять подпись Джакомо Пуччини. Состояние, столь знакомое итальянскому композитору и переживавшееся многими художниками на переломе веков, точно запечатлено австрийским поэтом. Пуччини – музыкант с аристократической родословной. Он был пятым представителем композиторской династии. Его месса «Ди Глория», с которой он окончил Лукский музыкальный институт, свидетельствует о солидности приобретенных знаний. Многим обязан он и своим педагогам в Миланской консерватории – Баццини и, в особенности, Панкьелли, автору известной оперы «Джоконда», заботливо прививавшему ему систематичность и культуру композиторского труда. Два первых оперных опыта преподали молодому маэстро суровый урок. Простодушно пытаясь следовать дорогой отцов, ученик Панкьелли пошел в сущности по чужим следам. И Велиссы, и Эдгар, при всей талантливости музыки, посмертные маски старого романтизма, свидетельство кризиса традиции. И если Велиссы 1884 год еще имели успех, вышедший за пределы Италии, то через пять лет Эдгар, 1889 год, был решительно отвергнут публикой. Пуччини верно и вовремя расценил это как предостережение. Дальнейшие размышления над содержанием своего искусства открыли ему тот рубеж, что пролегает между романтизмом ложным и романтизмом истинным. Тем вечно новым и вечно изменчивым романтизмом, который распылен в воздухе каждой эпохи и конденсировать который удается лишь великим талантам. Мы говорим «музыка XVIII столетия», «музыка XIX столетия», «музыка XX века», подразумевая некие эстетико-стилистические единства. Но когда век подходит к концу, наступает, подобно тектоническому сдвигу, драматический период перехода от времени отцов к времени детей, и предсказуемый, и всегда по-своему неожиданный. Тогда-то являются художники, мудрость истории, связующие эпохи, бережные преемники и вместе с тем дерзкие новаторы. Прозревая будущее, генерируя новые идеи и новую эстетику, они, истинные дети своих отцов, сохраняют живительные корневые связи с прошедшим. Не таким ли мостом между музыкой XVIII и XIX веков было титаническое искусство Бетховена? Не такую ли роль на границе XIX-XX столетий сыграли Малер, Скрябин, Яночек, Пуччини? Мне в первую очередь хочется назвать эти имена, по причине, о которой скажу дальше.
1: Сегодня мы расскажем вам о поэте,
2: о солдате, защитнике Ханко и Ленинграда,
1: о коммунисте.
2: Сегодняшний наш рассказ о хорошем, веселом и мужественном человеке, влюбленном в нашу землю. Рассказ об одном из современников века, чья судьба шла по самым, может быть, тяжелым дорогам истории, шла через радость и боль времени.

0: Вы слушаете литературную передачу, посвященную лауреату Государственной премии имени Горького, ленинградскому поэту Михаилу Дудину. В передаче принимает участие поэт Михаил Дудин.
1: Мы с тобою, солдат, постарели, спотыкается сердце в груди, отбуянили наши метели, роковой ураган впереди. Плохо спится седым ветеранам, до утра артиллерия бьет, снова Ладога скрыта туманом, снова ночь опустилась на лед. Никуда нам от ночи не деться, старой памяти выпал черед. Надо только вглядеться, вглядеться через прошлое наше вперед. Ни друзей, ни себя не обидеть, отвечая за все головой. Надо только увидеть, увидеть свет зари за чертой огневой, тот причал ледяной переправы, правый, где кровавый кончается чад. Что поделать, живущие правы, а спасители жизни молчат. В одиночку, по братским могилам на чужой и родной стороне, под песком золотым и под илом на глубоком на Ладожском дне, не надеясь опять на подмогу, как и в том 41-м году, надо снова пускаться в дорогу вечной жизни по шаткому льду, надо снова петлять под обстрелом, по торосам вслепую без фар между трещин, отыскивать целый лед на ощупь, минуя удар. От Ваганова автоколонну через лед провести наугад, ленинградцев голодных в Кабону, а снаряды и хлеб в Ленинград. Еще время тревог не минуло над твоей и моею судьбой. Снова Ладогу льдом затянуло, и за жизнь продолжает собой. Да, жизнь идет, и я иду по этой жизни, причастной всей своей сутью к ее великому, к ее вечному и непостижимому круговороту. И время, ощутимое как воздух, входит в мои легкие, растекается по телу и щекочет кончики пальцев. Кажется, что я начинаю ощущать его железистый привкус во рту и гортани. Да, у отдельно взятого человека есть копилка опыта, память. В кровавых муках нарождается память человечества, память земли, память избавления от повторения ошибок, забвение катастрофично. Так я начал свою книгу «Время». Память. И время сместилось перед моими глазами и перепутала повествовательный ход событий, устремляясь куда-то, как река, только по известному ей руслу. И я вижу тусклый осенний день, низкое мокрое небо, придавленное к земле, и землю, разрытую холодным моросящим дождем, осклизлую глинистую землю под Колпином около кирпичного завода. Все уже разошлись, а я все стою около желтого бугорка глины, и в моих ушах все еще живет, тянется и рвется нестройный пистолетный гул прощального салюта. Мы только что похоронили Борю Уткова, и больше никто на свете не увидит его раскрытых глаз с выпуклыми белками, ни округлых с ямочками щек, ни ослепительной улыбки, пленительной, как откровение. Это я пойму потом, день или два спустя. Боря погиб в бою, Он не мог погибнуть иначе. Во время боя он был на переднем крае со своим альбомом. В минуты передышки он делал карандашный набросок кого-то из своих товарищей, чтобы вырезать его портрет на линолеуме и завтра напечатать в газете. Началась контратака. Убило командира роты. И Боря взял и поднял оставшихся солдат навстречу идущим фашистам. И пулеметная очередь прошила ему грудь и альбом за рисовками, засунутый за борт шинели. Время идет. Сколько моросящих дождей и белых снегов прошло с той поры над глинистой землей под Колпиным. В последний раз во сне тревожном, перекосив от боли рот, я прокричу неосторожно свое последнее вперед, и ты запомни, я не умер, я в бой ушел в последний раз. В солдатском сердце замер зуммер, и с миром связь оборвалась.

0: крутится магнитофонная лента. Трудно даются воспоминания. Неожиданно нарушен повествовательный ход и нашей передачи. На несколько минут мы прервем путешествие по книге стихотворений «Время». Память нас настойчиво зовет в Ленинград 1939 года, когда поэт Михаил Дузин впервые попал в наш город.
1: Попал и не увидел его, так как город был погружен в темноту, и ленинградцы впервые узнали, что такое затемнение. Шла война с белофинами. Полковая батарея, в которой служил Дудин, была переброшена на фронт. И тут-то он впервые узнал, что такое артиллерийский шквал, когда глохнешь от вала грохочущего огня, не в силах перекричать его. Только видишь зловеще освещенный, покореженный, разнесенный в щепки лес. Видишь, как рвется земля сама, когда, казалось, погибшие товарищи, выдираясь из проледеневшего снега и болотной грязи, встают и тоже рвутся вперед. А потом тишина. Писал ли тогда стихи поэт Дудин? Да, писал. Боец Михаил Дудин был обыкновенным парнем, хорошим товарищем и храбрым солдатом. Однополчане знали о нем только то, что родился он где-то под Ивановым, кажется, в деревеньке Клевнево. Был родом из потомственных ткачей. Одно время работал помощником ткацкого мастера, поступил на вечерний факультет Ивановского пединститута, но закончить его так и не пришлось. Что он пишет стихи, никто и не знал. Лишь пришедшая на фронт книга его первых стихов помогла однополчанам узнать, что рядом с ними живет и сражается поэт. Потом он напишет: «Судьбы тяжелое бремя нас сделало поэтами. Не время раздумывать, не кончена война, она не ждет, не замедляй с ответом. Она меня крестила быть поэтом скупым и расточительным». Солдатскую шинель ему так и не пришлось снять после той зимы. Шел 1941 год. И в первом же сражении, в первый же день войны принял участие солдат и поэт Михаил Дудин. Он сражался на полуострове Ханко, Гангут.
0: С тех пор прошло больше 30 лет. В одном из новых районов Ленинграда есть школа, построенная на воронках и траншеях на бывшем поле боя. Обычная школа-десятилетка под номером 224. Но в этой школе руками ребят устроен музей с гордым названием «Непобежденный Гангут». Вы можете прийти в этот музей. На стенах портреты защитников легендарного полуострова. Медленно проходишь, разглядывая их и время, грозовое время 41-го. Снова встает перед тобой, и ты вспоминаешь строки: «Не взяли нас ни сталью, ни огнем, ни с воздуха, ни с суши и ни с моря. Мы по земле растоптанной пройдем в других местах, с другим врагом поспоря». И еще: «Но мы не отступаем, нет, нигде. Не упадем и не опустим плечи. В любом бою, любой шальной беде пойдем в упор, наперекор, навстречу. Такие не боятся и не гнутся, так снова в бой и снова так дерись, чтоб слово нас связавшее, гангутцы, на всех фронтах нам было как девиз». Строки эти принадлежат солдату Гангута и поэту Михаилу Александровичу Дудину. И его портрет тоже висит в музее этой удивительной школы. Среди прославленных солдат и генералов, среди военных карт и боевого оружия.

Мне повязали галстук красный, меня зачислили в отряд, и было мне светло и ясно от лиц смеющихся ребят, и от нетронутости цельной открытых глаз и жадных душ, что ожидает их. Прицельный огонь и лед полярных стуж, дорог космические цели, созвездие Альдебаран. В моей душе гремит доселе тот пионерский барабан. Бил барабан, труба трубила, переметал буран пути, как будто все, что в жизни было, мне надо заново пройти. Бил барабан и пели трубы над пеплом пройденных годов, и клятва обжигала губы, как в первый раз, всегда готов. И в этой связи не напрасной одной судьбы, тревог и дел, надежды жизни галстук красный сквозь ветер времени летел.

0: Был год 42-й. Меня шатало от голода, от горя, от тоски. Но шла весна, ей было горе мало от этих бед. Разбитый на куски, как рафинат, сырой, ноздреватый, под голубой литейного пролет, размеренно раскачивая латы, шел по Неве с дороги жизни лед. И где-то там, Невы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся льдине отчетливо подобие креста. А льдина подплывала, за быками перед мостом замедлила разбег. Крестообразно в стороны руками был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой на окаянном Невском пятачке, а мальчик, по-мальчишески неловкий в ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю, был пулей сбит или замерз в метель. По всем морям, подтаявшая с краю, плывет его хрустальная постель. Она плывет под блеском всех созвездий, как в колыбели на седой волне. Я видел мир, я полземли изъездил, и время душу раскрывало мне. Смеялись дети в Лондоне, плясали в Антофагасте школьники, а он все плыл и плыл в неведомые дали, как тихий стон сквозь материнский сон. Землетрясения встряхивали суши, вулканы притормаживали пыл, ревели бомбы и немели души, а он в хрустальной колыбели плыл. Моей душе покоя больше нету, всегда, везде, во сне и наяву, пока я жив, я с ним плыву по свету, сквозь память человечества плыву. Это уж, наверное, извечное свойство человеческого характера — хранить в памяти на всю жизнь самое трудное, что пришлось преодолеть в жизни. Этим трудным мы не без основания гордимся. Это мы передаем своим детям как опыт нашего мужества, как пример исполнения человеческого долга. Идет время, мы стареем, и воспоминание становится для нас утешением, и надо обязательно поддержать человека в этом его воспоминании, по праву оценить его достоинство, его долг, исполненный перед народом, перед своей совестью. Воспоминание становится для нас праздником, а для тех, кто идет следом, хотят они того или не хотят, школой, той вечной эстафетой, которая и оборачивается живой историей, его памятью, его сутью. Ничего не поделаешь, и наше поколение оставшихся в живых солдат Великой Отечественной войны перевалило за 50-летний рубеж, и слова «помнишь» стали для нас высокой нравственной категорией, не столько оглядкой на прошлое, сколько, пожалуй, утверждением уверенности в неотвратимой правильности нашей судьбы, трудной и прекрасной. Мы вовсе не хотим, чтобы то, что было с нами, повторилось с новым поколением. С нашими детьми нет, но мы знаем, мы чувствуем, как растет ответственность человека за свои поступки, за свой народ, за свою родину, за прародительницу всего живого и разумного, нашу землю. Значит, новому поколению нужен будет наш опыт мужества, обязательно нужен. Как можно забыть 164 дня и 164 ночи Гангутской эпопеи? И мы стояли. Стояли насмерть. Стояли, отбивая все наступления. Стояли под артиллерийским огнем и бомбежками. Стояли и наступали. Мы потеряли там 800 своих товарищей. Они пали смертью храбрых, исполнив свой долг до конца, как это положено солдатам народа. Они никогда не узнают, как наши бойцы встретятся с волховчанами, как потом разлетится вдребезги кольцо блокады, и над Ленинградом, чудовищный в своей радости, вспыхнет павлиний хвост первого салюта. Они не увидят этого. Мы помним их могилы и имена, как надо помнить о всех 20 миллионах наших братьев и сестер по нашей победе. Без этого нет жизни, нет связи времен. Нас, гангутцев, осталось сейчас в живых 1003. И каждый год в начале декабря мы собираемся на нашу традиционную встречу. Ради этой встречи мы надеваем наши лучшие костюмы. Мы бережно чистим свои ордена и медали до полного блеска. И на правые лацканы своих гражданских пиджаков мы прикалываем наши почетные знаки. Гангут, 1941 год, 164 дня обороны. И если вы где-нибудь и когда-нибудь встретите человека с этим знаком, знайте, что он служил на Гангуте, что он был одним из лучших солдат Родины, что он защищал Ленинград, что он спасал его от блокады, что он в Великой Отечественной войне не знал, что такое отступление. Это правда. Я был на празднике знаменитой дороги жизни. Я видел женщин и мужчин, пожилых людей, бывших командиров и солдат, шоферов и моряков, летчиков и регулировщиц, зенитчиков и артиллеристов, врачей и водолазов. Видел отцов и матерей, нынешних строителей. Я видел слезы на их глазах, когда они хрипловатыми голосами пели: «Эх, Ладога, родная Ладога!» Я видел, как они молодели от этой песни. Я понимал по их глазам, как им дорого признание сегодняшним Ленинградом их жизни, ставшей подвигом, признание того, что их усилиями более 500 000 человек было эвакуировано из Ленинграда, что их заботой, их адским терпением, их изобретательностью в Ленинград доставлялись и хлеб, и оружие, и что потом Ленинград прорвал эту самую блокаду и победил, и что такого случая не было в истории всех времен, всех войн и осад, начиная с Трои. Время идет, и обо всем этом будет создана своя Одиссея, свой арсенал опыта человеческого мужества. Мне приятно на этих праздниках видеть новую юность Ленинграда и чувствовать в этот миг, что связь времен во всем своем величии и необходимости идет через мою душу. И прекрасно, и слезы на глазах героев Ладоги были не слезами сожаления и умиления, а слезами восторга, признательности за понимание их судьбы, их необходимости в жизни и истории народа. Да, там, на празднике, я встретил своих друзей по гангутской эпопее и взял их в свои стихи, как взял в книгу стихотворений «Время» легендарного гангутца-летчика Леонида Белоусова с первого до последнего дня существования трассы баражировал его истребитель.
1: Глаза Леонида Белоусова. Живет герой Советского Союза на старой Петроградской стороне на пенсии, отяжелев от груза годов и славы правильной вполне. Жизнь не орел, а смерть в бою не решка. Под Выборгом в 1940 году он, сбитый, обгорел, как головешка. Потом промерз на лютом холоду. Он на протезах выбрался, хромая, из госпиталя. Яростью грозя, глаза его глядели, не мигая. Не закрывались веками глаза. Сгорели веки. Мужеству, усилию предела нет. И был переполох, когда он возвратился в эскадрилью, как бог отмщения, беспощадный бог. Доверить истребитель инвалиду? Доверили. Поверили. Пиши. И крылья, поднимавшие обиду, как бы срастались с яростью души. Об этом помнят небеса Гангута и Ладоги седые облака, где поединка каждая минута была равна векам наверняка. В бою есть тоже мастерство полета, особый почерк и особый класс, мгновенная работа пулемета, и падает, зажмуриваясь, ас. А он глядит, как свастика кривая ломается от взрыва и чадит. Не отводя лица и не мигая, как мужество в грядущее глядит. Что видит он? Огня и крови реки, Семирамиду в розовом саду, мор или мир? Спали мне время веки, дай разглядеть победу и беду. Век сказок кончен. Прошлое не троньте. Бунтуют у волшебника Сазам. Мне надо знать, что там на горизонте. И нет ни сна, ни отдыха глазам.

Не забыть мне зорниц Шлиссельбурга, батареи немецкой налет. Зимней ночи косматая бурка опустилась на ладожский лед. Но расстреляно рваное небо, полыньи от бомбежки дымят. Пополнение снарядов и хлеба дожидается твой Ленинград. И машины идут сквозь торосы, и подифер в воде тормозят, оплетенные цепью колеса по торосам на ощупь скользят. Ты стоишь у развилки дороги, указуя им путь фонарем, и не сдвинуть примерзшие ноги, не согреться домашним огнем. Где-то рядом снаряды ложатся, и на лед выступает вода. Маша, Машенька, надо держаться в этом крошеве мертвого льда. Полоснула, ударила. Льдина под тобою встает на дыбы. Маш, Машенька, темная тина, валунов, обнаженные лбы. Ночь гремит соловьями в кабоне и плывет по молочной волне. Где-то выпь одинокая стонет, и мерещится разное мне. Не звезда полуночная пляшет, отражаясь в накате волны. Это машет фонариком Маша из своей голубой глубины.

0: Мне не мнится, не снится, а видится снова воочию, перемешанный с кровью, снарядами вздыбленный лед и 5000 стволов, раскаленных морозною ночью, в одиночку и залпами вновь продолжают налет. Левый берег Невы от разрывов гудит наковальней, и свирепой расплаты уже подступает пора, и пехота встает на дистанции этой недальней, перекатами катит на Марьину рощу ура. Что там крикнул в цепи впереди наступающих ротный, перед тем, как свалиться в прибрежный морозный камыш? Ты не видишь, не слышишь, дорогою бесповоротной, то ли к смерти своей, то ли прямо в бессмертие летишь. И тебе в этот раз не впервые со смертью тягаться. Пулеметным огнем огрызается взорванный дот. Вот к нему бы хватило и легких, и сердца добраться, расквитаться со всеми, а дальше по маслу пойдет. Что ты вспомнишь еще в круговерти колючей и зыбкой? Что в сознании твоем в этот миг промелькнет на бегу? Голубые глаза, осененные милой улыбкой, на Васильевском острове груды развалин в снегу, в рукопашном бою не успеет твой штык затупиться, и второй эшелон закрепит только завтра успех, и дружок за тебя не сумеет в бою заступиться. Боги умерли с голоду, ты заступился за всех. Ты прости нас, товарищ, беды и победы, напарник. Мы с тобою, ты с нами, пешком полземли об огнем. Над твоими костями растет одинокий татарник и горит по ночам фиолетовым тусклым огнем, и свистят соловьи, замирая в истоме печали, и врываются громом в зеленое царство земли, и земля простирает войной опаленные дали. Ты хрустальному щелку, как голос упавших, внемли, ты проникни с их мыслями, их бесподобной судьбою, продолжая неконченный правды единственный бой, сила павших с тобою и слава их жизни с тобою, мир тревоги и страсти, побед и обид за тобой. Вместе с каждым из них я бежал, поднимаясь в атаку. Вместе с каждым из них я на этой земле умирал. Дух наследников верен атаке условному знаку. Наших душ одинаков нетлеющий материал. Четверть века спустя я бродил, раздвигая кустарник, за грядущее мира у вечной тревоги в кругу, и сквозь зелень ветвей фиолетовым светом татарник, словно вечный огонь, на высоком горел берегу.
1: Время. С пронзительностью гарниста, трубящего сборы тревогу, звучит голос поэта. Время формировало поэта. Что может быть короче этого ответа? Трудно согласиться с теми, кто утверждает, что война способствовала развитию его таланта. Передний край отнюдь не лучший вариант поэтического цеха, а посвист пуль и разрывы снарядов вряд ли способствуют вдохновению. Да, Дудин знал передний край Великой войны, от солдатской землянки до блиндажной бессонной тишины больших штабов, от шуршания песка в траншеях и свиста одинокой пули до громовых обвалов, которые окутывают землю на десятки километров. Чтобы перекричать грозу, поэзия в те годы училась словам простым и негромким. Дом, хлеб, любимая, береза, мать. Они, эти слова, были слышны в любую артподготовку, Их не надо было кричать, напрягая голос, но за ними вставала беспредельная родина, на просторах которой даже эхо грома терялось, не долетая до ближнего горизонта. Во время войны, то есть в пору становления таланта, Михаил Дудин как литератор особенно полно почувствовал свою сопричастность с народом. Он увидел, как дорого людям поэтическое слово, если оно способно перекачивать кровь из одного сердца в другое. Вот тогда-то и родилась знаменитая дудинская баллада «Соловьи», рисующая далекий рассвет 350-го дня войны. С тех пор это стихотворение стало хрестоматийным, и ни один антологический сборник, характеризующий нашу советскую поэзию за всю более чем полувековую историю, не выходит без баллады Дудина «Соловьи». Ее переиздают так же, как когда-то солдаты переписывали друг у друга. Нам бы очень хотелось сегодня еще раз вспомнить строки баллады, но сегодняшний наш рассказ о книге стихов «Время».
2: Книга стихов Михаила Дудина включает в себе написанное за 3 года. На титульном листе стоят даты 1964-1967. Но если бы они и не были поставлены, откройте книгу, и вы почувствуете по стихам, что они написаны именно в эти годы. Нет, не приметы времени, точно обозначающие календарь событий и характеристику, определяют границы написанного поэтом, а сама позиция его. Широкий диапазон видения, высота духа, остросовременное ощущение мира, внутреннее чувство ответственности за его судьбу. Рядом со временем грозовым и тревожным, в котором участвовали миллионы людей, державы и континенты, встает день сегодняшний, время грандиозного строительства, время мирных созидательных будней, с целым миром счастья, любви, открытий, время тихих рассветов и закатов, на которых зреют хлеба и поют под ветром бескрайние леса и травы.

0: как жарко пахнет рожь в июле, как дружно колосится рожь. В толпе стрекоз, в шмелином гуле ты в наливную рожь идешь. Идешь в зеленую траншею, где зноем дышит благодать, где колос колосу по шею и горизонта не видать. Качнулось облако гусыни, тропа замкнулась, как селок. Тебе в глаза синеет синий, как откровение василек. Зеленым усом колос колка прошелся по твоей щеке, перебежала перепелка через тропу невдалеке. И над тобой стрижи, как пули, мелькнули через зыбкий зной, как жарко пахнет рожь в июле истомой зрелости земной. Как светел мир, как воздух сладок, и ты его за хлебом пьешь, и нет обид, и нет загадок, есть только зреющая рожь.
1: Протоки светлое колено дрожало рябью мелких жил, и белый аист копны сена, расхаживая, сторожил. Тянулось облако на север, пересекала тень тропу, гудел пчелиным роем клевер, и рожь готовилась к серпу. Мир пробуждался без расчета на свой особенный манер, и треснул выхлоп самолета, срывая звуковой барьер. За ним тянулся шлейф невесты, сбегающей от жениха. Качался трактор, словно в тесте, в суглинок врезав лемеха. Над взгорьем жаворонок звонко сорил казенную казной. Мир открывал глаза ребенка, захлебываясь новизной.

кто ты? Сказка рассвета или вымысел? Или счастье земного прогноз? Я тебя и придумал, и выносил, и по белому морю пронес. Мне с тобой океаны до пояс, мне как воздух твоя кабала. Если я добирался до полюса, ты снегурочкой рядом была. Поднималась волна окаянная, сумбарина врезалась в волну. Ты русалкой на дно океанное опускалась за мной в глубину. Если жизнь мою смертью отпетою занесет в занебесную тишь, за моею далекой ракетою ты жар птицей ко мне прилетишь. Нам хватает и хлеба, и пороху, поднимайся ко мне на корму. Я не рву ни сирень, ни черемуху, одарю тебе их на корню.

Говорит Ленинград. Начинаем передачу «Дедушка пластмассового флота». Рыбацкие кораблики на деревянных подставках стояли на берегу, как избушки на курьих ножках. Прямо перед ними была белесая от испарений и последних кусков льда гладь Финского залива. За ними начинались постройки, словно гигантские спичечные коробки, в беспорядке поставленные на ребро. Пахло лесом и весенней сыростью. Немного пригнувшись, мы вошли в одну из коробок. Новенькие блестящие шлюпки занимали все помещение. Ровными рядами под потолком тянулись трубы вентиляции. Потолок от этого походил на большой орган. «Ну вот», — сказал наш провожатый Юрий Иванович Яковлев, — «мы пришли. Это пластмассовый участок судостроительной и судоремонтной верфи рыбной промышленности Ленинградского совнархоза. Здесь я работаю мастером. Впервые в стране мы наладили промышленный выпуск вместительных шлюпок и малых рыболовных кораблей из синтетических материалов. Вот делают шлюпку». Шлюпку делали из ткани. Куски ее машина пропитывала составом, похожим на мед. Работницы прижимали ткань к

0: Пропитанная смолой и затвердевшая ткань, стеклопластик, прочный, не боящийся влаги материал. Пока он не затвердел, ему можно придать любую форму, все зависит от матрицы. Никакой дополнительной обработки изделие уже не требует. Нужно только не забыть нанести на матрицу защитно-разделительный слой, чтобы ткань не приклеилась к матрице. Все просто и быстро. И пока еще дорого. Удешевление зависит от развития большой химии, ее науки и практики. Пластмасса – материал долговечный, удобный, красивый. Шлюпка из него быстрая, трение об воду малое, гниение не боится, красить, смолить тоже не надо. Ну и дешевое, делать ее легче. Так все и думают. Все верно, только пока стоит она дороже деревянной. Выход простой – развивать большую химию. Пока сырье производится в мелких масштабах, промышленное производство изделий из него – вещь маловыгодная. В химии увеличить выпуск сырья – это не просто заменить маленький котел на большой. Химическое производство – это химические реакции, направленные в сторону выпуска нужного продукта. Поэтому лучший путь развития – это увеличение масштабов производства. Наряду с увеличением скорости реакции, уменьшением их числа, упрощением условий. А это зависит от науки. Надо глубоко понимать ход процесса, чтобы им управлять. И не только при выпуске сырья. Стоит сделать так, чтобы химический процесс затвердевания стеклопластика при изготовлении шлюпки шел не 24 часа, а 8. И на тех же производственных площадях можно будет увеличить выпуск шлюпок втрое. Так что развитие химической науки и стоимость шлюпки прочно связаны. Поиск ведется и в научных лабораториях, и на участках. Результаты поиска уже налицо. Об этом говорил Юрий Иванович Яковлев.
1: Если у нас в начале 61-го года шел выпуск «Три дня шлюпка», то сейчас мы уже на этих площадях за счет оснащений, улучшений и опыта можем выпускать 4 шлюпки в сутки. Весь опыт, мы его обобщаем. Причем мы являемся такой точкой, что все работающие по стеклопластику, включая вагоностроение, включая шифер, все у нас бывают. И мы всегда с товарищами, сотрудниками, инженерами, учеными всегда ведем эти беседы, что у них нового, что у нас нового. И сами бываем на предприятиях. Опытом всем пользуемся научным.
0: Так возникает своеобразная цепная реакция. Наука производству, а производство, в свою очередь, дарит опыт науки, который еще больше помогает предприятию. Это цепная реакция на благо людей, и скорость ее с развитием большой химии нарастает. Наука наглядно выступает здесь как производительная сила нашего времени. Есть в таком химическом кораблестроении еще одна сторона, которую можно назвать социологической. Тысячелетия насчитывает профессия шлюпочников и строителей малых кораблей. Я вспоминаю громадные деревянные лодки-карбасы, ходкие, с пронзительными очертаниями, с резными головами лосей на носу. Этим карбасам 3000 лет. Они не дошли до нас, но изображения хранят гранитные плиты Карелии, на которых каменным резцом художник неолита запечатлел корабельное мастерство древних. С тех самых пор и до наших дней лодки делали искусные мастера по дереву. Ловкие в топоре люди сделали и ботик Петра Великого, и современную шестерку, которую тали поддерживают на борту стального крейсера. И всегда эта работа корабелов, мастеров по дереву высокого разряда, работа мужская. Сложная и редчайшая профессия космонавта уже покорилась женщинам, а вот плотничье корабельное дело еще нет. И как древние славяне ходили по Днепру на лодках, сбитых или долбленных крепкой мужской рукой, так и мы на таких ходим. Химия не спровергла гегемонию мужчины-кораблестроителя. 3 бригадира на пластмассовом участке, 3 молодых женщины – Мария Перцева, Александра Яковлева, Нина Кочкина. Вся бригада девушки. Они запускают своими руками сложные процессы полимеризации. но сама работа

0: стало много проще. Наверное, за месяц можно научить девушку со школьной скамьи укладывать стеклоткань на матрицу. Но научить даже мужчину за месяц из дерева делать шлюпки невозможно. Чтобы создать хорошего мастера корабелла, нужны годы. Химия изменила облик профессии. Она упростила работу рук, но заставила больше работать голову. Мудреные химические термины, многоступенчатые реакции должны пониматься рабочим, если только мы хотим, чтобы процесс производства был творческим. Процесс изготовления деревянной шлюпки автоматизировать трудно. Химической шлюпки можно и даже нужно.
1: Сейчас мы думаем в этом году сделать оснащенным все, что возможно применить из механизации на этих работах, разобраться полностью с режимами температур при этой работе. Поэтому мы делаем сейчас 5 камер, с помощью которых будем отрабатывать качество изделий, скорость изделий и пропускную нашу способность. Сюда будут введены, включая электронные приборы, которые будут задавать программу режима температуры.
0: Первые шлюпки из пластмассы уже несколько лет плавают по морям и океанам. Даже одна из лодочных станций в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Ленинграде будет в этом году снабжена лодками из пластмассы. А на очереди уже пластмассовые корабли. Впервые в стране промышленный выпуск их освоен в Ленинграде на той же верфи.
1: Мы сейчас готовимся выпускать для нужд рыбной промышленности серию малых рыболовных судов в количестве 50 единиц. Проект очень удачный. И для нашего участка он подходит, нам по силу будет. Впервые мы в этом году 50 штук серийно запустим хороших малых рыболовных судов. Это очень интересные будут суда. Мы на этом судне получим большой промышленный опыт по выпуску изделий судов из стеклопластика. Внешне он выглядит, напоминает как большое судно-танкер, но само судно, оно не очень большое. Перед нами стоит матрица, в которой находится оболочка корпуса. Уже заформованные. Мы ведем сборку в этом участке из отдельных частей. То есть две половинки сюда поступает корпуса и поступает палуба, рубка и весь внутренний набор. Перед нами эта красивая красного цвета палуба лежит и красного цвета корпус. А рубка, как вы видели, белая.
0: Он красив, этот корабль, и мореходностью своих линий, и цветом, и необычайной своей легкостью. Пока он еще в цехе, впереди у него долгое плавание. Пройдут годы, и, может быть, один из серий тех корабликов, которые мы видели сегодня, встанет в музее рядом с ботиком Петра. И будут они стоять рядом, как два дедушки, дедушка деревянного флота и дедушка пластмассового. Вы слушали передачу «Дедушка пластмассового флота». Автор Григорьев.

Песня называется «После вечеринки». Под утро, когда устанут влюбленность и грусть и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом? Скажет хозяйка: хотите послушать старую запись и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака. И будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад. Ну что, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад.

0: Поэт Александр Галич погиб при трагических обстоятельствах в 1977 году в Париже.
1: Вы слушаете передачу «Студия Тон» о творчестве Александра Галича. Ее ведет Илья Змеев.
2: Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облака, а я продрог насквозь на века. Я подковы вмерз в самый след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубив по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмона гам. Эй, подайте же мне ананас, и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод, и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью все края. Облака плывут, облака, и нашей памятью все края. Облака плывут, облака плывут.

0: Александр Галич был среди зачинателей жанра авторской песни. В 60-е годы его произведения пользовались необычайной популярностью. Но случилось так, что этот человек оказался на долгие годы вычеркнутым из нашей жизни. В последнее время начался медленный процесс легализации имени и творчества поэта. На фирме «Мелодия» готовится к выпуску диск-гигант песен Галича в авторском исполнении. А пока, дорогие друзья, мы приносим вам извинения за качество звучания фонограмм. Они взяты нами из частных коллекций поклонников творчества Александра Галича.
1: Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял, с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновой. И в палат с ней ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею. А вернулся ей привет анонимочка. Под снимок на нем я, Даниночка, просыпаюсь утром, нет моей кисточки. И ни вещичка ее нет, ни записочки. Нет, как нет. Но прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю. Говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стал черная. Я на слезы на твои ноль внимания. И ты мне, Лазаря, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит голос слабенький. Ахлую ж тут, как тут каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ванька Дерганов. Еще тот референт, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. Я бумажку с диспансер нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике. Как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос свободу Африки. А потом уж про меня в части разное. Но как прогану все в буфет за сардельками. Да я сам бы взял кило, плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости. А из зала мне давай все подробности. Все как есть. Ну прям все как есть. Ой, на что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной. И Пекин ее возил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике. Есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я психом зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строхача с занесением. Ой-ой-ой. Ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышло, стало синее. Сел в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает, как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот цена, ну прямо вот цена. Я иду тогда в райком, шлю записочку. Мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка. Как увидел меня, вся стал белая. И сидим мы у стола с нею рядышком. И с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача. Ну и ладушки, помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем. Как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот и все.

0: Итак, готовится пластинка. В Москве поставлен трехчасовой спектакль по произведениям Галича. И все же, благодаря столь длительному замалчиванию, фигура его еще окружена слухами, сплетнями и домыслами. Обратимся к биографии. Александр Аркадьевич Галич, настоящая фамилия его Гинзбург, родился 19 октября 1918 года. Закончил школу, театральное училище, начал заниматься литературной деятельностью. Его перу принадлежат пьесы, киносценарии, песни к фильмам, «Старая-старая сказка», «Бегущая по волнам». За сценарий фильма «Государственный преступник» Галичу в свое время была присуждена государственная премия СССР. Вырисовывается вполне благополучная биография. Но это только на первый взгляд. В 71 году Александр Галич был исключен из всех творческих союзов. В 74 году вынужден был покинуть родину. А 15 декабря 77 года, как мы уже говорили, умер в Париже в результате несчастного случая.
1: Худо было мне, людям. Худо. Ну и давай лишь начну про это. Люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напето. Дуралей спешат смеяться, чистоплю и воротят морду. Как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Не моя это вроде боль, так чего ж я кидаюсь в бой? А вела меня в бой судьба, как солдат ведет труба. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Сколько раз на меня стучали и дивились, что я на воле. Но если б я гнил в сучане, вам бы легче дышалось, что ли? И яснее бы вам, что ли, было, где по совести, а где кроме. И зачем я, как сторож, вбила, сам в себя калачусь до крови. И какая к чертям судьба, и какая к чертям труба. Мне б частушкой по струнам в лед, да гитара, как видно, врет. А хотелось-то мне в дорогу, налегке при попутном ветре. Я бы пил молоко, ей-богу, я б в лесу ночевал, поверьте, и шагал бы, как вольный цыган, никого бы нигде не трогал. Я б во Пскове по птичьи б цикал, я кругло б на Волге окол, и частушкой по струнам в лёд, да гитара, как видно, врет, лишь мучительно и странна, все одна прибежит струна. Динаден, динаден, динаден. Понимаю, что просьба тщетна, поминают, поименитесь. Ну, не тризною, так хоть чем-то, хоть в сухую да помяните. Хоть за то, что я верил в чудо, и за песни, что пел без склада. А про то, что мне было худо, никогда вспоминать не надо. И мучительно, и странна, все одна дребезжит струна, и приладится к ней, к ничьей, пусть попробует, кто ловчей, а я не мог.

0: Рискну утверждать, что песни Александра Галича резко отличались не только от официальной эстрадной продукции, звучавшей в те годы, но и от песен самодеятельных авторов. К эпохе, которую можно назвать эпохой 20-го съезда, Галич пришел уже зрелым человеком, пережившим и понявшим многое. На духовные перемены в обществе, вызванные разоблачением культа личности, он возлагал особые надежды. К сожалению, не все тогда удалось осуществить. Вот почему оптимизму, свойственному песням большинства бардов-шестидесятников, он противопоставил свои горькие, злые, беспощадные, грубые, социально заостренные песни.
1: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч и все похожи, вдоль полуночной идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложки и пьют барабаны. На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно, одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки, и за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки и бьют барабаны. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место ловное, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов. Выбьют барабаны. Прет стеной мимо дома нашего хлам забытый в углу уборщицы. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорщица. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять линючие, но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае, и будут бить барабаны. Про родины нашей розовые позывны летят, попискивая, восвоясь и уходит бронзовый, но лежат, притаившись, гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в праке хранят обличие, им бы гипсовым человечины. Они вновь обретут величие и будут бить барабаны.

0: Вот что пишет об Александре Галиче известный автор и исполнитель Юлий Ким. В истории советского театра Галич разместился давно и прочно. В списке ведущих драматургов 40-х-50-х годов он стоит так же прочно, как и Погодин, и Арбузов. «Город на заре» в соавторстве с Арбузовым, «Походный марш», «Вас вызывает Таймыр» — это все классика советской драматургии. И в кино он не последний человек. По его сценариям сняты фильмы «Государственный преступник», «Бегущие по волнам», «Верные друзья», фильм, по праву занимающий достойное место в золотом фонде нашей кинокомедии. Итак, один из ведущих драматургов 40-х-50-х, а в 60-х-70-х главным образом поэт. Один из ведущих бардов, в чьем творчестве так сильно выразилось мироощущение моего поколения, тех, кто был потрясен и переформирован беспощадной правдой, открывшейся нам в 56-м году на 20-м съезде.
1: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик.

а папаша режет ветчину, а папаша режет ветчину, а папаша режет ветчину, и не отвечает ничего. Снова замаячили пыль и боль, снова рвутся мальчики в пыль, в бой. Вы их не пугайте, не отваживайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, как и почему. Спрашивайте, как и почему, как и отчего и почему. Спрашивайте, мальчики, отцов, сколько бы ни резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, надо отвечать в конце концов. Но в грачке хрусталики вдруг муть, а старые сандалики ух жмуть. Ну и не жалейте их, снашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте.

0: Продолжим цитату из Юлии Кима. «Правда составляла основное, да, пожалуй, просто все содержание песен Галича, написанных им в последние неполных 20 лет его жизни», констатирует Ким. Трагические судьбы жертв сталинского террора, изуродованные души вольных и невольных палачей, чистота и одиночество не сломавшихся, отчаяние воя, горечь плача, пронзительная нота надежды — вот песни Галича. И время от времени саркастический смех, того же примерно качества, каким отличаются лучшие вещи Михаила Жванецкого. В 1974 году он уехал на Запад. Я не считаю себя вправе оценивать этот поступок. По крайней мере, для меня, безусловно, одно. Правде Галич не изменял, а следовательно и родине. В 1977 году он погиб. Но как сильно, какой новой жизнью сегодня наполнились и зазвучали его стихи.
1: Плох спит с палачам по ночам, вот и ходят палачи к палачам, и радушно, не жалея харчей, угощают палачи палачей. На столе у них икра, блычок, не какой-нибудь ковэ-коньячок, а впоследствии чаек пастила, кекс гвардейской печенье салют. И сидят заплечных дел мастера, и тихонько, но душевно поют.

0: Мы на страже, говорят палачи. Но когда же, говорят палачи, поскорее бы, говорят палачи, встань, отец, и вразуми, поучи. Белый хлеб и крой намазан густо, слезы кипяточка горячей. Палачам бывает тоже грустно. Пожалейте, люди, палачей. Очень плохо палачам по ночам, если снятся палачи палачам, и как жизненно еще половчей бьют по рылу палачи палачей, как когда-то, как в годах молодых, и с оттяжкой ногою под дых, и от криков, и от слез палачей, так и ходят этажи ходуном, созывают неотложных врачей и с тоскою вспоминают о нем. О Сталине мудром, родном и любимом, был порядок, говорят палачи, был достаток, говорят палачи, дело сделал, говорят палачи, и, пожалуйста, сполна получи. Дышит, дышит кислородом стража, крикнуть бы, но голос как ничей. Палачам бывает тоже страшно. Пожалейте, люди, палачей.
1: Вот что пишет в литературной газете журналист Борис Галанов. «Я видел его могилу неподалеку от Парижа, на русском эмигрантском кладбище, где похоронены Бунин и Ремезов, Шмелев и Мережковский. В дальние места под парижское небо его занесла иная судьба, не похожая на другие. Он стал изгоем не по доброй воле. Видит Бог, он не хотел уезжать. Но все двери наглухо захлопнулись перед ним. Союза писателей и кинематографистов, киностудий, издательств. С ним расторгали договоры, запретили выступать. Всюду загорался красный свет. И только в одном направлении еще мигал зеленый. На запад, в эмиграцию. Добровольно. В кавычках, конечно. О творчестве Галича критики, наверное, еще скажут свое слово. Но сейчас хочется, чтобы его поэзию просто узнали, услышали, оценили. Почин сделан. Сейчас время публикаций. Но не все журналисты ведут себя, как хотелось бы. Встречаются неудачные цитирования, искажающие смысл стихотворений. Любовь к поэту предполагает бережное отношение к его наследию и не терпит лишней суеты.
0: Как мне странно, что ты жена. Как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не считайте себя виноватыми, не ищите себе наказания, не смотрите на нас вороватыми, перепуганными глазами, будто призваны вы, будто позваны. Нашу муку терпеньем мелите. Ничего, что родились поздно, вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена. Как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Никаких вы не знали фортелей, вы не плыли бутырскими окнами у проклятых ворот в Лефортове, вы не зябли ночами мокрыми, но ветрами подуют грозными, босиком вы беду измерите. Ничего, что родились поздно, Вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не дарила нас время сладостью, раздавала горстями горькость, но великую вашей слабостью вы спасли нам не жизнь, а гордость. Вам старицей не будет воздано, и пройдем мы по веку розно. Ничего, что родились поздно вы, воевать никогда не поздно. Как мне страшно, что ты жена, как мне страшно, что ты жива. Темной ночью на пересылке ты была воображена.

0: Пятое. Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь в другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила! И занавес вздымался без меня и также падал. Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вкруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Мне ведомы начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то мое единственное место заняла. Мое законнейшее имя носит, оставивши мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но иногда весенний шалый ветер или сочетание слов в случайной книге или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь. В таком году произошло бы то-то, а в этом это — ездить, видеть, думать и вспоминать, и в новую любовь входить, как в зеркала, с тупым сознанием измены и еще вчера не бывшей морщинкой. Но если бы оттуда посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец.
1: Из фондов радио.
2: Ему было 6 лет от рождения, 7-й, и мир для него был огромным, живым и очаровательно неизвестным. Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо. Часто следил за ними, лежа на спине, среди травы или на крыше. Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду, со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительного, разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста. И все было для него огромно – заборы, деревья, собаки, люди – но это нисколько не удивляло и не пугало его, а только делало все особенно интересным, превращало жизнь в непрерывное чудо. По его тогдашней мерке предметы выходили такими: отец – 10 аршин, мама – 3 аршина, соседская злая собака – 30 аршин, наша собака – 10 аршин, как и папа. Наш дом одноэтажный, но очень-очень высокий. Верста. Расстояние от одной стороны улицы до другой – 2 версты. Наш сад и деревья в нашем саду неизмеримы, высоки, бесконечно. Город – 1 000 000, но чего – неизвестно. И все остальное в таком же роде. Людей он знал много, огромных и маленьких, но лучше знал и ценил маленьких, с которыми можно говорить обо всем. Большие же держали себя так глупо и расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, картавить и отвечать нелепости. И, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них. Но были над ним и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих. Это были отец и мама. Наверное, они были очень хорошими людьми, иначе не могли бы быть отцом и мамой. Во всяком случае, они были людьми очаровательными и единственными в своем роде. С полной уверенностью можно было сказать одно, что отец очень велик, страшно умен, обладает безграничным могуществом и от этого немного страшен. Интересно бывает с ним поговорить о необыкновенных вещах, для безопасности вложивши свою руку в его большую, сильную, горячую ладонь. Мама же не так велика, а иногда бывает совсем маленькой. Очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвой какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце неприятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такую светлую грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок. Нужно добавить, что мама необыкновенная красавица, и в нее все влюблены. Это и хорошо, потому что чувствуешь гордость, но это и немножко плохо. Ее могут отнять. И всякий раз, когда какой-нибудь мужчина, один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных мужчин, пристально и долго смотрит на маму, становится скучно и беспокойно. Хочется стать между ним и мамой, и куда ни пойдешь по своим делам, отовсюду тянет назад. Иногда мама произносит нехорошую, пугающую фразу. «Что ты все вертишься тут? Иди играть к себе!» И тогда ничего не поделаешь, надо уходить. Пробовал он приносить с собою книжку или садился рисовать, но и это не всегда помогало. То мама похвалит его, что он читает, то опять скажет: «Иди лучше к себе, Юрочка, видишь?» Опять на скатерти воду разлил. Всегда ты со своим рисованием что-нибудь наделаешь. И уже есть у него одна страшная тайна. Он заметил, что эти необыкновенные, очаровательные люди, отец и мама, бывают очень несчастны друг через друга и скрывают это ото всех. Поэтому и он сам скрывает свое открытие и делает перед всеми вид, что все обстоит прекрасно. Много раз он заставал маму, плачущей где-нибудь в уголке, в гостиной или в спальне. Детская его рядом со спальней, и однажды ночью, почти на рассвете, он слышал страшно гневный и громкий голос отца и плачущий голос матери. Наутро папа и мама были очень веселы, и Юра притворился, что верит им, и даже, кажется, действительно поверил. Но в тот же вечер, а может быть, и не в тот, а совсем в другой, он увидел отца плачущим. Это было так. Он проходил мимо отцова кабинета, и дверь была полураскрыта. И что-то там слышалось, и он тихонько заглянул. Отец лежал необыкновенно, животом вниз, на своем диване, громко плакал. И никого не было. Юра ушел, повертелся в детской и снова вернулся. Также была полуоткрыта дверь, также никого не было, и все так же громко плакал отец. Если бы он плакал тихо, это еще можно было бы понять, но он всхлипывал громко, стонал грубым голосом, и зубы у него страшно скрипели. Лежал такой большой, во весь диван, прятал голову под широкие плечи, густо сопел и шмурыгал влажным от слез носом. И этого нельзя было понять. А на столе На его большом, полном карандашей, бумаги и других богатств столе красным огнем горела лампа и коптела. Плоской, черно-серой ленточкой выбегала копоть и изгибалась в разные стороны. Вдруг отец громко, но как-то по-другому вздохнул и пошевелился, и Юра потихоньку ушел. А потом все было как всегда, и так никто об этом и не узнал. Но образ огромного, таинственного и очаровательного человека, который есть отец, а в то же время громко плачет, остался в памяти у Юры как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. И если о другом просто не хотелось говорить, то об этом необходимо было молчать, как о святом и страшном, и в молчании еще больше любить отца. Но опять-таки любить его нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете очень весело. И все это удалось Юре. Отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на свете было действительно весело, так что не было надобности в притворстве. Когда его спрашивали об имени, он быстро отвечал: «Юра». Но некоторые недовольствовались этим и требовали, чтобы он продолжал. И тогда с некоторым напряжением он отвечал: «Юрий Михайлович». И, подумавши еще, произносил полностью: «Юрий Михайлович Пушкарев». Наступил необыкновенный день. Мама именинница, к вечеру съедутся гости, будет военная музыка, а в саду и на террасе будут гореть разноцветные фонарики. И спать нужно ложиться не в 9 часов, а когда сам захочешь. Проснулся Юра, когда еще все спали. Сам наскоро оделся и быстро выскочил в ожидании чудес. Но был неприятно удивлен. Комнаты стояли неубранными, как всегда по утрам. Кухарка и горничная спали, и дверь была заперта на крючок. Трудно было поверить, что люди зашевелятся, забегают, а комнаты примут праздничный вид, и страшно становилось за судьбу праздника. Ну, а потом пошло все очень быстро. Вдруг появился дворник и начал мести дорожки, вдруг распахнулось окно в кухне, и застрекотали чьи-то женские голоса. Вдруг выскочила горничная с каким-то ковриком и начала бить палкой, как собаку. Все зашевелилось. И события, наступая одновременно и в разных концах, понеслись с такой бешеной стремительностью, что невозможно было за ними угнаться. День бежал так быстро, как кошка от собаки. Словно провозвестники грядущего великого торжества, стали появляться какие-то посланцы с записками, очаровательно вкусные торты, приехала портниха и спряталась с мамой в спальне. Потом приехали 2 какие-то господина, потом еще господин, потом дама. Очевидно, весь город находился в волнении. Юра рассматривал посыльных странных людей из того мира и прохаживался перед ними с видом простым и важным, как сын именинницы. Встречал господ, провожал торты и к полудню так изнемог, что вдруг возненавидел жизнь, поругался с нянькой и лег на кровать лицом вниз, чтобы отомстить ей, но сразу заснул. Проснулся все с тем же недовольством жизнью и желанием мстить, но, вглядевшись промытыми холодной водой глазами, почувствовал, что и мир, и жизнь очаровательны до смешного. Когда же на Юру надели красную шелковую хрустящую рубашку, и уже явственно он приобщился к празднику, а на террасе его встретил длинный, снежно-белый, сверкающий стеклянную посуду и стол, Юра вновь закружился в водовороте набегающих событий. «Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли!» — кричал он, разыскивая отца или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащей серьезностью. Отец и мать сидели в саду в беседке, густо завитый диким виноградом, и молчали. Но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим скуку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала: «Пусти, мне надо идти». «Так ты помни», — произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущей тревогой. «Оставь, как не стыдно!» — засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране. Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепии наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым столом, который только сейчас был пуст. Зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного, каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой. Большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. С Митенькой пришел другой уже знакомый офицер, которого, очевидно, для шутки также звали Юрием Михайловичем. Этот не настоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом

самое. И этим привел все в порядок. Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба. И некоторые падали за стол, а другие прямо в сад. Вдруг на дорожке появилось несколько студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки, как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть, от гордости. Они все были очень гордые, а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки. Ну, конечно, плакать не стал. Да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку: «Ушибся?» Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума, стал визжать от восторга и вообще что-то выделывать. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке, заложив палец в рот. Звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр. Все остальное пропало. И вдруг Юре сделалось грустно. Музыка еще гремела, но уже где-то вдали и совсем снаружи. А внутри стало тихо. И делалось все тише, тише. Ночь явилась в виде красных, зеленых и желтых фонариков. Пока их не было, не было и ночи, а теперь всюду легла она, заползла в кусты прохладную темнотою, как водой, залила весь сад и дом, и небо. Стало так прекрасно, как в самой лучшей сказке с раскрашенными картинками. И тут началось для Юры самое радостное. Началась сказка. Люди и праздник, и фонарики остались на земле, а он улетел, сделался воздухом, притворился и растаял в ночи, как пылинка. Это было второе за этот вечер сумасшествие Юры. Он сделался невидимкой, хотя мог войти в кухню, как и все, вместо того с трудом влез на крышу подвала, над которой светилось кухонное окно, и стал подглядывать. Там что-то жарили, суетились и не знали, что он на них смотрит, а он все видит. Потом пошел и подглядел папину и мамину спальню. В спальне было пусто. Но постели были уже открыты, и горела лампадка, это он подглядел. Потом подглядел в детской свою собственную кровать. Также была открыта и ждала. Через комнату, где играли в карты, он прошел как невидимка, затаив дыхание и ступая так легко, точно летел по воздуху. Уже только в саду, в темноте, как следует отдышался. Чтобы было еще таинственнее, он стал не ходить, а ползать. Уже без всякого плана Юра пополз куда-то напрямик к загадочному, слабо мерцавшему свету. По счастью, оказалась та самая беседка, завитая виноградом, где сидели сегодня отец и мама. А он и не узнал. Да, та самая беседка. Фонарики кругом уже погасли, и светились только два. Один зелененький горел еще совсем ярко, а другой желтенький уже мигал. И хотя ветра не было,
но от своего мигания он покачивался.

0: и все кругом также слегка покачивалось. Юра хотел встать, чтобы войти в беседку и оттуда начать новую жизнь с незаметным переходом от старой, как вдруг услышал в беседке голоса. Говорили мама и ненастоящий Юрий Михайлович, офицер. Настоящий же Юрий Михайлович замер на месте, и сердце у него замерло, и дыхание у него остановилось. Мама сказала: «Оставь, ты с ума сошел, сюда могут войти». Юрий Михайлович сказал: «А ты?» Мама сказала: «Сегодня мне 26 лет, я старая». Юрий Михайлович сказал: «Он ничего не знает. Неужели он ничего не знает? Он даже не догадывается. Послушай, он всем так крепко жмет руку». Мама сказала: «Что за вопрос?» «Конечно, всем». «Нет, не всем», Юрий Михайлович сказал. «Мне его жаль», мама сказала. «Его?» И странно засмеялась. Юрочка понял, что это говорили про него, про Юрочку. Но что же это такое, Господи? И зачем она смеется? Юрий Михайлович сказал: «Куда ты? Я тебя не пущу». Мама сказала: «Ты меня оскорбляешь. Пусти». «Нет, ты не смеешь меня целовать. Пусти». Замолчали. Тут Юрочка посмотрел сквозь листья и увидел, что офицер обнял и целует маму. Дальше они еще что-то говорили, но он ничего не понял, не слыхал. Внезапно позабыл, что какое слово значит. И свои слова, какие раньше научился и умел говорить, тоже позабыл. Помнил одно слово – «мама». И безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало так страшно, страшнее всего. И чтобы не крикнуть его нечаянно, Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую, и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки. Когда Юра вошел в комнату, где играли в карты, важный лысый старик за что-то бронил отца, размахивал мелком. Отец улыбался, разводил рукою, хотел что-то говорить, но старик не дал, закричал еще громче. И старик был маленький, отец высокий, красивый, большой, и улыбка у него была печальная, как у Гулливера, тоскующего по своей стране высоких, красивых людей. Конечно, от него нужно скрыть то, что было в беседке, и его нужно любить. И я его так люблю. С диким визгом Юра бросился на лысого старика и начал изо всей силы гвоздить его кулаками. «Не смей обижать! Не смей обижать!» Господи, что тут было? Кто-то смеялся, кто-то тоже кричал. Отец схватил Юру на руки, до боли сжал его и тоже кричал: «Где мать? Позовите мать!» Потом Юру унес с собою вихрь неистовых слез, отчаянных рыданий, смертельной истома, но и в безумии слез он поглядывал на отца, не догадывается ли он. А когда вошла мать, стал кричать еще громче, чтобы отвлечь подозрение. Но на руки к ней не пошел, а только крепче прижался к отцу. Так и пришлось отцу нести его в детскую. Но, видимо, ему и самому не хотелось расставаться с Юрой. Как только вынес его из той комнаты, где были гости, то стал крепко его целовать и все повторял: «Ах ты мой милый, ах ты мой милый!» И сказал маме, которая шла сзади: «Нет, ты посмотри, какой!» Мама сказала: «Это все ваш винт. Вы так ругаетесь, что напугали ребенка!»
1: Отец рассмеялся, ответил: «Да, ругается он сильно, но этот-то, ах ты мой милый!» В детской Юра потребовал, чтобы отец сам раздел его. «Ну, начались капризы», — сказал отец. «Я ведь не умею, пусть мама разденет». «А ты будь тут», — сказал Юра. У мамы ловкие пальцы, и раздела она быстро, а пока раздевала, Юра держал отца за руку, няньку выгнал. Но так как отец уже начинал сердиться и мог догадаться о том, что было в беседке, то Юра, скрипя сердце, решил отпустить его, но, целуя, схитрил: «А тебя он больше ругать не будет». Папа обманулся, засмеялся, еще раз уже сам крепко поцеловал Юру и сказал: «Нет, нет! А если будет браниться, я его брошу через забор». «Пожалуйста», — сказал Юра, — «ты это можешь, ты ведь сильный». «Да ничего себе! А ты спи-ка покрепче, мама побудет с тобою». Мама сказала: «Я пошлю няню, мне нужно готовить к ужину». Отец крикнул: «Успеется ваш ужин. Можешь побыть с ребенком». Но мама настаивала: «Там гости, неудобно, если я их брошу». Но отец пристально посмотрел на нее и, пожав плечами, мама согласилась: «Ну, хорошо, я останусь. Посмотри только, чтоб Марья Ивановна вин не перепутала». Всегда бывало так: если около засыпающего Юры сидела мама, то она держала его за руку до самой последней минуты. Всегда бывало так. А теперь она сидела так, как будто была совсем одна, и не было тут никакого сына Юры, который засыпает. Сложила руки на коленях и смотрела куда-то. Чтобы привлечь ее внимание, Юра пошевелился. Но мама коротко сказала: «Спи!» И продолжала смотреть. Но когда у Юры отяжелели глаза, и со всею своей тоской и слезами он начал проваливаться в сон, вдруг мама стала перед кроваткой на колени и начала часто-часто, крепко-крепко целовать Юру. Но поцелуи были мокрые, горячие и мокрые. «Отчего тебя мокрые? Ты плачешь?» — пробормотал Юра. «Я плачу». «Не надо плакать». «Хорошо, я не буду», — покорно согласилась мама. И снова целовала, часто-часто, крепко-крепко. Тяжело сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекою к мокрой и холодной щеке. Ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько.
2: Рассказ Леонида Андреева «Цветок под ногою» прозвучал в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Запись из фондов радио.

0: 95-летию со дня рождения Леонида Осиповича Утесова посвящается.
1: Проходит год, как день. То длится день, как год. И оглянувшись, можно убедиться, что время то ползет, то медленно идет, то будто слишком быстро мчится. С рождения до 20 года ползут, несмелые. А с 20 до 30 они идут, умелые. Вот с 30 до 40 бегут, как ночи белые. А 40 и далее летят, как угорелые. Когда года твои ползут, ты прыгаешь и бегаешь. Зато когда они идут, шаг в ногу с ними делаешь. Когда же они начнут бежать, тебе ходьба забота. А начинают пролетать, тебе сидеть охота. И как бы способ нам найти, чтоб в ногу с временем идти. Вот я нашел этот способ. Для того, чтобы идти в ногу со временем, надо идти с песней.

0: На сцене Нина Дорда.
1: Когда я готовила программу песни разных лет, мне показалось, что без песен, напетых Леонидом Ощем Утесовым, мне, наверное, не обойтись, хотя считается, что это песни мужские. Я пошла к Леониду Ощу. Мы сели к проигрывателю. Мы слушали старые пластинки. Он вспоминал годы, события, друзей. И вдруг зазвучала песня.

прозвучала песня Сорокина на стихи Фатьянова «Когда проходит молодость». А сейчас песня Дитерихса на стихи Лебедева-Кумача «Пожарный».

0: горит в моем сердце пожар. Что горит в моем сердце пожар.
1: Композитор Никита Богословский.

уже не Санкт-Петербург, но еще и не Ленинград. Город Петроград, 1923 год. И маленький школьник, ваш покорный слуга, приглашен на день рождения к своей сверстнице, девочке Дите. Ну, на день рождения, естественно, надо какие-то подарки дарить. Я попросил у мамы, может, она мне даст какое-нибудь кольцо или браслет. Ну, вы же понимаете, что мне было сказано в ответ. Короче говоря, без подарка идти нельзя, а я уже вовсю занимался музыкой. И тогда я написал первое в своей жизни сочинение. Совершенно кошмарный, идиотский вальс под названием «Дита». И записал его неграмотно. К моему позору, этот вальс исполняли на 80-летие Утесова. Был крайне неприятно. Пришел я в этот дом на Надеждинской улице, теперь улица Маяковского в Ленинграде. Огромная квартира и большая комната детская, где все незнакомые дети какие-то. Я так где-то зажался робко в углу. И вдруг Дита сказала, что за праздничный стол все сядут вместе со взрослыми. Все страшно расстроились, стали говорить, да это... Дита стала нас уговаривать, но там будут очень хорошие друзья, папины знакомые. Там будет дядя Миша Зощенко, дядя Володя Маяковский. Там будет еще дедушка Бенуа художник. И дядя Бабель там будет. Это все очень хорошие люди, вам будет всем очень с ними весело. Еще будет такой знаменитый артист дедушка Давыдов, который такой известный, что он уже при царе был заслуженным артистом. Ну, и в это время вошел хозяин. По нашему понятию, он был старый, ему было 28 лет. И тут произошло чудо. Ну, что там Бог в трех лицах? Здесь было 1000 лиц. Он играл на рояле, играл на скрипке, играл на саксофоне, который в то время был в диковинку еще. Показывал фокусы, стоял на голове, рассказывал какие-то смешные анекдоты. Ну, мы были все зачарованы, не могли даже слова сказать, просто смотрели на него, как на Бога. Так я увидел его в первый раз. Должен вам сказать, еще маленькая деталь такая была. Я там расшалился и разбил большую вазу какую-то. И стал плакать, и говорит, что, ой, простите меня, дядя Лёдя, я такую новую красивую вазу разбил, несколько грустно улыбнулся и сказал, да не плачь, мальчик, она уж не такая новая, ей уже 200 лет. Так что... Да, еще с ним пришел человек помоложе, значит, если тот был старик для нас, а это был среднего возраста. И он всех детей возил на спине, мы на нем ездили верхом. Я ему напомнил об этом года два назад, когда он к нам приезжал. Это был Владимир Горовец. Ну, и потом я продемонстрировал свой жалкий опус, и мне Леонидович сказал, а ты бы мало этого дела не бросал. И я ему самоуверенно сказал так, да я и не собираюсь бросать. Как видите, так, в общем, и сталось. Ну, время шло, я часто приходил к Дите, потом первые мои сочинения Леонид Дождь исполнял в оркестре, сам не пел. А потом время как-то начало сглаживать разницу в возрасте, мы подружились и дружили с Леонид Дождьем всю жизнь. Я вам сейчас попробую вспомнить несколько песен, которые я для него когда-то писал из большого количества. Уж вы меня за голос извините. Ну и сейчас попробуем.

игрушки, дорогу к знакомым местам. Налей же в железную кружку свои боевые 100 грамм. Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню запой, о доме своем.

Занесло судьбою в третий батальон старенький коломенский разбитый патефон. Песни на привалах и у чужих дорог, трогательный девичий печальный голосок. Днем и ночью, милый, помни обо мне. Днем и ночью, в чужей дальней стороне. Днем и ночью, я затем тебе пою, чтобы ты любовь мою вспоминал.

0: Евгений Петросян.
1: Мы называем его великим, великим артистом, великой личностью. И это действительно так. Взять хотя бы то воздействие на зрителя, на народ, который производили его песни во время войны. Такого сильного воздействия, я отвечаю, ни один вид искусства не добивался. Это удивительно. Переоценить это невозможно. Это надо исследовать. Об этом надо писать и говорить. И до войны он владел народом, душой народа. И многое из того, что он пел, и веселило нас. И на поверку оказалось, что это совсем не пошлость, как некоторые в те времена пытались его упрекнуть. А он очень переживал, очень переживал. Эти песни веселые, они имели огромное обаяние, обаяние эпохи, обаяние его личности. Все, что он не делал, делал талантливо. Как-то мы сидели в ресторане, он походя на салфетке нарисовал человека, который сидел напротив нас. Удивительно похоже и шаржировано. Я сказал, это готовый шарж, Леонид Ильич. Он даже не обратил на это внимания. Да, может быть, сказал и пошел. Мне посчастливилось, я 5 лет работал с ним. Он стоял за кулисами, смотрел, как я выступаю. Потом делал замечания. Я написал книгу, это не мемуары, отнюдь. Я понимаю, что мои мемуары никого не волнуют. Я попытался написать историю своего познания жанра. И вот, конечно, многое связано с Утесовым. Особенно в одной главе, которая называется «Доклад по начальству». Когда я приходил за кулисы и не заходил к нему в грим-уборную, он вызывал меня и спрашивал, ты почему не докладываешься по начальству? Я говорю, не хочу вас беспокоить, Леонид Ильич. Это ты брось, он говорит, начальство любит, когда его беспокоят. Кем же он руководить будет, если его беспокоить не будут? Сейчас я вам что-то найду, чтобы процитировать оттуда. Были случаи, когда он по-детски обижался на вещи, которые можно было не замечать. В Ростове мы гуляли по центральной улице, навстречу шел очень наглый, хорошо одетый молодой человек, лет 17, который сказал, а вот и Лень Тощ идет и не здоровается. Ты слышал, воскликнул Утесов? Вот безобразие. Да кто он такой? Помню еще один случай искренней обиды и удивления в Свердловске. Невероятно. Я пишу эти строчки как раз в Свердловске, в гостинице «Большой Урал», в номере 330, где жил Утесов в 65-м году. Здесь мы вечерами чаи распивали. Но только действительно чаи. Утесов ничего другого не пил никогда. Все остальное были слухи. Чай и тысячи рассказов, которые при определенной системе могли бы стать историей эстрады, учебником истории, которого так не хватает. Я смотрю из окна номер на скамейку в сквере, что между гостиницей и оперным театром. Вот это здесь и было. Мы сидели на этой скамейке в солнечный майский день. К нам подошел человек невысокого роста, представился ведущим солистом оперного театра, заднюю часть которого мы лицезрели. Утесов принял его. Они начали беседовать об искусстве, в частности, о классической музыке. Перешли на воспоминания. Я помню, Лень Тощ, еще ваш довоенный концерт в Москве в Эрмитаже, в деревянном театре. Помните? Вот. Так вот, значит, да, сказал Утесов. Я, конечно, все это помню, как сейчас это было перед моими глазами. Все проходит. Тогда у меня были театрализованные программы. У меня были не просто музыканты, а актеры-музыканты. Да, в то время имеющих ордена называли орденоносец. А вы тогда остроумно сказали, я дважды орденопросец. Ха-ха-ха, он весело засмеялся. Я этого никогда не говорил, это слухи. Но я сам слышал, я сидел в ложе. А я вам говорю, это не было. Но я же не сумасшедший. У вас еще была такая шутка, что вы получаете 50 тысяч, дочь получает 10, а зять-инженер получает на сигареты 900 рублей. Ха-ха-ха. Вот этого уже совсем зря. Я никогда этого не говорил. Я никогда не получал таких денег. У меня никогда не было зятя-инженера. Он кинорежиссер. Лень Тощ, может, это не вы? Или, может, это не я? Я же помню, зал так смеялся. Они упрямо твердили друг другу противоположные. Утесов начинал сильно нервничать. Я решил его успокоить. Лень Тощ, может, вы уже забыли?
2: Женя, ты-то что об этом можешь знать? Мне всю жизнь приписывали то, что я не делал и не говорил.
1: Они разошлись в разные стороны, расстроены. Мне их было очень жалко. Прошло 23 года, я смотрю из окна на эту скамейку сегодня. Такой же майский солнечный день. Скамейка вновь окрашена в зеленый цвет, расцвели деревья. Люди радуются весне. Может быть, я стал сентиментальным, но сейчас, как никогда, я испытываю щемящие чувства безвозвратности прошлого и глубокого сожаления, что прошлое это никак и никем почти не зафиксировано. Потому что обаяние актера, та самобытная атмосфера, складывающаяся вокруг него, тот огромный заряд доброты и мудрости, который он нес людям, как правило, уходит вместе с ним. Эстрада – журналистика от искусства. Старая, пожелтевшая газета чаще всего выбрасывается, но хотя бы один ее экземпляр нужно хранить для истории и души, которая хочет узнать эту историю. «Учитесь, пока я жив», шутил на репетициях Утесов. И как жаль, что многими эта фраза воспринималась только как шутка. Ну, здесь много еще всего того, что можно было прочитать, но я не буду на этой лирической ноте долго останавливать ваше внимание.

Сегодня передача посвящена печальному событию. В Санкт-Петербурге умер очень большой актер и замечательный человек Кирилл Юрьевич Лавров. Я знал его, не могу сказать, сколько лет, мне кажется, всегда. Особенно последние годы, когда мы встречались, возникла какая-то особая человеческая теплота. Он был не похож на других. Он был сдержанный, тонкий, умевший вести дело и, прежде всего, человек громадного таланта. Он родился в театральной семье. Его отец был знаменитый актер Юрий Сергеевич Лавров, который с 38 по 68 год, 30 лет, работал в Киевском театре имени Леси Украины, в Русском драматическом театре. А начинал свою жизнь, парадокс, во вспомогательном составе БДТ, Большого драматического театра, когда был совсем мальчиком. Было, наверное, совсем лет 16-17. Он работал и у Мерхольда, и в Молодом театре, и в театре Пушкина. Кирилл Юрьевич очень любил отца. Он как-то поначалу не думал, что он станет актером. Когда он кончил школу, он поступил в авиационно-техническое училище и оказался в армии и играл в армейской самодеятельности. В 50-м году, не получив профессионального образования, когда ему было 25 лет, он поступил в Большой драматический театр. Тогда он назывался Большой драматический театр имени Горького. И в нем прожил всю жизнь до конца. Ему в чем-то очень повезло, потому что именно в тот период, когда он работал в БДТ, туда пришел Товстоног. И эпоха знаменитых спектаклей Товстоногова, эпоха великой славы этого театра, бесспорно лучшего театра страны во второй половине 20 века, она связана с Кириллом Лавровым. Я помню такой спектакль, который забыть нельзя. Товстоноговские мещане, потрясающие силы. В роли Нила был Кирилл Лавров, совсем не выигрышная роль. Но у него были особые качества. Он был на сцене упругий, деловой, мужественный, красивый. Настоящий мужчина с необычайным обаянием. Он довольно много играл у Георгия Александровича. Когда Георгий Александрович ставил, скажем, даже, по-моему, французскую пьесу, это было очень много лет назад, «Шестой этаж», то одного из персонажей, Шарля, конечно, играл Кирилл Лавров. Его называли в театре Кир. Он играл Славу в знаменитых «Пяти вечерах» Володина, гениальном Товстоноговском спектакле. Зинаиды Шарко с Капеляном. У него были ослепительные победы, редкие победы. На мой взгляд, одной из таких побед
художественных побед была роль Молчалина в «Горе от ума». Незабываемый «Горе от ума». Мне кажется, что и не было столько десятилетий, и что жизнь, которая протекла так быстро и кажется теперь незаметно, она оставила следы. И один след был связан с этими уникальными «Горе от ума». Юрский, тогда молодой, эксцентричный, совсем не похожий на того Сергея Юрьевича, каким мы знаем его сегодня, играл Чацкого. Это было очень странно, что он был Чацкий. И была фантастической красоты Софья. Умная, острая. Любимая актриса Товстоногова. Татьяна Васильевна Доронина. А Молчалина играл Лавров. И совсем недавно, когда я последний раз видел Кирилла Юрьевича, он после больницы какое-то время был дома и появлялся в театре. И приехал в Москву хоронить Ульянова. Это было сравнительно совсем недавно, месяц тому назад. И я увидел его на этих похоронах. Похороны огорчили его так же, как и меня. И, улучив момент, мы оказались рядом и разговаривали. Все было странно. Уходил великий актер, великий человек, редкий человек. Такие люди, как Ульянов и Лавров, они не часто встречаются на жизненном рынке. Но ведь не было никого из первых имен властей. Не приехал даже министр культуры. Не было ни мэра города, никого из администрации президента. Протокол вел Михаил Швидкой, возглавляющий федеральное агентство. Человек очень умный, но это делал очень неумело. Ну, слава богу, приехала заместительница Лужкова Валентина Ивановна Швецова. Но это не уровень для Лаврова, для Ульянова. И на Лаврова это произвело сильное впечатление. Мне спрашивал Виталий, почему? Почему так хоронят Михаил Александрович? Они были связаны, потому что они были братья по кино. Они когда-то оба прогремели в знаменитом фильме Пырьева «Братья Карамазовы», где Лавров играл Ивана, и Митю играл Ульянов. Что можно было на это ответить? Из всего коллектива театра выступал только Владимир Этов. Какие-то случайные люди оказывались на подмостках сцены у гроба. Почему-то выступал Жириновский, не имеющий никакого отношения к судьбе Ульянова и Вахтанговского театра. Выскочил один актер в кино и стал читать стихи. Все было неорганизовано. Один человек, худой, он светился. Он был настолько болен, чувствовал, что прилет в Москву на похороны Ульянова для Кирилла Юрьевича, Кира, как его называли близкие люди, это был
было тяжелое акт. Это был подвиг.

Я думаю, что в этом вопросительном знаке как-то сквозила тема, которая волновала и его, хотя его никогда не интересовали ни награды, ни ордена, он был герой соцтруда, он имел все, что полагается. Дело было не в этом, дело было в отношении. Когда был Товстоногов, Кирилл Юрьевич был как бы за спиной. Был рядом вождь, хозяин. Всегда говорил, что дело не в том, что Юрий Александрович хозяин. Дело не в этом. Что Юрий Александрович умел вести дело. И при нем играли и блистали Смоктуновский в «Идиоте», незабываемый, Доронина, 6 лет, лучшие годы ее жизни в этом театре, Басилашвили, Капелян, Зинаида Шарко, Эмма Попова, потрясающий коллектив. И когда Георгий Александрович старел, он все равно не сдавался. И все равно он ставил, и ставил интересно. Мне, например, очень нравилось, как Лавров играл в «Ревизоре» Городничева. Не похожего ни на кого. Но когда не стало Товстоногова, в театре было такое ощущение, что жизнь разрушилась. Кончился театр. И он бы кончился, если бы не Кирилл Лавров. Именно то, что он остался жить, и то, что он возглавил коллектив, ему было очень трудно, потому что он не режиссер, и он не руководитель такой властный и жесткий, каким был гениальный Георгий Александрович. Нет. Но он знал людей, с которыми он работал. И он любил этих людей. И он ценил всегда людей. Он был свой. И это все знали внутри театра. И к нему можно было всегда прийти. И всегда обратиться. И в последние годы, когда уже болезнь душила его, он все равно играл. Играл сильно. Одна из его последних ролей — это Матиас Клаузен перед заходом солнца Гауптмана. Это было сыграно замечательно. Как он замечательно играл Ивана Коломийцева в «Горьковских последних». И невольно вспоминался Товстоноговский «Дядя Ваня», где Басилашвили играл дядю Ваню, а Лавров играл Астра. И в его мягкости, интеллигентности, в его тонкости было что-то чеховское, по-настоящему чеховское. Я видел его в огромном количестве ролей. Вспоминаю свою раннюю молодость, когда ставили плохую пьесу Константина Симонова «Четвертый», а он играл Чарльза Говарда с какой-то разрушающей силой. И это было блестяще. И когда он был совсем молодой, в «Иркутской истории» Арбузова играл Сергея, замечательно играл Петра Мельхова в «Тихом Доне» по Шолохову. Чего он только не играл. И занимался общественной деятельностью. В 1986 году
Он

стал председателем правления Союза театральных деятелей Советского Союза и председателем Ленинградского отделения СТД. А в 92-м президентом Международной конфедерации театральных союзов. И при такой колоссальной общественной нагрузке, при таком обилии ролей, он бесконечно снимался. Я думаю, что все помнят фильм «Живые и мертвые» по Симону, где он играл Сенцова. Играл замечательно. Играл глубоко. Когда он появлялся на экране, было такое ощущение, что ты погружаешься в давно ушедшую эпоху войны, того времени, которого давно нет, тех людей, которых давно нет. Это была очень сильно сыгранная роль. И все, что он делал в кино, всегда было очень мощной силой. И все равно не это отличало его от других актеров ПДТ. Он был человечен. Вот я не знаю ни одного такого человечного человека, каким был Кирилл Юрьевич Лавров. Я умом понимал, как и понимали все его близкие друзья, как понимают, понимали в театре, что он плох, что он болеет. То были периоды, когда он лежал в больнице, ему было очень плохо. И когда он выскочил, то были надежды. Я помню, как я приехал в Питер, и его секретарь, которая когда-то была секретарем Товстоногова, Ирина Шамбаревич, преданная БДТ, отдавшая ему всю свою жизнь, мне говорила: «Кирилл Юрьевич на ногах, и он перешлет в театр завтра». Она была счастлива, ее лицо светилось. Она, как умный человек, понимала, что это не может продлиться долго и вечно, но он здесь. Когда отмечали, это уж было совсем недавно, юбилей сестры Георгия Александровича, Нателлы Александровны Товстоноговой, очень умный, сильный, талантливый, женщины, отмечали, по-моему, в помещении СТД питерского. И я помню Кирилл Юрьевича. И вот я сейчас не могу вспомнить, какой же это был вечер. То ли это был юбилей Нателлы, то ли это был какой-то другой юбилейный вечер, после которого все собрались в маленькой комнате, где были накрыты столы, народу было немного. Кирилл Юрьевич был с женой, и он улыбался. Он был такой худой, такой больной, что смотреть на него было мне тяжело. Я его очень любил, человечество. Он это знал. Всегда отвечал мне взаимностью. И когда я рассказывал какие-то театральные байки про встречи с Георгием Александровичем, вспоминали Товстоногова, он включался в этот юмористический хоровод и оживлялся. Я подумал: нет, это еще произойдет не скоро. Это не может произойти скоро.
на сцену он выходил все реже и реже. И все-таки они сделали спектакль на четверых, знаменитый квартет, где играла Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и Кирилл Лавров. И с этим спектаклем они приезжали в Москву. Я, к сожалению, не видел его. Я только слышал о нем. Мне не везло. Каждый раз, когда они приезжали сюда, меня здесь не было. Я приеду, мне говорят, они только были. Я собираюсь уезжать, мне говорят, они будут завтра. Как будто какой-то рок стоял поперек. Я не видел этого спектакля. Знаю только, что зал театра Моссовета, где они играли, гремел, шумел, потому что на сцене были четыре великих актера, редких, каких уже не бывает. Вот иногда меня упрекают в том, что я как бы приподнимаю прошлое в ущерб сегодняшнему. Я же не могу сравнить никого из нынешних с Товстоногом. Никого. Эфрос, Товстоногов, Ефремов, Любимов, великолепная четверка. Где кто-нибудь похожий? Хоть немножко. Такого нет. И такого актера, как Лаврова, который мог играть Городничего, такого особенного, по-новому истолкованного, пришибленного страхом, трагикомичного и одновременно в «Трех сестрах», в знаменитом товстоноговском спектакле с Дорониной Машей, Шарко Ольгой и Эммой Поповой Ириной, он играл соленого, уязвленного отказом Ирины, остро, интересно, молодо. Он всегда был на сцене живым человеком. Я очень тяжело услышал сообщение его смерти. И думаю, что сегодня не я один, а очень многие в Питере, в Москве и в других городах скорбят о его кончине. Я знаю, что его хоронят в воскресенье, что в 11 утра будет гражданская панихида в театре, будет прощание, и все будет кончено, как все кончается в нашей быстротечной жизни. Светлая память выдающемуся художнику сцены и редкому человеку, что с годами начинаешь ценить больше, чем талант. Память Кирилла Юрьевича.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте! Сегодня мы перелистаем страницы воспоминаний работников блокадного театра музыкальной комедии, где говорится о самом тяжелом периоде блокады Ленинграда – зиме 1941-42 года.
0: Оперетта. Думалось, ну кому она сейчас нужна? Но вот начиналась репетиция, и мозг, память, чувства переключались на другую волну. Алексей Николаевич Фиана, художественный руководитель театра, в первые месяцы войны обладал счастливым даром заражать своим творческим горением, верой в то, что настоящее искусство необходимо людям всегда. «Многим обязаны Алексею Николаевичу как педагогу я и мои сверстники», вспоминала актриса Колесникова. «Консерватория не могла дать нам той сценической школы, которую мы прошли в театре, работая с ним. Но прежде всего Фиана требовал достоверного, осмысленного поведения на сцене, правды характера, искренности переживаний».
1: Не только сверстники Лидии Колесниковой, но и в целом жанр оперетты советского периода многим обязан Алексею Фиана. Он часто был первым, кто дал сценическую жизнь современным опереттам и тем самым поддержал рождение новых авторов и композиторов. Как писал Григорий Полячик, Фиана был первым наставником целой плеяды замечательных артистов этого жанра. Среди них Щиголева, Диза, Бронская, Орлова, Герман, Ксензовский, Орлов и многие-многие другие, вспоминает Александр Орлов. 6 декабря 1941 года, в день моих именин, зашел Фиана. Поздравив, он в качестве подарка преподнес кусочек хлеба размером со спичечный коробок. Меня это очень тронуло. Я выздоравливал после того, как 8 часов пролежал засыпанным в развалинах дома на Чайковского. На завтра мне должны были снять гипс. Узнав об этом, Фиана попросил после врача зайти к нему в театр музыкальной комедии. Тут же он предложил вступить в труппу. Меня очень обрадовало предложение Фиана. С ним было очень легко работать. Проводя репетицию, он всегда знал, чего хочет добиться, не замыкал актера в навязанных им мизансценах, прислушивался к нашим пожеланиям, давал творческую свободу. Я в этом лишний раз убедился, когда сходу вошел в его новую постановку оперетты «Марица». Если память не изменяет, мой дебют состоялся 12 декабря 1941 года.

0: Зима 1941-42 года явилась тягчайшим испытанием не только для нашего коллектива, для всего населения города фронта.
1: До января работники театра получали продовольственные карточки по категориям служащих. С 20 ноября по 25 декабря 41 года это составляло 125 граммов блокадного хлеба в день. Мы жили, как все ленинградцы, без света, воды, отопления, в атмосфере постоянных артобстрелов, бомбежек. Смерть косила людей. В декабре от голода в Ленинграде погибло свыше 52 тысяч человек. В январе и феврале смертность увеличилась. В эти месяцы и мы потеряли многих наших товарищей.
0: В артистической уборной, как и во всем театре, значительно ниже нуля. Но электричество горит, значит, можно согреть на лампочке театральные туфли, пытаясь руками размять застывший грим. Предстоит еще одно усилие – заставить себя влезть в нарядное платье моей героини Марии из «Трех мушкетеров». А для первого акта оно как на грех с короткими рукавами и большим вырезом. Затем несколько вокальных упражнений, распевка, и вот я уже на сцене, смиренная, послушная Мария. В антракте спешу в свою уборную, чтобы переодеться для второго акта. На лестнице взволнованные голоса Гриши Бутмана и Гриши Крутько. Подошла ближе, и вдруг рядом с баком горячей воды увидела лежащего с кружкой на цепочке в руках артиста хора, Сашу Абрамова. Очень милый человек. Он умер в антракте. Смерть моего товарища почти на сцене в костюме мушкетера меня ошеломила. Из оцепенения меня вывел голос помощника режиссера Коли Распопова. Он настойчиво просил приготовиться к началу второго акта. Через год погиб и он. Кто-то помог переодеться, проводил в кулису мой выход в горле ком. Казалось, что я не смогу издать ни звука, руки и ноги не слушаются. Смотрю в переполненный, напряженно ждущий зал. Слышу вступительные такты лирического дуэта с Д'Артаньяном Евгением Дмитриевичем Михайловым, как в тумане перед глазами лицо Фиона. Его слова. «Публике нет дела до того, что творится у вас дома, в душе. Здоровы ли вы или больны? Раз вышли на сцену, —

Надо было спасать коллектив. Через управление по делам искусств удалось добиться от Ленгорисполкома выделения дополнительных продуктов для театральной столовой, как они выделялись для оборонных заводов. Раздачу скудной пищи строго контролировала бытовая комиссия нашей общественности, возглавлявшаяся Кедровым. Круглые сутки в кочегарке топился титан. Некоторых наших товарищей удавалось на 1-2 недели поместить в стационары, созданные в городе. Переезд в здание Пушкинского театра совпал с первым радостным событием в истории блокады. 25 декабря 1941 года первое, пусть небольшое, но жизненно важное увеличение нормы хлеба. 24 января 1942 года второе повышение норм. Вступила в строй Ладожская трасса, дорога жизни. В декабре 41-го, январе 42-го года приступили к постановке оперетты «Любовь моряка». А в помещении театра, особенно на сцене, температура воздуха в иные дни опускалась ниже нуля. Бочки с водой, находящиеся на сцене на случай пожара, превращались в сплошные глыбы льда. Тяжело, немыслимо тяжело было артистам оркестра часами сидеть в оркестровой яме без движений. А духовикам? Металл инструментов жег губы. Балет. Уму непостижимо. Балерины в легких воздушных нарядах, на пуантах, физически истощенные, как ни в чем не бывало, выпархивали на сцену и танцевали.

0: концу декабря 41 года наш балет истощился до предела. Люди старались двигаться как можно медленнее, чтобы сохранить силы только для спектакля. Некоторые перестали мыться, так как за водой надо ходить на Неву, а это трата сил. Появилась апатия, наступила дистрофия. Нина Васильевна Пельцер приучила себя с детства утром, как обязательный туалет, делать экзерсис. Где бы, в каких бы условиях она ни была, даже в больнице и в поезде, она делала экзерсис. «Если я не сделаю экзерсис один день, — говорила она, — я не нахожу себе места. Тело у меня ноет, я не человек. А мои подруги? Они же балерины. Они все кончили Ленинградское балетное училище. Они с детства тоже приучены к тренажу. Он им необходим как воздух, как сама жизнь».
1: И Нина Пельцер пошла в дирекцию. Там решили, затея Пельцер, сумасшествие. «Что вы? После первого урока половина умрет. Вы посмотрите на них. У них нет сил». Но нашлись те, кто поддержал Нину Васильевну Пельцер. Секретарь парторганизации «Полячек» и балерины Миттельглик и Позднякова. Решили поговорить с артистами балета. Долго убеждали. И вдруг предместкома Лида Позднякова выпалила: «Ну тогда вот вам приказ в порядке трудовой профессиональной дисциплины военного времени явиться завтра в 10 часов утра на урок к Нине Васильевне Пельцер. Кто не явится, позор и презрение». И они явились. Позднякова Лида, Миттельглик Маша, Бершатская Таня, Рогова Шура, Суворова Люся, Попова Надя, Матисон Клава, Лидина Лида, Коновалова Катя, Постникова Тамара, Абросимова Тамара, Вишневская Лида, Прорвич Тамара, Ушакова Лима, Комков Саша, Гроссер Володя, Федоров Саша, Карпов Сеня, Анкундинов Саша.
0: В Пушкинском театре балетного класса не было. Было фойе. Не было станков, палок вдоль стен, за которые можно было бы держаться. Приволокли наверх тяжелые бутафорские садовые скамейки со спинками. Ну, были еще дверные ручки и высокие подоконники, все же упоры. В классе было холодно, даже очень холодно. Приплелся умирающий аккомпаниатор, концертмейстер Громова. Некогда полная женщина, сейчас она была маленькая, худенькая, как девочка, подросток, старушонка. Она зябла, в старенькой муфточке разогревала руки, попробовала пройтись по клавишам рояля и с горечью сказала: «Боже, какие холодные, как ледяшки! Они жгут, больно дотрагиваться».

0: Выше, выше. Шура, Тамара, Лима, не отставайте. Ну-ну-ну-ну-ну. Лида, ты что расселась? Не могу. Почему все могут, а ты не можешь? Смотри на мальчиков, на Лидину, вот молодцы. Урок продолжался. Кончился он на труднейшем шажман-де-пе. Делали его еле-еле, но делали. Урок шел час, не больше, но для первого раза вполне достаточно. У людей появилась видимость румянца. Они спрашивали, а завтра урок будет? Это была победа. «Да, будет», — сказала Пельцер. «Но допускаться на урок будет тот, кто завтра придет вымытым. Девочки обязательно с подмазанными губами. Одеться в одно трико, а не такими пугалами, как сегодня. Вы же артистки».
1: И они пришли, причесанные, с накрашенными губами, с чемоданчиками, где были полотенца и прочие принадлежности, как приходили всегда на урок в мирное время. Через две недели они выступали на сцене в полной профессиональной форме балетного артиста, а если требовалось по ходу действия, как, например, в Бейдере, то и почти нагие. Зрителей это потрясало, так как в театре было 8 градусов ниже нуля. Если подумать серьезно, это был подвиг. Подвиг во имя искусства.

0: 25 января 1942 года подача электроэнергии прекратилась. Спектакль пришлось отменить. Застывшие, без признаков жизни дома. Вместо оконных стекол картон, фанера, пустынные улицы в сугробах давно не убиравшегося снега. В морозной дымке то тут, то там брели закутанные человеческие фигуры. Волокли по снежному насту детские санки, а чаще листы фанеры. На них запеленутые в одеяло и простыни покойники. Никого война не щадила, у каждого свое горе.
1: Вот тогда и настало самое страшное. Лишенные необходимого им общения с публикой актеры пали духом. Художественное руководство усилило внимание к урокам и репетициям. Начали готовить оперетту Бенатского и Фримля «Любовь моряка». Назначалось по 2-3 репетиции в день. Предаваться унынию не оставалось времени. Главным же смыслом этих дней стали выезды на фронт, в госпитали, на дорогу жизни. Артистов музыкальной комедии хорошо знали на всех участках Ленинградского фронта.

0: В феврале 42 года Алексей Фиона, этот пожилой и болезненный человек, был вынужден эвакуироваться из блокадного города. Художественное руководство театром принял актер и режиссер, работающий в театре почти с его основания, хороший организатор Николай Янет.
1: Спектакли возобновились в начале марта. 4 марта 1942 года зажглась в полнакала большая люстра на потолке Пушкинского театра. В 16:30 началась «Сильва».

В нашей передаче прозвучали фрагменты воспоминаний работников Ленинградского театра музыкальной комедии, переживших годы блокады Ленинграда.

0: Далее произошло следующее. Я бросилась домой к Пауле. Дверь, как всегда, открыла ее квартирантка-дантистка. Вы к Пауле? Спросила она недружелюбным тоном. Я соврала, что у меня неожиданно разболелся зуб, и она сразу стала несколько приветливее. И в следующую минуту я уже сидела в зубоврачебном кресле музыковеда Клауса. От комнаты Паулы меня отделяла только тонкая дверь за занавеской, и оттуда доносился голос, напоминавший хрюканье, который мог принадлежать только одному человеку. Но потом дантистка начала мне сверлить зуб, я уже не могла разобрать слов. Ты знаешь, мне, дорогая, я долго могу терпеть, но потом я неожиданно взрываюсь. Я знаю, ты будешь осуждать меня, но я не могла поступить иначе. Я оттолкнула дантистку, я сорвала занавеску, я вошла в комнату, и, о боже мой, что я увидела? Я вошла в самый кульминационный момент. За столом сидел этот старый хрен и с вожделенным стоном и храпом следил, как Паула наливает ему бульон. Но этому старому ловеласу, этому маэстро на пенсии, я не удивляюсь. Но когда я увидела, что это женщина, это лицемерка, по капле высосала из меня все мои самые сокровенные тайны, я потеряла голову. Дело в том, моя дорогая, что Виктор любит бульон процеженный и отдельно ест куриную печенку. И отдельно ест гарнир. И когда я увидела это блюдо с гарниром и клёцками, я прокинула его на Паулу. Она завизжала, бросилась к дверям. А клёцки падали с неё. С тех пор эту женщину я больше не видела. Ну, ты знаешь, мне, дорогая, вспылив, я быстро остываю. И в следующую минуту я вела себя прекрасно. Ты была бы довольна мною. Кроме того, у меня было позиционное превосходство. Дело в том, что у Виктора отвратительная привычка во время обеда под столом снимать туфли. Он никак не мог их найти, а выйти в носках из-за стола неудобно. Он еще шарит под столом, когда я совершенно спокойно, с чувством превосходства и даже ласково. Я сказала ему, я очень сожалею, сударь, что госпожи Клаус здесь нет, но вас я этого не знать не знаю. Ну, он умолял выслушать его, но я сказала, я очень сожалею, сударь, но прошу вас отныне не беспокоить меня своими посещениями. Ну, он заорал, что он жить без меня не может. Мне приятно это было выслушать, но я не поддалась. Я уже была настолько спокойна. Я еще держала в руках сорванную занавеску, но я аккуратно сложила ее, вручила дантистке, принесла извинения за беспокойство и удалилась с гордо поднятой головой.
1: Алло, алло, Эржи, мне кажется, что твои нервы совершенно расшатаны.
0: С чего ты взяла? Тебе что, доносит на меня?
1: Да, твои сумбурные письма.
0: Ну, что поделаешь, я не такая, как ты, дорогая. Мне не хватает твоего здравомыслия.
1: Ай, пора тебе одуматься, тебе уже не 20 лет. Скажи ты, что до сих пор влюблена в этого старого бегемота?
0: Не надо, Гиза.
1: Что?
0: Не надо. В таком тоне говорить о всемирно известном певце.
1: А, ну, хорошо, хорошо. Но ответь мне, да или нет?
0: Я ненавижу это чудовище.
1: А, и потому ты обиделась, когда я только что назвала его бегемотом.
0: Ну, это разные вещи, Гиза, бегемот и чудовище.
1: Ну, хорошо, хорошо, об этом мы сейчас с тобой спорить не будем. Скажи мне лучше другое. Ты разочаровалась в своей лучшей подруге, и от этого человека ты тоже хочешь избавиться. Скажи мне, почему ты не делаешь то, о чем я тебя все время прошу? Почему ты не переезжаешь ко мне?
0: Ну, потому что тысячи уз удерживают меня здесь.
1: Ну, Паула нет, Виктор нет, твоя дочь и мышка. О, это очень тонкие узы, Эржи.
0: Гиза, я не могу переехать к тебе.
1: Мы могли бы жить вместе.
0: Я понимаю.
1: У тебя все будет. Ну, подумай, ну кто ты там сейчас? Ну, ты же прислуг.
0: А лучше будет, если я буду прислугой там у тебя. Ой.
1: Да, нехорошо говорим друг с другом.
0: Прости меня, прости меня.
1: Нет, дорогая, это я виновата сама. Я очень нервничаю.
0: Из-за меня не надо?
1: Нет, не только из-за тебя, пойми. Мне станет легче, если ты приедешь сюда.
0: Гиза, тебе только кажется, что я тебе нужна. Ты сразу разочаруешься.
1: О, нет, мы всегда понимали друг друга.
0: Это было давно, Гиза.
1: А теперь? Ну, Аршу, что ты собираешься делать?
0: Я хочу умереть здесь.
1: Ой-ой-ой. Совсем не понимаем друг друга.
0: Не очень.
1: Что же делать, а?
0: Не знаю.
1: Ну, ладно. Спокойной ночи, Эржи.
0: Спокойной ночи.
1: Эржи. Что такое, Эржи? Эржи, ты не вешаешь трубку? Эржи!
0: Гиза. Гиза.
1: А?
0: Я теперь могу признаться тебе. Это Виктор приехал к нам тогда. На той фотографии я ждала его. Ему рвалась навстречу. Ему радовалась. В тот его приезд я отдалась ему. И с тех пор я была его возлюбленной. И в лете, и в Будапеште, и в юности, и после замужества. До той самой минуты, пока моего несчастного мужа не вывезли на коляске из операционной. Когда он после наркоза пришел в себя, он первым делом стал искать глазами меня. Я разревелась. И с тех пор я Виктора близко не подпускала к себе. Но я все еще люблю его. Я не могла бы пережить его потерю. Страстные объятия уступили место платоническим ужинам. Я знаю, я говорю глупости. Но я ненормально любил его. И самое ужасное, что я скрывала это чувство от самой себя. Могла скрывать. До сих пор.
1: Ты пугаешь меня. Ведь мы же сестры, у которых нет тайн друг от друга. Боже ты мой, что же ты еще скрываешь в себе, чего я не знаю? Ну хорошо, я не буду тебя больше ни о чем спрашивать. Ты мне сказала. И может быть теперь тебе станет легче?
0: Ты сегодня в последний раз слышишь от меня это имя. Завтра я забуду его. А пока давай спать, дорогая.
1: Да.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.

0: Простите, сударыня, что докучаю, будучи незнакома с вами, но ваше имя так много значит для меня, и я отношусь к вам с таким почтением, что лишь после длительных терзаний решилась вам написать. Меня зовут Михайна Алмыш, и я живу на квартире вашей сестры Эржи. Стенка между нашими комнатами очень тонкая, я сама того не желая, слышу каждое ее слово, вот уже подряд несколько дней я это слышу. Она ходит взад и вперед по комнате, иногда останавливается, будто задумавшись. А потом снова ходит, ходит. Вот и сегодня она много ходила, а потом позвала меня. По четвергам к ней на ужин приходит ее старый знакомый, всемирно известный певец Виктор Чермлини, прекрасный человек. Так вот, мы пошли с ней за покупками, но Эржи на этот раз была очень странной. Не хочу вас пугать, сударыня, но боюсь, что ваша милая Эржбет на грани помешательства. Я была бы счастлива ошибиться. Вчера, как обычно, в четверг, мы готовились к приему и испекли 50 пончиков. Ровно в половине восьмого я процедила куриный бульон. Артист обожает бульон из куриной печенки.
1: Телефонный звонок. Алло? Виктор, это вы? Ну что же, вы уже 8 часов, а вы все еще дома. У меня все пережарится. Какой шведский концерт? Угу. Значит, для вас все это важнее? Благодарю вас. Резко положил трубку.
0: И вот началось, с горящими глазами, дрожа от гнева, Эржи ворвалась на кухню и, ни слова не говоря, схватила фарфоровое блюдо, и через несколько секунд все пончики, 50 штук, оказались в унитазе. Потом Эржи спустила воду, и пока пончики подпрыгивали в струе воды, она кричала над унитазом: «Чтоб ты сдох, старый Боров! Чтоб ты сдох, старый Боров!» Она хотела было вылить чудесный куриный бульон, но его мне удалось спасти, хотя характер у меня вовсе не настойчивый. Только тогда она меня заметила.
1: Ну, что? Что ты стоишь? Что ты стоишь? Что ты уставился? Не стой тут. Не стой тут. Одевайся. Одевайся. Одевайся и ступай на панель, дура!
0: Вы понимаете, что она мне сказала, мне, у которой вот уже полтора года в комнате не было мужчин? Сударыня, умоляю, спасите вашу сестру, которой я обязана всем

0: Гиза, это просто какая-то фантастика. Ты на расстоянии лучше разглядела человека, чем я, встречаясь с ним каждый день. Ой, ложь откровенная, низкая ложь. Да, этот концерт Виктора на многое открыл мне глаза. Ты хочешь знать, как я все это поняла? После концерта моя подруга Паула начала морочить Виктору голову тем, видите ли, что ее муж известный музыковед и живет в Канаде. Но я-то отлично помню. Война, бомбоубежище, русские под Будапештом. Доктор Клаус сидит в своем зубоврачебном кресле с таким видом, будто русские воюют с немцами именно из-за него. Их конечная цель – захватить его бормашину и доставить в качестве трофея прямо в Кремль. Но это еще не все. Паула уверяла меня, будто бы не она начала флирт с Виктором, а он с ней. И будто бы он так пристал к ней в такси, что шофер 5 раз оглядывался. А? Какая мисс Европа. Секс-бомба. Со вставной челюстью, атеросклерозом и камнем в печени. Ну, ничего, я им покажу. Нет, ты не волнуйся, ты же знаешь, что я умею быть умной. Нет, я по-прежнему, как ни в чем не бывало, продолжаю встречаться с ней в кафе «Нарцисс» с 5 до 7. Я болтаю с ней о ерунде, о тряпках, о музыке. Не хватало еще, чтобы она подумала, будто бы я. Я ревную. Будьте добры, пожалуйста, еще чашечку кофе.
1: А я вам советую, сударыня, чашечку чая. Ну, дался вам этот кофе. Выпьешь одним глотком, и все. А чай – это удовольствие. Это целая церемония. Берешь так чашечку чаю и... Великолепно. А главное, время незаметно проходит.
0: Да, кстати, сколько на ваших часах времени?
1: 7:30. Вы очень терпеливы, сударыня.
0: Ну, что поделаешь, если моя подруга сегодня так не точна, что, кстати, очень редко с ней бывает.
1: Мне всегда горько, когда нам изменяют старые посетители. Вы помните, у нас на кофеварке работала такая девушка, блондинка.
0: А, да.
1: Так вот она ушла от нас и теперь работает в кафе-бокс в Будде. На днях заходила и рассказывала, что ваша подруга Паула подцепила какого-то мужчину и теперь ходит с ним в кафе-бокс.
0: Не может быть.
1: Я тоже не поверил. Дама в годах. На мой взгляд, это неэтично. А вы как думаете?

0: дипломант всесоюзного конкурса эстрады Леонид Усач. Обычно он рассказывает истории из своей жизни. Иногда это веселые истории, иногда не очень веселые.
1: Леня, пожалуйста, расскажи вот историю, связанную с Леной. Ты не раздумал на ней жениться?
2: Нет, нет, ну что ты? Я на Ленке Кнопкиной больше не женюсь.
1: А что, разве ты был женат?
2: Да нет, ну, ведь как, понимаешь, попросил человек, сделали ей одолжение. Надо же и совесть знать. Месяцы расписаны, давай разводись, как договорились. Ведь как все получилось, как все получилось. Ленка, она ведь в институте учится, на врача, будет зверей лечить. Потому что она в ветеринарном институте, на оленьем факультете, специалист по рогам. Ну вот, ну и на пятом курсе у них началось распределение. И всех вот этих вот специалистов по рогам, их направляют работать на север, в тундру. И Ленку тоже туда же. Но, правда, она от распределения отказалась. Почему? Потому что ведь же не всех отправляют, у которых там какие-нибудь семейные обстоятельства. Этих в Москве оставляют, для этих и в Москве рога найдутся. А у Ленки у нее никаких обстоятельств нету, дома все здоровы, сама она тоже не замужем, детей нету, весит, слава богу, 67,5 килограмм. Вот Ленка и стала из всего.

Я-то сама, может быть, еще и поехала бы. Но у меня мама отсталая, мама протестует. Она прям так и сказала. Говорит, в тундру пусть едут те, у которых в Москве жилплощади нет. Вот Ленка меня и просит. Помоги. А я ей сказал, ну ты сама подумай, ну как я тебе помогу? Ну же я директор какой-нибудь или начальник, ну как я тебе помогу? Она говорит, давай так сделаем, давай распишемся, поженимся, а как распределение в институте кончится, мы с тобой разойдемся. И вы знаете, товарищи, никогда в жизни не был я слабохарактерным человеком, а тут вот... Ну, в общем, ну, пожалел, что ли, я не знаю. Я говорю, чтобы дать тебе ответ, я должен долго и много думать. Давай приходи через час, мы с тобой поговорим. И все это время я, товарищи, думал, думал, не ел, не пил, все время думал. Потом, значит, приходит Ленка. Я говорю, ну, в общем, согласен. Что тут началось, вы себе представьте. Все закрутилось, завертелось. Сразу пошли в ЗАГС, подали заявление. Потом, как положено, через 7 дней пошли опять в ЗАГС расписываться. А там в ЗАГСе вот эта вот девушка, которая регистрирует, вот, которая расписывает, такая, знаете, симпатичненькая, такая курносенькая, такая, в общем, хорошая девушка, она мне очень понравилась. А я забыл всю эту конспирацию и говорю этой девушке, я говорю, девушка, приходите сегодня вечером в кинотеатр «Ударник». Ну, знаете, Ленка тут сразу зашумела. Нет, я должен вам сказать, что первое время жили мы с Ленкой хорошо. Тихо, мирно, у нас как-то все душа в душу, по-семейному. Я ее ни разу не видел, она меня ни разу не видела. На разных квартирах, понимаете? Ну вот, потом звонит Ленка, говорит, моя мама хочет с тобой поговорить. Приходи. Прихожу. Ее мамаша мне говорит, вот когда я выходила замуж, так муж мне сделал, между прочим, свадебный подарок. Вот и ты бы тоже, Леночке, купил бы хоть пальтишко какое-нибудь. Вы знаете, товарищи, я про себя так подумал. Думаю, ну вот людям сделай одолжение, женись на ихней дочке, а они с тебя готовы еще пальто содрать, понимаешь? Я говорю, ну все, довольно, надоела мне эта семейная жизнь, давайте развод, и все. И прям дверью хлопнул и пошел. Через некоторое время суд состоялся насчет нашего с Ленкой развода. Народа на суде было много, как на свадьбе все равно. И судья, понимаете, судья попался такой, знаете, это, миролюбивый, такой душевный, не разводит, и все. Я вижу, дело плохо, думаю, надо как-то выходить из положения. Я тогда встал и говорю, граждане, говорю, судьи, вы же, говорю, не знаете, с кем вы заставляете жить гражданку Лену Кнопкину. Я вам про себя честно скажу. Я же ее, Ленку, каждый день вот этими кулаками бью. Судья спрашивает, свидетели есть? Я говорю, а какие могут быть свидетели, когда мы на разных квартирах живем? Судья говорит, погоди, а где вы ее тогда бьете? Я говорю, где? В подъезде ее бьем, говорю. И тут встает наш комсорг Женька Федоров. Я говорю, товарищ, что это получается? Человек сам на себя наговаривает. Это про меня. Мы его знаем, парень, он честный, справедливый, хороший. И вы знаете, товарищи, стыдно мне стало. Думаю, люди обо мне такого хорошего мнения, а я вот на такое плохое дело пошел. И решил так, думаю, раз виноват, надо свою вину искупать. Я говорю, граждане судьи, не разводите нас с Ленкой. Я так решил, сам еду и Ленку с собой везу на север в тундру. Ленка, как услышала, сразу, знаете, это брык и в обморок. Ее мамаша увидел тоже раз и в обморок. Ну, тут нас, конечно, сразу развели, теперь полный порядок. Только я вам так скажу, товарищи, я на Ленке Кнопкиной больше...

0: Здравствуйте!
1: Доброе утро!
2: Приветствуем вас!
3: Что это? Флейта?
0: Совершенно верно, флейта. И в этом нет ничего удивительного. Ведь, как известно, флейта – атрибут одной из девяти обитательниц легендарного Парнаса, музы лирической поэзии Эвтерпы.
1: А разговор, который мы поведем сегодня, именно о лирике.
2: Не забудем мы, конечно, и о шутке, юморе, улыбке.
3: И песнях. Они, продолжая тему передачи, будут также лирическими.
0: О песнях сегодняшней программы можно дать и более конкретную информацию. Это романсы.
1: Одним из них мы и начнем нашу программу.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.

0: Любовь, несомненно, одна из традиционных тем лирики.
1: Не единственная, конечно.
2: Конечно. И все же очень часто в лирической поэзии или прозе главные персонажи – это любовь. Он и она.
1: Они молоды, красивы.
0: Он, как водится, смел, решителен, способен на отважные, пусть не всегда до конца обдуманные поступки.
1: А она, конечно же, обаятельна, заботлива и рассудительна.
2: Но сатирик, даже этот классический для лирики сюжет, решает по-своему.
1: Она разбудила его, спящего у нее на плече.
2: Автозаводская, слышь?
1: На ухо прокричала она ему.
2: Приходи в себя-то.
3: Чего, уже приехали?
1: Спросил он, просыпаясь. В метро было хорошо. Как всегда в воскресный вечер все ехали нарядные и веселые.
3: А может, до Каховской рванем?
1: Предложил он.
2: Чего это вдруг?
1: Удивилась она.
3: А так просто?
1: Сказал он.
3: Можем мы один раз в жизни до Каховской рвануть?
2: Зачем?
1: Снова не поняла она.
3: Ну как зачем?
1: Засуетился он.
3: Сколько лет уже здесь живем, а никогда до конечной не ездили.
2: Узнаешь.
1: Возмутилась она.
2: А то, что завтра рано вставать, ты об этом не думаешь?
3: А черт с ним! Подумаешь, не проснешься разок вовремя или опоздаешь на работу, а то вообще не пойдешь. Молодые ведь, неужели мы себе не можем позволить плюнуть на все и вот так с бухты-барахты до Каховской?
1: Она немного подумала, потом сказала.
2: Нет, лучше в другой раз. Мне сегодня кое-чего на завтра приготовить надо. Да рубашку тебе простернуть. Вон, у Димки капнул чем-то. Нехорошо завтра на работу в такой идти. А насчет Каховской, так это мы с тобой как-нибудь в другой раз, когда посвободнее будет. Заранее договоримся и рванем.
3: Да брось, давай сегодня.
1: Разошелся он.
3: Подумай, ведь жизнь уходит, а мы ничего не видим. Так в старости вспомнить нечего будет. А сейчас, представляешь, поезд, говорят, за Автозаводской на землю выходит. По ночной Москве, а потом Варшавской. За ней Каховской. Выйдем, прогуляемся. Интересно. Ведь ездят же люди туда зачем-то.
2: Ну ладно, уговорил.
1: Сказала она вдруг.
2: Действительно, бог с ним совсем. Молодые ведь, можно и до Каховской.
1: Но в это время поезд остановился, и приятный женский магнитофонный голос объявил.
4: Автозаводская. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны.
1: Вместе со всеми они вышли из вагона и пошли к остановке автобуса.
3: Не судьба, значит.
1: Вздохнул он.
2: Ну ничего, в другой раз как-нибудь заранее договоримся и рванем.
1: Начала она утешать его.
3: Да я особенно и не расстраиваюсь.
1: Сказал он, пожав плечами.
3: В конце концов и так хорошо день прошел. Спартак выиграл. А завтра на работу с таким пятном и впрямь нехорошо. Вставать опять-таки рано. В общем, я думаю, правильно, что сдержались. Но ж в другой раз точно на все плюнем и рванем. Правда?
2: Правда.
1: Ответила она, и они, счастливые тем, что когда-нибудь совершат удивительное путешествие, поспешили домой.
2: Настроение. Кому из наших слушателей не знакомо такое состояние души?
1: Его навевают музыка, приятные воспоминания, стихи.
0: А иной раз и просто теплый летний ветерок, густой от запаха цветов и трав.
5: Да-да, такое чувство, будто мягкая волна захлестнула тебя с головой. И вдруг непривычной становится накатанная колея каждодневных забот.
2: Хорошо еще, что подобные порывы, как правило, мимолетны, а не то.
3: Под песню ветра и колес бежал по рельсам паровоз. Бежал, бежал, бежал, бежал, но вдруг притих и задрожал. От запаха растений, а вовсе не от лени, остановился паровоз. Потом спустился под откос, вздохнул и, глубоко дыша, поехал к лесу не спеша. Ему кричали: «Не шути, ведь ты совсем сошел с пути!» Да ты без рельсов пропадешь! Ты не дойдешь, ты упадешь! Ему кричали: не ходи, ведь ты ни зверь, ни птица! Постой, послушай, погоди, ты можешь заблудиться! Но он ушел, пыхтя трубой, в поющий лес весенний. Он стал, как видно, сам не свой от запаха растений. Ушел от шума паровоз, от крика и от давки, и в тишине среди берез прилег себе на травке. Лежит на травке паровоз и нюхает цветочки. Стрекочут около колес кузнечики на кочке. Над ним летает стрекоза, листва над ним свисает, и паровозные глаза от радости сияют. Забыл он, что кого-то вез, забыл, что он железный, и звать обратно паровоз теперь уж бесполезно.
2: Друзья, давайте на этой, прямо скажем, сказочной ноте прервем на минуточку наш разговор о лирике и послушаем, как и обещали, романс.
1: Но тему сказки мы все же продолжим, ведь лириками могут оказаться и сказочные персонажи.
0: И даже те, в коих склонность к лирике трудно заподозрить.
5: Что вы этим хотите сказать?
2: Только то, что романс, который вы сейчас услышите, исполняет Баба Яга.

0: Говоря о произведениях лирики, критики используют самые разнообразные эпитеты.
1: Лирику одних писателей и поэтов они называют глубокой.
2: Других – напевной.
1: Третьих – сокровенной.
0: А вот такое сочетание, как «пустая лирика», в критической статье встретишь нечасто.
1: Зато писатели-юмористы частенько выводят в своих произведениях авторов такой вот лирики.
3: Поэт Александр Сидоркин впорхнул в кабинет редактора, размахивая рукописями словно крыльями.
4: «Ах, Алексей Иванович!»
3: — воскликнул он, отрывая от себя одно крыло, рукопись, и кладя его на редакторский стол.
4: «Прошу вас, опубликуйте это!»
5: «Ох!» — произнес редактор, увидев Сидоркина. Потом притянул к себе рукопись и прочел.
6: «Ах, если б мог тебя забыть! Ах, если б мог тебя любить! Ах, как бы я тебя любил! Ах, никогда бы не забыл!»
5: Редактор сначала ахнул, потом охнул, а затем быстро написал на рукописи свою рецензию и протянул поэту.
3: Сидоркин плавно, как-то по-особому бережно взял рукопись и прочитал.
4: «Ох, принесли вы мне стихи! Ох, в них так много чепухи! Ох, чтоб такое предлагать! Ох, совесть надо потерять! Ах!» —
3: воскликнул Сидоркин, смахивая слезу и хватаясь за голову.
4: «Ах, как это все неприятно! Ах!
6: Ох!» —
3: ответил редактор, участливо пожимая плечами.
6: «Ох, как я вас понимаю!»

0: не кажется ли вам, друзья, что наш разговор о лирике носит ярко выраженный сатирический характер? А где же лирика как таковая?
1: А романсы, которые звучат в нашей передаче?
0: Но ведь они же и то шуточные.
2: Ну, в таком случае давайте послушаем самый настоящий романс.
0: Интересно, о чем же?
2: О романсе.

0: лирика давно уже придумана антоним «физика».
1: И в самом деле, лирикам вечно противопоставляют физиков, людей, предпочитающих чарующим мелодиям и колдовским рифмам графическую сухость чертежей и педантичную точность законов естественных наук.
0: И тем не менее, у физиков и лириков есть кое-что общее.
2: Что именно?
0: Ну, например, то, что как лирика, так и физика – это прежде всего творчество, на которое и лириков, и физиков вдохновляют музы.
3: Сверчкову здорово повезло. Весь отдел поехал на экскурсию, а Сверчков опоздал. И вот он заявился в опустевший отдел, сел за свой рабочий стол, и до того грустно ему стало по поводу возникшего одиночества, что решил он заняться чем-нибудь. Либо спецификацию составить, или начертить чего. И совсем уж было собрался составлять ее, как вдруг почуял, прошелестело эдак эфирно что-то по отделу, и услышал он вдруг нежный хрустальный голос.
4: «Инженер, работа творческая!»
3: «Чего?» – опешил Сверчков и, закрутив головой по углам, даже выронил карандаш.
4: «Творческая!» –
3: призывно повторил хрустальный голос. «Муза!» – ахнул Сверчков и в ту же секунду ощутил озарение. Ну и, в общем, к обеду он изобрел вечный двигатель. Вот потом в понедельник-то все удивились, особенно начальник.
5: «Я,
3: – говорит,
5: – удивляюсь на вас, Сверчков, безмерно. Какая вам шлея под хвост попала с этим двигателем вашим? Вечный, вечный. Увеличили бы долговечность ныне действующих процентов на 10. И порядок. А то вот ходи теперь, обивай пороги, утверждение, согласование. Еще, небось, и заявку на изобретение захотите. Ух, горемыка!»
3: Взял Сверчков свой двигатель и отправился скитаться по инстанциям. Скитался, уже и счет обиваемым порогом потерял, а конца скитанием не видно.
6: «Брось ты это дело», —
3: сказали ему как-то сердобольные сослуживцы.
6: «Плюнь ты на двигатель-то, на этот вечный. Поедем лучше на экскурсию, всем отделом едем. Ой, и интересная же экскурсия будет».
2: «Не до экскурсии мне»,
3: — со вздохом ответил Сверчков. Оставшись один-одинёшенек в опустевшем отделе, сел он за свой рабочий стол, закрученился и... О чудо!
4: «Инженер, работа творческая!»
3: Опять услышал он знакомый хрустальный голос. «Муза!» Но Сверчков не обрадовался.
2: «Творческая, а дальше-то что?»
4: «А дальше руки не опускай, человече, помогу я тебе. Сейчас быстренько изобретем машину времени, и окажешься ты в 25 веке, где без труда внедришь ты свой вечный двигатель».
3: В это мгновение Сверчков отчетливо представил себе все чертежи машины времени до последнего размера и даже со спецификациями.
4: «Ну, как изобретатель?»
3: – продолжала муза.
4: «Даешь машину времени?»
2: «Даешь!»
3: – закричал Сверчков, но вдруг осекся.
2: «Нет, уважаемая. Инженер, безусловно, творческая работа, но творчество мое гроша ломаного не стоит, если я изобретение своего внедрить не смогу. Спасибо за предложение, но я уж лучше здесь, в своем веке, останусь. И еще посмотрим»,
3: — гордо сказал он,
2: «как это они посмеют не внедрить мой двигатель еще в нашем веке».
3: Сверчков вскочил и, ощутив небывалый прилив сил, снова ринулся в бой за свой двигатель. Пожелаем же ему удачи. А муза удовлетворенно улыбнулась и растаяла. Ведь ее дело вдохновлять.
0: Наша программа, подготовленная в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио, подходит к завершению.
1: Мы прощаемся с вами.
2: Всего вам доброго, друзья.

0: штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают разорванные швы песка, я наблюдаю свысока, как волны головы ломают, и я сочувствую слегка погибшим. Но издалека я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И я сочувствую слегка погибшим, но издалека. Ах, гривы белые судьбы, пред смертью, словно хорошея, по зову боевой трубы взлетают волны на дыбы, ломают выгнутые шеи, и мы сочувствуем слегка погибшим, но издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь, и посочувствуют слегка погибший ей издалека. Придет и мой черед во след, мне дуют в спину, гонят к краю, в душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и тоже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека. Но в сумерках морского дна, в глубинах тайных, кашалотьих, родится и взойдет одна неимоверная волна. На берег ринется она и наблюдающих поглотит. Я посочувствую слегка погибшим им издалека.
1: По-разному складываются судьбы театральной молодежи. И очень часто многое зависит от первых сценических шагов. От того, под руководством какого режиссера начинается профессиональная деятельность молодого актера. В 1974 году был создан молодежный театр, труппа которого сформирована из выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по классу народного артиста Советского Союза профессора Игоря Петровича Владимирова. Молодежному коллективу предоставили малую сцену театра имени Ленсовета. Для молодых актеров создали благоприятные условия работы. Ученики профессора Владимирова стали теперь актерами театра, которым руководит их учитель. Они сразу прочно вошли в репертуар молодежного театра, а некоторым из них поручили роли и на основной сцене. Впрочем, в массовках театра имени Ленсовета его главный режиссер занимал всех молодых актеров. Свой творческий путь на профессиональной сцене выпускники института начали под руководством опытного режиссера-педагога, хорошо знающего их. Да и он сам не сомневался, поручая сложнейшую заглавную роль в пьесе Карла Чапека «Мать» совсем еще юной Лиде Мельниковой. Послушайте запись беседы с актрисой, сделанную театроведом Ангелиной Белой.
2: Лида, скажите, пожалуйста, как складывался ваш репертуар после окончания института?
3: После окончания института я сыграла Ларису в «Бесприданнице» Островского, Диану в «Собаке на сене». Этот отрывок, он вошел в спектакль «Как нарисовать птицу», которая сейчас идет на молодежной сцене. Мать в пьесе Карла Чапака «Мать». И ворону в «Снежной королеве», которая сейчас совсем недавно вышел спектакль этот. То есть приходится играть самые разнообразные роли. От глубоко драматичной, вот как «Мать» в пьесе Карла Чапака «Мать», и легкой комедийной в роли вороны.
2: Это ваши основные роли?
3: Да, это основные этапы работы.
2: А работа над какой из этих ролей вам наиболее запомнилась?
3: Пожалуй, наиболее запомнилась мне работа над ролью матери, потому что она заняла наиболее длительный, наиболее важный творческий процесс. Началась эта работа еще в институте. Будучи студенткой, еще ничего не знающей о материнском чувстве, не испытавшая себя как актриса, я вдруг столкнулась с возрастной ролью. Ну, в задачу режиссера и в мою личную задачу не входило передать какую-то возрастную краску при раскрытии этого характера. Ведь пьеса по мысли настолько глубока, настолько богата, что это важнее, значительнее, чем передача самих фактов. Игорь Петрович даже подчеркивал, что не нужно наносить грим, просто нужно передавать всю драматичность судьбы этой женщины. Да и сама пьеса Карла Чапака, она остро драматичная. Много, конечно, по содержанию своему символично, но я не хотела показывать мать символической фигурой. Она для меня самая обыкновенная, простая, конкретная женщина. Она единственная из всех, кого я вижу. И эта роль мне очень нравится. Мне кажется, что любая актриса, которая взялась бы за исполнение этой роли, была бы счастлива. И каждый раз, выходя на сцену, я радуюсь, испытываю радость встречи с драматургом, автором пьесы, радость встречи со своей матерью. И каждый раз волнуюсь, поскольку идея, которую несет в себе эта пьеса, очень близка всем гуманным людям, всем людям, которые против насилия, против войны, против несправедливости.
1: Сейчас прозвучит сцена из этого спектакля. В спектакле мать разговаривает не только с живыми детьми, но и с теми, кто погиб. Погиб и ее муж на несправедливой захватнической войне. Его роль играет Юрий Соловей.
4: Ты мне никогда об этом не рассказывал. Так значит, ты погиб только потому, что твой полковник отдал вам нелепый приказ?
5: Да, милая, да. Зато оказалось, что я был прав, а это чего-нибудь достоит.
4: Так, ты думал об одном доказать, что ты прав. А о нас-то не подумал? О том, что я ожидаю пятого ребенка, ты тоже не подумал?
5: Я думал, дорогая, думал. Попадешь в такую переделку, столько передумаешь, ты даже себе представить не можешь. Валяюсь в этом ущелье, думаю, через 3 месяца получил бы отпуск, вернулся бы домой. Думаю, надо тихо-тихо войти в прихожую, снять шашку, поставить в угол и на цыпочках войти в комнату. Навстречу Ондра поздоровается, как взрослый.
4: Здравствуй, папа.
5: Здравствуй, малыш. Ну что нового в школе?
4: Ничего особенного.
5: А Ержи начнет показывать свою механику.
4: Это, папа, я сделал сам.
5: Умница, малыш, умница. А двойня начнет пялить на меня глаза и спорить, кто первый заберется ко мне на колени.
4: Я первый.
5: Ну ладно, ладно, ладно. Валяйте оба сразу, только не ссорьтесь. А жена? Мы не видались больше 1/2 года.
4: Я ждала тебя, Рихард.
5: Подойдет ко мне. Я обниму ее. Она обмякнет, как будто у нее совсем нет костей. Только еле слышно скажет.
4: Рихард.
5: Что я мог поделать, дорогая, если этот идиот-полковник сказал, вы, кажется, майор, боитесь. Причем сказал это в присутствии всех офицеров. А ты бы сама, дорогая, ну что бы ты сказала, если бы была при этом?
4: Я сказала бы, иди. Этого снести нельзя.
5: Ну вот видишь.
4: За это я тебя и полюбила. За это и сейчас я тебя люблю. Ты не представляешь, что творится в сердце женщины, когда она вот так безрассудно, так по-женски полюбит. Я не знаю, но мне страшно нравилось тебе это. Отвага, фанфаронство. твое легкомыслие, честность. Я не знаю, почему мы такие. Я, наверное, была влюблена, глупа, с ума сходила, но даже сейчас я не вынесла, если бы ты чем-нибудь унизил себя.
5: Ну вот видишь, дорогая, а если бы я тогда отказался?
4: Нет, нет, ты меня не лови на слове. Я тебя любила бы по-прежнему. А ты бы вышел в отставку, жил бы здесь с нами, копал бы грядки в огороде, писал бы мемуары, а я тебя любила бы по-прежнему. Может быть, немного по-иному. Нет, я знаю, ты бы очень тосковал без этой вашей воинской чести, но мы это как-нибудь бы пережили вдвоем. Но, по крайней мере, я не была бы одинока. Я могла бы заботиться о тебе,
5: ну да, ухаживать. Как о человеке, который ни к чему не пригоден, умеет только тосковать.
4: А ты не
5: думаю, дорогая, чтобы ты этим довольствовалась.
4: А мне и так очень малым приходилось довольствоваться.
5: Знаю, знаю, ну знаю. Моя майорская пенсия, которая осталась после меня.
4: Было 5 детей, Рихард. Ты не представляешь, как это трудно для одинокой женщины. Вы, мужчины, не имеете ни малейшего представления. Это что? Это одежда, обувь, еда, школа. А потом все снова. Одежда, обувь, еда, школа. 10 вертеть в руках каждую тряпку. Высчитывать каждый грош. Что вы в этом понимаете? Конечно, конечно, геройства тут никакого. Но без этого, мой дорогой, тоже не обойдешься. Ну что? Что ты так смотришь на меня? Видишь, как переменилась?
5: Нет, милая. Ты у меня красавица. Ты стала... Ты лучше, чем была.
4: Не болтай глупости. Мы живые, страшно меняемся. А ты нет. А ты нисколько не изменился. Такой, как был. Мне даже стыдно, что я такая старая. Знаешь, столько навалилось. Было так трудно без тебя.
5: Ну, от меня от тебя тоже было немного проку.
4: По крайней мере, я не была бы одинок. Особенно трудно мне стало сейчас. Дети стали взрослыми. И мне начало казаться, что я их не всегда понимаю, а ты бы лучше их понимал.
5: Я? Почему ты так думаешь? Я бы тоже с ними не сговорился, дорогая. Ну, что я понимаю в медицине или... В авиации или в тех глупостях, которыми забита голова у нашей двойки.
4: Ты имеешь в виду политику?
5: Ну да. Я-то был просто солдат и больше ничего.
4: Нет, я знаю, ты хотел, чтобы они тоже были солдатами. Но когда ты погиб, я сказала себе нет. Я считала, медицина, техника, что угодно, только не военная служба. Пусть занимаются чем-нибудь таким, от чего не надо умирать. Ты не представляешь, каких трудов стоило мне им дать образование. Ну, а что из этого вышло?
5: А что, детка? По-моему, вот теперь-то ты на них жаловаться не можешь.
4: Как тебе сказать? Ой. Ах, Рихард, как это ужасно быть матерью. Перестаешь быть человеком. И я в свое время была отчаянная, сбежала из дому, ради тебя ничего не боялась. А теперь я готова кричать на всех. Не отдам. Не отдам. Я и так уже достаточно отдала тебя, нашего Ондру.
2: Лида, а как вы отнеслись к тому, что после такой сложной роли, как роль матери, вам поручили небольшую роль вороны в «Снежной королеве»?
3: Да, мне показалось это несколько неожиданно. Когда я прочитала пьесу, я думала, что это характерная роль. Это действительно так и оказалось. Но когда я стала потом работать, для меня это было просто наслаждение, отдых. Ворона играла как нечто новое, нечто неожиданное для меня, потому что в этой роли несется радость, радость общения, радость творчества. И в противоположность матери роль вороны очень маленькая, занимает немного сценического времени, но эта роль яркая, необычная. Мне было очень интересно работать над ней.
1: В сцене из «Снежной королевы» роли исполняют Герда, артистка Лупиан, Ворон, артист Варухин, Ворона, артистка Мельникова.
6: Дорогая Герда, позвольте представить вам мою невесту, придворную Ворону. Она будет рада. Здравствуй, Клара.
7: Здравствуй, Карл.
6: Здравствуй, Клара. Здравствуй, Клара.
7: Здравствуй.

0: интересные новости. Сейчас ты раскроешь клюв от удивления.
1: Говори скорее, скорее, это интересно, крайне интересно.
0: Кей нашелся.
1: Кей, кра-кра.
2: Вы не обманываете меня. Где он, что с ним? Он жив, кто его нашел?
0: Ах, кто это?
1: Дорогая Клара, позволь тебе представить эту девочку. Ее зовут Герда.
2: Герда?
0: А, вот чудеса.
2: Здравствуйте, Герда.
3: Не мучайте меня, скажите, где Кей? Что с ним? Он жив, кто его нашел?
1: Шурла-мурла, Кей, курла-мурла, Герда.
0: Шурла-мурла утром, курла-мурла принцесса, шурла-мурла, Кей.
1: Шурла-мурла утром, курла-мурла принцесса.
0: Месяц.
1: Назад.
0: Принцесса.
1: Дочь.
0: Короля.
1: Пришла к королю
0: и
1: говорит.
0: Папа.
1: Мне.
0: Очень.
1: Скучно.
0: Подруги.
1: Боятся.
0: Меня.
1: Мне.
0: Не с кем.
1: Играть.
2: Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, но зачем вы мне рассказываете о королевской дочери?
1: Но, дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете. Шурла-мурла утром, курла-мурла, Кей. Мне не с кем играть,
0: сказала дочь короля.
1: Подруги нарочно проигрывают мне шашки,
0: нарочно подаются в пятнашки.
1: Я умру с тоски.
0: Ну ладно, сказал король,
1: я выдам тебя замуж.
0: Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается.
1: Устроили смотр.
0: Все пугались, войдя во дворец, но один мальчик ни капельки не испугался.
2: И это был Кей?
1: Да, это был он.
0: И все молчали, как рыба, он так разумно разговаривал с принцессой.
2: Еще бы, он очень умный, он знает сложение, вычитание, деление, умножение и даже дроби.
1: И вот принцесса выбрала его. И король дал ему титул принца и подарил ему полцарства в придачу. Вот оттого и был устроен во дворце пир на весь мир.
2: Карл, а вы уверены, что это Кей? Ведь он еще мальчик.
0: Конечно. Принцесса тоже маленькая девочка, но ведь принцессы могут выходить замуж, когда им вздумается.
1: Дорогая Герда, вы не очень огорчены тем, что Кей забыл бабушку и вас. Как говорят сороки, последнее время он был груб с вами.
2: Я не обижалась.
0: А вы не побоитесь, что Кей не захочет с вами разговаривать?
2: Захочет. Пусть он только напишет бабушке, что он жив и здоров, и я уйду. Идемте, идемте во дворец. Я так рада, что он не у снежной королевы.
0: Ах, нет. Нет. Я не очень люблю детей. Они вечно дразнят меня и Карла. Они говорят, Карл у Клары украл кораллы. Нет, вы не такая девочка. Идемте. Ночью мы проберемся во дворец. Я знаю все ходы и выходы. Вперед!
1: Вперед!
0: Вперед! А вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
2: Нет. А вы уверены, что принц это и есть Кей?
0: Конечно. Я сама сегодня утром слышала, как принцесса говорила: Кей, Кей, поди-ка сюда,
1: поди-ка сюда.
2: Наверное, это вперед.
1: Верность, храбрость, дружба
0: разрушают все преграды.
1: Ура,
0: ура, ура, ура, ура.

0: над спектаклем «Мать» вы работали и в институте, и в театре со своими педагогами-режиссерами.
1: Да.
0: А в «Снежной королеве» и в других спектаклях вы встретились с режиссерами, которые не преподавали у вас в институте. Подготовил ли вас институт к такой встрече? То есть к работе с новым для вас режиссерами, к самостоятельной работе?
1: Ну, на этот вопрос можно просто коротко ответить. Да, институт готовит нас всех, выходящих из его стен, к работе с любым режиссером, столкновению любыми неожиданностями, с любыми трудностями, которые могут встретиться нам.
0: Лида, сейчас мы говорили с вами о театре. А вы были заняты и в радиоспектаклях, вы выступаете в качестве ведущей в программе «Товарищ по радио» и часто встречаетесь с совершенно новыми для вас режиссерами. Считаете ли вы, что институт вас подготовил и для работы на радио?
1: Несомненно, это ощущается при встречах с любыми режиссерами на радио и на телевидении, в кино тоже.
0: Вы в кино тоже снимались?
1: Да. Снялась в двухсерийном телевизионном фильме «Великое противостояние». Режиссер Дубровин.
0: Значит, институт готовит актеров широкого профиля. Актеров, которые могут работать и в театре, и на радио, и на телевидении, и в кино?
1: Да, конечно. Мы просто с удовольствием играем не только в театре, на радио. Мы рады просто любой новой работе, потому что это новое общение, которое не может быть неинтересно для актера. И всегда, когда мы выступаем на радио или телевидении, это вновь и вновь общение с новыми людьми, новыми спектаклями, ролями, которые никогда не могут стать неинтересными для актера.
0: Вот вы говорили интересно о том, что новое общение никогда не может быть неинтересно для актера. Вы общаетесь не только с актерами, режиссерами, но и с людьми других профессий. И вот мне интересно, я знаю, что вы ездили на БАМ. Что дала вам эта поездка?
1: Мне кажется, что в этом плане очень многое. Во-первых, мы увидели новых людей, лесорубов, простых рабочих, которые там были. И ощутили мы обстановку, в которой они работают. Заразились ею. Нам было интересно увидеть, как эти люди работают, как воспринимают нас. Ну, то есть, нужны ли мы им? Да, действительно, мы нужны были. Потому что эти люди ждали нас. Несмотря на трудности чисто технические, с которыми мы к ним добирались. Но рабочие БАМа все-таки ждали концерта, и нам было очень интересно общаться с ними. И каждый человек из них был нам по-своему интересен. Просто об этом долго рассказывать, если к примерам переходить.
0: Лида, вы заняты не только в спектаклях молодежного театра, но и в спектаклях на основной сцене театра Ленсовета. Там вы встречаетесь с мастерами театра. Как складываются взаимоотношения мастеров сцены с молодыми актерами?
1: Мне кажется, что те актеры, которые играют на основной сцене, очень внимательно относятся к нам. Они следят за нашей работой. Если встречаются трудности у нас, они помогают с удовольствием. Бывает, что на нашей молодежной сцене заняты актеры Большого театра. И эти актеры для нас служат примером. Они ведут за собой, как бы сказать. Нам очень важно общаться с такими актерами тоже, потому что мы у них черпаем опыт. Они делятся с нами своими знаниями. Они обогащают нас.
0: Иными словами, вы подтверждаете давно известную истину, что работа с мастерами театра – это тоже школа актерского мастерства.
1: Это тоже школа актерского мастерства. У нас сейчас создался такой контакт молодежи театра с его мастерами, который нас, как я уже говорила, обогащает.
0: А теперь, Лида, я хочу, чтобы вы сказали несколько слов не о театре, а о поэзии, которую вы любите. Какие поэты вас привлекают?
1: Меня привлекают самые разнообразные поэты. Мне нравятся и романтические поэты, и классики. Это поэты совершенно... Мне нравится открывать новых поэтов для себя. Я никогда... Например, сейчас вот увлекаюсь Тагором. открыла для себя. Мне нравится восточная поэзия красотой своей. Вот, например, вот такие его поэтические строки. «Как золотистый пахучий мед этот утренний час течет». Ну, с чем еще можно сравнить? Это Восток в этом, аромат Востока. Мне очень нравится японская поэзия краткостью мысли, образностью. Еще немного слов я хочу сказать об одном поэте. Это Джозеф Киплинг. Он участвует в нашем спектакле «Мать» в качестве автора песни, которая идет в этом спектакле. Но сейчас я хочу просто прочитать одно из его стихотворений, которое называется «Заповедь». Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной, и маловерам отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них, умей прощать, и не кажись, прощая, великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтаний, и мыслить, мысли не обожествив, равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов, когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой. Будь прям и горд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Ну, я люблю поэзию, потому что это необычный мир. Мир, куда хочешь постоянно идти, потому что он богат. Мне кажется, что каждый найдет там для себя все, что хочет. Стихи Рабиндраната Тагора. Как золотистый пахучий мед этот утренний час течет. Я пью его медленно, он тягучей влагой струится, и песня безмолвна моя, как утомленная птица. Я слышу, как сердце мое, дыхание земли вобрав, до краев наполняется ароматами трав, как вся трепещет душа моя, как в ней ракочет поток бытия, в себя вбирая и свет, и прах, качая и жизнь, и смерть в своих неизбывных волнах. Я слышу, в моей крови деревья ведут разговоры, в моей крови перекликаются птичьи хоры, ропот вселенной, рождение дня. Океаном весь мир омывает меня, и безмолвный напев мне слышится в том океане, и небо струит мне в глаза синеву расстояний. О, любимая, чем же тебя одарю, встречая зарю? Не рассветную ль песней, но солнце все горячей, и заря угасает от жгучих его лучей. Жаркий ветер повеял колебля рдяный венчик ее на дрожащем стебле. Лепестки осыпаются, ослабев, замирает напев. Что ж тебе подарить? Может быть, самоцветы, нанизанные на нить?

от душистого дуновенья, замрёшь на мгновенье, и этот нечаянный дар живой будет навеки твой. Блуждая в садах, мой прекрасный друг, очарованно глядя вокруг, ты заметишь вдруг, как выскользнет луч из вечерней зари. Посмотри на него, посмотри, он коснется мечтаний твоих трепетом тайных чар. Бери этот дар, мой нечаянный дар, бери богатство мое в зорницах, мерцающих нощно и денно. Оно возникает мгновенно и исчезает мгновенно. У него названия нет, но запомни его приметы. Воздух вдруг запоет, зазвенят на ногах браслеты. Я и сам не знаю к сокровищнице пути. Руками ее не взять, словам до нее не дойти, так возьми же сама, что сочтешь ты всего желаний, всего чудесней, тем дороже подарок, чем он нежданий, чем неизвестней, как дуновенье, благоуханье, цветок или песня.

0: С добрым утром, друзья!
1: С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.
0: Уже по этому многоголосому хору вы, дорогие радиослушатели, можете судить о том, как много гостей собралось у нас в студии. Здесь и постоянные участники нашей передачи, и те, чьи имена вам пока что неизвестны. Открывает же нашу сегодняшнюю программу певец Леонид Серебренников и вокально-инструментальный ансамбль «Рапсодия». Итак, в эфире веселая песенка
2: спортивных

0: килограммов 300 не рвануть.
1: Над штангой он присел, но сколько не пыхтел, ее он двинуть с места не сумел.
0: Ну что же, нет так нет, не там еще побед. Как видно, мой удел велосипед.
1: Под звуки марша он спешит скорее здесь седло и слышит на трибунах шум, и тут же, как назло,
0: поехал мой велосипед куда-то в кривь, ось. Не понимаю до сих пор, откуда там возник забор.

0: у них везде полно друзей. А нужен, в общем-то, пустяк, разок рекорд побить.
1: Вот и решил однажды я, что я не хуже каждого. Могу все лавры в спорте пунчить. И не угас мой пыл, я спорю.

0: Ну что ж, в эти дни действительно многие болельщики, забыв покой и сон, спешат на стадион. Ведь сейчас в Москве проходит международный футбольный турнир на приз газеты недели. Принимает участие в нем и чемпион страны, московская команда «Спартак». Сегодня в гостях у «Доброго утра» один из ведущих игроков этой команды. Но прежде слово нашему корреспонденту Регине Дубовицкой.
1: Если бы перед началом прошлого футбольного сезона кто-нибудь сказал, что «Спартак» будет чемпионом, это можно было бы принять не за слишком удачную шутку.
2: Даже мы не думали, что это будет так. И когда кто-нибудь утверждал, что мы выйдем на первое место, ребята дружно смеялись и говорили: «Отдел фантастики рядом».
1: Представляю вам моего собеседника.
0: Мастера спорта международного класса, кандидата в олимпийскую сборную команду Советского Союза, спартаковца Юрия Гаврилова.
1: Юра, а как вы пришли в «Спартак»? Другими словами, вы помните, как началась ваша спартаковская жизнь?
2: Как не помнить? Меня на следующий день назначили дежурным по команде. Прежде всего, я должен был разбудить в 8 утра всех на зарядку. Ночью я вообще не спал, вскакивал через каждые 10 минут и проверял часы. Только где-то под утро заснул, просыпаюсь, смотрю на часы, ой-ой-ой, проспал. Скорее бужу своего соседа по комнате, нашего вратаря Рената Досаева, и говорю: «Ты беги в одну сторону коридора, поднимай ребят, а я в другую, понимаешь, проспали». Словом, переполох мы устроили страшный, подняли почти всю команду, и только потом выяснилось, что со сна я перепутал время, и было всего 5 часов утра.
1: Зато вы свой первый день в «Спартаке» запомнили навсегда.
2: Да, по-моему, этот день запомнили все наши ребята.
1: Юра, наверное, нашим болельщикам будет любопытно узнать, как вы вообще стали футболистом? Ведь не родились вы сразу спартаковцем. Ваши первые шаги в футболе?
2: Ну, футбол я играю с детства. Во всяком случае, когда я был в первом классе, старшие ребята нередко приглашали меня играть вместе с ними. Я этим доверием гордился страшно. Зато наши противники, соседские мальчишки, всегда были против моей кандидатуры. Они говорили, что я такой маленький, и что они меня просто на поле не замечают. А я, мол, пользуюсь этим и забиваю голы. Кстати, когда я пришел в «Спартак», я тоже особыми внешними данными не отличался. Ребята даже шутили, мол, Гаврилова лучше всего выпускать на поле во втором тайме. Он такой худенький, что никто не заметит 12-го игрока на поле, а нам 11 будет подмога.
1: Зато теперь, это уже я как болельщица говорю, вас на поле трудно не заметить. Но вы еще так и не рассказали, как же вы все-таки пришли в большой футбол?
2: В футбол я попал благодаря болельщикам.
1: А как это получилось?
2: Работал я на заводе, а в свободное время играл в заводской футбольной команде. И вот как-то раз после игры подходит ко мне незнакомый человек и говорит: «Вам нужно обязательно встретиться с Константином Ивановичем Бесковым. Если вы хотите, я эту встречу устрою». Слово болельщика. Ну, конечно же, я хотел. Только я очень сомневался в том, что эта встреча состоится. Но через несколько дней мне позвонили и сказали, в какой день прийти на тренировку.
1: Выходит, незнакомый болельщик сдержал свое слово?
2: А вы знаете, футбольные болельщики – это вообще удивительные люди. Даже знаменитый хоккейный клич «Шайбу-шайбу» придумали именно они.
1: Футбольные болельщики именно?
2: Да, а это было так. Однажды, когда хоккеист Борис Майоров вышел в составе футбольной команды «Спартак» на матч с «Пахтакором», спартаковские болельщики, увидев на зеленом поле знаменитого хоккеиста, стали подбадривать его криками: «Шайбу, шайбу!» И вот с тех пор так и пошло. Как хоккей, то сразу все: «Шайбу, шайбу!»
1: Вижу, вы тоже хоккейный болельщик.
2: Еще бы. Я за нашу сборную, знаете, как болею. Особенно, когда играет Валерий Харламов. Впрочем, у нас в семье все болельщики, но главный – дочка. Если уж по телевизору показывают игру нашего «Спартака», ее спать не уложишь. А когда она была маленькой...
1: А сколько ей сейчас?
2: Да уже 3 года.
1: Солидный возраст. Так что же было, когда она была маленькой?
2: Когда ей было 2 года, на вопрос, как зовут папу, она всегда отвечала так: «Моего папу зовут Юра Давай». Понимаете, она привыкла к тому, что когда играет «Спартак», все члены моей семьи сидят у телевизора, переживают. А когда в кадре появляюсь я, все обязательно говорят: «Юра, давай». Вот дочка и решила.
1: Что вас так зовут, да?
2: Да. А сейчас, когда начинают передавать по телевизору футбол, она тут же берет мяч и начинает носиться по комнате, как угорелая. И вот недавно, жена рассказывала, только комментатор сказал, что я гол забил, как наша Марина тут же закричала: «Ура! Да как шарахнет мячом в сторону ворот». Она стоит возле окна 2 стула, и это у нее называется ворота.
1: Ну и как, попало?
2: А как же, прямо в окно. И, конечно, в дребезги.
1: Точное попадание. А главное, надолго останется в памяти. А вот вам, Юра, какой из ваших голов запомнился больше всего?
2: Ну, пожалуй, тот, который я забил в игре с «Локомотивом». Это был самый смешной гол в моей жизни. Я ударил по воротам чуть ли не середины поля, 40 метров. Да так не точно, что даже не стал следить за полетом мяча, а побежал к своим воротам. И вдруг слышал на трибунах шум, аплодисменты. Ребята меня поздравляют. Оказалось, что сильный ветер изменил направление полета, и вопреки расчетам вратаря мяч влетел в самый угол ворот.
0: Мы благодарим вас за веселый рассказ. Желаем спартаковцам дальнейших побед и и готовы выполнить любую вашу просьбу. Что бы вы хотели услышать в нашей передаче?
2: Если можно, пусть споет наш любимый певец Карел Гот.
0: Ну что ж, это вполне в наших силах. Тем более, что в нашем распоряжении имеется одна любопытная запись. Вот она.

Москве любимой побывать, видеть ваши глаза, слышать громкий смех. Я готов каждый день петь для всех. Лай, лай, эй, эй-я, эй-я, эй-я, готов.

0: Já to neumím říct. Já nevím proč. Nikdo to neví.
1: А это уже смеется не Владимир Винокур, в исполнении которого только что прозвучала дружеская пародия на известного чехословацкого певца Карла Готта, а сам Карел Готт. Дело в том, что когда он был гостем московского радио, мы показали ему эту веселую запись, он улыбнулся и тут же сказал: «Если уж в добром утре поют о моем желании быть гостем Олимпиады, то, надеюсь, хоть один лишний билетик на московские Олимпийские игры мне перепадет».
2: У микрофона журналист Георгий Яковлев. Прошу вас, продолжайте свой рассказ.
1: А если говорить серьезно об отношении Карла Готта к спорту, то он увлекается игрой в теннис. Не раз во время московских гастролей его можно было в утренние часы видеть на кортах парка культуры и отдыха «Сокольники». Любит легкую атлетику и, конечно же, как и все его соотечественники, страстный хоккейный болельщик. Может быть, именно поэтому в свою новую концертную программу Карл Готт решил включить и спортивные песни. По секрету могу сообщить слушателям «Доброго утра», что весной певец вновь приедет в Москву и покажет здесь свою новую работу. Но это пока в будущем. А сейчас, слово самому Карлу Готту.
0: Доброе утро, дорогие друзья. Я советовался с моими друзьями, вместе с ними. Я искал много новых, остроумных слов для начала. Как вас уже с первого слова развеселить? Один друг советовал, в Москве будет скоро Олимпиада, попробуй войти на сцену как спортсмен и закричи какие-нибудь спортивные лозунги. Но я потом наконец сказал сам себе: Карел, почему искать необыкновенных, неизбитых слов для начала? Ты пришел к своим друзьям, ничего не говори, просто спой.
1: И Карел Готт решил сегодня так и сделать. Он дарит всем своим почитателям популярную русскую народную песню «Коробейники».

снова песня. Она, конечно, не столь почтенного возраста, как только что прозвучавшая мелодия, но, судя по вашим письмам, друзья, эта песня тоже многим из вас нравится. Поэтому, несмотря на то, что в ней речь идет о весне, мы решили включить ее в наше январское «Доброе утро». Я говорю о песне Алексея Мужукова и Анатолия Поперечного «А мне покоя нет», поет Ольга Зарубина.

0: А сейчас, друзья, я приглашаю к микрофону постоянных участников «Доброго утра» артистов Виктории Лепко и Зиновия Высоковского. Как ведущие, я знаю, что вы, дорогие коллеги, пришли к нам в гости не с пустыми руками, а с
1: сюрпризом.
0: Именно так, сюрприз.
1: Называется новый рассказ «Шутка» писателя Льва Новожженного,
0: который мы вам сегодня и прочтем.
1: Мне надоели упреки в том, что я гвоздя забить не могу. В конце концов, это унижает мое мужское достоинство. В воскресенье, когда никого не было дома, я взял и вбил гвоздь в стену на самом видном месте. Совершив свое дело, я уселся и стал ждать жену, предвкушая, как она удивится и, наверное, не поверит, когда узнает. Я даже начал немного злиться, что время идет, а ее все нет и нет. Наконец, жена пришла, отягощенная сумками и окруженная нашими детьми. «А у меня для тебя сюрприз», — сказал я.
0: «Интересно, какой?»
1: — заинтригованно спросила она. Я увлек ее в комнату и подвел к гвоздю. «Вот», — сказал я.
0: «Юра, я глазам своим не верю. Неужели это ты?»
1: «Я!» — гордо кивнул я.
0: «Сам?»
1: «Конечно, сам!» — подтвердил я, скрывая, что все-таки четверть гвоздя забил сосед и пряча за спиной перебинтованную левую руку.
0: «Великолепно! О, изумительно! И вы посмотрите, как прямо вбил!»
1: Я скромно потупил глаза.
0: «Ой, да что ж я так стою? Нужно сейчас же звонить маме, родственникам. Такая новость! Представляю, как они будут ошеломлены!»
1: Целый час после этого я принимал по телефону поздравления от наших многочисленных родственников и знакомых. Дядя Боря даже сказал, что теперь он верит, что я не совсем пропащий человек и кое на что способен, и что в будущем я, несомненно, совершу такое, что все просто ахнут. Когда поздравления иссякли, я прилег на диван и стал наслаждаться заслуженным отдыхом, а жена шикала на детей. «Тихо, папа отдыхает!» Еще некоторое время, возвращаясь домой, первым делом я подходил к гвоздю и любовался. Приезжали и гости, чтобы своими глазами посмотреть на мою работу. А потом мы купили шкаф, который, к сожалению, никуда нельзя было поставить, кроме как к той стенке, в которой красовался мой гвоздь. Гвоздь пришлось вытащить. Это сделал за 3 рубля Василий Васильевич, жековский слесарь.
0: Следующую страничку нашей передачи мы начнем вот так.

0: Я рада сообщить всем любителям эстрады, что всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» готовит к выпуску новую долгоиграющую пластинку на концерте Леонида Утесова. Эта пластинка во многих отношениях не совсем обычна. Во-первых, все записи, вошедшие в ее программу, сделаны не в студиях, а в концертных залах. И поэтому, слушая их, вы ощущаете живую атмосферу зрительного зала. И во-вторых, кроме песен, на этом диске записаны и короткие веселые сценки, которые обязательно включал в свои концерты Леонид Утесов. Ведь он всегда был прекрасным рассказчиком. Вот, например, один из его микрорассказов. Леонид Осипович вспоминает о разных сценических курьезах.
1: Разные курьезы бывают. Смешные очень вести получаются. Вы, наверное, заметили, когда вы сидите в театре, если идет пьеса, ну, скажем, даже трагедия, ну, Шекспир, Гамлет или Отелло, Король Лир, кульминационный момент пьесы, когда герой говорит монолог, скажем, быть или не быть. Вы сидите завороженные, блестящий актер играет, но если в этот момент появится на сцене кошка случайно или собака пойдет, вы сразу не будете уже смотреть на актера, только на эту собаку или кошку. А что сделает эта собака или кошка? Из этого соревнования еще ни один актер никогда не вышел победителем. И вот у меня был такой случай. У меня было чудесное настроение. Я выступал в прекрасном Одесском театре. Я пел песню, была у меня такая очень лирическая песня. «Ты помнишь те встречи, Чикита?» Это такая лирика, великолепная песня. Я пою эту песню, и вдруг вижу, как с правой кулисы выходит кошка. И так идет по авансцене, по рампе. Я думаю, тут я уже горю. Но я смотрю, публика смотрит на меня, так заинтересованно, слушает, так на кошку посмотрит, не обращает внимания. Я допел песню, выбежал за кулисы, там стоял старик-бутафор, я закричал: «Кошки по сцене бегают, черт знает что, что у вас тут творится, кошки!» Он стал: «Тише, что вы волнуетесь? Эта кошка каждый вечер выходит на сцену, ее вся Одесса знает, и никто не обращает внимания».
0: Вот так тепло принимали зрители Утесова рассказчика. И те из наших слушателей, кому не довелось побывать на его выступлениях, могут убедиться в этом, послушав пластинку на концерте Леонида Утесова. На этом же диске записаны когда-то очень популярные песни композитора Модеста Табачникова «Ленинградские мосты».
1: Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. В те дни неповторимые один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее, на первое свидание на Троицком стоял.

Сова повстречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катею, у всех была симпатия, у каждого...

весною незабвенною, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а по

Продолжая нашу передачу, я хочу вас спросить, друзья, какой из музыкальных инструментов вам больше по душе? Флейта или туба? Именно этот вопрос волнует одного музыканта, героя веселой песенки, который сейчас прозвучит в исполнении популярного ансамбля из Федеративной Республики Германии Михаил Винбенд. Конечно же, флейта лучше, решает музыкант. По крайней мере, с нею легко можно сесть в любую маленькую автомашину. А попробуйте-ка уместиться в малолитражке с большой тубой. Ничего у вас не получится, и вы опоздаете на концерт.

0: В начале нашей передачи я уже говорила о том, что сегодня к нам в студию, наряду с постоянными участниками «Доброго утра», пришли и те, для кого сегодняшнее выступление в нашей передаче будет первым выступлением в «Добром утре». Итак, представляю вам наших дебютантов, победителей всесоюзного конкурса артистов эстрады Галину Коньшину и Юрия Непомнящего. Вы услышите в их исполнении сценку «Мама». Представьте себе кабинет директора зоопарка. Роль директора играет Юрий Непомнящий. В кабинет входит милая старушка. В этой роли Галина Коньшина. Итак?
1: Я вас слушаю.
2: Дело в том, что у меня есть внук. Маленький, 6 лет.
1: Так.
2: У меня к вам просьба. Не могли бы вы показать моему внуку мамонта?
1: Кого?
2: Мамонта.
1: Чучело, да? Это вам надо в зоологический музей. У нас зоопарк, у нас эти живые животные.
2: Так а мне как раз и нужен живой мамонт.
1: Простите, вы кого имеете в виду? Волосатых слонов Эллипхас примигениус, которые вымерли во второй половине ледникового периода?
2: Совершенно верно. Но то, что вы сейчас перечислили, я как раз имела в виду.
1: То, что я перечислил, оно вымерло, и в настоящий момент этого нет.
2: Я понимаю, что это непросто. Я поэтому к вам, к директору, и обратилась.
1: Поймите, здесь даже я, директор, бессилен.
2: Но мы ведь ему уже пианино купили. Чешскую. Петров, знаете, с таким трудом достали, привезли и поставили. А учиться он не хочет.
1: Ну а я-то тут при чем?
2: Мальчик очень любит животных.
1: Вот и прекрасно приводить его к нам. У нас сотни животных, мы их всех покажем.
2: Ну, этих он уже всех видел. А я ему пообещала мамонта. Он сказал, что тогда он будет учиться на пианино, понимаете? Я вас очень прошу. Знаете, он у меня такой прекрасный мальчик.
1: Да вы поймите, если бы у меня был хоть один живой мамонт, я бы, конечно, показал бы вашему замечательному мальчику. Я даже думаю, что и мамонт с удовольствием посмотрел бы на такого замечательного мальчика. И на его бабушку. Но поскольку мамонта нет, то и показать такой возможности у нас нет. Нет ее, понимаете?
2: Это я понимаю, конечно. Но я вас прошу, в порядке исключения, одному мальчику показать мамонта.
1: Вы возьмите энциклопедию, там русским языком написано, что мамонты вымерли много тысяч лет назад. Понимаете, много тысяч лет назад. А вы только сейчас похватились. Ну где же вы были-то много тысяч лет назад, а? Простите меня к телефону. Алло, да, Егор Иванович. Ну, конечно, куда мы будем переводить наших мамонтов? Тут бегемотов.
2: Ничего, я не слышала.
1: Что вы не слышали?
2: Ничего.
1: Слушайте, что вы делаете? Такое лицо? Оговорился человек, я хотел сказать бегемоты.
2: Пожалуйста, ради бога, если вам надо мамонтов называть бегемотами, хоть крокодилами. Я не собираюсь никому об этом рассказывать. У меня какая просьба? Вот этого вот вымершего, которого вы назвали бегемотом, показать моему внучку на живого.
1: Ну нету их, понимаете, нету.
2: Ну, может быть, в конце месяца будут, или в конце квартала для платы. Я подожду. А может быть, на складе есть?
1: Ну, на каком складе? Хорошо, я сейчас позвоню. Вот, может быть, своим ушам вы поверите. Василий Андреевич? Нет его. А кто это со мной говорит? Ну ладно, это не важно. Скажите, пожалуйста, у вас мамонты или мамонт есть? Есть. Вы, пожалуйста, слыхали? Есть, говорит человек. Есть. Алло, как есть?
2: Ой, ну теперь уж позволите, наверное.
1: Пусть это недоразумение, вы что, не понимаете? К телефону подошел, очевидно, сторож. Если спросить, есть ли у них ихтиозавры, он тоже скажет, что есть.
2: Я ж понимаю, у вас могут быть неприятности. Давайте сделаем так.
1: Как?
2: В любое время, когда вам это будет удобно, я выведу мальчика якобы погулять.
1: Так.
2: А вы выведете своего этого. Того якобы на прогулку. В условленном месте мы с вами встречаемся. Но делаем вид, что мы не знакомы. По условному сигналу я толкаю мальчика и говорю, справа это мамонт.
1: А я, значит, толкаю мамонта и говорю, слева это мальчик. А рядом она сама.
2: Чудно. Значит, мы с вами договорились?
1: Когда вечером директор зоопарка пришел домой, он обо всем, естественно, рассказал своей жене. Та его внимательно выслушала, вздохнула и сказала.
2: Да, жены всегда все узнают в последнюю очередь. Но я надеюсь, что мне-то ты покажешь.
1: Кого?
2: мамонтов.

завершает наше сегодняшнее доброе утро песня. Называется она «Земляничная поляна». А написали ее Владимир Мигуля и Илья Резник. У микрофона один из авторов, композитор Владимир Мигуля.

Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Авторы песенки спортивных болельщиков Роман Майоров и Виктор Май. Вела передачу Тамара Кузина, режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Татьяна Плисова, редактор Регина Дубовицкая.

Выдающийся советский писатель Андрей Платоныч Платонов родился в 1899 году в Воронеже в семье слесаря-железнодорожника. Трудовой путь Платонова начался рано. 15-летним подростком он идет работать на завод, чтобы помогать отцу содержать семью. В эти же годы Платонов начинает писать. Вначале это стихи, которые уже после революции вышли в свет отдельной книгой, а потом и рассказы. Первый сборник рассказов Андрея Платонова «Епифанские шлюзы» был опубликован в 1927 году. Платонов проработал в советской литературе около 30 лет. Большое место в его творческом наследии занимают рассказы, написанные на антивоенную, антифашистскую тему. Рассказы «Полотняная рубаха», «Мусорный ветер», «Неодушевленный враг» хорошо знакомы читателям. Мы предлагаем вашему вниманию один из таких рассказов «По небу полуночи». Он создан Платоновым в дни, когда весь мир напряженно следил за борьбой испанского народа против фашизма.

0: лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили приготовиться к ночному перелету на боевой машине. Задание строго секретно. Маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом. Зуммер вышел из штаба на улицу южно-баварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко задумчивое лицо начальника штаба части. Точно ему действительно было над чем задумываться. Точно он не был всего лишь исполнителем чужой воли. Зуммер улыбался так же, как и грустил, безмолвно и не меняясь в лице. Он привык молчать. И впечатления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания. Незаметные ни для кого, безопасные и бесполезные.
1: «Да, меня зовут Эрих Зуммер. Время сделало свое дело, все стало для меня невозможным. Даже любовь. Год назад я жил в казарме под Лейпцигом. И мне понравилась Клара Шлегель, девушка, служившая в нашей столовой. Я приблизился к ней, подружился с ее семейством. Я ходил по вечерам в ее дом, чтобы беседовать и гулять с ней по парку. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей. Но ведь каждому хочется удостоверить перед другим свою ценность. И вот однажды, видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, я сказал Кларе о русских, об испанцах, что они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле. Клара проницательно на меня посмотрела и затем ответила, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии.
2: Да, я так ответила Зуммеру. Я Клара Шлегель. Я добавила даже, что ему не стоит служить в авиации и что я сама о том позабочусь. Так ему было бы безопасней, да и мне спокойней.
1: А все-таки арестован я не был. Должно быть, в тайной полиции тоже свой непорядок. Клара Шлегель, конечно же, сообщила. В благородство или в остаток ее человечности я не верил. Ей не от кого было научиться или привыкнуть к этим вещам. Ей, захваченной фашизмом в 13 лет от роду. Да и я не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. У полиции же, видно, руки до меня не дошли, или они схватили кого-нибудь другого. Им ведь все равно. Была бы лишь деятельность.
0: Поздно сейчас уже вспоминать об этом, Эрих. Прошел год, как вы не виделись с Кларой Шлегель, и 8 месяцев с того момента, как ты приехал из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня, после захода солнца, ты улетишь через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей, чтобы громить народ бедняков, надеющихся, как сказал их земляк Дон Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.
1: Да, я должен лететь. Надо только привести себя в порядок, побриться, приодеться. Такова традиция.

0: Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. До вечера нужно было бы выспаться, но ему не хотелось тратить на сон свое последнее прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо. Большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы.
1: А ведь я похож на Рица, черт бы меня побрал. Надо было нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле. Просто объявлено, что они есть. А кто скажет нет, того просто железом по голове и в тюрьму. Да, по такому способу можно заставить верить и в гномов, и в кобальдов.
0: По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагеротипы предков и хозяина этого крестьянского дома. Целые умершие поколения. Они были счастливее нынешних людей. Но почему? Мучимый, тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдания.
1: Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости. А где она могла научиться уму и чести? Ты любить по-настоящему не можешь. Любит ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки. А ты не вытерпел, ты обиделся. Ты подлец, Эрих Зуммер, ты ничего не понял. Ты все превратил в свое обиженное настроение, и ты сегодня улетаешь в Испанию. В Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались сироты, и чтобы сирот затем превратили в рабов.
0: Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни. Простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мякоти земли. Две ракиты росли у той дороги на выходе ее из деревни. Теплый ветер задумчиво шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это все было близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости. Им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что, когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы. Они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там. И оттого действия людей для них незаметны.
2: Но ведь я-то еще не мертв. Мне 28 лет. Я хочу жить, потому что я умираю, потому что меня убивают.
0: Он знал, как обессилил его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, не способные утешить даже одного человека, например, Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся с огбенной жизнью, который даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственную возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательно смертельного удара, но в беззащитности.
1: Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера,
2: Весь мир посылает свои сигналы, и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в оплату и в благодарность. Точно я та нерождающая, мертвая земля, в которой посеянные семена лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Как трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти. А ведь я живу, как умираю. Может быть, поэтому я, кажется, начинаю понимать, как мне следует теперь жить.
0: Зуммер знал Кёниха около года. Он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал в маневрах. Как штурман, Кёних был обыкновенный работник, даже плохой. Однажды при дневном безоблачном небе на высоте 1500 метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кёниха постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма. Свет веры, а также проницательности и подозрительности. Он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и к восторгу. Зуммер, наблюдая Кёниха, чувствовал иногда содрогание. Не от того, что штурман верил в фашизм. Вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека. Так пусть он верует. Но от того, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем прирожденными, естественными. И Зуммер тогда содрогался. Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кёниха. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшим летчиков, у Кёниха стояли слезы в глазах. Слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.
2: «Ну что ж, я дам тебе возможность умереть за отчизну. Но ты умрешь не за ту отчизну, которую себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил».
0: Машины одна за другой пошли в воздух, и после короткого перестроения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Фридрих Кёних сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий скромный свет горел над доской приборов против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц. Одни хмурясь, другие улыбаясь, третьи, важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты. Они показались ему детскими рожицами –

0: Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте. Он не желал изнашивать моторы форсировкой, экономил горючее и не опасался французов. Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь след, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался. Это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо в Ниццу, либо к Пиренеям. На доске приборов вспыхнула красная лампочка с надписью «Штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его с Кеннихом.
1: «Послушайте, Зуммер, мы подходим к испанской границе. Под нами впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс. Если бы у нас были бомбы, мы могли бы немного снизиться и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой».
2: «Я военный летчик, а не авантюрист».
1: «А никто бы и не узнал. У французских поездов хорошие скорости. Нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя, и никто бы не узнал. Нельзя было бы доказать, чей самолет бомбил. Решили бы, что красный испанский или итальянский. А потом похоронили бы пассажиров и забыли».
2: «Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле. А итальянцы, они наши союзники. Но я передам нашему командованию, что вы считаете способными на бандитизм. А меня подговаривали напасть на французский экспресс».
1: «Не советую, Эрих».
3: «Послушайте, Кенниг, а ведь мы, если на бреющем полете ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть».
1: «Конечно, можно! Хорошо бы попробовать».
3: «Вы настоящий парень, Кенниг. Я таким и представлял вас».
1: «Ну что вы, Зуммер, вы меня еще плохо знаете».
4: «Я убью его. Убью. Он и ему подобные хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтоб мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга. А это все равно, что нас убить. Это хуже. Это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой. Мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле. Потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком. Кенниг, он ни в чем не чувствует нужды. И он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишить земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе. Это ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могил. Но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что добыл для себя мировую истину и теперь питается ею себе на пользу. Я бедняк, я печальный человек, я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним. И поэтому я убью Фридриха Кеннига. Мне почему-то кажется, что я прав».

0: А Кенниг, наверное, думает, что он прав. Но я уже не могу сдержать свою жизнь, и я убью его. Пусть наши общие мысли и горе восстанут на их веру и одержимость.
1: Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли 4 машины отряда. И гул мотора самолета Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин. Это ровное нерушимое пение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящее туловище мчащихся тяжелых птиц.
0: Скоро Испания. Мне пора.
1: Он быстро вынул револьвер из кобуры и, полуобернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело 5 пуль одной струёю. Фридрих Кенниг поник и привалился вправо к борту мертвой головой. Флагманская машина стала набирать высоту. Перинеи были покрыты мощным туманом. Сверху, под звездами, туман казался черным. Он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики. Зуммер не последовал за флагманом. Он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался вслед, быстро нагоняя их. Подошедший к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и по-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскости засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок. Машина словно украсилась в огне иллюминации. Пули секущим потоком ударили по головному самолету флагмана от винта до хвоста, потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение, по крайней мере, половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса. Остальные 3 машины в воздухе обтекли своего флагмана и продолжали свой путь на сбавленной скорости, точно в размышлении, медленно выстраиваясь одна за другой. Погнавшись за ними, Эрих Зуммер слегка опустил нос машины, а потом вновь тронул гашетку и начал рассекать изо всех трубок своих пулеметов задний самолет отряда. Машина противника, вращаясь и скручивая собственное пламя, бьющее из ее корпуса, уходила под ним вниз, чтобы вонзиться в землю или раздробиться о скалу.
0: «Кончено!»
1: Эрих вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него. Зуммер оглянулся на покойного штурмана. Тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира.
0: «Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира. Они, кто хотел превратить жизнь в игру и в этой игре, выиграть. Они предполагали в своем жалком сознании, что действительность лишь шутка, а у них не доставало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям. Так пусть же они спят мертвыми».
1: Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающиеся рассветом будущего дня, первоначальной зарей нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию. Летчик пошел опять к берегу земли. Клочья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такой покорной, радостной мощью, Точно Эрих летел в свое, давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье. Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Машина села на безвестное поле, притеревшись к неровной земле. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер к себе на колени и задремал до рассвета.

0: Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Это был картофельный огород, через который пролегала дорога, взрытая тяжелыми повозками. Зумер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля, республиканская или фашистская, и не заблудился ли он. Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверное, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время. Эрих Зуммер подошел к тому жилищу. Деревянная дверь лежала у крыльца, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная крыша и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.
1: Этот дом я запомнил как свой собственный. Там была всего одна комната. В ней было прибрано, чисто. Кто-то уже убрал мусор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха. А в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчуган лет 7 или 8. Его большие глаза были широко открыты, как утренний рассвет. Но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился на меня, чужого человека, а сам не видел или не понимал меня. В его взоре не было ни страха, ни удивления, ни вопроса. Не скрою, мне и самому было страшно, но все-таки я к нему наклонился. «Где твоя мама? Она ушла за водой?»
0: Эрих Зуммер ждал ответа напрасно. Мальчик сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на лямке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядевшие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего, будто он находился в сновидении или видел что-то другое, от чего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.
1: И тогда я поднял ребенка на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел у меня на руках и даже в утомлении прильнул к моему плечу. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание убегающей под нами земли. Я дошел с ребенком до самолета и усадил его на свое место в кабину. Потом я порылся в своей сумке и дал ему шоколад. Самому мне пришло время заняться штурманом. Минуту затратил я на размундировку Фридриха Кёнига, а затем, открепив его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю. Потом я спустился сам из машины, отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Я успел только заметить, что крови из Кёнига почти не вышло, и штурманское место осталось чистым.
0: Я наблюдал за Эрихом в это время. Он казался растерянным. Мальчик-испанец покорно жевал шоколад, но забывал или не мог глотать его. Поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он жевал его и жевал равнодушно. Зуммер, наконец, попросил мальчика глотать шоколад и показал ему, как это надо делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой. Затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на своем языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, кто ему говорил что-то изнутри его души, и опять быстро начинал говорить в ответ кому-то.
1: Нет, я не оставлю его жить одного. Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер. Я буду работать и драться, я не устану и не погибну.
0: Зуммер усадил мальчика на место штурмана, прикрепив его лямками к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота.
1: Да, момент был забавный. Я приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора. Но, внимательно поглядев вперед, я раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники. Человек 40 или больше. Посмотрев в бинокль, я догадался по одежде и темным лицам, что это фашисты. Их кавалерийский отряд. И тогда я пустил мотор и пошел в разбег, держа направление прямо на них. Машина быстро приблизилась к всадникам, и в ту же минуту, не отрывая самолета от земли, я взял гашетку пулеметов и начал сечь огнем заметавшихся кавалеристов. Я стрелял и стрелял, пока не почувствовал, что пулеметы перестали, наконец, отвечать. И наступила над миром странная тишина, от которой в ушах возник звон и сознание, что работа моя, трудная работа солдата, подошла к концу.
0: Да, пулеметы Эриха через несколько секунд стрельбы замолчали. Они истратили весь свой боевой запас. Зуммер выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка. Или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

0: эфире радиоспектакль «Такая у нас работа». Пьеса Владимира Соколова, стихи Юрия Каменецкого, музыка Кирилла Акимова. В главных ролях Виктор Хохряков, Галина Анисимова, Игорь Ахлупин, Лариса Коровкина. Стихи читает Леонид Зверинцев. Композиция и постановка Анатолия Липовецкого.
1: Давно прошла военная пора, а мы с тобой не ведаем покоя. Мы огненного дела мастера, и в мирной жизни, как на поле боя. Металл горит, и плавится земля, и дышит пламя яростно и жарко. Огонь на себя, огонь на себя, огонь на себя принимает пожарный. Взорвется нефтью море синева, взметнется ль пламя, поле выжигая. Иду в огонь, такие есть слова. Иду в огонь, работа есть такая. Металл горит, и плавится земля, и дышит пламя яростно и жарко. Огонь на себя, огонь на себя, огонь на себя принимает пожарный.
2: Опасно рев сирен, опасно и цвет машин, как цвет пожара, красный, красный. И нет войны, а люди в касках. Такая служба. 0-1.

0: Как только будильник зазвонил, я накрыла его рукой. Мите еще можно поспать, сегодня у него дежурство. Мне не нравится его вид последние дни. И спит он плохо. Вот и сейчас я протянула руку, а его уже нет. Уже встал. Сидит на кухне. Ты что так рано поднялся?
1: А? Не спит что-то. На дежурстве отосплюсь.
0: А почему за сердце держишься?
1: За сердце? Разве здесь сердце? Никогда его не чувствовал. Это хорошо, что ты сказала, что здесь сердце.
0: Мить, ну я серьезно. Ведь не мальчик ты. В твоем возрасте.
2: Дмитрий Михайлович, а вам в вашем возрасте при сложных пожарах не трудновато? Возраст не дает себя знать.
0: Митя, ты что молчишь? Ты меня слышишь? Митя!
1: А? А, возраст, говоришь? Я в душ. Наташка спит, не буди ее. Я сам разбужу.
0: Я должна была бы привыкнуть. 20 лет вместе. Его дневные и ночные дежурства. Для меня это всегда ожидание беды. Ведь работа его — идти в огонь, спасать людей. Как в песне. Идти в огонь — такая есть работа.
3: Все я помню девчонку на свадьбе негромкой.

0: для меня ты все та же девчонка. Как в начале, как в самом начале.
1: Солнце из-за неожиданно раскрытой шторы было настолько ярким, что я зажмурилась. Это папа. И меня стало наполнять какой-то пронизывающей радостью, то ли от солнца, то ли от предвкушения совершенно беззаботного дня, каникулы. А может, от воспоминаний о вчерашнем вечере?
2: Дочкин! Наташкин!
1: Это он меня всегда так зовет. Когда я была маленькой, я очень хотела быть мальчишкой. И папа мое имя с тех пор переделал в мужское. А когда мне худо, он до сих пор успокаивает меня словами. Выше голову, будь мужчиной, ведь ты же мой сынок.
2: Дочки, мама завтракать зовет.
1: Ну, пап, ну еще чуточку.
2: Ну, спи, спи. Я без тебя позавтракаю.
3: Митя, Митя, пора, иди, пора. Пускай поспит. А я тебе, кстати, без нее за столом расскажу, с кем ее вчера с балкона видела.
1: С кем? Да ничего ты не могла видеть, ведь темно же было.
3: А я тебя по платью узнала.
1: По платью, а Колю?
3: Ну, такую каланчу ни с кем даже в темноте не спутаешь.
1: Ну, мамаша, гречневая каша, и все сразу папки выкладывать.
3: Нет, это я еще не все выложила.
1: Молчи.
2: Подъем.
1: Есть подъем. Ну-ка. Марш из комнаты.
3: Ну, пошли, пошли. А на кухне кипел чайник, шпел сковородка, и совсем мирно тикали ходики.
2: Выросла.
3: Да.
2: А что между ними вчера было-то? Целовались, что ли, с Николаем?
3: Да я-то откуда знаю? Я телевизор смотрела, на балкон даже не выходила. Только слышу, как Надка дверь тихонько открыла, замок щелкнула и стоит у двери, в комнату не входит. И так долго-долго стояла и хихикала. А с той стороны по азбуке Морзе кто-то ее имя выстукивал. Я и подумала, Николай. А сейчас сам слышал точно, Николай.
2: Смешно. А ты хитрющий у меня, оказывается.
3: Слышишь, зашлепала.
1: Сплетничайте. Нехорошо. Вот я в вашем возрасте. Ой, родители, а кто я буду в вашем возрасте? Не знаете? И я не знаю. Иду умываться.
3: Ну, садись, ешь, садись. О чем задумался-то?
2: Этот Николай. По азбуке Морзе говоришь?
3: Угу.
2: Он радиотехникой, что ли, увлекается?
3: Да он парень вроде самостоятельный. На все руки мастер. Слышала, как мать его соседки рассказывала, что где-то в саду детском или в яслях взялся он с двумя своими друзьями фигурки зверюшек разных сделать.
2: Для детей?
3: Да.
2: Это хорошо. Помнишь, когда Наташка маленькой была, какого я во дворе жираф соорудил? Со всех соседских дворов к нам детишки бегали на жирафе. Покататься.
3: Да, но это немножко другое дело было.
2: Как это другое?
3: Ну, как тебе сказать? Ну, ты это как подарок, что ли, тогда сделал? Для дочки, для ее сверстников. Ну, понимаешь, а Коля, он подрабатывать решил. Ну, чтобы на мотоцикл заработать.
2: Заработать?
3: Да.
2: Ну, что ж, это тоже хорошо.
3: Да.
2: Ну, значит, уже умеет что-то, раз зарабатывает. А из чего же они этих зверюшек делают?
3: Да как будто из труб металлических варят.
2: Что же он, профессию сварщик приобрел? Когда же он успел?
1: С добрым утром, папочка. С добрым утром, мама.
3: С добрым утром, садись.
1: Что это у вас? Такие мордашки без меня кислые стали.
2: Да, мама уже про Колю рассказывала. Он где-то профессию сварщика успел освоить. Молодец.
1: Сварщика? Колька? Да ты что, мам? Он такой же сварщик, как я, космонавт. Это им какой-то тип сварочный аппарат на вечерние часы дает. Ну, не безвозмездно, конечно. Тип этот в тепленьком виде на холодной скамеечке отдыхает. Но ребята подрабатывают с его аппаратом.
2: Слушай, Наташа, а где они эту выгодную работу совершают?
1: Не знаю. Могу узнать. У него от меня тайн нет.
2: Дочкин, ты узнай сегодня же, хорошо?
1: Хорошо.
2: Так, ну, время. До завтрашнего утра, родные мои.
3: Митя, ты осторожнее будь.
1: Ой, мамашка ты моя, всегда так папу провожаешь.
2: Ну, а что со мной может случиться, Клаша? Пора привыкнуть. Вы здесь будьте осторожнее. Дочка, у Николая обязательно узнай, сегодня же.
1: Узнаю.
2: Я газеты из ящика с собой возьму.
1: Хорошо. Только ты не забудь завтра притащить. Сегодня там программа по телевидению на следующую неделю.

0: программу на следующую неделю. Почему-то мне, когда еще раздавались его шаги в коридоре, захотелось его окликнуть. А мне вдруг возникло ощущение, что я не сказала ему чего-то главного, не сделала для него чего-то важного. И не потому, что он был, безусловно, обеспокоен легкомыслием Николая. Я подошла к окну с надеждой, что он обернется.
1: Ты что, мам?
0: Да ничего, дочка, ничего. Ну, это со мной всегда так, когда он уходит на дежурство. Больше 20 лет так, понимаешь?
1: Понимаю. Понимаю, мам. Я ведь уже взрослая.
0: Да. Ну вот, теперь он не обернется. Яков Яковлевич из второго подъезда к нему подошел, видишь?
1: Спешит как.
0: Да.
1: Будто папа специально дожидался.
2: Доброе утречко, Дмитрий Михайлович.
3: Здравствуйте, Яков Яковлевич.
2: На дежурство?
3: Так точно, на дежурство.
2: Извините, нам по дороге. Вы знаете нашу больницу, где я заведую? Хозяйством заведую, номер 11. Вот здесь, за углом, на Красноармейской.
3: Я по долгу службы, Яков Яковлевич, все больницы и детские учреждения обязан знать в своем районе.
2: А, вот-вот. Извините.
3: Чего?
2: Я человек любознательный. Вот если не секрет, конечно. Ну, хотя мне-то вы сказать можете. Почти обязаны, так сказать. Я ведь тоже, между нами говоря, ответственный за противопожарное состояние больницы. Так сказать, ваш кадр отчасти. Как же это с обувным комбинатом-то у вас получилось? Не досмотрели? Ведь склады минут 20 горели, а пожарные с таким опозданием явились. Ах, сколько, говорят, добра-то народного сгорело. Ведь сердце ж кровью обливается. Ой, говорят...
3: Сгорела, к счастью, тара. Ага. Ящики пустые горели.
2: Что вы говорите? А ведь мне-то говорили...
3: Кто говорил?
2: Знающие люди.
3: Ох уж эти все знающие люди. Плоды своего больного воображения, передающие как действительный факт. Причем, как правило, шепотом.
2: Да, да, да, да, да. Есть, есть у некоторых такая вот слабость.
3: Кстати, можете рассказать этим знающим действительный факт.
2: Да?
3: Прибыли мы тогда на пожар с опозданием, потому что ночной сторож, то ли со сна, то ли с перепуга, вместо адреса комбинат при вызове свой домашний адрес указал. И хорошо, что из соседних домов заметили пламя и нам сообщили. Кстати, все сообщения о пожарах фиксируются по времени на магнитофонную пленку. Сообщение о пожаре поступило только через 25 минут после его обнаружения. У нас так служба поставлена и так части расположены, что через считанные минуты после вызова мы до самой отдаленной точки города добираемся. Так что успокойте все знающих своих друзей и сами не волнуйтесь.
2: Ну, какие это мои друзья? Что, сплетники? Одно им слово. Да и мне-то волноваться нечего. У меня все в ажуре. Я люблю, чтобы все было чисто, аккуратно.
3: Вот это и для нас важно. Вам кажется, направо.
2: Совершенно верно. Всего доброго!
3: Я иду по улицам. Город набирает свой рабочий ритм. Спешат люди. Утро стоит солнечное. Улыбки. Много улыбок. Море улыбок. И хорошо мне идти среди этой улыбающейся толпы. Их глаза скользят и по моей фигуре. И изредка я в них вижу некоторые замешательства или недоумения. Это видимое несоответствие моей седой головы и трех маленьких звездочек на моих погонах. Я подхожу к зданию с тремя закрытыми воротами. Здесь мои товарищи по службе. В этом здании все до мелочей знакомо. Ведь именно отсюда мы бросаемся в бой с огнем, когда нас позовут на помощь. Вот приподнялся мне навстречу крепко сбитый, застенчиво улыбающийся паренек. Сережа Петров. Не очень ладится дело у него на учебном плацу, хотя парень сердцем горяч. Но он служит у нас первый год, а мастерство приходит не сразу. И сегодня, как обычно, занимаемся боевой подготовкой на учебном плацу. На полосе с препятствиями идет борьба за секунды, которые в нашей практической работе могут оказаться решающими.
4: Петров, повторить упражнение.
5: Есть повторить.
6: Разбег, разбег.
4: Подставить смех. Начали.
5: Товарищ капитан, я самостоятельно поработаю и освою преодоление малого забора. Один.
7: Товарищ капитан, разрешите, я займусь с рядовым Петровым?
4: Разрешаю, товарищ старший лейтенант.
7: Послушайте, Петров. Петров, со мной в детстве вот такой случай был. Надо сказать, на уроках физкультуры я выше собственного живота прыгнуть не мог. На меня уж рукой махнули. И вот загорелся дом соседской. А от горящего дома голубятня загорелась. Лестница сразу рухнула, и поблизости никакой другой нет. Да голубей тоже, конечно, никому дела нет. Дом спасают. А голуби курлычут, зовут на помощь. Разбежался, прыгнул я на голубятню. Схватился руками, подтянулся, выпустил голубей. А потом взглянул вниз и кричу: ребят, помогите спрыгнуть, я боюсь. Вот, замер потом делали. На 2 метра почти прыжок совершил. Рекорд. А почему? Голуби на помощь звали.
5: Спасибо, Дмитрий Михайлович, я понял.
7: Ага. А ведь сколько нам всяких рекордов приходится в своей работе устанавливать. И не для славы они нам нужны. Так что... ты на самолюбие свое, дружок, наступи. Пустяк оно, самолюбие-то, по сравнению с той бедой, которая может позвать тебя на помощь.

0: Мелькнули синие мигалки, машины красные прошли, прошли, и яростно и жарко огни в глазах его зажгли. Он на негнущихся протезах стоит и смотрит, смотрит вслед, и кажется живым протестом и против бед, и против лет. А памяти незаживающие ранения нанесены. В войну погибшие товарищи, погибшие после войны. В отставке он. Но как отставить от службы сам себя бы смог? Как мог бы сам себя представить без дружбы верной, без тревог? И две медали... Две медали пожарный носит отставной. Две за отвагу на пожаре в ряду с геройскую звездой.
1: Юпитер, я Вологда. Перехожу на прием.
2: Вологда, я Юпитер. Докладывайте.
1: Я Вологда. По указанному адресу прибыли.
3: Вот сюда, Дома там ни того нет. Она-то в магазине работает, мальчонку в садик водит. А из-под двери дым идет.
1: Дверь вскрывать.
4: А ну давай сюда.
1: Сидорчук, окна откройте.
5: Есть.
1: Отключите проводку, Петров.
6: Есть.
1: Отставить воду, зря перекрытие прольем. Так управимся.
4: Хорошенькое платьице было.
1: На стул повесьте.
4: На радость хозяйке.
1: Утюг на плиту поставьте, он свое дело сделал. Как же эта соседка-то ваша? На работу ушла, а утюг на платье оставила.
3: Так у нас что-то утром со светом мудрили. Отключили. Ну, видно, хотела погладить, а света нет. Вот она и забыла. А я за молоком ходила, на пенсии я. Возвращаясь, чувствую, вроде паленым пахнет. Вот вам я и позвонила.
1: Ну, спасибо, что вовремя позвонили. А то большой бы беды не миновать.
7: Да. Спасибо вам, милые.
3: Всего вам всего спасибо. Хорошего.
1: Спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
4: Хорошая старушка, бдительная.
8: Я принял часть сравнительно недавно, после окончания высшей инженерной пожарно-технической школы, и я был уверен, что, принимая новое подразделение, смогу в короткий срок вывести его в число передовых. А в поведении старшего лейтенанта Сенцова Дмитрия Михайловича, в его опеке над молодыми, в том, как он мои четкие распоряжения часто переводил на какой-то почти домашний язык, я видел попытку поставить преграды заводимому мною строгому уставному порядку. Я не мог тогда, вызывая Сенцова, предположить, что через несколько часов жизнь заставит меня пересмотреть мои позиции, в которые я так веровал в свои 28 лет.
9: Товарищ капитан, старший лейтенант Сенцов явился по вашему вызову.
8: Дмитрий Михайлович, мы с вами работаем вместе уже полгода. Слов нет, у вас есть чему поучиться, опыт, умение работать на пожарах, увлечь за собой людей. Но вот я замечаю, подчас возраст дает себя знать, силы уже не те, а? Поймите меня правильно, я хочу с вами работать, но район у нас трудный, вызовов много. Может, найти работу полегче, а? Не оперативную, ну, скажем, на профилактике.
9: Я всю жизнь тушил пожары, спасал людей. Скажите прямо, если я устарел, отправьте на пенсию.
8: Вот и обиделись, я ведь от чистого сердца. Честно говоря, я подчас боюсь за вас. Годы есть годы.
9: Разрешите идти, я подумаю.
8: Подумайте, Дмитрий Михайлович.

0: Признаться, мне было очень жалко его. Но жизнь есть жизнь, думал я, и приходит время, когда уже трудно оставаться на том посту, которому посвятил всю жизнь. Это неизбежный процесс, и мы должны честно смотреть фактам в глаза.
1: Улица Нефтяников, дом 43, квартира 107, 8-й подъезд. Как поняли?

0: прибыли. Никто не встречает, дыма не видно. Восьмой подъезд.
1: Вот, лифт работает с комфортом.
2: Квартира 107, запах дыма нет.
3: Братцы, дверь ломайте, здесь горит.
1: Подождите, что у вас горит?
3: Будь другом, душа горит и тело вонь просит, а жена сперла.
4: Товарищ старший лейтенант, пожар номер 2.
0: Где пожар? В больнице номер 11. Капитан Мальков уже там. Горит на лестничной клетке, сильное задымление, в больнице идет сложная операция.
1: Из-за этого подонка добрых 3 минуты потеряли.

0: Товарищ капитан, разрешите принять на себя защиту операционной.
1: Действуйте.
0: Петров!
2: Я!
0: Сидорчук!
2: Я!
0: Со мной! Взять кислородно-изолирующие противогазы! Пошли!
1: Сделайте перекличку выведенных больных.
3: Хорошо.
1: Используйте для эвакуации запасной выход со второго этажа.
3: Со второго этажа?
4: Мы его гвоздями забили. Для порядка, от родственников.
1: Заботкин! Взломать запасной.
2: Есть!
1: Продолжить эвакуацию.
0: Сидорчук!
5: Я?
0: Чтобы до электропроводки огонь не дошел. Если замкнет, тогда вся операция будет сорвана. Сдерживайте огонь. Струю левей давай. Вот так. Сейчас прибудут другие подразделения, помогут нам. А сейчас держаться. Знаешь, как пламя разгулялось.
6: Товарищ старший лейтенант, смотрите, вот человек ползет.
0: Наверное, потерял ориентацию. Сидорчук, вынести его вниз.
6: А вы, Дмитрий Михайлович?
1: Я продержу.
6: Вас нельзя здесь оставлять. Очень опасно.
0: Выполнять приказания.
6: Есть выполнять.
0: Петров, продвиньтесь немного вперед. Там огонь шипит, значит, вода ему не нравится.
2: Есть.
0: В голове у меня зазвенели молоточки, а перед глазами встали лица Наташки, Клаши. Они что-то говорят мне и смеются, а я не слышу. Молоточки так громко стучат, то ли в ушах, то ли в висках.
4: Ну вот и хорошо. Хорошо. А мы с Сидорчуком испугались. Все. Огонь отступает.
0: Со стороны внезапно ударила струя воды. Она окатила меня и Петрова. Это на помощь прибыли пожарные из соседней части. Помещение наполнилось шумом воды, и хотя еще кругом горело, но огонь уже сник, ослабел треск горящих конструкций.
7: Фух, как тут дымно. Закрыть дверь. Давайте будем через другой выход. Пойдемте скорее на воздух. Спасибо и от меня, и от пациента моего.
0: Скажите, доктор, жить он будет?
7: Вашими заботами. А что-то вы, спаситель наш, вы мне не нравитесь. Дайте-ка руку.
0: Это от дыма, ничего страшного. Всего вам доброго.
7: Нет, а я о вашем состоянии все-таки нашему терапевту расскажу.
0: Не успеете. Отбой. Уезжаем.
4: Ведь под лестницей совсем неожиданно вспыхнуло. Я не виноват. Комиссия была. Так я временно там решил все сложить, что вид портило. И аккуратненько все так это полиэтиленом завернул и полиэтиленовую занавесочку соорудил. Аккуратненько так и все, чистенько.
8: А за этой занавесочкой то Бочков, то Антонов из седьмой палаты потихоньку от врачей покуривали. Им врачи строго-настрого запретили курить, вплоть до выписки. Да и по их примеру другие сюда забирались. Я по окуркам сужу. Каждый день выгребала. От Казбека до дымка.
4: Вот видите. А я, так сказать, ваш кадр. Я вот в дружеских отношениях с товарищем старшим лейтенантом Сенцовым состою. Соседи мы.
0: Вы, Яков Яковлевич, совершили проступок. И за него вам придется отвечать.
1: Дмитрий Михайлович, ко мне в машину.

0: Клаша?
1: А?
0: Ну, как у вас дела?
1: Ой, чего ты вдруг звонишь?
0: Да так, знаешь, соскучился.
1: Мить.
0: Что?
1: Тебе что завтра на завтрак приготовить?
0: Ты мне про Натаньку расскажи, про себя. Что делаешь?
1: Да что я делаю? Вот, постирала. Сейчас обед готовлю. А Наташка, он с книжкой валяется на тахте.
2: Наташа, папка звонит.
3: Привет.
1: Привет, тебе передает.
0: И ей привет. Ну, все.
4: Дмитрий Михайлович.
0: Слушаю, товарищ капитан.
4: Сейчас мне позвонили из больницы. Говорят, что вам необходимо срочно обратиться к врачу.
0: Слушаюсь, товарищ капитан.
4: Вы меня не совсем правильно поняли, Дмитрий Михайлович. Это не мой приказ. Это просьба медиков и моя личная.
0: Я завтра же схожу в поликлинику, Алексей Константинович.
4: Мне надо было настоять на том, чтобы он немедленно обратился к врачу, но из-за недавнего нашего разговора мне показалось, что это будет воспринято им как попытка через медицину отставить его от любимой работы. Ну, вот это другое дело. Я домой. Счастливого дежурства.
0: До свидания, товарищ капитан.

0: У нас в диспетчерской наступил тот обманчиво спокойный вечерний час личного времени, после которого обычно наступает горячая пора вызовов. Одним глазком, поглядывая на пульт, смотрела на томик Жоржа Семенона, который мне принесла напарница. Это удовольствие предстоит завтра, после того, как сдам дежурство.
1: А я в это время мысленно сочиняю письмо маме, в котором вспоминаю разные смешные истории и представляю, какими лучиками будут складываться морщинки около ее глаз, когда она будет читать мое послание.
2: А мы с Сидорчуком играем уже третью партию в шахматы. Первые две я проиграл, но сейчас мои шансы явно предпочтительней.
3: А я сидел за пианино и пел свою любимую песню.
4: Мы живем в железных ритмах века, мы в плену вещей и скоростей. Между тем в лесу качнется ветка,

0: соловьи. Небо полонят стальные птицы, торопливо кружится земля. Оглянуться и остановиться, захлебнуться песней соловья. Песни той немыслимый коленца, все забудь, твори, люби, живи. Умирают от разрыва сердца, от тоски любовной соловьи. Умирают от разрыва сердца, от тоски любовной соловьи.
1: Внимание! Пожар номер 2. Лесная 27, детский сад. На ночь по поступившим от дежурной воспитательницы сведениям оставлено 8 детей.

0: Юпитер, я Вологда. Следуем на вызов. Сообщите подробности.
1: В детском саду остались дети. Готовьтесь, возможно, спасательные работы. Пожар произошел от неумелого обращения со сварочным аппаратом.
0: Успели детишек-то вывести?
2: Только что передавали спокойной ночи малышей, так что они, небось, все гурьбой сидели. И спать их еще не укладывали.
1: За капитаном Мальковым послана машина. Будет через несколько минут на месте.
0: Вас понял. Подъезжаем к объекту. Виден дым.
3: Нету лиц. Противогазы, каски, дым, огонь. Дышать так трудно в маске. Но шагнули трое как один. И пошли, пошли в огонь и в дым. И двумя прикрыт идущий первым. Водомет в руках грохочет в вернах. За веревку в черной мгле держась, держит связь. Сердцами держит связь. Это как богатыри из сказки или парни в альпинистской связке друг за друга насмерть до конца. Три бойца, три каски, три лица.
0: Кондрашов!
4: Я!
0: Цыбин!
4: Я!
0: Первый ствол.
4: Есть!
0: Где дети?
5: Всех вывела. Но вот Коля Муравьева нигде найти не могу. Выводила всех и его видела. А сейчас...
0: Иду в разведку. Заботкин!
6: Я!
0: Петров!
6: Я!
0: За мной!
6: Есть!
0: Сидорчук!
7: Я!
0: Произведите боевое развертывание от автомашины.
7: Первый ствол в подъезд! Ох, как полыхает!

0: Надо пройти сквозь этот огненный смерч. Ведь там ребенок. Струю на меня!
1: Есть!
0: Коля! Коля, где ты? Откликнись! Коля!
1: Вот они, огненные метры.
0: Тяни рукавную линию, защищай нас струей!
1: Есть!
0: Коля!
2: Здесь Мишка горит, дяденька!
0: Заботкин, направь стол сюда!
1: Направляю!
0: Коля, где ты? Ах ты, герой мой! Сейчас Мишку твоего выносить будем.
3: Дмитрий Михайлович, что вы делаете? Зачем плащ снимаете?
0: А вот мы сейчас его на Колю наденем. И маску, и каску. Вот так. Теперь ты настоящий спасатель.
3: Дмитрий Михайлович, а вы-то как к нам пойдете?
0: Заботкин, струю на меня!
1: Есть!
0: Фу. Так, зажмурься, Николай. Идем! Обеспечьте отход!
1: Есть!
0: Петров, страхуйте!
1: Есть!

0: Смотри, голубчик, на этого красавца. Полюбуйтесь, за забором у нас сидел. В щелку надела своих рук, любовался.
1: Николай?
2: Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
1: Как же это?
2: Да я-то здесь ни при чем. Аппарат Серег доставал. Коноваленко. Ну, с завода. Его аппарат, он и виноват.
1: Да я не о том. Как же это ты, отчаянный, из-за забора на детей в огне любовался?
2: Ну, а что я мог сделать? Я не пожарный, на них вон, робы какие, каски. Да что с вами, Дмитрий Михайлович? Вы-то мокрый весь, простудитесь?
1: Не тронь! Молчи, колымщик!
3: Дмитрий Михайлович, плащ наденьте. Ну, куда вы, там порядок, и милиция прибыла, вам туда пройти надо.
2: Да я не виноват, ну, не один же я виноват.
1: Это там ври, выкручивайся! За то, что ты детишек в беде бросил!
3: Дмитрий Михайлович, вас ждут в машине скорой помощи.
1: Да ни к чему. Да пустяки, волосы слегка болели.
3: Вот там мальчик вашу каску вернуть хочет.
1: А, мальчик. Коля, ну, давай каску.
4: Я, дяденька, когда вырасту, тоже вам помогать буду.
1: Хороший ты человек, расти скорее.
0: Вот как тебя хорошо перевязали. Спасибо, скажи, тетеньке и дяденьке, что спасли тебя.
4: И Мишку, спасибо вам.
1: Где здесь можем позвонить?
0: А вот туда, пройдите. Телефон у нас в левой половине дома. Туда огонь не успел добраться.

0: Это я, Клаша.
1: Что случилось?
0: Ничего не случилось. Дай Наталью.
1: Сейчас. Наташа, тебя пап к телефону.
2: Ну, чего тебе, пап? Я передачи смотрю, так что по-быстрому.
0: Наталья, вот что. Если я еще раз узнаю, что по азбуке Морзе твое имя выстукивает, или с ним тебя увижу...
2: Что ты сделаешь?
0: Я тогда, Наташа, домой не приду. Что я еще могу сделать?
2: Пап, что случилось?
0: Случилось!
3: Что с ним? А что он сказал? Чтобы я не встречалась с Николаем. Причем таким тоном он со мной никогда не разговаривал, как будто я служу в его подразделении.
4: Что он сказал еще?
3: Что если он узнает, что я встречаюсь, домой не придет.

0: Дежурный по части Скворцов слушает.
1: Сенцова можно к телефону?
0: Старший лейтенант Сенцов на выезде. Что передать?
1: Что звонила жена. Хотя... Нет, передайте, что звонили из дома, и дома все в порядке.
0: Хорошо, обязательно все передам. Не беспокойтесь. Будет передано.
2: Ну, что случилось?
1: Что бы ни случилось, мы можем только ждать.
2: Но при чем здесь Николай?
1: Если отец об этом позвонил тебе, то поверь, что так надо. Ведь он во многом терпим, многому находит оправдание. Но чего он не может простить другому человеку? Пожалуй, только предательство.
2: Ну как Николай мог предать меня?
1: Нет, тебя он мог только обмануть.
2: Ну тогда кого? Кого? Отца, товарищей?
1: Но я знаю только одно, что отцу нелегко было с тобой так говорить, поверь мне.
2: А мне легко было его слушать. И в конце концов, Николай, это мое личное дело. Зачем вы вмешиваетесь в мою жизнь?
1: Ты любишь его?
2: Да.
1: Ты веришь в него?
2: В смысле?
1: Ну, в том смысле, что ты можешь взять на себя ответственность за любой его поступок.
2: Ну, мало ли, что он может выкинуть.
1: Ну, чтобы он не выкинул, ты можешь быть уверена, что это продиктовано его чувством справедливости, честности?
2: Не знаю. Я не знаю.
1: А вот я знаю. Я могу отвечать за твоего отца, за его справедливость и честность, за его бескорыстное стремление делать людям добро, спасать их от беды, понимаешь? Я не знаю, что натворил твой Николай, но вот уверена в справедливости Мити. Он хочет отвести от тебя беду.
2: Как ты раскраснелась, мам. И совсем вдруг стала молоденькая, молоденькая. Как ты защищаешь папку, как ты уверена в нем.
1: Я люблю его. А ты любишь?
2: Кого?

0: Папу? Нет, Николая.
1: Вот так, как ты? Нет. До этого еще надо дожить. Я только хочу полюбить, как ты. И так верить.
2: Ну вот, теперь вам потеплее стало. А то приехали, зуб на зуб не попадал.
3: Спасибо ребятам. Горячего чая целую кружку в меня влили.
2: Носки-то теплые надели?
3: Надел.
2: Вечер тихий.
4: Все я помню. Девчонку на свадьбе негромко. В черных туфельках, кофточки белые,

королевой, так прозвал я тебя за улыбку и руки. И глаза

0: стало счастьем.
1: Что с вами, Дмитрий Михайлович?
2: Ничего, ничего. Только душно что-то.
1: Дмитрий Михайлович, худо вам?
2: Ты меня, Леша, не выдавай. Сходи незаметно, намочи платок. Только никому ни слова.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. А вам хуже не будет? Когда снова раздался сигнал вызова, Дмитрий Михайлович встал, застегнул китель, только медленнее, чем обычно, пошел к машине. Я виноват, что его послушался и никому ни слова не сказал о его состоянии. Ведь если бы сказал, может быть, тогда...
3: Вологда, Вологда!
4: Что случилось?
3: Разреши в скорую заехать, со старшим лейтенантом плохо.
4: Дмитрий Михайлович, что с вами?
3: Он без сознания.
4: Ждите скорую, высылаю, с места не трогайтесь.
3: Понял. Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович. Как же вы?
2: И снова молоточки. И в голове. И бьют по плечам. И по рукам. И утюг горячий кто-то поставил на грудь. А снять его нет сил. И проплывает...

0: Где я?
1: Пожалуйста, молчите. Вам нельзя говорить, вам нельзя волноваться.
0: Это важно, чтобы я не волновался?
1: Да, это очень важно.
0: Покой. Полный покой. Вот какая у них работа. Я знаю этого человека. И хочу, чтобы он выжил. Я мог ничего другого не сделать в жизни. А если бы мне удалось спасти его, я бы считал свою жизнь не напрасно прожитой.
2: Вологда, примите вызов. Черноземная, 17, квартира 103.
3: Вас понял, выезжаем. Вологда, просьба, держите связь с больницей и сообщайте нам. Ребята волнуются, ждут известий, с надеждой ждут.
4: Тревожный, благодарен ты судьбе, тебе совсем не надо славы громкой, и видится мне памятник тебе, ты поднял ввысь

0: Дело происходило в Эннском окружном суде в одну из последних его сессий. На скамье подсудимых заседал эннский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет 30, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением непринадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу Легион. Особенных примет и качеств, дающих популярности солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает. Подобен себе подобным, говорит в нос, буквы «К» не выговаривает, ежеминутно сморкается. Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются. Фамилия его произносится с благоговением. В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий. Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения, когда он уяснил, убедил и сказал «я кончил», поднялся защитник. Все навострили уши, воцарилась тишина, адвокат заговорил, и пошли плясать нервы эннской публики. Он вытянул свою смугловатую шею, склонил на бок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке. После первых же 2-3 фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из зала заседания какую-то бледную даму. Через 3 минуты председатель принужден был потянуться к звонку и 3 позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись. А что делало с сердцами? Мы, люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески, сказал, между прочим, защитник. Прежде чем предстать перед вами, этот человек выстрадал 6-месячное предварительное заключение. В продолжении 6 месяцев жена лишена была горячо любимого супруга. Глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца. О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить. Они плачут, потому что они глубоко несчастны. Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца. Их здесь нет, но вы можете себе их представить. Пауза. Заключение. Его посадили рядом с ворами и убийцами. Его.
1: Пауза.
0: Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы... Да что говорить!
1: В публике послышались всхлипывания. Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка, ее старушонка.
0: Защитник говорил и говорил, факты он миновал, а напирал больше на психологию.
2: Знать его душу значит знать особый отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир. Изучая его, я признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека. Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека.
1: Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из зала еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшиеся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол. Слезы засверкали сквозь его очки. «Было б не отказаться от обвинения, — подумал он, — ведь этакая фиаско потерпеть, а?»
2: «Взгляните на его глаза! — продолжал защитник. Подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа. Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление?» О, нет, они эти глаза плачут. Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы. Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце. И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?
1: Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался. «Виноват!» – заговорил он, перебивая защитника. «Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенство строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать. Каюсь, во всем виноват». И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.
3: Ради Погодин, одинокая на ветру.

0: Собака бежала по обеденному столу, покрытому клеенкой, и лаяла. Василий Егоров, тогда просто Васька, думал.
1: Откуда у этой твари столько крику? Ведь меньше голубя.
0: Собаку толкали чувство неполноценности и восторг от позволения лаять. Позволение исходило от ее хозяина, весело хлебавшего в дальнем от Васьки торце стола куриную лапшу.
1: Тюкнуть бы ее по башке ложкой.
0: Ложка была серебряная, старинная роскошь. Хозяином стола был поп. Старухи-богомолки, сидевшие за трапезой, незаметно крестили пучеглазую тварь, бросали в нее щепотки соли и перцу. Собака норовила схватить их за рукав, как воровок. Сын пролетарской мамаши Васька Егоров воспитывался в презрении к кресту и богатству.
1: А если вправду тюкнуть ее по башке?
0: Собственно говоря, Василий Егоров и карликовая собака непосредственного отношения к рассказу не имеют. Василий будет присутствовать в нем, так сказать, спиной к зрителю, собака лишь в его памяти, возбужденной отвратительным запахом новой клеенки. Их надобность в нашем рассказе сомнительна, как надобность белых бездождевых облаков в небе. Зачем они, летящие в никуда? А новая клеенка, помытая пивом, свой отвратительный запах утрачивает. Рассказ пойдет о колхознице Анне, о ее жизни и смерти.
2: Ветерочек, ветерок, куды задуваешь, паренечек, паренек, где ж ты прав?

0: Анна спала сидя. Сон ее был темным, без мучений и стонов. Ей бы прилечь, но она спала сидя над заросшей, неоправленной цветами могилой. Рядом шелестела береза, одинокая на ветру. Немец проламывался сквозь Россию, как бык сквозь ельник, и нечем было ему дорогу загородить. Муж ее ушел держать оборону в районный центр, и никаких от него вестей. Возбужденный сын Пашка, который беспрестанно куда-то убегал и появлялся только к вечеру, понимал ее состояние и утешал ее.
1: Паш, ты че такой?
2: Среди красноармейцев чуть было не разглядел батю. Но на завтра обязательно разгляжу и принесу тебе от него привет.
1: Что? Привет?
2: У него сейчас ни минуты нет, поэтому и не приходит. Ты его, мамка, не осуждай.
1: Ой.
2: Воевать надо.
1: Да, да, я понимаю. Паш,
2: мы завтра пойдем копать.
1: Куда?
2: Командир просил.
0: Копали противотанковый ров. Анна изнемогала от жары. Пошла за водой в деревню. Ведро на цепи юлило. Анна припала к воде и тут же ощутила толчок.

0: Анна обернулась, ее глаза поразились увиденным. Небо. Там, над противотанковым рвом, не было неба. Была громадная все разрастающаяся дыра. В этой дыре медленной глыбой с грохотом ворочалась пустота. Навстречу Анне бежали соседи. Она слышала их крики, но не желала свернуть к погребам. Она бежала ко рву. Там срезали дерн ребятишки. Солдаты стреляли, отходя к лесу. Анна шла, спотыкаясь вдоль рва, мимо скрюченных и распластанных тел. Анна отчетливо видела всю окрестность. Потом весь мир, видимый, как бы сжался, уместившись в одном пятне. Переменил все цвета живые на единственный белый. Свет ушел из нее. Она стояла слабым ситцевым призраком, одинокая на ветру, и темнота окружала ее. Пашка лежал, подогнув ноги, словно избегался и припал к земле на минутку, чтобы отдышаться, и задремал. На белой майке значок отцовский, ворошиловский стрелок. Пашка лежал, запрокинув голову в куст травы. Где были Пашкины толстые губы? Где были Пашкины серые глаза и лоб, выпирающий круто? Сейчас ничего не было. Только черный неровный круг. Кровь еще бежала тоненько по этому черному кругу. Тихая, ослепительно алая струйка.
1: Пашенька, сыночек,
0: Анна качнулась, встала на колени и, прикрыв остатки Пашкиной головы косынкой, подняла его на руки и понесла, заботясь, чтобы кровь не залила его белую майку. И только тут ее глазам вернулась способность видеть. Она увидела, что стоит в придорожном кювете, что дорога забита немцами-мотоциклистами. Чуть дальше танки. Анна повернула голову к лесу и никого не увидела там. Тогда она вздохнула и, не страшась, вступила босой ногой на дорогу. Она глядела сквозь чужих солдат, не опуская головы и не поднимая ее, только прямо. Они попятили мотоциклы, освободив ей проход. Ее дом горел. Дым уходил к небу прямым столбом и сливался вверху в единую точку с дымами других горящих домов.
1: Гори! Гори! А я-то вчера полынь москоблила.
0: Насмеявшись, она принялась отгонять от Пашки мух. Ловила их на лету и выпускала с ладони.
1: Щекочи Пашку-то. Уйди отсюда.
0: И вдруг испугалась.
1: Ой. Соберутся мухи со всей окрестности. Налетят черные стаи. Облепят Пашкину майку белую. Загадят Пашкину майку.

Могилу она вырыла неглубокую. Может быть, и в метр. Не хотелось Анне, чтобы глубокая земля раздавила Пашкину грудь. Анна сходила в лес, принесла елового мягкого лапника, выстелила им песчаное дно. Принесла еще охапку, чтобы прикрыть Пашку сверху.

0: На закате она положила сына в могилу. Потом легла на траву и уснула. Проснулась Анна под вечер с прояснившимся умом и сухими глазами. Ночь принесла с собой запах пепла, и звезды были, как пепел, и воздух ночной, будто пепел. Утром Анна ушла в родную деревню. Соседи, глянув на нее, в землю смотрели. А она вечерами вдруг начинала смеяться. На могилу к Пашке Анна наведалась поздней осенью. Пришла с ведром и лопатой. Посмотрела сверху на черную, еще не проросшую бурьяном деревню, где жила с мужем, где родила сына Пашку, где сейчас никого не осталось, и ушла в лес. Отыскала просеку. Здесь они с Пашкой брали землянику, душистую и крепкую. Маленькие в ту пору березки, словно трава.
1: Мам, чё? А почему на этой траве ягоды не растут?
2: Березки это. Они ж такие, как ты, детки.
1: Березки?
2: Березки, детки.
0: Сейчас березки на просеке были куда выше Анны. Нежные, тонкорукие.
2: Сыночка, сыночка, Пашенька мой, Пашенька.
0: Она копала березку, как показалось ей, самую стройную. Осторожно вынула ее вместе с землей, стараясь поберечь ломкие корни. Она посадила березку в изголовье могилы, полила ее и уснула, сидя на камне. В последнем году войны Анна сошлась с человеком, раненым в грудь солдатом. Он кашлял кровью. Может быть, в тот пунцовый вечер 41-го года судьба Анны получила контузию или вовсе ослепла. И теперь ведет ее как бы на ощупь от беды к беде. Ее незарегистрированный по закону муж умер, не погладив худыми бледными пальцами дочку, не заглянув в ее глаза, синие, смутью, как озерная вода после дождика. Девочка родилась спустя 3 недели после его кончины. Похороны были тихие. Через год Анна сошлась с другим человеком. Он удочерил Лиску. Прожив год в чужой избе, муж Анны принялся ставить свою собственную. И когда, радуясь, возводил последний венец и затягивал в спешке бревно наверх, хрустнуло в нем что-то. Он упал со сруба, потянул за веревку и свалил бревно на себя. После него остался сын Алексей и недостроенная изба. Избу достроил колхоз. Росли ребятишки. Иногда, это были очень редкие дни, она приходила на Пашкину могилу и спала здесь, отдыхая в покое и одиночестве.
2: В окнах под куполом стояло солнце. Ах, как оно отражалось от лепных стен, беленых сводов, квадратных столбов. Оно перегораживало храм как бы хрустальной кисеей. Внизу, встреч солнцу, горели свечи, живые, как листья. Как листья золотистых ромашек. Но главный огонь шел от стен. Горели охра и киноварь. Синие и зеленое, и голубое. Глаза голубые, полные веры в детей.
0: Анна спала, положив руки на стиснутые колени. Вдруг ей показалось сквозь сон, будто ласковый кто-то рубит ее березу. Она проснулась. Береза стояла над ней, шелестела печальными листьями, трогала тенью ее лицо. Береза выросла, стала взрослой. Анна полезла в карман, вытащила оттуда конверт, завернутый в чистый платок. Из конверта извлекла блестящую ломкую фотокарточку. Карточку прислала из Ленинграда старшая сестра Анны, которая вышла замуж за матроса и жила на Васильевском острове. Старшая сестра сообщала, будто вызвали ее в какой-то важный отдел.
2: Пашка-то жив. Жив Пашка, оказывается. Пашкино письмо переправляю тебе. Обнимаю. Ой, поздравляю со вновь обретенным счастьем. Поздравляю со вновь обретенным тобой большим человеческим счастьем. Боже мой. Ой, голова. Да что же это со мной? Пашка писал мне, Анна, что разыскивал отца и мать. Долго, через международные организации, которые помогают разбросанным по всему свету родным людям. А! Живет он сейчас в стране под названием Коста-Рика. Женат. А, ой, и детки у него есть трое. Дочку он назвал в честь тебя Анной. Пашка пишет в письме, что когда их сажали в машину немцы, кто-то из соседей крикнул ему, будто видел, как ты, Анна, бежала к противотанковому рву и упала навеки. Ой, может, она не убита, спрашивает Пашка. Не убита. Может быть, только ранена. Может, она проживает сейчас с отцом где-нибудь.
0: Письмо было написано хоть и русскими словами, но не по-русски. Странно так. И потому как бы в шутку. И опять сквозь забытье послышался стук топора. Она вздрогнула, прислушалась. Фотокарточка лежала у ее ног. Анна разгладила ее ладонью. На карточке стоял мужчина. Невысокий, но статный. В жилетке.
2: Ой. Стало быть, сам Пашка.
0: Женщина в пышной юбке прижалась к нему плечом.
2: Ой, это стало быть, жонка.
0: У женщины на руках ребенок, старуха в черном платке.
2: О, сватья, ишь ты. Как же я с тобой разговаривать буду?
0: Возле старухи жались друг к другу мальчик и девочка.
2: Гляди-ка. А, должно быть, погодки.
0: Девочка чернобровая, с красивым нерусским лицом. Мальчишка наставил на фотоаппарат крутой, выпирающий лоб. Стиснул толстые губы.
2: Ишь ты. Внучата, мои внучата. Батюшки.
0: Голова ее опустилась на грудь. Ой. Пальцы разжались.
3: Нет. Нет.
0: Глаза ее ослепила белая Пашкина майка, и на ней значок на цепочке. И цепочка та сшита шелковой ниткой.
3: Сшитая была цепочка. Я же помню. Нет. Белой шелковой ниточкой. Я же сама сшивала.
0: Дочка Лиска и сын Алешка встретили известие шумно и по молодости бесповоротно. Поторопились позвать зоотехника, который за Лиской пристреливал, чтобы снял всю их семью на фоне цветов.
4: Ну что ж, ты еще не переоделась?
2: Иди, бегай.
4: Солнце уйдет, так и не снимемся.
2: Я скоро, иди отсюда, иди.
4: Все могло получиться, мало ли белых маек.
2: Значок-то.
4: Да мало ли всяких значков.
2: Такой был один на цепочках, нитка шелковая. Я сама...
4: Мало ли, может, дал кому поносить. Пацаны всегда просят значок поносить.
2: Да?
4: Радовалась бы.
0: Анна не ответила, но слышала, как Алеша ушел. Вокруг нее была тишина. Тогда Анна накинула корове на шею веревку и побрела на угор под березу, который, дай бог памяти, к 40. Анна шла по деревне.
5: Ой, и что на нее одну столько-то?
6: На все Божья воля.
7: Она как увидела, так и зашлась, обезумела. Ой. И не признала безумной-то.
6: Ой. Я вот хоть мертвое свое дитя от чужого определю. Она всегда была с приветом.
5: Ой, с приветом или без привета, а после войны двух мужиков присушила. А ты ни богу свечка, ни черту кочерга. Здравствуй, Анна. Куда ты? Ой, Господи, спаси ее.
2: Да.
0: Береза шелестела над Анной, прикрывала ее теплой тенью, чтобы она уснула. Но уже не было сна для Анны. Ранним утром Анна подошла к церкви жен Мироносец. Она уже не одну церковь миновала, но те были холодные, не согретые изнутри надеждой. Зацепила корова Зорька рогом за невысокие воротца. На перекладине висели колокола. Она как бы проснулась. Увидела чужую деревню с лампочкой, одиноко горящей над автобусной остановкой. Разглядела красивую белую церковь на фоне небесного ультрамарина. Разглядела чуть больше зернышка огонек лампады под иконой на церковном крыльце. Села на церковное крыльцо под огонек лампады и уснула.

0: Во сне Анна видела горную местность.
1: Горы пугали и манили. Видела свою тень, лежащую на зеленых склонах. Себя не видела. Потом услышала колокольный набат. То ли война, то ли пожар. Не вскочила, не побежала. Ай, медленно открыла глаза.
0: Было совсем светло. Лампочка на автобусной остановке желто горела. Лампадка под иконой погасла. К церкви бежали старухи в стоптанных кирзовых сапогах. А впереди всех, потрясая розовым кулачищем, скакал нечесанный поп в трикотажном костюме с лампасами. Анна глядела на него тихо, не виновата. И попу показалось вдруг, что в глазах ее отражаются горы.
2: Откуда будете?
3: Анна ее зовут. Ты ее, батюшка, не гони, из Троицка она.
2: Я не собираюсь.
3: Девка, корову я к себе в хлев отведу. Подаю. Давно корову не дай было. Батюшка, ты ей веник дай, она в себя и войдет. Или топор. С топором она пойдет дрова колоть. Косой косить. Иди, иди, милая, работай.
0: Анна поднялась и вошла в церковь без оглядки, будто проработала здесь много лет. К вечеру старухи привели в порядок церковную сторожку, в которой уже давно никто не жил. Приволокли ватное одеяло, собрали постель, повесили занавески, прикололи над столом портрет Ворошилова при всех орденах и медалях. Принесли чайник, чашки, сахарницу с сахаром, заварку и хлеб. Плиту протопили. Начала Анна в который раз новую жизнь. Теперь сторожихой при храме жен мироносец.

0: В путеводителе о церкви в Золах сказано: того же лата заложисто церкву каменную святые жены мироносицы Мирошка, Кснятин и Михалка братейники. Торговые люди, братейники, капитала не пожалели, построили храм каменной красоты совершенной. В том же путеводителе читаем, что и храм этот, и его фрески могут быть отнесены к числу наиболее сохранившихся, редчайших по своей силе, памятников русского искусства раннего XIV века.
1: Сила церковной архитектуры не в завитушках, но только в соотношении небесного и земного.
0: Попом в Золах состоял Михаил Андреевич Бриллиантов. Из казацкого рода, среди всех попов ближних и дальних окрестностей, отец Михаил один имел светскую профессию – живописца.
1: Они веруют, а я служу Господу и верующему приходу. Я провожаю веру Христову на ее скорбном русском пути.
0: Храм был нищ. Не было в нем даже алтаря. Просто стоял образ Христа на сундучке, покрытом розовой скатертью. Когда-то храм был богато украшен. А сейчас иконы его где-то двигались по земному шару, не находя себе пристанища. Всюду чужие и чуждые. Поскольку православным святыням достойное место есть только на православной земле.
1: Теперь, пожалуйста, на хор. Оттуда полюбуйтесь фресками. Обратите внимание на голову царя Давида и на сошествие в ад. Старайтесь поближе к перилам. Росписям цены нет.
0: И в минуты застенчивой неподвижности, которая вдруг охватывала и экскурсантов, и старух-богомолок, в церкви не прекращал движение один человек. Сторожиха и уборщица Анна. Анна не обращала внимания ни на туристок, ни на старух. Лишь иногда взгляд ее вырывал из толпы посетителей какую-нибудь девчушку.
2: Зайди ко мне, дочка. Молока попей.
3: Спасибо.
0: Девушки послушно заходили, пили молоко, улыбались. Анна на них любовалась. Иногда гладила на прощание по голове. Корова Зорька так и стояла в хлеву у старухи Дорофеевой. Старуха торговала молоком на автобусной остановке.
4: Нюрке простыней купила хороших. Теперь туфли покупать будем.
0: Дочка Лиза приезжала. И Алешка с ней. И зоотехник. Лизин жених.
2: Мама, я тебе не указ. Живи как хочешь. Но корова-то тебе зачем? Ты же сама молока не пьешь. Сено тебе не накосить. Ты ж вон вся высохла. И вообще при корове мы с Алешкой вдвоем семья. А без коровы кто?
5: И не надо. Ушла и не надо.
0: Анна привела корову, дала Лизе в руку веревку. Корова заупрямилась. И как Лиза не тянула, ни с места.
2: Мам, ты что нас на посмешище выставляешь?
5: Анна Степановна, благословите нас с Лизой.
0: Анна кивнула. Взяла веревку коровы из ослабевшей дочкиной руки и пошла.
5: А мне что скажешь?
0: Анна остановилась, долго на него смотрела. Так долго, что он отвернулся.

0: Убирая в храме день за днем, Анна иногда останавливалась перед иконой Божьей Матери. Иногда она брала стул и садилась, не выпуская из рук веника. Глаза ее, заполненные зрачком, как бы отделялись от лица. Представляла Анна в такую минуту аллею, обсаженную красивыми деревьями.
1: Вроде розы, но без колючек и с лакированными ровненькими листочками. И скамейки на этой аллее все золотые. Люди по золотому песочку, аллеи гуляют в белых длинных рубахах. Мужики чистые, дети причесанные. Все друг в друга вглядываются, друг друга ищут. А некоторые друг друга нашли. Сидят на скамейках, взявшись за руки.
2: На образа не крестишься. Язычница ты, бесстыдница.
1: Ты с меня веру не требуй. Я к тебе не за причастием пришла. Ты мне веник дал, то и требуй.
2: О, Господи! Что с ней делать?
0: Хотелось Анне вымести этого попа из церкви, засадить ее цветами, устроить в ней райское пение с голосами детей и девушек. Собственно, к отцу Михаилу она неприязни не испытывала. Просто топтался он тут без дела. Анна украсила церковь цветами.
2: Это храм Божий. Что ты его так охорашиваешь? Это тебе не могила. Храм это Божий.
1: А нет его, твоего Бога. Помер он. Пули его убили.
2: Как это нет? Что это ты?
3: Не перечьте ей, батюшка, она поврежденная.
1: Эй! Ау! Что, нету тебя? Нету. То-то.

0: Слушай, батюшка, украсил бы ты помещение своими картинами. Оттого и живем в нищете, что все убоимся. Одни Бога боятся, другие Сталина, третьи Гитлера. А ведь их жалеть надо. Повесил бы ты портрет старухи Дорофеевой в розовой кофте с голубыми горохами. Она же как Богородица.
1: Не богохульствуй.
0: И Богородицу жаль. И тебя жаль.
2: В глазах ее было такое самоотречение, что отец Михаил надел кирзовые сапоги, штормовку, шлем с очками, завел мотоцикл к Аниной дочке. Вернулся отец Михаил грустный. Написал маслом этюд. Пашкина могилка. Он туда заезжал на обратном пути. И запел. Лиза показала ему фотокарточку из Коста-Рики. Анна обронила ее на могилке. Алешка нашел. Отец Михаил все думал.
1: Что же это?
2: Дальше мысль не шла. Вызвал отец Михаил из Ленинграда своего дружка-приятеля, художника Василия Егорова, чтобы не пить одному. Одному пить нельзя. Если бы мужикам нравилось пить в одиночестве, то народа русского уже давно не было бы. Дружок ленинградский Василий Егоров все не ехал. Чтобы побороть алкогольный синдром, отец Михаил поставил на мольберт холст и принялся за портрет Анны. Фон киноварь. Косынка на голове пунцовая. Лицо и тело золотое.

0: воина.
1: Ложись, птица, спи. Иди наверх в горницу и... Или ты есть хочешь?
2: Есть хочу.
1: Слушай, доцент, если бы Бог увидел, как мы его изображаем, как мы его представляем себе, что бы он сделал?
3: Промолчал бы. Он, наверное, воспитанный.
1: Он бы плюнул на нас. Мы же его не по любви рисуем красивым. Мы же образом Божьим восполняем нашу неполноценность. Он у нас как мазь для выведения бородавок. Тьфу на нас. Заколдырим, Вася. Боже, нас просвети.
2: Никифорыч запил. Досок на гроб напилил и вознесся. Говорит, пока не помянет Анну по девятому чину, до рубанка и гвоздей не снизойдет. Девятый чин у него когда на карачках.
0: Старухи смотрели на портрет Анны с младенцем и молчали. Вытирали косынками глаза. Носы их старушечьи звучали по-детски. Старухи смущались живописных талантов попа. Собственно, людям, написанным на картинах попа, и просить у Спасителя было нечего. Напротив, они сами стремились дать ему и в ладонь, и для сердца.
2: Завтра бы захоронить по обычаю-то.
0: Хоронили Анну на следующий день. Повезли на бугор, к Пашкиной могилке. И никто разрешения на это ни у кого не спрашивал. Когда стало известно, что шофер увез Анну на бугор, отец Михаил завел свой мотоцикл «Иж-планета» и понесся, не сняв рясы.
1: Что же вы нарушаете?
3: То есть?
1: То, что людей положено хоронить на кладбище. Даже цыган, а тем более православную женщину, вашу тещу. Это вам не военное время. Души их соединятся там, у Всевышнего, в Солнцеграде.
0: Анна оплела березу, прижалась к ней тесно.
4: Что там? И не узнает его без могилки. Да и пустят ли туда? И здесь теперь ничего не надо. Внуки мои в их глазах скука, а им я только стыдились бы, не любили.
0: На церковном кладбище появилась такая процессия. Отец Михаил на мотоцикле, с лицом суровым и светлым, как у архангела. За ним грузовая машина с опущенными бортами, гроб на машине. Рафик со смущенными родственниками. Когда отец Михаил отслужил молебен и крышку гроба заколотили, Никифорыч дал на данный залп из двустволки. Хотел дать 6 залпов, но двустволку у него отобрали.
5: Поминать где будем? На производстве или в семье?
0: Его подсадили в микроавтобус. Казалось бы, все. Отлетай душа. Но что-то не пускала Анна. Знала она, что душа 40 дней должна маяться на земле. А зачем это, не знала. Студентка-художница стояла в сторонке в светлом платье, такая красивая, такая вся для объятий и поцелуев. Рядом с ней поп краснощекий, хоть и седой, но еще крепкий. Эта студентка могла бы от него родить. Анна взяла, да и благословила их крестом. И бабку Дорофееву благословила.
4: Пусть старуха подольше живет. Она последняя уже, кто может выпекать подлинный ржаной местный хлеб.
0: После похорон за большой стол у отца Михаила, поджав морщинистые губы, чинно уселись старухи в черных косынках. Студентка Алина тоже села с уголка рядом с Василием Егоровым. По столу по клею.

0: В воронке шла маленькая злобная собачка с выпученными глазами. Собачка скулила, быстро-быстро клацала острыми зубками.
1: Явилась. Тьфу.
0: Собачка исчезла.
2: Бедная тетя Аня.
3: Ой, да. Да. Анна была несчастная, но Бог ее не оставит.
4: Пойдем, дочка, с нами. У нас все припасено и самогоночкой красненькое. Мы у старухи Дорофеевой песни петь будем, поплачем. Ой. Тут ой. Неловко он перед батюшкой-то неловко.
0: Алина согласно кивнула. Подошла к мольберту и поставила на него холст, на котором счастливая Анна прижимала к груди мальчика. Веселый мальчик одной рукой гладил ее губы, а в другой держал поджаристый бублик. А за ними до самого синего космоса веселилась и радовалась природа. Телевизор орет в щелястой избе бабки Дорофеевой. Щели, особенно со стороны розы ветров, бабка законопатила тряпьем. Сверчок скрипит, тараканы шелестят, бабки не дует.
5: Анна, ты тут-то? Ну, а куда тебе деться-то? Душа, она возле детей обретается, либо возле скотины. Где же еще? Не по кустам же ей шастать. И в правлении колхоза ей делать нечего. Мне вот дров не дали, а души и не надо. Как бы мы все стали душами в раз, вот бы без забот. Вот я думаю, чего душа 40 дён на земле обретается? Ну, Господь 40 дён обретался, так он Господь. Ему нужно было все оглядеть. А вот тебе, Анна, чего тут оглядывать? С кем прощаться? С кем надо, ты уж давно простивши. Давно. Я твою Зорьку у твоей дочки куплю. Буду молоком студенток поить. Скажу, ты велела. Пусть пьют. Идут. А у меня все приготовлено. И тебе рюмка поставлена. Мы, Анна, петь будем. Низенькой светёт, огонек горит. Молодая пряха у окна сидит. Молода, красива. Ты, Анна, какая теперь? Молодая. Я знаю, молодая ты, наверное, красивая. Ты на себя в зеркало глянь, на заре.
0: Отец Михаил оглядел комнату и, не найдя в ней Алины, снова уставился на полотно.
1: А где это?
6: Кто?
1: Алина.
6: Ушла. Слышь, поп,
1: а?
6: А почему душа на земле 40 дней обретается? Что она делает?
1: Да кто же ее знает? Для церковников это связано с поминальным синодиком Иосифа Волоколамского монастыря. Синодик составил Никифор Волоколамский от Иосифа Каллиста, греческого богослова. Там сказано, что на третий день лицо меняет свой вид. На третий день первые поминки и, собственно, похороны. На девятый день разрушается все здание тела, кроме сердца. Разрушается храм души. На сороковой день разлагается сердце. Труп становится прахом. Все. У язычников были те же дни. У них был еще седьмой день. 20-й и 70-й. А вот что душа делает все эти 40 дней, не думал. обретается.
6: А имеет душа форму? Наверное, как-то связанную с бывшим телом. Наверное, она ищет и обретает новую форму. Может быть, форму рыбы?
1: Наверное, я тоже ищу форму. Я знаю, что сделаю. Повешу портреты в храме. Я об этом давно думаю. Иногда, знаешь, ночью не сплю. Я тебя за этим и позвал на помощь.
0: Отец Михаил поставил на мольберт портрет Анны, смытый дождем.
1: В ней что-то есть. А? В этой девушке. Как неживая, говорит. Она давно была неживая, Анна. И мы неживые. Вся Россия давно неживая. Когда Бога у народа нет, и народа нет. Неживые мы, доцент, и не мертвые.
0: Анна пришла на реку. Что-то позвало ее. В этом месте небольшой остров делил реку на два рукава. А на острове стоял тот самый мужик, который в далеком Анином детстве гонял коров и быков вокруг бугра.
6: Здравствуй, душа. Не предстанешь ведь ты перед Господом в форме рыбы. На кой ему? Что он не знает бедственное положение рыб на земле? Знает. Но и то знает, что надо прекратить рыбу жрать и делать из нее рыбную муку для удобрений и травить ее густым мазутом, пикриновой кислотой. Рыбу восстановить можно, как чистую воду. Как удалось восстановить душу.
7: А что такое душа? Какая я? А, может быть, как бутылка?
6: Чего грудишь? Ты как девочка. А может быть, как лесной ландыш.
7: Ишь ты. Я как лесной ландыш.

0: bebida horrenda.
1: Отец Михаил все таскал холсты в гостиную из кладовой. Ставил их вдоль стены. Дом заполнялся ликами.
2: Говоришь, не живые мы. А портреты написал живые.
3: Теперь и они умерли. И церковь и умрет. Как школа духовности. И школа знаний умрет. И школа совести.
2: А это еще что за школа? Школа коммунизма профсоюза.
3: У нас с тобой школы совести нету. Непутевые мы. А это семья.
1: Он вытащил холст на потемневшем подрамнике. Долго смотрел на него. Это был портрет отца Сергея. Послевоенного. Сокрушенного еретика. Отец Сергей на портрете был мертв. Как будто распятый Христос. Он уронил голову на грудь.
2: Да он пьяный. Неужели Мишка посмеет все это вывести в храме? Да тебя и из попов попрут.
3: Попрут? Ну и я прав. Еще пробудятся мертвые. Слышишь, душа? Ты все на меня ругалась, Анна.
0: Да, не любила.
3: А теперь благослови. Ты ведь почти святая. А может, и не почти.
4: Я всецело ваш, товарищ отец Михаил. Наслаждайтесь.
3: А если перемнем по заднице?
4: А там, где такое искусство, там не может быть физических грубостей. Видит Бог.
5: Иди спать.
1: Спать она ушла в сторожку, где, сидя у окна, умерла Анна. Снился ей какой-то хороший сон с мамой, с собакой и пирогами. Все население деревни Золы и других деревень, не подозревая того, было втянуто в некий противобожный заговор.
3: Сейчас или никогда?
1: Перед праздником Рождества Богородицы отец Михаил смотался в Ленинград на один день и привез свечек.
3: Ты будешь продавать у дверей храма.
1: День был солнечный, красивый. Старухи шли принаряженные. На бугроватых, венозных, толстых и тощих ногах. Анна подошла к церкви жен-мироносец с одной мыслью. Чтобы посмотреть в сторожке, где она жила, на фотокарточку на себя молодую. Она уже всюду была. И последнее время все чаще возле детей. Детей она чувствовала всех сразу. И дети ее чувствовали. Затихали. В ее присутствии они спали крепче. В сторожке было чисто. Покинув сторожку, она решила и в храм заглянуть. У дверей храма стояла студентка Алина со свечками.
0: Чего это она? Ей уже в городе надо быть на учебе.
1: И прошла в дверь. День был светлый, ломился в окна. Окна были вымыты. Но храм сиял изнутри своим светом. Отец Михаил говорил, что в старину храмы расписывали в основном с тем умыслом, чтобы они изнутри светились. На стенах висели портреты. В основном женщины. И молодые, и старухи, и девочки. У всех цвета радостные, хоть одежду возьми, хоть глаза, хоть на фоне чего. И у всех на лице доброта. Почти всех знала Анна, и со всеми она здоровалась. и вдруг остановилась, как будто споткнулась. На восточной стене, близко от алтаря, висел ее портрет. На руках она держала мальчика с бубликом.
0: Пашка, ясный мой, родненький Пашка.
1: Народ стоял молча, растерянно. Все держали в руках свечки. Они были очень похожи на свои портреты. Анна это видела. И все они, привыкшие жить трудно и некрасиво, стеснялись прекрасного вида своей души. Гордости страшились они, выпрямления спины и свободы. Анна почувствовала в себе силу огня. Она сделалась шаровой молнией. Пронеслась по всем свечкам, и храм озарился еще краше. И сотряс его вздох, узнавание себя в красоте. Отдав свой огонь, Анна почувствовала, что ее тянет в путь, что она опаздывает. Подлетела к приоткрытому окну в алтаре, оглянулась, храм сиял. Ярко сияли свечи, еще ярче сияла живопись, развешанная на стенах. Но сильнее всего сияли глаза людей, не пришедших в себя от соприкосновения с чудесным. И уже улетая, Анна все же вернулась, бросила взгляд на свой портрет с Пашкой. Пашка сжимал в руке бублик, ароматный, посыпанный маком. Шел дождь. Анна уносила с собой запах дождя. Желая предстать перед Спасителем именно в этой сущности.
0: Там, наверное, дожди не идут. Душам праведным приятно будет услышать запах дождя. А то все цветы, все розы.
1: Подлетев к горам, Анна почувствовала, как они высоки. Как трудно через них перебраться. Но она поднималась, уносимая ветром. И, может быть, став такой малой пылинкой, уже не имела своей воли. Но нет, она чувствовала направление пути и его придерживалась, даже когда ветер хлынул вниз в черное ущелье. В светлом небе сверкала звезда. Анна поднималась все выше и выше, к звезде. И только подлетев совсем близко, она различила, что звезда состоит из миллионов-миллионов небольших огоньков, таких как огоньки свечек. Влетев в это сияние, как в цветущую яблоню, Анна услышала со всех сторон шелест.
0: Запах дождя. Запах дождя.
1: В центре звезды огонь был громадно слепящим. Анна поняла, что это и есть престол Божий. И, позабыв о славе земной, упала перед ним на колени и прошептала в тоске.
0: Господи, не убивай Пашку, не отнимай у него лица.
1: Она хотела что-то добавить. Но силы на это у нее не хватило.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Радия Петровича Погодина «Одинокая на ветру». Автор инсценировки и режиссер Галина Дмитренко. В спектакле были заняты Ирина Соколова, Кирилл Лавров, Валерий Кравченко, Вячеслав Захаров, Вера Быкова, Татьяна Михалевкина, Андрей Красавин, Валерия Киселева, Лидия Мельникова, Евгений Баранов. Звукорежиссер Михаил Куделин. Звукооператор Ольга Климович. Музыкальное оформление Ольги Суровегиной. В спектакле звучала музыка Александра Кнайфеля. Редактор Наталья Ухова.
1: Нам, когда он вернулся с разведки, распорядился выдать все новое, обмундирование, сапоги, раздать оставшихся в живых. Доппайок, НЗ, все, раздать. Покушать хорошо. Мы одели все чистое. И командир полка, майор Ефремов, так и сказал, что я установил два выхода из окружения. Один выход есть, можно выйти без боя своим. Другой выход, это будет наиболее ощутимый для врага, но только с боем. И распорядился еще раз одеть нам всем чистое белье по старому русскому обычаю. Если умирать, так чистому, во всем чистом. Таким образом, мы покушали, подкрепились ночью. Оставив лошадей в лесу, привязали их, и орудия на руках катили на расстоянии 3 километра лесом. Представьте себе, это октябрь месяц, слякоть, дождь. Мы лесом катили на себе. Орудие берем, как говорится, по 10, по 15 человек и покатили. Причем была строжайшая маскировка. Никакого курения, никакого шума, никакого разговора. К утру мы выкатили орудие и установили на опушке леса. Притом впереди нас сплошная колонна танков, бронемашин, бензовозов. Расположилась немецкая колонна. Это Саше, которая идет на старую Рузу. Саше, правда, не такое, как Минск-Москва, не широкое, но достаточно хорошее. Эта колонна танков, бронемашин была, стояла в 2-3 ряда. Как они двигались на Москву, остановились ночевать. Немцы сами оставили тут часовых. Притом часовых очень немного было. Мы удивились даже. А сами по ту сторону Саше, как бы восточнее от нас, село Головенки, или еще его называли тогда совхоз Октябрьский. Немцы сами ночевали в этом селе. Причем характерно, что утром, когда мы устанавливали орудия на эту прямую наводку перед этой колонной, так было слышно куриные крики в этом селе, крики женщин, детей, плач. Вот. Ну, наше дело было разгромить эту колонну прямой наводкой. Командир полка дал указание, приказ последним снарядом уничтожить свое орудие и уходить в лес обратно. И вот по его сигналу, по сигналу ракеты зеленой, мы начали бить эти танки прямой наводкой. Тут уже не надо было панорама прицела. Здесь стволом. Кстати, что этот товарищ, который присоединился к нам батареи, нам подбросил достаточно снарядов. У него полные зарядные ящики были снарядов. Когда разведнялось, чуть-чуть начало сереть, уже видно это, танковая колонна всю. Вы не можете себе представить, что это за колонна. Я повернулся вправо, конца не видно. Эта колонна стоит на США. 2-3 ряда. Влево повернулся. Конца не видно. И здесь вот посреди колонны командир полка майор Ефремов Алексей Савасьянович дал команду пробить эту колонну и выйти. Но мы увлеклись. Здесь, я как говорил, не надо большого было мастерства точной наводки. Перед моим орудием оказалась легковая машина. И вот утром машина эта открывается, выходит оттуда немецкий генерал Лампаса. Почему генерал? Потому что Лампаса я видел. Потянулся, к нему подбежал солдат с горячим чайником, подал ему, умывается генерал. И так хочется его снять. Но строгий приказ. До сигнала не стрелять. И вот по сигналу ракеты, поданным командиром полка, мы открыли беглый огонь. Мой снаряд первый попал в бензовоз. Представьте себе, что это там получилось. Бензовоз взорвался. Это горючее растекается по куветам, горит, сплошной огонь. Другие ж бьют, товарищи тоже, по танкам, по машинам с боеприпасами. И через каких-нибудь 5 минут вместо колонны оказалось сплошное массиво огня. Командир полка майор Ефремов, уже у нас снарядов нет, последним снарядом я взорвал орудие, насыпал песку в этот в ствол. Мы отошли и наблюдаем, что же делать, ждем команду отхода. А командир полка на лошади подъезжает, там еще осталось 2 или 3 танка впереди наших орудий, а их было с той батареи около 10 или 12, сейчас не помню, со всего полка. Командир полка на лошади подъезжает и чтоб кидает бутылки с горючей жидкостью на эти танки. Но мы увлеклись, и нам немцы зашли с тылу. И здесь пришлось нам отбиваться очень жестоко, и остальные товарищи, которые выстояли на
2: первом огневом рубеже Бородинского поля многие погибли. Мне удалось вырваться с этого кольца. Применял и рукопашную. Попался мне немецкий автомат. Я с этим автоматом так и прибыл в штаб дивизии, который штаб находился в городе Старая Руза. Причем я двигался, подобрал еще одного раненого, тащил на себе. Он был раненый солдат, был ранен в горло. Я его тащил километров 8 или 10. Не доходя вечером до Старой Рузы, смотрю, речка. Вот. Навстречу мне на лошади едет какой-то всадник, за ним ординар. Я притаился в кустах, смотрю, кто это, не то наш, не то немец. Смотрю, наш. Я обозвался. Он меня спрашивает, кто ты такой? Откуда ты? Я говорю, 133-го. А это оказался начальник артиллерии нашей дивизии, 32-й. Фамилия, по-моему, Турчинский. Подполковник. Потом стал Битюцкий. Ну, тогда был Турчинский. Он меня спрашивает, где полк? Я говорю, так и так. Он мне дал адрес, куда мне идти, в штаб дивизии. Я дал адрес медсанбата, я сдал этого солдата, дотащил до медсанбата, сдал солдата и явился в штаб дивизии. Здесь я должен сказать, к сожалению, что после этого командир полка там погиб, в этом бою, при бою с танковой колонной. Мне посчастливилось наступать обратно через это село Головенки или совхоз Октябрьский. И я вырвался самовольно, хоть в стороне были немного, посмотреть, что же стало с этой колонной. Ее убрали, или она там стоит, и что, эти танки, побитые нами, бронемашины и прочее, прочее. Ну, конечно, уже трофейная команда забрала этот металлолом. Я зашел в село, поговорил с жителями, и мне рассказали очевидцы, местные жители этого села, что командира полка, майора Ефремова, Алексея Савастьяновича, немцы споймали живым. И до чего они были обозлены на его, что решили его казнить здесь же. Там, где я выбирался через поле, было отдельное дерево. Оно как бы огород. И они привязали майора Ефремова к этому дереву, облили бензином и подожгли. Таким образом, майор Ефремов Алексей Савастеевич погиб геройской смертью. Он нас воодушевлял на подвиг. И он, в упрек сказать, остался безвестный герой. Там погибли начальник штаба майор, то есть капитан Сарыгин Павел Петрович. Там остальные офицеры погибли и солдаты. Нас с полка вышло что-то считанные единицы. Посчастливилось нам.

0: Пусть родные и близкие этих погибших товарищей знают, что их сыновья, отцы, братья погибли геройской смертью. Но, к сожалению, они погибли победителями. К сожалению, они остались ничем не отмечены, никакими наградами. А даже не будет это кощунство, я скажу упрек, нашелся один человек, который там не присутствовал и не был у нас в 133-м полку, а с его потребовал особый отдел характеристику на каждого офицера, и он дал ложные характеристики. Ложные характеристики. Я только удивляюсь, как у него повернулась рука писать на майора Ефремова, командира полка, капитана, начальника штаба Сарыгина Павла Петровича и других комиссаров, что они, дескать, сдались. Когда этот человек, назову его прямо, капитан Выборнов Василий Алексеевич, он недавно умер своей смертью. И как говорят, что об умерших говорят только хорошего, но я не могу кривить душой. Он сделал подлость. Эти люди погибли истинными героями. Они погибли победителями. Дорогие друзья, представьте себе, эта колонна, которая нами уничтожена на этом саше, недалеко от Рузы. Но мы этой колонне переполовинили. Хоть и потеряли много своих друзей, своих товарищей. Вот сейчас проходит, уже прошло около 40 лет после этого события. И я не могу без волнения вспоминать эти дни Бородинского боя. И особенно это было в октябре месяце, числа 20 или 21 октября, когда мы разгромили эту колонну. Где погиб командир полка майор Ефремов, герой Хасана. Он был за хасанские события награжден орденом Боевого Красного Знамени.
1: Приезжаем на Пушкулес, она всего два роя осталась из всего дивизиона. Но я даже не успел, значит, открыть нижний щит, верхний щит пушки открыл, а нижний не успел. Ну просто, вижу, танки идут. Не знаю, сколько, может 800, может 700, метров 9. Ну, командир русских, ну, говорит, сынок, не подкачай. Мы выехали на вперед оборонительного рубежа и пехотой. Когда первый раз выстрелил, значит, мне заряжал сам, значит, русский заряжал, а наводил я. А правильный только шведских, там, я правую руку показывал, ну, как и должно быть. Ну, и промахнулся. Ну, такое настроение, напряжение такое было, конечно. Кто кого. Когда второй раз выстрелил, попал в правый борт, а за батареей, по-видимому, за немецкими танками, по-видимому, стояла немецкая минометная батарея. Разорвалась недалеко мина. Ну, мы давай торопиться, потому что миномет вот-вот нас накроет. Когда мы подбили третий танк, мина близу разорвалась. Матрос последний танк остался. По-видимому, другой артиллерий как-то бил, он не знает. Нужно мне было стрельнуть по восьмому танку. Вот. Мина рядом разорвалась, но мне было с правой стороны. Рука оторвала. Сержант русских этому голову, а шведских, ну, ему живот вырвало. Ну, тогда что ж, руки нет. У меня орудие заряженное. Я сел на лафет, каску сбросил и сижу. Сознание не терял. Слышу, это шум с правой стороны. Это девятый немец, танк немецкий. По-видимому, немец прошел. Наверное, прошел всю Европу. Ну и на меня идет, он же даже люк открыл, и не стреляет, и я его вижу, вот метр, может, 40, может, меньше. Ну, он задавит, он с такой целью ушел, чтобы меня раздавить. Ну, по-видимому, да, потом товарищи говорили, возьму, у него, наверное, был там корреспондент или фотоаппарат. Им он был меня фотографировал, как он меня будет давить, как они идут на Москву, говорится, вот, и давит наших солдат, советских воинов. Я пушку развернул до 108 градусов. Шнурок дернул левой рукой и сам упал. Секунду тихо как-то было, потом вспыхнул. Я выпал как раз помеж ему между башней, и да, помимо даже башня сдвинулась. Я немного посидел, поднимаюсь, танк горит.
2: И вот рано утром я был уже в Уваровке. Жители рассказали мне всю трагическую историю.

0: действовал очень смело, взрывал обозы, уничтожал машины, штабы, рвал связь, то есть действовал с большой активностью. Но где он находится, никто не знал. И этого, это они добивались от Александры Мартыновны Дрейман. Героиня эта вынесла все мухи, которые может только вынести человек. А в некоторых случаях даже и человек не, как будто и не может их вынести. На ее глазах убили ребенка. Она продолжала молчать. Ее самое без конца пытали, кололи. Применяли самые изощренные способы, чтобы вырвать у нее хотя бы одно слово. Она молчала. Так она и умерла, не раскрыв этой тайны. И только последними словами ее проклятие в адрес мучителей и призыв ко всем, кто остается жить, помнить и любить свою родину. Вот эта история. Мне удалось собрать более-менее достоверный материал. Кое-что дополнили наши товарищи-разведчики, которые узнали, как вела себя Дрейман в гестапо, поскольку, значит, попал в плен один из тех фашистских палачей, который терзал Дрейман. Словом, многое уже тогда было абсолютно ясно, и я написал свой очерк «Мать», который был опубликован в «Правде». Этот очерк имел необычайную судьбу. Во-первых, буквально по просьбе фронтовых товарищей нашего фронта и других фронтов «Правда» выпустила три раза этот очерк отдельным изданием. Один раз миллион экземпляров, другой раз 5 миллионов и третий раз 10 миллионов экземпляров. Это такое неслыханное дело в то время, в начале 42 года. Затем я получил просьбу от Ванды Василевской о том, чтобы разрешить этот подвиг положить в основу повести, которую она назвала «Радуга».
1: Самый памятный день в Берлинской битве для всего артиллерийского полка и для меня в том числе, это 20 апреля, 7 часов 45 минут. Полк в походном порядке проходит населенный пункт Байерсдорф. Смотрю на карту. Измерил расстояние до Рейхстага. 17 километров. А дальность моей пушки гаубиц 17-100. Останавливаю полк и развертываю в боевой порядок. Мой заместитель по политической части спрашивает, что, Володя, случилось. А я показываю на карту. Ты помнишь приказ командующего фронтом маршала Жукова? Для нас, артиллерийских командиров, как только дальность стрельбы ваших орудий позволит обстрелять Рейхстаг, бросать выполнение всех огневых задач и начать и открыть огонь по Рейхстагу. Вот выполняю волю нашего командующего. Я подготовил данные по Рейхстагу. Встал так, чтобы меня все 36 наводчиков видели, чтобы получился залп, хороший залп. Я встал на прицеп со снарядами. И начал подавать команды, обычные для слуха артиллериста и необычные для сердца солдата. К этой команде мы шли почти 4 года. Команда простая. Полк по фашистскому Рейхстагу, угловер, уровень, прицел, залпом. И перед тем, чтобы получился залп перед командой огонь, наводчики должны натянуть все шнуры. Они это сделали и смотрят на мою руку и на меня. Я смотрю на этих мужественных, дорогих мне людей, и у всех на глазах слезы. Но это слезы были радости, гордости. Вот немцы, мы пришли к вашему логову, мы пришли к Берлину.
2: Картина 12. Темная изба в Мытищах, где остановились на ночлег Ростовы и едущий вместе с ними раненый. Ночь. Смертельно раненый князь Андрей погружен в состояние тяжелого бреда. Вот как описан этот момент в романе Льва Толстого. Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает,

0: ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее и яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиною, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал, не зная, в бреду или в действительности он слышит это, услыхал какой-то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший «Пити, пити, пити», и потом «И-ти-ти», и опять «И-пити, пити, пити», и опять «И-ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал, хотя это и тяжело ему было, что ему надо было старательно держать равновесие для того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось, но оно все-таки завалилось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. Вся эта сцена, как бы услышанная Толстым, получила гениальное воплощение в партитуре Прокофьева. Тихо-тихо звучит закулисный хор, который ровно, монотонно повторяет «Пити, пити, пити». Это точно колыбельная смерти, загадочный голос, который, не умолкая, долбит сознание умирающего. В моменты просветления князь Андрей вспоминает о Москве, о своей любви к Наташе. «О, если б можно было увидеть ее!» — восклицает Андрей. И словно в ответ на этот призыв появляется робкая девичья фигура в белом. Это Наташа, превозмогшая страх, движимая любовью, жалостью и раскаянием, пришла к князю Андрею. Их недолгое радостное свидание, полное воспоминание о светлом прошлом, сменяется новым приступом бреда. И Наташа с ужасом чувствует, как вместе с затихающим бредом уходит жизнь любимого. Картина 13. Зима. По Смоленской дороге уходят на запад группы продрогших, измученных людей в лохмотьях. Это остатки армии Наполеона, позорно бегущей из Москвы. В конце французской колонны конвой ведет группу русских пленных. Среди них Пьер Безухов и Платон Каратаев. Платон опускается на дорогу. Он не в силах идти. Пьер зовет на помощь. Офицер велит конвойному задержаться, а остальных грубо гонят вперед. Колонна удаляется. Конвойный стреляет в Платона. В тот же миг слышится свист. Из-за кустов показывается Тихон Щербатый и топором убивает конвойного. Затем на дорогу выбегает партизанский отряд во главе с Василием Денисовым и бросается догонять французов. Пьер и другие пленные освобождены партизанами. Адъютант объявляет о приближении Кутузова. Партизаны строятся. По дороге движутся русские войска. Главнокомандующий благодарит всех за трудную службу. Картина народного ликования завершается мощной светлой песнью о победе, в которой знакомая слушателю тема Москвы из арии Кутузова приобретает черты величественного патриотического гимна. Слушайте 12-ю и 13-ю картины оперы «Война и мир».
1: Предлагаем послушать очерк Анатолия Тумбасова «Соната». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Плосков.

Эвакуированные приехали в поселок поздней осенью 1941 года. О них много говорили, ждали настороженно, встречали с любопытством. Знали, что эти люди испытали бомбежки и обстрелы с воздуха фашистскими самолетами. Эвакуированных преследовали во сне кошмарные тени черных крыльев с крестами. Они вздрагивали и просыпались, настороженно вслушиваясь в тишину неизвестного и неведомого им никогда поселка в глубоком тылу. Они приходили в себя, и чем больше осознавали безопасность, словно оглохнув от тишины, тем горше плакали о потерянных близких, о насиженных местах. Они приехали отовсюду, молодые и пожилые. Одну эвакуированную с пушистыми седыми волосами называли пианисткой. Лишь иные знали ее ближе и уважительно величали Татьяной Федоровной. Ванькина бабушка узнала, что пианистка окончила еще Петербургскую консерваторию. Она всегда жалела ее и говорила, что пианистка вовсе не приспособлена ни к чему и одинока в жизни. А без детей, без родных, без близкого человека жизнь пустынна. «Вот почему-то я и взяла на воспитание», — бабушка показывала на Ваню, глядя из-под лобья поверх очков. Пианистку уважали, оказывали внимание, старались сгладить ее одиночество, помогали. Тетя Зина сшила ей теплую безрукавку под осеннее старенькое пальто. В нем она приехала и рассказывала, что, несмотря на лето и жаркую погоду, ее не отпускала нервная дрожь, как началась война и бомбежки. А в разбросанных среди развалин бумагах ей казались ноты. Она говорила возмущенно и громко: «Вы понимаете, я потеряла все ноты». Женщины пересуживали по-своему, удивлялись, что пианистке дороже всего ноты, дескать, чтобы бренчать, а сама-то осталась в одном платье. А Татьяна Федоровна говорила только о музыке, как о самом возвышенном, о самом святом. Рассказывала, что перед началом войны слушала в концертном зале героическую симфонию Бетховена. «Героическую, вы понимаете?» — говорила она громко, когда речь шла о музыке. «Это большое программное произведение. В основе симфонии столкновение двух противоборствующих сил. То же, что теперь на фронте. Борьба. А во второй части — оплакивание героев. Траурная мелодия. В финале героической — торжество победы. Вот помяните меня, война кончится нашей победой!» Пианистка поднимала сжатый кулачок, напоминая этим жестом испанских республиканцев. Не менее вдохновенно она любила вспоминать о Тобольске, городе своего детства. Описывала Кремль на высоком берегу над Иртышом. Уже будучи концертмейстером, Татьяна Федоровна поклонилась могилам декабристов на Тобольском кладбище. Посещение совпало с Ильиным днем. Церковное пение, слышимое в раскрытые окна, старушки в белых платках, как в старину, солнечные блики и холодные тени на могильных плитах волновали память о Вильгельме Кюхельбекере Боротынском, на могильной плите которого эпитафия «Друзья и товарищи изгнания» проводили его тело до дверей вечности в 1845 году. Через Тобольск лежал путь Ермака в Сибирь, с гордостью подчеркивала в своих воспоминаниях Татьяна Федоровна. Однажды ее рассказы о Сибири услышали Николай Станиславович и Ваня. Учитель загадал посетить когда-нибудь Тобольск. А Ване жизнь представлялась вечной. Он не задумывался, куда и когда поедет, считал, что все придет само собой. Но когда его приводила в уныние непонятная тоска, она начиналась мыслью о войне. И он повторял, и потом не раз будет писать в письмах: «Эх, если бы не война!» В подавленном настроении Ваня зашел вечером за Колей. Они собрались в изокружок в клубе Володарского. Настроение Вани передавалось Коле, и друзья шли молча. В клубе был репетиционный вечер, поэтому только на сцене у печки голландки ютилось несколько человек. Ваня остановился около них, шепнул другу: «Вон она, пианистка.
и показал глазами на седенькую женщину, подвигавшуюся со стулом ближе к печке. Руки нескольких человек облегли печку, и, казалось, не она грела, а собравшиеся отдавали ей свое тепло. Рояль отходил после настоявшегося холода и давал о себе знать, вздыхая чуть слышно. Никто не замечал этого. Лишь сердце пианистки созвучно отзывалось. Она встала, пошла к роялю, откинула крышку и коснулась клавиш. Довольно вернулась к голландке и стала сосредоточенной, будто готовилась вынуть сердце, подобно горьковскому Данко, но не засветить, а разлить аккорды и уйти, раствориться в мире музыки. Это для нее всегда счастливые минуты жизни. И хотя она знала, что в безвестном уральском поселке едва ли кто сможет профессионально оценить, но все-таки готовилась играть, как в концерте. Достала ноты из сумки, полистала, близоруко просматривая страницы, и положила обратно. Подошла снова к роялю, стала усаживаться, сосредоточенно двигая стулом. Кто-то включил передвижной фонарь, направляя свет от лампочки на клавиши и подставочку для нот. Пианистка подняла руки, словно защищаясь от назойливого луча. «Нет-нет, свое любимое я исполню без нот». Посидела еще с минуту, как в небытии, и затем, медленно выпрямляясь, все еще глядя поверх рояля в глубину сцены, опустила на клавишу руки. Рояль загудел, как будто в раз ударили в несколько колоколов.

Бетховен. Соната, прошептала пианистка, все так же глядя поверх рояля, внутри которого рождались таинственные звуки. Впервые на глазах Коли ожил почти всегда молчавший и пугавший своей неясной, непонятной недоступностью инструмент. Это было для него поистине открытием музыки, слушать которую надо было тоже научиться. И вот она, полная каких-то непонятных волнений музыка. То как будто медленно поднималась и звучала набатом, то рассыпалась вдруг, едва поспевая за пальцами, бежавшими по клавишам, напоминая ливневые струи, когда дождик шумит по крышам и в саду. Звуки будоражили, звали, уводили, затихая, то с новой силой возникали и настойчиво стучали в сердце, перечеркивая все, что Коля слышал, пытался понять, как вдруг вздрагивал от последних аккордов. Пианистка в стеженой безрукавке и в шали, спущенной на плечи, клонила седую голову, будто следя за уходящими звуками, и выпрямлялась, энергично извлекая новые сильные аккорды, заглушая те, что еще не успели отзвучать, уложиться в душе. «Здесь композитор использует все краски музыкальной палитры», — сказала пианистка. Услышав о красках, о палитре, Коля подумал, что музыка – это живопись звуками. Такое открытие обрадовало его. Мальчишская неприязнь к роялю сменилась любопытством. Музыка стала интересной. Он понял, что звуками тоже рисуют картины. Коля посмотрел на Ваню. Что это, как будто у него слезы? Ваня стоял немного поодаль, и глаза его блестели. Друзья услышали настоящую музыку. Каждый аккорд прибавлял им радость и необъяснимые волнения –

0: Когда-нибудь они узнают, услышат те бетховенские сонаты, в которых композитор достиг высочайшего совершенства. А сегодня ребята коснулись лишь частицы из великого бессмертного творения. Руки пианистки быстро бегали по клавишам, то сходились, то разбегались. Аккорд, еще аккорд. Резко оторвала пальцы, выпрямилась и уронила кисти рук. Но тут же подняла их перед собой, восклицая: «Не слушаются. Не гнутся старые пальцы». Досадливо сжимала, разжимала их, повторяя: «Пальцы, пальцы, пальцы. Надо играть каждый день, играть до изнеможения, не щадя силы вот этих рук». В неосвещенном зрительном зале раздались нестройные хлопки. Это собрались на репетицию хоровики. Они тихо входили в зал и слушали. Ваня с Колей переглянулись, выскочили из клуба и, не помня себя, побежали домой. Подскользнулись над предосенним льду, покатились в разные стороны и чуть не выронили альбомы. Домой они шли опять молча и, словно сговорившись, ничего не записали в дневниках об этом вечере. Ваня долго не мог заснуть. Ворочался на большом бабушкином сундуке, наполовину пустом, пропавшим внутри нафталином. Одеяло сбивалось, сползало, бабушка вставала, поправляла и накрывала Ваню. А он не выдавал себя, как делал часто, затаился. Ему грезилась музыка, какие-то звуки и мелодия, которая пришла к нему во сне. И Ваня потом не мог ни объяснить, ни вспомнить чарующих звуков. Может быть, ему приснилась еще никем не рожденная соната.
1: Вы слушали очерк Анатолия Тумбасова «Соната». Читал заслуженный артист РСФСР Борис Плосков.
2: Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он здесь явил души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его честили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Да так, я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем рожденной и светской чернью утвержденной. Что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, которую б ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Гум-гум, читатель благородный, здорова ль ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные.

родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать.

бывает вмиг увлечена. Любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Что было следствием свидания, увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит, здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, девственный покой. Пропало все, что звук пустой, и меркнет милой Тани младость. Так одевает бури тень едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Но полно, надо мне скорей развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу плененной боли красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней, в ее покое они сидят в потемках двое, они в саду рука с рукой гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенный, в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и ленской пешкую ладью берет в рассеянии свою. Поедет ли домой и дома, он занят Ольгой своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм Киприды или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминания пониже подписи других он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтанию, мгновенной думы долгий след, все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда, назло правописанию, стихи без меры по преданию в знак верной дружбы внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь «Кекриреву сюрсе таблет» и подпись «Тутаву Аннет», а на последнем прочитаешь «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут, верно, клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пит армейской тут подмахнул стишок злодейской. В такой альбом, мои друзья, признаться рад

0: Писать я, уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, остро или нет я мог собрать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной или Баратынского пером, пускай сожжет вас Божий гром. Когда блистательная дама мне свой инкварто подает, и дрожь, и злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленской пишут в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой. Что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет. И полный истины живой текут элегии рекой. Так ты, языком вдохновенный, в порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого. И свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь, критик строгой повелевает сбросить нам элегии венок убогой, и нашей братье рифмачам кричит: да перестаньте плакать и все одно и то же квакать. Жалеть о прошлом, о былом, довольно, пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мыслей мертвый капитал отвсюду воскресить прикажешь. Не так ли, друг?
1: Ничуть. Куда?
0: Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было встарь заведено.
1: Одни торжественные оды, и полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик, чужого толка хитрый лирик, уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей?
0: Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка, меж тем цель оды высока и благородна.
1: Тут бы можно поспорить нам, но я молчу, два века ссорить не хочу.
0: Поклонник славы и свободы, в смятении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград. И впрям блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви. Красавицы приятно томны, блажен, хоть, может быть, она совсем иным развлечена. Но я, плоды моих мечтаний и гармонических затей, читаю только старой няне, подруги юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедии в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток, вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж Онегин? Кстати, братья, терпенья вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая, сей Гелеспонт переплывал. Потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтенья, сон глубокий,
1: лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь у шудвора, встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет у шрифмы розы, на вот возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, но конь, притупленный подковой, неверно задевая лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот Пратт, вот Вальтер Скотт, не хочешь, поверяй расход, сердись или пей, и вечер длинный кой-как пройдет, а завтра тошь и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильд-Гарольдом вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Онегин ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта, на стол тот час принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того-сего меня пленяло за него. Последний бедный лепт, бывало, давал я, помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, И я Бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой, и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда везде, готов нам оказать услугу или тихо разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струею вьется пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола, вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою той, что названа пора меж волка и собаки. А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана, довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа? Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж к нему носа не покажешь. Да вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван.
0: Я?
1: Да. Татьяны именины в субботу. Оленька и мать велели звать. И нет причины тебе на зов не приезжать.
0: Но куча будет там народу и всякого такого сброду.
1: И никого, уверен я, кто будет там. Своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну что ж,
0: согласен.
1: Как ты мил, при сих словах он осушил стакан соседки приношения, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайна брачной постели, и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зевот их ладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Роман во вкусе Ла Фонтена, мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек в весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил.
0: О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана. Жуковский. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шелун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут? Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновенье Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финлянки молодой. Татьяна, русская душою, сама не знаю почему, с ее холодною красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздной сиянье розовых снегов, и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльца мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желанье сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она, так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки, то-то радость, гадает ветренная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необозрима. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава, но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит,
1: прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. Как ваше имя?
0: Смотрит он и отвечает: Агафон.
1: Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне, и я при мысли о Светлане мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, нескованный зимой. Две жердочки склеены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящую пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла. И что ж, медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится. Медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь, отвсюду он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: здесь мой кум, погрейся у него немножко. И в сени прямо он идет, и на порог ее кладет. Опомнилась,
0: Глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карл с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Тане уж не так ужасно. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывает на нее, и все кричат: «Мое, мое, мое», — сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Остался во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дикого ночами бродит, и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит, спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, в окне сквозь мерзлое стекло зари.

книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за 3 с полтиной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 петриады да Мармонтеля 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение, не зная, как его понять. Мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ведьма», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багряною рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. С своей супругою дородной приехал толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотининой чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов, уездный Франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взятошник и шут. С семьей Панфила Харликова приехал и мсье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми, «Ревейеву бель андорми». Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха и смело вместо Бельнина поставил Бель Татьяна. И вот из ближнего посада созревших барышен кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел, ах, новость, да какая, музыка будет полковая, полковник сам ее послал, какая радость, будет бал. Девчонки прыгают заранее, но кушать подали читой, идут за стол рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит за стол, садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» — теснятся гости. Всяк отводит приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей.

сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает, пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Траги нервических явлений, девичьих обморков, слез давно терпеть не мог Евгений, довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томные, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и блян-манже цемлянское несут уже, за ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, трике встает. Пред ним собранье хранит глубокое молчанье. Татьяна чуть жива, трике, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиво, плески, клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена, поэт же скромный хоть великий, ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли привет и поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. Оттого ли, что он вправду тронут был, или он, кокетствуя, шалил, невольно ли или из доброй воли, но взор сей нежность изъявил, он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит, так пчел из лакомого улья на ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом, подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку, столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков Бостон и Ломбер стариков, и Вист, да ныне знаменитый, однообразная семья, все жадные скуки сыновья. Уж 8 Робертов сыграли герои Виста, 8 раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует. Желудок верный наш брегет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах. Я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир! Ты, тридцати веков, кумир. Но чай несут. Девицы чинно, едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом,
оставя чашку чаю с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленской, Харликову, невесту переспелых лет, берет тамбовский мой поэт, умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать, но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам о ножке полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том, о сём, спустя минуты две, потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы — все те же, их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвел Татьяну с Ольгою, проворно Онегин с Ольгою пошел, ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивым румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой, в негодовании ревнивом. Поэт конца мазурки ждет, и в котельон ее зовет, но ей нельзя. Нельзя, ну что же? Да Ольга слову ждала Онегину. О, Боже! Боже! Что слышит он? Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленской снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. La sotto i giorni nubilosi e brevi nasce una gente a cui il morir non dole. Петрарка. Там, где дни облачные и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с кукой вновь гоним, близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котильон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют. Для гостей ночлег отводят от сеней до самой девичьей. Всем нужен покойный сон, Онегин мой,
один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половиной. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов, не совсем здоровый, на стульях улеглись в столовой, а на полу мсье Трике в фуфайке в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна печально под окном, озарена лучом Дианы. Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его, тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит, но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать. Вперед, вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногория, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкой. Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в 5 саженях попадал. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении он отличился, смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как Зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром у Вери в долг осушать бутылки 3. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака, и умного дурачить славно, иль явно, иль из-под тишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам впросак он попадался как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обесславить веселой шуткою враньем. Sed alia tempora удалость, как сон любви другая шалость, проходит с юностью живой, как я сказал, Зарецкий мой, под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись наконец, живет, как истинный мудрец. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием, бывало, видался с ним. И так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот, после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения
оборотясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой и поделом в разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой и нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет, оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь уж поздно, время улетело. К тому же он мыслит в это дело, вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливой, ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукой напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечна, весела, но точно та же, как была. Зачем вечер так рано скрылись, был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим. Уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгой своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель. Не потерплю, чтобы развратитель огнем и вздохов, и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый точил лилей стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сени. Ах, может быть, ее любовь друзей соединила б вновь. Но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайну. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. На хмуре бровь садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. То к Ольге взоры устремив, шептал: «Неправда ли, я счастлив?» Но поздно, время ехать. Сжалось в нем сердце полное тоской, прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо: «Что с вами?» Так и на крыльцо. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и, раздетый, при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо. Его стихи полны любовной чепухи, звучат и льются, их читает он вслух в лирическом жару, как Дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились, я их имею, вот они. Куда-куда вы удалились, весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он, нет нужды, прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она? Все благо, бдение и сна, приходит час определенный. Благословенный день забот, благословенный тьмы приход. Блеснет за утро луч денницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето. Забудет мир меня, но ты придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной, и думать: он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Хоть романтизма тут немало не вижу я, да что нам в том? И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головой, на модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаяньем он позабылся. Уж сосед в безмолвный входит кабинет, и будет Ленского воззванием: пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется, но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он и полы завеса раздвинул. Глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит,
Вбегает к нему слуга, француз Гильё, халат и туфли предлагает и подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, слуге велит приготовляться с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит. Примчались. Он слуге велит лепажа стволы роковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, молвил с изумлением Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант, любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг, мсье Гийо. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил, что ж, начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир, и пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно, ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно? Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтиться ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится Гильё смущенный, плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его. Напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец.
вдохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье всем сердце билось вдохновенье, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно, замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены, хозяйки нет. А где, Бог весть, пропал след. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятнее, если он, друзья, заводит с дуру «это я». Еще приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии, но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделица иной, вас оскорбивший за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой, вас гордо вызвавший на бой, скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле пред вами смертью на челе он постепенно костенеет, когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв, в тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед, убит. Сим страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храпят и бьются кони. Пеной белой стальные мочат удила. И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волненье, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых. Где бурные любви желания, и жажда знаний и труда, и страх порока и стыда, и вы заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира, и хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен. Благословение племен. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел,
прошли бы юношество лето, в нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, подагру б в 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, хирел, и, наконец, в своей постели скончался б посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место влево от селенья, где жил питомец вдохновенья, две сосны корнями срослись, под ними струйки извелись ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины. Там, у ручья, в тени густой, поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стремглав верхом она несется по полям одна, коня пред ним остановляет, ремянный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись. И слеза туманит нежные глаза, и шагом едет в чистом поле, в мечтанье погрузясь она. Душа в ней долго поневоле судьбою Ленского полна, и мыслит, что-то с Ольгой стало, в ней сердце долго ли страдало, или скоро слез прошла пора. И где теперь ее сестра? И где ж беглец людей и света, красавец модных модный враг, где этот пасмурный чудак, убийца юного поэта? Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам, но не теперь, хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонит, лета шалунью рифму гонит, и я со вздохом признаюсь, за ней ленивей волочусь. Перу старинной нет охоты марать летучие листы, другие хладные мечты, другие строгие заботы, и в шуме света, и в тиши тревожит сон моей души. Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчала с дней, что я шутя твердил доселе, и ей уже ль возврата нет? Уже ль мне скоро 30 лет. Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о, юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мученья, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя,
тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь. Простите ж сени, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновенье, волнуй мое воображение, дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоенье света всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья. Москва, России, дочь любима, где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы, Боротынской? Гонение на Москву, что значит видеть свет? Где ж лучше, где нас нет? Грибоедов. Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волненье в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умиленьем я наслаждаюсь дуновеньем лицом невеющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно. Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной сближаем думою смущенной мы увиданье наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная, старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. Вот время, добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы школы Левшина птенцы, вы деревенские прямы, и вы чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовет, пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. Поля, друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых, тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной, оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой, с моею музой своенравной. Пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой, в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, еще недавно жил зимой, в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой.
Но где его теперь уж нет, где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поет, цветет шиповник, и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен устарел. Пришельцу надпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых, в такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша-поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урною смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись,

дымка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленский, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали не верна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страданье любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить, улан любим ее душой. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский, за могилой в пределах вечности глухой смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвенье за гробом ожидает нас, врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет, про одно именье наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник доли был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их, и долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна, увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чем ей нет отрад, и облегченье не находит она подавленным слезам, и сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит, и об Онеге недалеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустят? Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымя спылал огонь рыбачий. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою с холма господской видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлую рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ли вперед? Пойду назад.
Его здесь нет, меня не знают. Взглянул на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. К ней лай кинулись собаки, на крик испуганный ея. Ребят дворовая семья сбежала шумно, не без драки. Мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. «Поскорей к Анисе дети побежали, у ней ключи взять от сеней». Анисе тотчас же явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали, старушка ей, а вот камин. Здесь барин сиживал один, здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье здесь, под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье, а косточкам его покой в могиле, в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, все душу томную живит полумучительной отрадой. И стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклой чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарованно стоит. Но поздно, ветер встал холодный, темно в долине, роща спит над отуманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь. Но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей

верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей, глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какой мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает, то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он, уже ли подражание, ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкования, слов модных, полный лексикон. Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа и где об ней идет беседа. Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя, ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей-ей пора, а что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стал? В Москву, на ярмарку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало, довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой, сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты, и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей, московских франтов и цирцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит и умиленными очами их озирая говорит: простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюся я, что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доли, теперь то холмик, то ручей останавливают поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, с своими рощами, лугами, еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит, настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама

идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов, брега с недвижную рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тань, не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен, забвенью брошенный вазок. Обоз обычен, три кибитки везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. И вот в толпе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор 18 кляч, в вазок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощие косматы сидит форейтор бородатый, сбежалась челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, и вазок почтенный скользя ползет за ворота. Простите мирные места, прости приют уединенный, увижу и вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем, по расчислению философических таблиц, лет через 500, дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают, трактиров нет. В избе холодной высокопарный, но голодный для вида прейскурант висит и тщетно дразнит аппетит, меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделье легкой Европы, благословляя колеи и рвы отечественной земли. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя глотка». Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих, и наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они, но вот уж близко, перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мной вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок,
Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненной, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою, ни праздник, ни приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел! Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах.

0: Сколько звезд голубых, сколько синих, сколько ливней прошло, сколько гроз. Соловьиное горло, Россия, белоногие пущи берез. Соловьиное горло, Россия. С давних времен соловьиная песня олицетворяла любовь к России, к родимой земле, к ее заревым поймам и лугам, к ее сказочному бездорожью, темным лесам муромским, полдневным опушкам, омутам зеленым, над которыми грустят русские аленушки, к священным трем березам, под коями почил русский солдат, сложив буйную голову за свое отечество.
1: Соловьиная песня. Это не только любовные страдания, птица грустеба, тоска печаль, радость зареница. Соловьиная песня — это и раздумья о светлом раздолье земли русской, и крылатый порыв к радости человеческой, к подвигу, и сильная красивая песня, песня о любви чистой, как первая весенняя роса, широкой и солнечной, как сама Русь.

0: Пение соловья, писал великий знаток природы Брем, единственно в своем роде. Оно недостижимо, неподражаемо. По глубине и смыслу оно соперничает с пением человека и во много раз превосходит его полнотою и красотою звуков. Вечно изменяясь, оно сохраняет, однако, полнейшую гармонию.
1: Ни одной птице за ее пение у всех народов мира не посвящено столько песен, стихотворений и музыкальных произведений, как соловью. И, наверное, нет на земле ни одного человека, который не знал соловья хотя бы понаслышке за его чудесные песни. Говорят, что соловей начинает петь, когда напьется росы из березового листка.

0: У нас в стране пение соловьев в прекрасные майские ночи, пишет знаменитый птицелов Лев Борисович Беме, слушают и в солнечной Грузии, и в дубравах Украины, и в садах кишлаков Узбекистана, и в вековых московских парках. Соловей – очень стройная, изящная птичка, окрашенная в однообразные рыжевато-бурые тона. Верхняя часть тела у него более темная, низ светлее охристого цвета, с неясно заметными светлыми пестринами. У соловья очень большие, темные, кажущиеся почти черными глаза. Распространены они у нас очень широко, почти по всей территории страны.
1: Падет звезда в подунские пороги, и тайники откроют мне свои неистовые лирики эпохи чулымские чумные соловьи. И день придет в шагах электролиний, в кружениях вертолетного весла, и грянет ночь, и в соловьиных ливнях разверзнется чулымская весна. Весна, такая яростная в деле, блистающая молниями грез, зеленые в ушко сережки вденет, и в сарафане пестром канет в лес. Совсем девчонка, синью вся объята, и для нее, не тратя лишних слов, припрятали чулымские ребята за пазухою 1000 соловьев.

0: Так называемые соловьиные места расположены по берегам небольших речек. Большой знаток природы, русский писатель Аксаков, так описывает соловьиную вотчину. Там редко встретишь вяз, дуб или осокорь. Там растет береза, осина и ольха. Там, кроме черемухи и рябины, много всяких кустов: калины, жимолости, боярышника, тальника, смородины и других. Многие деревья и предпочтительно таловые кусты пронизаны, протканы и живописно обвиты до самого верха цепкими побегами дикого хмеля и обвешаны сначала его зелеными листьями, похожими на виноградные, а потом палевыми, золотыми шишками, внутри которых таятся мелкие, круглые, горькие на вкус хмелевые семена. Вотчина русского соловья, кровное сердцу, сторона-сторонушка.
1: Пение хорошего соловья, по свидетельству профессора Холодковского, должно состоять из нескольких колен или строф, количество которых у лучших певцов доходит до 20-24. Обыкновенно же их бывает гораздо меньше. Колена эти могут переставляться в том или ином порядке. В отдельных коленах ценится частота исполнения, а в целой песне – полнота и склад. Хороший соловей поет с толком. После сильного колена поставит легкое, нежное. Потом пойдет переливчатое колено на средних тонах, повысит и так далее. Так что, в общем, получается удивительно гармоничное сочетание звуков. Причем умеренный темп всей песни дает возможность насладиться красотой чарующей мелодии.

Соловьи, соловьи. И словно чудится давнее, овеянное сказами и правдой. Сказочный богатырь русской, сбивший с ног посвистом супостата. На память рядом с песней Соловьева-Седова на слова Алексея Фатьянова приходят стихи их боевого побратима Михаила Дудина «Соловьи».

обветренные скулы сведены. 350-й день войны. Еще рассвет по листьям не дрожал, и для острастки били пулеметы. Вот это место. Здесь он умирал, товарищ мой из пулеметной роты. Смотрел на нас и молча ждал конца, и как-то улыбался неумело. Загар сначала отошел с лица, потом оно темнее каменело. Ну, стой и жди, застынь, оцепеней, запри все чувства сразу на защелку. Вот тут и появился соловей, несмело и томительно защелкал, потом сильнее, входя в горячий пыл, как будто сразу вырвавшись из плена, как будто сразу обо всем забыл, высвистывая тонкие колена. Как время по траншеям тек песок, к воде тянулись корни у обрыва, и ландыш, приподнявшись на носок, заглядывал в воронку от разрыва. Лесная яблонь осыпает свет, пропитан воздух ландышем и мятой, а соловей свистит. Ему в ответ еще второй, еще четвертый, пятый. А мир гремит на сотни верст окрест, как будто смерти не бывало места. Шумит неумолкающий оркестр, и нет преград для этого оркестра. Нелепа смерть, она глупа, тем более, когда он, руки разбросав свои, сказал: «Ребята, напишите поле, у нас сегодня пели соловьи».

0: Мир бел от цветущих черемух, мир без войны прекрасен. Сад напоминает огромную консерваторию, он полон соловьев, соловей, соловушка, соловейка, певчая пташка маленькая, серенькая, с виду неприметная. А сколь в твоем пении высоты и глубины, и широты, соловей. Владимир Иванович Даль в своем знаменитом толковом словаре назвал соловья всеми ласкательными синонимами, которые придумал этой птице русский народ. Соловей свищет, щелкает, поет. Соловей поет, людей тешит. Мал соловей, да голос велик. Соловей птичка-невеличка, а заголосит, лес дрожит.
1: На своем наречье птичьем, соловьином, разливном, жизнь меня учила лично топором, веслом, пером. Мастерил я не паромы, возводил я не леса, а зеленые хоромы, чтоб селилась в них краса. Выбирая, как в невесты, чудо яблони сажал, чтоб слетались в сад мой вести птичьих солнечных держав, чтоб в краю, где, как скворешни, души в зиму заждались песен радостных и вешних, солнцем царствовала жизнь. Жизнь в траву голчата пали под стозвонную косу, только б люди не проспали, не проехали красу, только б рожь гнездилась, пели зерна звонкие птенцы, и в огромный мир летели из-под радуг бубенцы.

0: И, вспоминая соловьиное пение, слышанное не раз на бескрайних просторах России в лучшие, сокровеннейшие минуты нашей жизни, видим дальний луг, залитый заревой росой, белую березу у пруда, может быть, в обнимку с великим русским поэтом Сергеем Есениным, строками которого и хотелось бы завершить этот музыкально-поэтический трактат о русских неумирающих соловьях. Вы помните эти строки?
1: Конечно. Улыбнемся вместе, ты и я, за такие милые края. Ветер с моря, тише дуй и вей. Слышишь, розу кличет соловей.

Предание старины глубокой. Сегодня мы продолжим чтение книги воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой. Прозвучит вторая передача. Читает Ольга Богданова.

0: старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь. Всегда сидели в своей комнате. Им не дозволялось входить в залы, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу «Жизнь за царя». И у нас устраивались спевки и репетиции. Приезжали Петров, Воробьев, Леонов, Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова, еще студент, камер-юнкер Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы, барон Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен принаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам. Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен – тип немца. Высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение. Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силой ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояле. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха. Только одна Воробьева споет роль Вани как следует. «Это редкая певица», — говорил он. «Такие голоса появляются на сцене веками. Надо ее беречь, как драгоценность. А она вот в дождь, в слякоть, поехала домой на извозчике. Ну, долго ли ей простудить горло? Дирекция ваша, олухи. Такой певице надо было бы назначить большое жалование, а не грошовое, чтобы она имела комфорт. Дураки». Глинка горячился, говоря это. «Разве Петровым вы недовольны?» – спросил отец. «Чувства нет. Голос деревянный. Степанова поет верно, и голос большой, огня нет. А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса, а он сипит». Однако успех «Жизни за царя» был блистательный. В первые годы моего замужества, то есть в начале 40-х годов, Глинка как-то периодически бывал у нас. То зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс «В крови горит огонь желания». Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей. Панаев любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепиано и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал: «Панаев, замолчи», и пропел романс. Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно. Глинка не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его рюмка за рюмкой вместо чая. Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепиано и стал играть лезгинку из «Руслана». Проиграв ее, он встал и сказал: «Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и звенит в ушах».
1: В
0: 1844 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой. Он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай. И по русскому обыкновению засиживался до 2 и 3 часов ночи. В Париже по окончании театра улицы делаются пустыми, в домах все жильцы ложатся спать, и водворяется тишина. А у нас при уходе гостей всегда происходил шум, потому что Глинка, выпив, не мог идти сам по винтовой деревянной лестнице, сильно навощенной. Он сердился, зачем его ведут под руки с лестницы. В глубокой тишине гулко раздавались голоса. Двери у жильцов открывались, высовывались головы, повязанные пестрым фуляром или в белых колпаках, и в ужасе спрашивали: «Пожар в доме? Горит?» Их успокаивали, и головы исчезали с бранью. Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он приставал к Панаеву, который и исполнял его желание. Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепиан. Ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило. Бывало, покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии, а теперь только пустой шум гудит. Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа. Весной в 50-м году я поехала по предписанию докторов брать морские ванны. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город. Проводник из отеля, сопровождавший меня, привез меня в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих, и я встретила петербургского знакомого Голицына, которого более года не видела, хотя и знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов Голицын сказал мне: «Знаете ли вы, что Глинка здесь?» Голицын был большой поклонник Глинки. Они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем. «Очень плохо», — с грустью ответил Голицын. «Вы его не узнаете, так изменился он и физически, и нравственно. Он, наверное, захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь». «И я буду рада его повидать», — отвечала я. «Пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы». «Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр, посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет». Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр. Вечером Голицын приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки. Это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета. Взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо. И вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину. Он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек. Голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задорно своей головы. «Что, я сильно изменился?» — спросил Глинка меня. «Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уж скончались. Я очень жалел. Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать», — смеясь ответила я. «И отлично сделали. скверно умирать, сказал Глинка. Я предложила ему красного вина. Глинка улыбнулся и заметил: по-старому думаете, что Глинка и вино неразлучны? Нет, спасибо. Я теперь на стакан воды чуточку наливаю красного вина. Подали самовар. Я стала разливать чай. Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал: «Как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай, впрочем, вернее сказать, коньяк. А помните нашу встречу в Париже? Как мы у вас засиживались до 2-3 часов? Вы часто хитрили, говоря, что нет больше вина, а оказывалось, что оно есть. И хорошо бы вы сделали, если б не давали мне пить столько вина. На что я теперь похож?» Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца. «Как не помнить, тогда во мне жизнь била ключом. Я тогда воображал, что десятки опер сочиню. Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время. Удивлю всех, мои оперы за оперой будут ставить на сцене. Только бы мне стряхнуть с себя эту мерзостную полноту». Голицын завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мной в театр, но он на это ответил: «По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует», но я продолжала его упрашивать. «Хорошо, я поеду с вами, только с одним условием. Вы несколько дней поживете в Варшаве, а я к вам вечером буду приезжать пить чай да вспоминать прошлое». На другой день утром Голицын заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной, и мы вместе поедем в театр. «Мазурку будут танцевать после драмы», — объявил он мне. Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку. Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором. Мы приехали к последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Голицын сказал нам, что возле нашей ложи будет сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она сестра Грибоедова, и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла. Княгиня Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын, очень худенький, но красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире. Я заметила, что из лож и из первых кресел партера зрители смотрят в бинокль на Глинку. Но он этого не видел. Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех. Голицын разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в партере преобладала военная, и в ложах сидело много русских дам. Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня: «Домой едем?» Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки. «Вот деспотка», — заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу.

Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку «Из жизни за царя», Глинка встрепенулся, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратясь к нашей ложе, начали аплодировать. Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши. Глинка поклонился публике, тогда еще сильнее раздались аплодисменты. Русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали. Видя сияющее лицо Голицына, я догадалась, что все это устроил он. Вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Голицыну легко было устроить овацию. Он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству. И в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре, и ему следует оказать приветствие от русских. Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты. Когда начались танцы, Глинка мне сказал: «Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого? Он не поверил, что я не была участницей в этом деле». После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная. На неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Голицын объяснил мне, что это проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки. Оседланные лошади находились тут же, недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца. Когда меня подвезли к отелю, Глинка, прощаясь со мной, сказал: «До завтра, заговорщица». Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней. А я уехала из Варшавы. Это была последняя моя встреча с Глинкой.

Вы слушали вторую передачу по книге воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой из цикла «Предание старины глубокой». Читала Ольга Богданова. Следующая передача прозвучит через неделю в это же время.

0: Почтенная публика, в наши дни беззаботны лишь дураки одни. Но и умным не грех посмеяться подчас, потому мы комедию играем для вас. А уж смех наш пусть зритель будет утешен, не на весах аптекарских взвешен.
1: Мы отвалим его, как картофель, тоннами, чтоб вы не сидели сонными.
0: А иногда, признаемся в том, нам придется орудовать и топором. Итак, дорогие друзья, теперь вам будет показан допотопный зверь. Или помещик, аграрий, из семейства прожорливых и бесполезных тварей. В местах, где поныне водится он, хозяйству сельскому крайний урон.
1: Вы в этом легко убедитесь сами. Сейчас он появится перед вами
0: в одной небольшой, но хорошей стране. Вот этот край, он вам не знаком. Звенят бидоны с парным молоком. По березовым рощам тянется стадо за стадом. Белая ночь над задумчивым спит водопадом. Деревни розовые тихи, кукарекают ранние петухи. По утрам над крышами сизый кружится дым.
1: Я надеюсь, мы все это отобразим, чтобы не быть перед вами в долгу в нашей пьесе про господина Пунтину и его слугу.

0: господин Пунтила находит настоящего человека. Три ночи Пунтила кутил, был очень пьян и весел. Слуга, когда он уходил, поклона не отвесил. Эй, кельнер, так себя ведут в отеле-то Вастгус.
1: Ах, сударь, я замучен тут, на ногах я едва держусь.
2: Отдельный кабинет в ресторане гостиницы Тавастгус. За стеной играет радиола. Помещик Пунтила и судья сидят перед батареей бутылок. Судья мертвецки пьян.
3: Зачем, голубка, судишься со мной на самом деле?
2: Это поет Пунтила.
3: Ведь мы с тобою никогда не спорили в постели.
2: А это судья упал со стула.
3: Эй, кельнер! Сколько мы здесь находимся?
4: Уже 2 дня, господин Пунтила.
3: Ну вот видишь, Фридрих, 2 денька всего, и ты готов. Я только-только собирался распить с тобой бутылочку и высказать свое мнение о нашем парламенте. Да я самом себе, ведь я один как перст. Ну, ленивого работника вздумаю только прохлаждаться на моем поле, так как ты прохлаждаешься за столом. Я бы прогнал 2 счета и сказал бы ему: я научу тебя, собака, выполнять свой долг. Ну почему, Фредерик, ты не подумаешь, какая

0: ответственность лежит на образованных людях. Ну, вот таких, как ты. Ведь мы должны подавать пример выдержки. Ведь мы за всех в ответе. Ну, возьми себя в руки. Ну, посиди со мной. Ну, давай поговорим. Неужели у тебя не хватит на это силёнок? А, Кельнер, ты уже здесь? Какой сегодня день?
1: Суббота, господин Пунтила.
0: Странно. По-моему, сегодня должна быть пятница.
1: Извините, но сегодня суббота.
0: Ну, не смей возражать. Слушай меня внимательно. Слушай, мне нужна еще бутылка водки и пятница. Тащи сюда водку и пятницу, понял?
1: Так точно, господин Пунтила.
2: Официант убегает выполнять заказ.
0: Ну, вставай, Нюня. Ну, не дело бросать мне одного.
2: Пунтилов встал и прошелся по кабинету. И вдруг заметил Матти, своего шофера, который уже некоторое время стоит в дверях.
0: Кто ты есть?
3: Ваш шофер, господин Пунтилов.
0: Кто, повтори.
3: Ваш шофер.
0: Это каждый может так сказать. А я тебя что-то не узнаю.
3: Очень может быть. Возможно, вы так и не успели разглядеть меня как следует. Я служу у вас всего 5 недель.
0: А откуда ты сейчас взялся?
3: С улицы. Я жду вас в машине уже 2 суток.
0: В какой еще там машине?
3: В вашей. В Тодебеккере.
0: Очень странно. А как ты можешь доказать это?
3: Так вот, да будет вам известно, что я не собираюсь больше ждать на улице. Баста! Я сыт по горло. Так не обращаются с людьми.
0: Что значит с людьми? Разве ты человек? Ты ведь только что сам сказал, что ты шофер. Ага, вот. Вот я тебя и поймал. Верно, поймал. Признавайся.
3: Вот придется вам доказать, господин Пунтило, что я человек. Не позволю я, чтобы со мной обращались, как со скотиной. Я не буду больше ждать на улице, пока вы соизволите выйти отсюда.
0: Значит, ты утверждаешь, что твоему терпению конец?
3: Да. Давайте расчет. Уплатите мне 175 марок, а свидетельство я получу сам в имении.
0: Стой. Твой голос мне знаком.
2: Пунтило долго ходит вокруг Матти и рассматривает его, словно это какой-то диковинный зверь.
0: Какой знакомый голос, какой знакомый. Он действительно звучит совсем по-человечески. Садись-ка, выпей рюмку. Мы должны узнать друг друга поближе.
2: Входит официант.
1: Пожалуйста, вот водка, господин Пунтило. И пятницу я вам тоже обеспечил.
0: Правильно. Вот, это мой друг.
1: Это ваш шофер, господин Пунтило.
0: Значит, ты действительно шофер? Да, я всегда говорю, что в дороге можно встретить интереснейших людей. Наливай. Кельнер, уходи.
3: Любопытно, что это вам опять взбрело в голову. Не знаю, стоит ли мне пить с вами.
0: Я вижу, ты недоверчивый человек. Я понимаю. Не следует выпивать с незнакомыми. А почему? Да потому, что если ненароком уснешь, могут обчистить. Но меня ты не бойся. Я Пунтило из Ламми, парень честный. У меня 90 коров. Самой, брат, можешь пить спокойно.
3: Прекрасно. А я Матти Альтонен. Очень рад познакомиться с вами.
0: Я тоже рад. У меня, знаешь, сердце доброе. Как-то я поднял на дороге жука, чтобы не раздавить его, и унес в лес. По-моему, это чересчур добрый. Я позволил ему вскарабкаться на прутик. И мне кажется, у тебя тоже доброе сердце. И ты знаешь, я не выношу, когда люди пишут «я» с большой буквы. Их надо за это наказывать плетьми. Ай, ну неужели я вправду застал тебя ждать 2 дня на улице? Ой, это нехорошо с моей стороны. Прошу тебя, Матти, если я поступлю так еще раз, возьми гаечный ключ и стукни меня разок по башке. Ведь ты мне друг, Матти.
2: Нет.
0: Благодарю тебя. Я ждал, что ты так ответишь. Матти, погляди мне в глаза. Что ты там видишь?
3: Ну, если сказать правду, то я вижу вот что. Передо мной толстый чурбан, да, и к тому же в стельку пьяный.
0: Теперь ты поймешь, как обманчива внешность. Я, Матти, не такой. Я просто больной человек.
3: Очень больной.
0: Ты меня обрадовал, Матти. Это не всякий сразу заметит. Посмотришь на меня и никак не догадаешься. А я ведь припадочный.
3: Неужели?
0: Да-да-да, тут уж, друг, не до смеха. Самый меньший раз в 3 месяца на меня находит. Проснешься вдруг совершенно трезвый. Ни в одном глазу, а? Что ты на это скажешь?
3: А что, припадки трезвости случаются с вами регулярно?
0: Регулярно. Это происходит обычно так. Я абсолютно нормален. Но одним словом, вот такой, как сейчас. То есть полностью владею всеми своими чувствами. Ясной памятью и ясным рассудком. Но затем на меня находит. Начинается обычно с того, что у меня пошаливает зрение. Вместо 2 вилок я вижу 1.
3: Ну, значит, вы наполовину слепы.
0: Да-да-да-да-да. Все на свете я вижу только наполовину. А бывает еще хуже. Я становлюсь настоящим скотом. У меня перестают действовать сдерживающие центры. Я тогда совершенно вменяемый человек. А тебе известно, голубчик, что значит быть вменяемым? Вменяемый человек на все способен. Он, например, перестает заботиться о благе своего собственного ребенка. Он не понимает, что такое дружба. Он готов перешагнуть через свой собственный труп. И все это только потому, что он вменяем, как выражается судейский.
3: А почему же вы не боретесь со своими припадками?
0: Как не борюсь? Борюсь, насколько в силах человеческих. Бороться больше, чем я, никто не сможет. Вот мое единственное лекарство. И я его проглатываю, не моргнув глазом. Если я вообще могу чем-нибудь похвастать, так только тем, что борюсь против трезвости, как настоящий мужчина. А что толк? Припадки все равно повторяются. Ты же сам видел, как грубо я с тобой обошелся. А ведь ты замечательный парень. Ешь, ешь, ешь. Я бы хотел знать, какой счастливый случай свел меня с тобой. Как ты попал ко мне?
3: Меня уволил прежний хозяин. Хотя, правда, ни в чем не провинился.
0: Но все-таки за что?
4: Мне являлись привидения.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Настоящие?
4: Да. Это было в имении господина Папмана.
0: Ну-ну-ну-ну.
3: Ну, если вы вправду хотите знать, в чем дело, я расскажу. Привидения появлялись потому, что хозяева кормили работников черт знает чем.
0: Ага.
3: Да. Ну, а я-то лично совершенно не переношу дрянной пищи.
0: Ага.
3: Я уж начал было подумывать, не уволиться ли мне. Но в то время не подвертывалась другой работы. И вот я стал рассказывать на кухне всякие мрачные истории. И что же вы думаете? Скоро судомойкам померещилось, что по вечерам на заборе торчат детские головки. Девушки сразу же уволились. А горничная, как только услышала, что часов в 11 вечера у бани прохаживается черный человек, держа свою голову под мышкой, и просит у меня огня, чтобы зажечь труп, сразу же потребовала расчета. Ну, а господин Папман поднял крик. Он клялся, что привидение у него сроду не водилось. Уверял, что прислуга разбежалась из-за меня. Но я ему сказал, что он жестоко ошибается, потому что я собственными глазами видел, как из окна комнаты, где живет скотница, вылезал белый призрак и поднимался в комнату господина Папмана. Так было две ночи подряд. И это случилось, между прочим, как раз тогда, когда моя хозяйка, госпожа Папман, находилась в родильном доме.
0: В родильном доме? Понятно, понятно. Ты потерял место из-за того, что хозяева экономили на еде для прислуги. А я тебя не осуждаю за то, что ты любишь покушать. С Пунтилой всегда можно договориться. Зачем, голубка, судишься со мной на самом деле? Ведь мы с тобою никогда не спорили в постели. Ах, с какой радостью валил бы Пунтила вместе с вами деревья, убирал бы камни с полей, водил бы трактор. Но разве мне позволят такое, разве позволят? На меня прямо-таки надели ярмо. Это ярмо стерло мне оба мои подбородка. Ах, папа пашет, но ведь это неприлично. Папа щиплет девушек, неприлично. Папа пьет кофе с работниками, это же неприлично. Оказывается, все это мне не подобает делать. Но я решил, буду делать. Буду делать, что мне нравится. Пусть это им и не нравится. Я специально еду сейчас в Кургию. Хочу договориться о помолвке дочки с господином Аташе. Вот когда они поженятся, можно будет позволить себе хотя бы снять за обедом пиджак. Некому будет блюсти мою нравственность. А Клинкманша будет молчать. Я ее быстро-быстро... И баста. А вам всем я дам прибавку. С лесом я не расстанусь. Нет. Его хватит на всех. И на хозяина Пунтилы тоже.
3: Ну и дела. А теперь успокойтесь. Пора разбудить господина старшего судью.
0: А, Фридрич!
3: Осторожно! Осторожно! И то он с перепугу засудит нас лет на сто.
0: Значит, наши разногласия улажены. Да? Нас уже больше не разделяет пропасть. Ну скажи мне, что нас больше не разделяет пропасть.
3: Ваши слова для меня закон, господин Пунтило. Между нами нет больше разногласий.
0: Матти! Вот теперь, брат, мы должны поговорить о деньгах.
3: О, безусловно.
0: Но говорить о деньгах недостойно.
3: Ну, тогда не будем говорить о деньгах.
0: А опять ты не прав, не прав. А почему, спрашиваю я, мы должны быть обязательно достойными? Мы же свободные люди.
3: Нет.
0: Да, да, да, мы свободные люди и имеем право делать все, что угодно. А теперь нам угодно стать недостойными. Иначе никак не сколочь приданого для единственной дочери. Надо смотреть правде в лицо. Надо взвесить все обстоятельства спокойно, холодно и, конечно же, выпив как следует. У меня есть две возможности. Либо продать лес, либо продать самого себя. Что ты мне посоветуешь?
3: Я бы скорее предпочел продать лес, чем самого себя.
0: А в таком случае ты не понимаешь, что значит продать лес. Для меня лес – это не просто 10 тысяч сажен дров. Зеленый лес приносит человеку радость. Значит, ты хочешь продать человеческую радость? Стыдись, брат.
3: Ну, тогда продавайте себя.
0: А, и ты, Брут, ты же в самом деле хочешь, чтобы я продал себя.
3: А кому это вы продадите себя?
0: Госпожа Клинкман.
3: Это которая же? Тетке Аташе?
0: Ну, да.
3: Из Кургена. А? Мы ведь туда едем.
0: Она ко мне неравнодушна.
3: Ой, и вы хотите продать ей себя? Вот ужас.
0: Никакого ужаса. А, впрочем, ведь я потеряю свободу, брат. Ай, все же придется пожертвовать собой. Стоит ли дорожить? А,
3: правильно.
2: Судья просыпается. Он ищет звонок. Но звонка нет, и он трясет рукой, словно держит колокольчик.
5: Соблюдайте тишину в зале.
0: Он думает, что находится в зале суда. А почему? Да потому что он привык спать в суде. Мати, ты замечательный парень. На, возьми-ка мой бумажник. Заплати за водку и положи его к себе в карман. А то я его еще потеряю. Поднять его и вынести. Пойдем.
2: Они уходят. Матти взвалил судью на плечо и вынес его.
0: Зачем, голубка, судишься со мной? На самом деле, ведь мы с тобою никогда...

Раз дочь помещика взяла большой роман из шкафа, и из романа поняла, что выйдет лишь за графа. Но, увидав шофера, дочь спустилась с высоты. И я пошутить с тобой не прочь. Говорят, что мужчина

0: Холл в поместье Кургела. Около 3 часов ночи. Ева Пунтила в ожидании отца ест шоколад. Наверху на лестнице появляется совершенно сонный атташе Айно Зилака.
1: Можно себе представить, как расстроена госпожа Клинкман.
2: Тетя никогда серьезно не расстраивается. Я еще раз звонил и справлялся о них. Через деревню проехала какая-то машина. В ней горланили 2 мужчин.
1: Это они. Ах, одно хорошо, моего отца ни с кем не спутаешь.
2: Да, но ведь здесь он не у себя в Пунтиле. Я только опасаюсь скандала. В арифметике я, конечно, не силен. Даже не знаю, сколько литров молока продает такое поместье, как ваше. Молока я вообще не пью. Но зато у меня особый нюх на скандалы. Когда атташе французского посольства в Лондоне выпил подряд 8 рюмок коньяку и, обращаясь через весь стол к герцогине фон Катрампль, крикнул ей, что она шлюха, я немедленно сказал: «Быть скандалу». Я оказался прав. По-моему, это они. Я немного устал, Ева. Позволь мне удалиться.
0: Прямо в холл въезжает машина.
3: Осторожней, Йоганнес!
4: Ехали!
0: В машине Пунтила судья за рулем Матти.
5: Ну вот и прибыли. Не надо поднимать шума. Никого не буди. Никого не буди. Мы разопьем бутылочку в своей компании и ляжем спать, спать, спать, спать. Ну, а как ты счастлива?
1: Мы ждем вас уже 3 дня.
5: А, нас задержали у дороги.
1: Задержали.
5: Но мы довезли все в целости и сохранности. Возьми чемодан, мать. Надеюсь, там все в порядке, все в порядке. Ничего не разбилось. То мы умрем от жажды. Мы очень торопились. Я все время помню о том, что ты нас ждешь.
3: Тебя можно поздравить, Ева?
1: Папа, ты невыносим. Целую неделю я торчу в чужом доме, в обществе атташе и его тетки, и читаю старый роман. Я умираю от скуки.
3: Ты поссорилась с атташе?
1: Я право не знаю. С ним, по-моему, даже и поссориться невозможно.
3: Слушай, Пунтила, на мой взгляд, Ева совсем не в восторге от своего жениха. Она уверяет, что с ним нельзя даже поссориться. У меня однажды служилось бракоразводное дело. Жена подала жалобу на мужа. Она никак не могла вывести его из себя. А бедняжка так старалась. Она даже кидала в него настольную лампу. Эта женщина чувствовала себя совершенно заброшенной.
5: Ева, ты действительно чувствуешь себя счастливой? Впрочем, это и понятно. Если хочешь знать мое мнение, не выходи замуж за атташе. Разве ты мужчина? Выходи лучше замуж за Матти. А с ним никогда не соскучишься.
1: Вот ты, папа, невозможен. Ведь я ничего такого не сказала. Я сказала только, что сомневаюсь, не будет ли мне скучно с атташе. Матти, отнесите чемодан наверх.
5: Стой. Сначала вынь бутылку. Или лучше уже сразу 2.
6: Слушаюсь.
5: А только за бутылкой вина можно выяснить, подходит ли мне атташе.
1: Папа.
5: Надеюсь, ты уже обручилась с ним?
1: Нет. Мы и не говорили о таких вещах. Не открывайте чемодан, Матти.
5: Что? Так вы еще не обручились? За 3 дня-то?
1: Нет.
5: А что вы тогда, чем вы тогда занимались? Нет, такой человек меня совершенно не устраивает. Я могу обручиться за 3 минуты. Давай его сюда и позови кого-нибудь из прислуги. Я ему покажу, как можно в 1 секунду обручиться с первой же кухаркой. А ты, мать, вынь бургундской. Или еще лучше льет.
1: Нет, нет, нет, нет, хватит с тебя. Матти, отнесите чемодан в мою комнату. От лестницы 2-я направо.
3: Слушай.
0: Матти берет чемодан и хочет его унести.
5: Ну, постой, постой, постой. Ну, с твоей стороны это нехорошо, Ева.
1: Успокойся.
5: Ну, разреши нам, ну, будь человек.
1: Успокойся. Госпожа Клинкман уже и так взбешена из-за того, что ты прибыл на 3 дня позже.
5: Сейчас я к ней зайду и все уважу. Я-то знаю, чего ей надо. А ты, Ева, в этом ничего не смыслишь.
1: Я смыслю вполне достаточно. Не выводи меня из себя, папа. А то я сама понесу чемодан наверх. Смотри, чтобы я нечаянно не уронила его на лестнице. Несите.
3: Слушай.
0: Матти уносит чемодан. Ева идет за ним.
5: Так вот, значит, как дочь обращается со своим собственным отцом.
0: Пунтило резко повернулся и сел в машину.
5: Фридрих, садись!
3: Что ты еще выдумал, Йоганнес?
5: Я уезжаю отсюда. Мне здесь не нравится.
3: Куда? Зачем?
5: И ты еще спрашиваешь. Родная дочь не дает мне выпить. А что же мне еще остается делать, как не уехать среди ночи?
3: Образумься, Пунтила.
5: И ты меня покинул.
0: На лестнице появилась Ева.
1: Папа, сейчас же выходи из машины.
5: Помолчи, Ева.
1: Выходи сейчас же.
5: Надо почитать отца с матерью. Нечего сказать, хороший дом. У гостей в этом доме могут все кишки просохнуть. Выпить не дают. Можешь передать Клинкманше, что она мне не нужна. Можешь передать ей, что она для меня тьфу. Глупая старая дева, у которой в голове не все дома. Ну а теперь я отчаливаю. Дорогу Пунтиле! Пусть дрожит земля от страха, и все повороты выпрямляются.
0: Машина дала задний ход и выехала из холла.
1: Папа, куда ты? Остановись сейчас же, остановись!
0: Сверху сбегает Матти.
1: Матти, задержите его, задержите!
4: Господин Пунтила!
3: Куда она?
1: Папа!
4: Поздно. Он чересчур прыткий.
0: Судья ушел к себе спать. Ева и Матти остались одни.
1: Теперь мы можем спокойно ждать его. А когда он вернется, надо следить за тем, чтобы он не пил с прислугой. Зная слабости отца, кое-кто пытается злоупотреблять ими. Он чересчур добр.
4: Да, к счастью, он частенько напивается до чертиков и действительно становится добр. Тогда он даже своих чертиков готов приголубить. Вот как он добр.
1: Так не говорят о хозяине, мне это не нравится.
0: Ева включила радио.
1: Я хочу, например, чтобы вы не поняли буквально его слов об Атташе. Болтать об этом во всяком случае не следует. Ведь он сказал это просто в шутку.
4: А о чем болтать? О том, что атташе не мужчина? А кто знает, что такое мужчина? На этот счет существуют разные мнения. Вот когда-то я служил на пивоваренном заводе. У хозяйки была дочь. Однажды зовет меня эта барышня в купальню и велит принести купальный халат. Она, видите ли, очень стыдлива. Принесите мне халат, говорит она, стоя совсем нагишом. А то мужчины пялят на меня глаза, когда я вхожу в воду.
1: понимаю, что вы хотите этим сказать.
4: Ровным счетом ничего. Я говорю просто так, чтобы скоротать время и развлечь вас. Да, когда я беседую с хозяевами, никогда не выражаю своих мнений и взглядов. Мне давно известно, хозяева терпеть не могут, если у слуг есть какие-то мнения или взгляды.
1: В дипломатических кругах саташе очень считаются.
4: Наверное.
1: Среди молодых дипломатов он один из самых умных.
4: Понятно.
1: И то, что я говорила раньше в вашем присутствии об атташе, означает лишь одно. Мне было не так весело с ним, как предполагал отец. Но какое вообще имеет значение, интересен ли мужчина как собеседник?
4: Да, конечно. Вот я знал одного господина. Он был на редкость неинтересным собеседником. И все же сумел нажить миллион на маргарине и сале.
1: Наша помолвка – дело решенное. Мы знакомы с детства. А мне хотелось бы лишь подчеркнуть, что атташе в высшей степени интеллигентный и достойный человек. О нем нельзя судить по его внешнему виду. И он никогда не будет вульгарен или излишне фамильярен. Свои мужские качества он тоже не выставляет на показ. Я о нем очень высокого мнения. Но вас, кажется, клонит ко сну?
4: А нет, продолжайте говорить. Я закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться.

0: Скандал в имении Пунтилы. Стоит там баня над прудом, на самом берегу. С господской дочерью вдвоем заметили слугу. Сказал отец: «За атташе я выдать дочь хочу! Ему все будет по душе, я долги за него плачу!»
1: Двор в имении Пунтилы. Баня, дворовые постройки. Повариха Лайна и горничная Фина хлопочут по хозяйству. Входит Пунтила. Он по обыкновению пьян. С ним Матти и несколько лесорубов, которых он привез с ярмарки.
2: Добро пожаловать! С возвращением вас в Пунтилу! Фройлен Ева, господин атташе и господин старший судья уже прибыли. Они завтракают.
3: Здравствуйте, господин Пунтила.
4: Эти ребята останутся здесь. Я пошлю их рубить лес.
2: А я думала, что вы продаете лес.
4: Кто, я?
2: Да.
4: Ни за что на свете не продам. Матти, приданные моей дочери... Она сама, верно? А лесорубов я привез сюда, потому что не выношу нанимать работников на ярмарке. Если мне надо купить лошадь или корову, я преспокойно отправляюсь на рынок. Но ведь вы-то люди. Разве можно покупать вас на ярмарке? Куда это годится, верно?
5: Конечно.
6: Простите, господин Пунтил, но вы не правы. Им требуется работа, а вам требуются рабочие. Вот потому-то вы и заключаете между собой сделку. А где бы то ни происходило, на ярмарке или в церкви, один черт.
1: Пунтила подходит к изможденному лесорубу.
4: А он не так уж и плох, не так плох. Мне нравятся его глаза.
6: Я не хочу вам перечить, господин Пунтила. Но он для вас не годится. Ему будет не под силу в имении.
5: Вот еще новость. С чего ты взял, что мне будет не под силу?
6: Летом здесь работают по 11,5 часов, понял? Я хочу, чтобы вы потом не раскаивались, господин Пунтила. Его все равно придется прогнать, он не выдержит.
4: Я пошел в баню. Пусть Фина принесет кофе. Как выкупаюсь... Договоримся об условиях. Подождите меня здесь.
1: Пунтила ушел в баню. Один из лесорубов обращается к Матти.
7: Как живется в Пунтиле нашему брату?
6: Так себе. Молока дают 4 литра. Молоко хорошее. Картошку они, по-моему, тоже дают. А помещение тесное.
7: А школа далеко? У меня ребенок.
6: Час с четвертью ходу.
7: В хорошую погоду это пустяк. А как хозяин?
6: Любит залезать в душу. Ну, впрочем, тебе-то на это наплевать. Ты ведь будешь в лесу, а я должен сидеть с ним рядом в машине. Моргнуть не успеешь, а он уже трезвый. Нет, придется все-таки удирать от него.
1: Лесорубы ждут. Матти подходит к окну бани и стучит в него.
6: Господин Пунтила, а нельзя ли поскорее решить, кого вы наймете? Иначе люди опоздают вернуться на ярмарку.
4: В таком деле спешить нельзя, что я бездушный чурбан. Ведь это непростая покупка, я же людей нанимаю. Мое имение родным домом. Даю слово. А вы знаете, что такое слово тавасландского помещика? Гора может обрушиться. Хотя это маловероятно, но слово тавасландского хозяина нерушимо. Это все знают.
1: Пунтила выглянул из бани. Он уже разделся. Обращается к Матти и изможденному лесорубу.
4: Входите сюда. Вы мне нужны. окатите меня водой. Входите. И ты входи сюда, входи.
1: Мать и изможденный лесоруб входят в баню.
4: Ай! Хватит, хватит одной шайки. Я терпеть не могу воду.
8: Еще парочка ведер вам не повредит. Потом вы должны выпить кофе, и только тогда сможете выйти к ребятам и сговориться с ними.
4: Я и так могу к ним выйти. Ну, хватит, ты нарочно мучаешь меня.
5: Мне тоже кажется, что этого достаточно. Господин Пунтило не выносит воду. Это сразу видно.
4: Вот-вот, послушай, Матти, что говорит человек, который ко мне расположен. Хватит.
1: Входит Фина.
9: А, вот и ты, моя золотка. Принесла кофе. Кофе крепкий. А, к нему не мешало бы, пожалуй, рюмочку ликера.
8: Тогда и кофе ни к чему. Нет, ликера вы не получите.
9: Я знаю, за что ты на меня сердишься. За то, что я заставил людей дожидаться.
4: Ты прав.
1: Пунтило пьет кофе и медленно трезвеет.
8: Но теперь вам лучше, господин Пунтило.
4: Нет, хуже.
1: Матти выливает ему на голову еще ведро воды.
4: Дай еще кофе, Фина.
10: Кофе достаточно крепкий.
4: Не задавай глупых вопросов. Ты же видишь, что я его выпил.
1: Пунтило совсем отрезвел. Посмотрел на Матти и лесоруба.
4: А вы что тут расселись? Довольно бить баклуши. Ты, почисти-ка мне сапоги. Да вымой хорошенько машину. Не то она опять будет грязнее навозной кучи. Не возражай! А если я еще раз тебя накрою, когда будешь трепать языком, берегись, получишь волчий билет, запомни.
1: Одевает халат и выходит из бани во двор.
4: Фина,
10: а?
4: Слушай внимательно, что я скажу.
10: Слушаю.
4: А то потом вы опять перевернете все, как водится. Вот этого я бы взял, но штаны у него чересчур хороши. Он не очень-то будет гнуть спину. Надо присматриваться, как они одеты.
10: Хорошо.
4: Если у них хорошая одежда, они боятся испачкаться. А если не ходят в рванье, они тоже никуда не годятся. Садовник, например, может ходить в заштопанных штанах, угу. Если они заштопаны на коленях, а не на заднице. С первого взгляда я узнаю, чего кто стоит. Возраст интересует меня меньше всего. Старики могут работать почище молодых. Они боятся потерять место. Меня интересует человек как таковой. На ихнее образование мне наплевать.
1: Подходит к группе ожидающих его лесорубов и тычет пальцем в здорового парня.
4: Ты! Иди со мной. Я дам тебе задаток.
1: Из бани вышел Матти.
4: Ты! Дай-ка мне твою куртку. Слышишь? Давай куртку.
1: Матти отдал ему куртку. Пунтило достает из кармана свой бумажник.
4: Ну, милый, я тебя поймал. Я нашел его в кармане твоей куртки. Так я и полагал. С первого же взгляда я понял, что ты каторжное отродье. Отвечай! Чей это бумажник? Мой?
11: Да, господин Пунтило.
4: Ну, теперь ты пропал. Получишь свои 10 лет тюрьмы. Для этого мне достаточно позвонить в город.
11: Да, господин Пунтил.
4: Но только нет, я не сделаю тебе такого одолжения. Я знаю, ты был бы не прочь валяться на тюремной койке, бездельничать и жрать даром хлеб. А? Это как раз в твоем духе бездельничать. Но я запишу тебе такое в твое свидетельство, что ты рад не будешь.
11: Да, господин Пунтило.
1: Пунтило взбешен. Он направляется к дому. На крыльце стоит Ева с соломенной шляпкой в руках. Она слышала весь разговор. Изможденный лесоруб робко обращается к Пунтиле.
5: Мне идти с вами, господин Пунтило.
4: Ты мне не нужен. Тебе не справиться.
5: Но ведь ярмарка уже закрылась.
4: Надо было об этом думать раньше. Напрасно ты пытался использовать мое хорошее настроение. И вообще я передумал. Мне никто не нужен. Я, наверное, продам лес. Все!
1: Мрачный Пунтило уходит в дом.
12: Все они такие. Привез сюда на машине. А теперь изволь-ка топать обратно 9 километров. Да и без работы остались. Вот как влипнешь, когда доверишься им.
5: Я буду жаловаться.
13: Кому?
7: А, пошли.
1: Лесорубы уходят со двора. Ева подходит к Матти.
14: Почему вы ему ничего не ответили? Ведь все знают, когда отец сильно выпьет, он отдает кому-нибудь свой бумажник, чтобы тот платил.
13: А что толку отвечать-то? Я уже давно заметил, что господа не любят, когда им возражают.
14: Не притворяйтесь. Вы совсем уж не такой тихий и безропотный. Ой, мне сегодня не до шуток.
13: Да, конечно, ведь сегодня ваша помолвка.
14: Какой вы грубый. А ты же очень милый человек. Но отец разрешил мне выбрать, кого я захочу. Вы же сами слышали. Он сказал, что я могу выйти замуж хоть за вас. Но в то же время он уже обещал мою руку атташе. А вы знаете, папа не любит отказываться от своего слова.
15: Ой, лучше всего, если бы атташе сам отказался от помолвки. Ой, ну как ему на это намекнуть?
13: Если намекнуть ему палкой по голове, этого будет мало.
15: Да-да.
13: Надо, пожалуй, намекать дубиной и притом потолще.
15: Что вы хотите этим сказать?
13: Так, по-видимому, намекать придется мне, ведь я грубиян.
15: Не представляю себе, как вы можете помочь мне в таком щепетильном деле.
13: А вот, что, если бы я воспользовался любезным предложением господина Пунтилы жениться на вас, который он сделал с пьяна? Допустим, я вам нравлюсь.
15: Но...
13: Ну, собственно, моя грубая сила. Вспомните Тарзана. Атташе застигает нас врасплох и говорит, нет, она меня недостойна. Она связалась с простым шофером.
15: Ну, не могу же я от вас требовать этого.
13: А почему бы и нет? Ха, я знаю, что это просто за службу. Ну, вроде как за мойку машины.
15: Да?
13: Ну, и вообще это 15-минутное дело. Ну, я только чтобы он понял, что между нами что-то есть.
15: Ну, как это сделать? А?
13: Ну, вот хотя бы так.
15: Ну, как?
13: Вот в его присутствии я назову вас по имени.
15: Ага, как?
13: Ева, у тебя расстегнулась блузка на спине.
15: Где?
13: Так,
15: нет,
13: вот.
15: Вы ведь репетируете. Да, но... Нет, это слишком тонко для него. Он не настолько щепетилен. Для этого у него слишком много долгов.
13: Ну, тогда бы я мог полезть в карман за носовым платком и как будто нечаянно вытащить ваш чулок. Да.
15: Вот это уже лучше. Да, но он может сказать, что вы его просто стащили у меня и спрятали в карман, потому что вы меня втайне обожаете. Однако у вас неплохо работает воображение. Вы изобретательны в таких делах.
13: Изо всех сил стараюсь, фройлен Ева. Прежде чем остановиться на чем-то определенном, надо вообразить себе самые разнообразные случаи. Мало ли, в каких рискованных положениях мы могли бы с вами очутиться.
15: Ах, оставим все это.
13: Ладно, оставим.
15: Что именно?
13: Да все. Ну, если у него действительно так много долгов, его ничем не проймешь. Да, остается только одна возможность. Выйти вдвоем из бани.
15: Из бани?
13: Да, ну а для остального он всегда найдет оправдание. Если я, например, поцелую вас, он скажет, что я нахал, что всему виной ваша красота, перед которой я не мог устоять и так далее.
15: Нет, вас не поймешь. Мне кажется, вы всегда подшучиваете надо мной. И я убеждена, что с вами нельзя будет устроить эту шутку с баней. А? Вы наверняка захотите воспользоваться случаем.
13: Если вы будете так долго размышлять, то у меня, фройлен Ева, вообще пропадет охота вас компрометировать.
15: Ага, будет гораздо лучше, если вы сделаете это без особой охоты. Хорошо. Я согласна на баню. Я вам доверяю. Вот что, они уже кончают завтракать? Сейчас самый подходящий момент. Идемте в баню.
13: Идите вперед, я захвачу карты.
15: Чему карты?
13: А что нам делать в бане без карт?
1: Матти заходит в дом. Ева медленно идет в баню. Входит повариха Лайна с корзинкой.
16: Доброе утро, фройлен Ева.
2: фрейлин Пунтила.
16: Доброе утро.
2: Я иду за огурцами. Не пойдете ли вы со мной?
16: Нет. У меня немножко разболелась голова. Я хочу вымыться.
17: Ева входит в баню. Лайна смотрит ей вслед, качая головой. Из дома, покуривая сигары, выходит атташе и Пунтила.
4: Лайна, где моя дочь? Куда она пошла?
2: Она в бане, господин Пунтила. У нее ужасно болит голова, и она решила помыться.
4: Вечно капризит. Первый раз слышу, что вы при головной боли мылись в бане.
17: Лайна уходит.
18: Это оригинально. Знаешь, о чем я сейчас думаю, Пунтила? Меня интересует, почему, например, в Лондоне, на Пикадилли, нет тавасландской бани?
4: Слушай, а меня интересует другое. Приедет в Пунтилу на помолвку твой министр или нет?
18: Он сказал, что будет непременно. Он ко мне очень благоволит. Это все знают в министерстве. Он мне как-то сказал, вас можно послать куда угодно. Вы ничего не разболтаете, потому что политика не ваша сфера. Вы просто созданы для представительства.
4: А у тебя котелок варит, Айна. Будь я проклят, если ты не сделаешь карьеры. Но имей в виду, насчет министра, я говорю всерьез. Я настаиваю на том, чтобы он был на помолвке. Это покажет мне, как ты котируешься.
17: Входит Матти с перекинутым через плечо полотенцем. В руках карты. Он направляется в баню. Вначале Пунтила не видит в этом ничего особенного. Но потом ему приходит в голову, что в бане Ева. Изумленный он глядит вслед Матти.
4: Слушай, Айна, а каковы, собственно, твои отношения с Евой?
18: А у нас хорошие отношения. Правда, она немножко холодна, но такой уж у нее характер. На дипломатическом языке мы называем такие отношения корректными. Пошли. Знаешь, мне хочется нарвать для Евы букет белых роз.
4: Да, да, да. Пожалуй, это будет самое лучшее.
17: Пунтила уходит вместе с атташе. В бане. Ева ждет, входит Матти.
8: Все в порядке. Они видели, как я входил.
19: Ой, хорошо. Фух. Только я сомневаюсь, что они вообще заподозрят что-нибудь плохое. Что может случиться среди бела дня?
8: Ошибаетесь. Очень многое может случиться.
19: Да?
8: Во что будем играть? В 66?
19: Все равно.
8: Ой, жарище.
19: Фух. Ой, жарко.
8: Сниму-ка я куртку. Вы тоже можете снять с себя что-нибудь. Вас от этого не убудет.
19: Нет, нет, я... Нет.
8: Снимайте, снимайте. Сыграем по полфенига?
19: Хорошо. Только я не уверена, что вы не говорите пошлостей. Фух, запомните, я не скотница.
8: Ну что, скотница, это не так уж и плохо.
19: Я не вижу в вас должной почтительности.
8: Это мне часто говорили. У меня 66. А что вы скажете?
19: Скажу, что в пансионе в Брюсселе я слышала только вполне приличные разговоры.
8: А при чем здесь приличие или неприличие? Вы говорите не в попад. Вам сдавать. Нет, раньше надо снять карту, чтобы все было как полагается.
17: Во дворе Пунтил и атташе возвращаются. В руках атташе букет роз.
18: Она очень остроумна. Я ей как-то говорю, Ева, ты была бы изумительна, если бы не была так богата. А она мне сразу же, не задумываясь, отвечает, по-моему, быть богатой скорее приятно. Знаешь, Пунтила, точно так же ответила мне как-то мадемуазель Ротшильд, когда был представлен ей у барона Ворьена. Она тоже очень остроумна.
17: В бане.
8: Идут. Хихикайте. Ну? Но хихикайте, им должно казаться, что я вас щекочу, иначе они пройдут мимо. Ой, у вас это не так уж хорошо получается.
17: Во дворе.
18: Мне послышался смех Евы?
4: Не может быть. Это кто-то другой.
18: Прислушайся.
4: В бане шофер. Нет, лучше отнести букет в дом.
17: В бане. Сопротивляйтесь хоть немножко.
19: Нет, нет, не надо.
17: Нет, надо.
19: Нет, нет.
20: А знаешь, Пунтина, мне кажется, что это все-таки ее голос.
4: Ну-ну, попрошу тебя без намеков.
17: Теперь надо на ты. Ну, хватит сопротивляться.
19: Ну, нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Ну, что еще говорить?
17: Говорите, что я не должен этого делать. Ну, входите же в роль, будьте страстны.
19: Не делай этого.
4: Эва!
17: Дальше, ну, валяйте, валяйте дальше. Ну, изображайте безумную страсть. Ну, если он войдет, нам придется перейти к действиям. Нет, тут уж ничего не попишешь.
19: Нет, тут это невозможно, это невозможно.
17: Ну, тогда выходите, только вид пусть у вас будет, как у мокрой курицы.
4: Эва!
17: Матти осторожно приводит в беспорядок ее прическу. Ева быстро расстегивает пуговицу на блузке и выходит из бани.
4: Да ты соображаешь, что делаешь? Почему ты торчишь в бане? Думаешь, у нас ушей нет?
18: Не горячись, Пунтило. Почему Еве нельзя быть в бане?
17: Из бани выходит Матти и становится позади Евы.
19: А что ты слышал, папа? Ведь ничего не произошло.
4: Да, и это называется «ничего не произошло»?
19: Нет.
4: Может быть, ты оглянешься?
19: Оглянусь. А, ну и что?
18: Господин Пунтило, мы с фрейлин Евой всего-навсего играли в 66.
19: Да.
18: А вот карты, если вы мне не верите, это просто недоразумение.
4: Молчи! Ты уволен! Ева, что о тебе подумает Айна?
18: Знаешь, Пунтило, если они действительно играли в 66... то в этом нет ничего предосудительного. Однажды принцесса Бибеско, играя в баккара, так разволновалась, что порвала на себе жемчужное ожерелье. Я принес тебе белые розы, Ева. Пунтила, пойдем сыграем в бильярд.
4: Ну, с тобой, Ева, я еще поговорю. А ты, негодяй, не смей приближаться к ней за версту. На дочь своего благодетеля ты должен смотреть, как на существо высшего порядка.
18: Пунтило,
4: оставь меня, Айно. Ты думаешь, я могу потворствовать таким вещам? Ты, негодяй, повтори, что ты должен делать.
18: Я должен смотреть на дочь своего благодетеля.

0: Двор в поместье Пунтилы. Воскресное утро. На веранде дома Пунтила бреется. Ева стоит перед ним.
1: Ты выйдешь за Аташе и точка. Иначе я не дам тебе ни пфенига. За твое будущее отвечаю я.
2: За него, раз он не мужчина, и что я могу взять себе в мужья, кого люблю.
1: А мало что я говорю, когда выпью лишнее. И тебе незачем цепляться за каждое слово. Ну, если я тебя еще раз застукаю с шофером, то ты у меня узнаешь, где раки зимой. А что, если бы тебя увидели посторонние, когда ты выходила из бани? Представляешь, какой был бы скандал? А я не допущу скандала. Да-да, твоя свадьба стоит мне 6000 марок. Я делаю все, чтобы выдать тебя замуж за человека из высшего общества.
3: Ой-ой-ой!
1: Ради этого я жертвую лесом. Вот тебе и ой. А знаешь ли ты, что значит для меня лишиться одного из моих лесов? А ты что позволяешь себе? Я кшаюсь со всякой швалью вроде этого шофера. Прислуга должна знать свое место. Иначе она совсем обнаглеет и сядет нам на голову.
2: Ай, бабочка!
1: Да-да, я запрещаю тебе произносить слово «любовь». Выкинь его из головы. Любовь, любовь. Да-да, помолвка назначена. Я уже заколол свинью, и она не оживет. Да-да, не захрюкает снова в хлеву, только потому что ты передумала. Такого одолжения она нам не сделает. Вот-вот. А твою комнату я заколочу. Вот
3: ай-ай-ай!
1: Имей это в виду. Все.
4: Пунтила устраивает помолвку своей дочери с настоящим человеком. Ударил Пунтила о стол, да так, что стол загрохал. Я б лучше дочь к слуге отвел, чем к этой рыбе дохлой. Но слугам честь их дорога, уйдите, барин, прочь. Я не женюсь, сказал слуга, не по вкусу мне ваша дочь.
0: Столовая в доме Пунтилы. Сегодня помолвка Аташе и Евы. В углу сидит Пунтила и молча пьет водку. Накрыт стол. Пастор, судья и адвокат курят, прихлебывая кофе.
5: Да в наши дни редко встретишь истинно верующего человека. Повсюду царят сомнения и равнодушие. Можно прямо-таки потерять веру в свою паству. Люди принимают дары Божьи как должное и пожирают их без зазрения совести. Мне приходится читать проповеди перед пустыми скамейками. И вот в этом одна из причин того, что вера в народе слабеет и чахнет. Не дальше, как на прошлой неделе, рассказывая у одра умирающего, что ожидает человека в загробной жизни, я услыхал от него. Как по-вашему, святой?

0: Ой, отец, не сгниет ли картофель от дождей? Поневоле задумаешься, а не идут ли все твои труды коту под хвост?
1: Понимаю вас, понимаю. Прививать этим варварам культуру занятие малоприятное.
2: Хорошо, Пунтили. У него голова не болит. Знай себе, снимает урожай. А вот я с каждым процессом вожусь как с малым ребенком. Пока он вырастет, посидишь. А волнений сколько. Больше всего хлопот с тем процессом, который еще в пеленках. Ну, среди младенцев-то самая большая смертность. Но если ты его уже вывел из младенческого возраста, поставил, так сказать, на ноги, то уж теперь он твой кормилец. Годы ты будешь тянуть его, а он все растет и кормит тебя. Зато сделать его таким нелегкая задача. Собачья жизнь.
3: В комнату входят атташе и пасторша.
4: Господин Пунтила, вы должны чуточку больше уделять внимание своим гостям. Правда, господин министр танцует сейчас с фройлен Евой, но он уже интересовался вами.
5: Господа, супруга пастора поразила нас сейчас своим остроумием. Господин министр спросил ее, как она относится к джазовой музыке. Ожидая ее ответа, я весь превратился в слух. Я буквально сгорал от любопытства. Легко ли выпутаться из такого щекотливого положения? Но супруга пастора и глазом не моргнув ответила министру, раз под церковный орган танцевать нельзя, то уж пусть танцуют под любую музыку. Министр смеялся до упаду. А что ты скажешь, Пунтила?
6: Ничего не скажу. Не желаю я критиковать своих гостей. Фридерик. Иди сюда. Как тебе нравится эта рожа, Фридрих?
1: О ком ты говоришь?
6: Об атташе, конечно. Нет, ну скажи мне честно.
1: Будь осторожен, Йоганнес. Пунш весьма крепкий. Будь осторожен.
5: Так и подмывает пуститься в пляс, не правда ли?
6: Ну скажи правду, Фридрих. Как тебе нравится эта рожа? Ведь я ее обменял на свой лес.
5: Никак не могу запомнить слов. Это у меня еще со школы. Но зато я прекрасно чувствую ритм. И все-таки я недавно запомнил одну строчку песни по-английски. We have no bananas. У нас нет бананов.
4: Нет бананов.
5: Я оптимист. Я в свою память продолжаю верить.
6: Гляди на него, Фредерик, и решай.
2: А помните анекдот об одном еврее, который забыл в кафе свое пальто? Пессимист сказал, ему наверняка вернут его. А оптимист возразил, нет, не вернут.
4: Хорошо.
5: Ну и как? Вернули ему пальто?
2: По-моему, вы не уловили, в чем соль анекдота.
6: Фридрих, смотри.
5: Нет, вы должны объяснить мне, в чем дело. Не кажется ли вам, что вы перепутали ответ?
2: Да.
5: Наверное, это оптимист сказал, да, пальто ему вернут.
2: Нет, это сказал пессимист. Видите ли, анекдот как раз заключается в том, что еврей был в таком старом пальто, что его лучше было потерять.
5: Он был в старом пальто, но об этом вы забыли упомянуть. Никогда в жизни не слыхал такого замечательного анекдота.
6: Нет, пора и мне сказать свое слово. Убирайтесь из моего дома. Да, вы убирайтесь. Это я про вас говорю. Не притворяйтесь, будто вы не знаете, кого я имею в виду.
1: Это уж слишком, Пунчик.
5: Господин, будь дела. Господа, вы ничего не слышали. Прошу вас забыть об этом недоразумении. Вы даже не можете себе представить, как уязвимо положение дипломата. Достаточно самого маленького пятнышка, и он скомпрометирован. Как-то в Париже, на Монмартре, теща секретаря одного посольства поколотила зонтиком своего любовника. И что вы думаете, разыгрался невообразимый скандал?
6: Не дать не взять саранча во фраке. Саранча, которая может сожрать целый лес. Мой лес.
5: Конечно. Дело вовсе не в том, что у нее был любовник. Это в порядке вещей. И даже не в том, что она его побила, это тоже вполне естественно. Но нельзя же было бить его зонтиком, и даже вульгарно. Все дело в нюансах.
2: Он прав, Пунтила, его честь надо щадить. Ведь он на дипломатической службе.
1: Пунш чересчур крепок, Иоганнес.
6: Нет, ты ничего не хочешь понять, Фредерик. Иоганнес. Дело слишком серьезное.
5: Сама принцесса Бибеско отметила мое чувство юмора. Она сказала леди Оксфорд, что я начинаю смеяться над анекдотом или бомо уже заранее. Это значит, что я схватываю все на лету.
6: Как тебе нравится, Фредерик. У него чувство юмора.
5: Чтобы человек почувствовал себя оскорбленным, нужно услышать свое имя. Если имя не произнесено, оскорбление недействительно.
6: Что делать, Фредерик, что делать? Я забыл его имя. Боже, какой ужас. Теперь мне от него уже не избавиться. Впрочем, нет, слава тебе, Господи. Я вспомнил. Вспомнил, ведь я видел его подпись на долговом обязательстве. Его зовут Альнозилака. Может быть, теперь наконец оскорбится и уйдет? Как ты думаешь?
5: Господа, имя названо. Внимание! Теперь каждое последующее слово должно быть взвешено на золотых весах чести.
6: Нет, тут уже я пасую. Немедленно убираться и больше не показывайся в моем доме. Свою дочь я не выдам замуж за саранчу во фраке.
5: Пунтило, ты, кажется, меня оскорбляешь. Ты заявляешь, что хочешь прогнать меня из дома. Да понимаешь ли ты, что тем самым ты переходишь ту хрупкую грань, за которой начинается то, что мы, дипломаты, называем скандалом.
6: Нет, это уж слишком. Хватит дурака валять. Я не хотел скандала. Я просто дал тебе понять, что мне противна твоя рожа. Я сделал это среди своих, но ты не понял, что тебе лучше убраться по добру, по здорову. И теперь ты вынуждаешь меня сказать тебе ясно и отчетливо: убирайся вон, дерьмо!
5: Пунчила, я могу обидеться. Разрешите откланяться, господа.
6: Быстрее, быстрее выкатывайся. Ты у меня еще попляшешь. Пунчила. Я покажу тебе, как дерзить мне. Пошел вон!
3: Пунчила бежит за атташе. Все, кроме пасторши и судьи, следуют за ним. Входит Ева.
7: Что случилось? Что за шум?
4: О, деточка, произошла ужасная неприятность. Ну-ну. Соберись силами, будь мужественна.
7: Ну что произошло?
1: Твой отец выпил бутылку пунша.
4: Да.
1: У него вдруг обнаружилась идиосинкразия кальмы.
4: Ага.
1: Он его прогнал.
7: А что он ему сказал?
4: Ты убита этим, Ева.
7: Да, конечно.
3: Пастор возвращается.
1: Это ужасно.
4: Ну что, а как было дальше?
7: Что?
1: Во дворе происходит нечто ужасное. Он бросает в него камнями.
7: Ну и как? Попал?
1: Не знаю. Адвокат бросился унимать его. Бог мой, в доме министр.
7: Ну, дядя Фредерик, теперь я почти спокойно. Ой. С аташе, кажется, дело кончено. А как хорошо, что мы заполучили министра. Не будь его, эффект был бы не тот.
5: Ева, ах, Ева.
3: Входит Пунтила и Матти. За ними Лайна и Фина.
6: О, только сейчас я понял, для чего испорчен свет. Чинно вхожу я в гостиную, чтобы выполнить долг благородного человека и признать свою ошибку. Ведь я чуть было не выдал свою единственную дочь за саранчу. Но, слава богу, вовремя одумался. Я объявляю гостям, что моя дочь может быть помолвлена только с настоящим человеком. И такой человек есть, он здесь среди нас. Его зовут Матти Альтонен.
7: Папа!
6: Он первоклассный шофер и мой друг. Я, как воец, предлагаю осушить бокалы за здоровье молодой счастливой пары. И что вы думаете, мне на это ответили? Министр, который всегда считал образованнейшим человеком, посмотрел на меня, как на ядовитую змею, и велел немедленно подать ему машину. А остальные, конечно, собезьяничали и тоже навострили лыжи. Ну и нравы. Я чувствовал себя христианским мучеником, которого бросили в клетку ко льву. Но, не беспокойтесь, я не оробел. Я догнал министра у машины, хотя он очень торопился, и успел сказать ему, что он тоже порядочное дерьмо. Надеюсь, я выразил наше общее мнение.
8: Не пойти ли нам, господин Пунтила, на кухню, чтобы там обсудить все наши дела за бутылкой пунша?
6: А зачем идти на кухню? Зачем на кухне? Ведь мы еще не отпраздновали настоящие помолвки. Пока мы праздновали только фальшивую, это не годится. Составим столы, несите угощение, будем пировать.
0: Фина, садись рядом со мной.
3: Он усаживается посреди комнаты, остальные сдвигают столы. Ева и Матти приносят стулья.
7: Ты чего так глядишь на меня, Матти? Что за недовольный вид? Такой вид бывает у моего папаши, когда ему за завтраком подают несвежее яйцо. Прежде ты смотрел на меня, кажется, иначе.
9: Это только кажется.
6: Пастор, пастор, садись рядом с судомойкой. И вы, сударыня, сядете рядом с поварихой. Да и ты, Фридрих, усаживайся. Посиди хоть раз с порядочными людьми. Позвольте мне сказать пару слов о женихе моей дочери. Матти, я давно уже приглядываюсь к тебе, изучаю твой характер. С тех пор, как ты появился у нас в Пунтиле, мы не знаем, что такое сломанная машина. Но дело не в этом, дело не в этом. Я уважаю тебя прежде всего как человека.
9: Господин Пунтила, я прошу вас, убедите свою дочь не выходить за меня замуж. Простой шофер ей не пара.
0: Весьма похвальная мысль.
7: Понимаешь, папа, мы с Матти немножко повздорили. Он не верит, что ты дашь за мной лесопилку. Вот.
6: Неужели ты думаешь, я не дам родной дочери свою лесопилку, паровую мельницу, да еще лес в придачу?
7: Да.
6: Отвечай.
7: Ну, прошу тебя, дорогой Матти, возьми меня в жены. Я хочу, чтобы мой муж был не хуже, чем у других. Ты думаешь, я много о себе воображаю, ничего подобного. Я согласна жить с тобой, даже если нам придется туго.
6: Браво, браво.
7: Я сейчас же беру свой чемоданчик, и мы едем к твоей матери. Отец не возражает.
6: Так раз наоборот, я приветствую.
9: Знаете, фрейлин Ева, я готов сделать любую глупость, но привести вас к моей матери, нет, это слишком. Старуху хватит удар. Ведь у нас на всех одна кушетка.
0: Это верно.
7: Ну и что?
9: Господин пастор, расскажите фрейлин Еве, как живут бедные люди, на чем они спят?
1: Да у них очень убого.
7: Зачем вы мне это говорите? Я и сама скоро все увижу.
9: Да, и спросите мою бедную мать, где вам можно принять ванну.
7: Я вымоюсь в городской бане.
9: На деньги господина Пунтилы? Ох, я вижу, что мысль о лесопилке крепко засела у вас в голове. Но из этого ничего не выйдет, фрейлин Ева. Потому что не дальше, чем завтра утром, господин Пунтила станет опять самим собой. То есть вполне разумным человеком.
6: Нет, нет, нет, не говори о нем. Слышишь, не смей упоминать о том Пунтиле. Он наш враг. Сегодня ночью тот Пунтила захлебнулся в пунше. Этого мерзкого типа больше нет в живых. Теперь перед вами Пунтила, в котором проснулся человек. Пейте, пейте, пейте со мной. Пейте, пейте, и вы тоже станете людьми. Не унывайте, пейте.
8: Уверяю вас, вы не должны ехать к моей матери. Хотите знать почему? Да мне же первому влетит, если я приду в дом такую вот жену.
7: Ах, мать, зачем ты так говоришь?
6: Я тоже считаю, что ты перебарщиваешь, мать. Конечно, у Евы есть свои недостатки. Возможно, что она к старости располнеет.
9: При чем здесь полнота? Я говорю, что она не знает жизни.
1: Не знаю.
9: Мне, простому шоферу, нужна совсем другая жена.
1: Я точно того же мнения.
9: А вы не смейтесь, фрейлин Ева. Вам будет не до смеха, если моя мать устроит вам экзамен.
7: А ну, мать, устрой-ка мне экзамен сейчас. Ага. Вообрази, что я твоя жена. О. А? Ну вот скажи, что я должна делать?
6: Вот это я понимаю. Ну? Фина, Фина, принеси-ка бутерброды. Мы будем ужинать, да. А мать пусть экзаменует, да. Еву. Да? Задай-ка их жару, мать.
9: Хорошо.
7: Хорошо.
9: Хорошо. Фина, сиди. У нас с Евой прислуги нет.
7: Нет.
9: И если неожиданно нагрянут гости, то угощать их особенно не придется. Угу. Подашь им то, что обычно подаешь. Угу. Неси селедку, Ева.
7: Мигом слетаю.
6: Не забудь масло, масло.
3: Ева несет блюдо с селедкой.
7: У нас нет масла. Правда?
9: Правда.
7: Это я знаю.
9: Вот она, селедка. Здравствуй, старая знакомая. Сколько раз в неделю, фрейлин Ева, вы намерены есть селедку?
7: 3 раза, Матти. Если это будет необходимо, конечно.
10: Ну нет, вам придется ее есть гораздо чаще.
7: Да?
10: Это наверняка будет необходимо.
9: Да, вы еще многого не знаете, фрейлин Ева. Моя мать, как и Лайна, когда-то была кухаркой у помещика. Она давала слугам селедку 5 раз в неделю, а ты, Лайна, все 8. Приветствую тебя, селедка! Разве ты не служишь единственной пище бедняка? Разве твоя соль не разъедает наши желудки? Ты даешь нам силу валить вековые сосны и засевать поля? До сего времени вечный двигатель еще не изобретен, поэтому тебе, селедка, приходится приводить в движение машины, которые называются слугами. Ох, будь проклята, селедка! Если бы тебя не было, мы бы потребовали у господ свинину, чтобы ты достала с нашими господами.
6: А для меня селедка лакомство. Я ее ем очень редко, но я против неравенства. Ох, и задал бы я Пунтиле перцу, если бы батрачил у него. Ну, продолжай свой экзамен. Интересно, что будет дальше.
9: Девушка, которую я приведу к себе в дом, должна многое уметь. Когда я думаю о ней, мне сразу же вспоминаются мои носки. Можешь заштопать носок?
6: Как?
7: Могу.
3: Ева убегает.
1: Вы требуете слишком многого. Когда речь шла о селедке, я молчал. Но если бы Джульетта могла предположить, что ей придется штопать носки Ромео, ее любовь не выдержала бы подобного испытания.
9: Жены бедняков штопают носки не столько из-за любви, сколько из экономии.
11: Не думаю, чтобы девушки из хорошей семьи, получившие воспитание за границей, были бы подготовлены к этому.
3: Ева возвращается с иголкой и нитками и берется зашивать носок Матти.
7: Так.
9: Ну,
7: да.
9: Да, многовато ей придется наверстывать. Ее плохо воспитали. Фрейлин Ева, я понимаю, вам просто не повезло с родителями.
4: Я могу показать Фрейлин Еве, как это делается.
6: Не волнуйся, Ева, не волнуйся. Вот. Голова у тебя работает неплохо. Ну, значит, ты справишься.
3: Ева нерешительно подает Матти заштопанный носок. Подняв его кверху, он рассматривает работу Евы с кислой улыбкой. Носок безнадежно испорчен.
4: Ой, его ведь надо было штопать на грибе. А без гриба и у меня не вышло бы лучше.
6: Почему же ты не взяла гриб?
9: Необразованность, господин Пунтера. А я не понимаю, что здесь смешного, господин судья. Носок испорчен. Вы же хотите стать женой шофера, фрейлин Ева.
7: Да.
9: А для жены шофера испорченный носок – целая трагедия. Ну, я предоставлю вам еще одну возможность показать себя.
7: Да, признаюсь, носком у меня не вышло.
9: Вообразите, что я служу шофером в имении.
7: Ага.
9: А вы берете у хозяев стирку бельем, а зимой еще топите у них печи. Ну вот, настал вечер. Я возвращаюсь домой. Как вы меня встретите?
7: Ага, ну, так. Ах, Матти, это выйдет у меня гораздо лучше. Ну, приходи домой, приходи.
3: Матти удаляется на несколько шагов и делает вид, что входит в комнату.
7: Матти!
3: Подбегает и целует его.
9: Ну и ошибка. Я прихожу домой усталый. Значит, всякие нежности и прочая чепуха ни к чему.
7: Бедный Матти, ты так устал. Весь день я думала о том, как ты надрываешься. С каким удовольствием я бы помогла тебе.
3: Матти садится за стол. Потом он протягивает Еве ногу в сапоге. Ева пытается снять его.
6: Тяни.
11: Ну, посадь.
12: Мне кажется, нам преподали весьма полезный урок. Теперь вы понимаете, насколько это противоестественно?
9: Нет, ну вы не думайте, что я всегда требую этого. Только сегодня, к примеру, я ужасно намаялся. Потому что я ездил на тракторе, надо же с этим считаться. А что ты сегодня делала?
7: Стирала, Матти.
9: Крупные вещи. Сколько штук пришлось выстирать?
7: 4. И все простыни, все простыни.
9: Фина, объясни ей.
10: Самое меньшее, фрейлин, вам пришлось перестирать 17 штук крупного белья.
7: 17?
10: Да еще 2 узла цветного.
9: А воду ты носила из колонки ведрами? Шланг, наверное, испорчен, как у нас в Пунтеле.
6: Крой меня, крой как следует. Я, Матти, никудышный человек.
7: Воду я носила ведрами.
9: А когда ты поломала ногти? Во время стирки или когда топила печи? Смажь себе руки жиром. У моей матери к старости руки стали толстые и красные. Ты, наверное, устала. Но мою спецовку тебе все же придется постирать. Завтра мне нужно быть в чистой.
7: Хорошо, Матти.
9: Если ты ее сейчас выстираешь, она еще успеет высохнуть к завтрашнему утру. А тогда вставай хоть в 5:30, успеешь выгладить. Ну, а что ты сделаешь, Ева, если меня разбудят среди ночи, чтобы ехать на станцию встречать гостей?
7: Что я сделаю? Вот сейчас я покажу. Ах, так? Теперь вы взяли себе моду подымать мужа среди ночи? И это после того, как он только что вернулся домой? Разве ему не надо отдохнуть хоть часок? Нет, нет, это уж слишком. Не отпущу я мужа ни за что. Спрячу его штаны.
6: Ну, сознайся, мать, это у нее вышло здорово.
7: Вот еще выдумали будить людей среди ночи. Мало вы мучаете их днем. И так мой муж возвращается домой без сил. А тут еще на тебе еще. К чертям такую службу. Ну, а это у меня выходит лучше.
8: Да, фрейлин Ева, это у вас здорово получилось. Правда, за такие штуки меня выгонят вон. Но моей матери понравилось бы, как вы их разделали.
3: Матти подходит к Еве и одобрительно похлопывает ее пониже спины.
7: Оставьте меня!
8: А что такое?
7: Да как вы осмелились ударить меня по этому месту?
12: Боюсь, да, девочка, что ты все же не выдержала экзамена.
6: Что приключилось?
8: Вы на меня обиделись. Мне нельзя было вас шлепнуть.
7: Нет, не, ой, папа, я боюсь, что у меня ничего не выйдет.
12: Этого следовало ожидать.
6: Не понимаю, чего ты боишься?
7: Мне теперь тоже кажется, что меня неправильно воспитывали. Лучше я пойду к себе.
6: Ева, немедленно садись на место.
7: Папа, будет лучше, если я уйду. Твое сватовство, к сожалению, не удалось.
6: Ева, мне с тобой больше не о чем говорить. Матти, я предлагаю ей в мужья настоящего человека. Я хочу ее счастливить. Но ей, видите ли, образование не позволяет стать твоей женой. Она боится. Нет, я прокляну ее. Я лишаю тебя наследства. Забирай свое барахло и убирайся из дома. Ты думаешь, я не знаю, что ты готова была выйти за атташе только потому, что я тебе так велел? Ты бесхарактерная тряпка! Ты мне больше не дочь!
7: Это невыносимо! Спокойной ночи!
3: Ева уходит.
12: Господин Пунтило, ну что вы делаете? Вы просто не в себе!
6: Отстань от меня! Читай свои проповеди в церкви! Туда все равно никто не ходит. Никому нет охоты тебя слушать.
12: Разрешите откланяться,
2: да-да,
12: господин Пунтило.
2: Пойдемте.
6: Да-да-да, уходите. Пойдем. Уходите. Бросайте на произвол судьбы убитого горем отца. Не понимаю, откуда у меня такая дочь? Я показал ей настоящего мужчину. Она еще мозг воротит. А? Ну ж ты, Фредерик, должен был объяснить ей, какую глупость она делает. А вместо этого ты все время молчал, как рыба. Раз так, убирайся!
12: На сегодня, Йоганнес, довольна. Меня, пожалуйста, оставь в покое. Я умываю руки.
6: А это ты делаешь вот уже 30 лет. Не знаю, как ты ухитрился не размыть свои руки окончательно. Но не забудь только, что ты не всегда был судьей и не всегда умывал руки. Умывал руки. Прежде ты был простым крестьянином, и руки у тебя были крестьянские.
3: Все ушли. Пунтило и Матти остались вдвоем.
6: Разве это люди? Я их из людей не считаю.
9: Но если разобраться, то они-то как раз и есть люди. У меня был один знакомый доктор. Когда он видел, что крестьянин бьет свою лошадь, то говорил... Но вот теперь-то, наконец, он обращается с ней по-человечески. Потому что звери на такое обращение не способны.
6: Да, мудро. Мудро сказано, мудро. Я бы с этим доктором охотно выпил. Ну, налей себе еще полстаканчика, налей. А мне очень понравилось, как ты экзаменовал, мать.
8: Извините меня, господин Пунтило, за то, что я шлепнул вашу дочь. Собственно говоря, это было сверх программы. Я просто хотел подбодрить ее. Но вы заметили, как раз это и позволило обнаружить, что мы не подходим друг другу.
6: Нет, мне не за что тебя извинять. Мать, у меня больше нет дочери.
8: Ну, не надо, не надо. Ну, не будьте так суровы с ней.
4: Господин Пунтило и его слуга Матти влезают на вершину горы Хательма.

0: Утро следующего дня. Библиотека в поместье Пунтилы. Пунтила сидит за столом. Голова его обмотана мокрым полотенцем. Он изучает счета. Рядом с ним стоит Лайна. Она держит миску с водой и второе полотенце.
1: Если Аташе опять будет часами болтать по телефону с городом, я расторгну помолвку. Это для меня слишком дорогое удовольствие. Пусть я лишусь леса, ладно. Но он еще залезает ко мне в карман по мелочам. У меня вся кровь кипит, когда я об этом думаю. По-моему, у меня начинается воспаление легких. Больше в рот я не возьму спиртного, Лайна. Никогда в жизни. Я принял это решение сегодня утром, как только проснулся. Будь проклята, водка. Знаешь, что я сделаю? Я дам обед. И не где-нибудь, а в своем коровнике. Коровы мне дороже всего. Если я в чем поклянусь при коровах, то выполню клятву обязательно. Вынь бутылки из книжного шкафа. Неси сюда, неси, все бутылки неси. Какие только есть в доме, неси. Вот я их немедленно уничтожу. Уничтожу на этом самом месте.
2: Хорошо, господин Пунтила.
0: Лайна уходит. Входит Матти.
3: Доброе утро, господин Пунтила. Ну как, болит еще голова?
1: Вот он явился, чертов сын. Ведь я только вчера предупреждал, что я выкину тебя вон. Получишь волчий билет.
3: Очень хорошо, господин Пунтила.
1: Попридержи язык, не груби. Я всем этим сыт по горло.
3: Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Пунтила.
1: Не смей перечить, бунтовщик. Не желаю я терпеть в своем доме смутьяном, который баламутит мне весь народ.
0: Лайна вносит ящик с бутылками. Пунтилов встает и смотрит на них.
1: Вот, теперь точка. На этот раз я буду тверд, как кремень. Уничтожу весь спирт до конца. И как я не додумался до этого раньше? Что толку в клятвах, если водка под боком? Вот где корень зла. Я как-то читал, если хочешь перестать пить, не покупай спиртного. К несчастью-то не все знают. Но коль скоро уж водка куплена, ее надо уничтожить. Тебе полезно посмотреть, подлец, как я расправлюсь с этими бутылками. Да-да, именно тебе. Ты наконец поймешь, что со мной шутки плохи.
3: Совершенно верно, господин Пунтил. Прикажете расколотить бутылки на дворе?
1: Зачем? Я сам расколочу. Я тебя, подлеца, знаю. Дожидаешься, чтобы я приказал тебе уничтожить бутылки. А сам хочешь вылокать все мое винцо.
0: Поднимает одну из бутылок и рассматривает ее на свет.
2: Да что там разглядывать? Швырните ее, господин Пунтила, скорее в окошко.
1: Совершенно верно, Лайна, совершенно верно. Больше тебе не удастся спаивать мне собаку. Работа для тебя смерть. Тебе совсем другое нужно. Пьянствовать со мной ночи напролет. Рассказывать свои грязные истории. И доводить до того, чтобы я оскорблял своих гостей. Только этого ты и добиваешься.
0: Пунтила, сам не замечая того, уже наливает себе в стакан, который Матти услужливо подает ему.
2: Господин Пунтила, ну что вы делаете?
1: Оставь, Лайна. Можешь не беспокоиться. Я ведь не пью, а только пробую. Надо же мне знать, не надул ли меня этот чертов лавочник. А кроме того, я должен отпраздновать свое железное решение не брать ни капли в рот. тебя и раскусил с первого взгляда, паразит. Понапрасно ты надеялся сделать из меня горького пьяницу, посмешище для всех. О, Господи, какую жизнь я вел. Можно ужаснуться, когда подумаешь об этом. Помнишь, как мы пили в гостинице Тавазгус? Черт знает, как я жил, какие бессмысленные, бесполезные существования вел. О, зачем голубка судится со мной на самом деле? А? Ах, и славное время, верно, верно? Но свою дочь я тебе все равно не отдам, подлец. А ты не дурак, не дурак, это надо признать.
2: Вы опять пьете, господин Пунтило.
1: Разве это называется пить? По-твоему, уже нельзя выпить бутылку-другую?
0: Протягивает Лайне пустую бутылку.
1: На, разбей ее в дребезги. Пусть не попадается мне на глаза, пустая. И поступай, как приказано, не смотри на меня, как Господь Бог на апостола Петра.
0: Лайна уходит, сокрушенно качая головой.
1: А ты почему не пьешь, мать ты? Наливай себе, ведь сегодня у меня праздник. Я праздную свое решение не пить ни капли. И знаешь, Матти, стоит мне только на тебя посмотреть, и я сразу же хочу выпить, сразу же. Сколько я тебе плачу в месяц?
3: 300, господин Пунтило.
1: Я буду платить тебе больше, 350. Ну, видишь, как я хорошо к тебе отношусь, видишь, как хорошо. Ах, мне бы хотелось, Матти, взобраться с тобой на вершину горы Хательма. Попытаемся сделать это мысленно, мысленно. Нам понадобится всего лишь пара стульев.
3: Я свои обязанности знаю. Бесполезно перечить, если вам что-то взбрело в голову. Все сделаю. Хватило бы только дня.
1: А, дня-то хватит. А вот хватит ли у тебя фантазии? Матти! Строй гору, Матти! Строй, не жалея сил! Не щадя ничего, кидай на пол утес и скалы, иначе ничего не выйдет, не получится, Хательма!
3: Слушаюсь, господин Пунтило, ваши желания для меня закон, а какой смысл вспоминать, что у шоферов 8-часовой рабочий день? А-а-а. Да кто же говорит о таких пустяках, если Пунтили захотелось воздвигнуть гору на ровном месте? Ай, черт!
1: Молодец, Матти!
0: Матти крушит дорогие стоящие часы и массивный шкаф с книгами. Из их обломков и нескольких стульев он воздвигает на большом бильярдном столе гору Хательма. Он в ярости.
1: Возьми еще этот стул.
3: Слушай,
1: выполняй все мои указания, а то у тебя будет не гора, а сплошное недоразумение. Один я знаю, что надо делать. В таких случаях ничего не надо. А тебе этого не понять. Ты ведь только работник, а я хозяин. Я тебе должен все разъяснить. А теперь построй дорогу, такую дорогу, чтобы я бы смог поднять на вершину свои 2 центнера живого веса. Иначе я плевал на твою гору.
3: Ну вот. Гора готова. Можете взбираться на нее. Есть и гора, есть и дорога. Честное слово, они вышли у меня лучше, чем у самого Господа Бога. Но правда, правда, Богу пришлось торопиться, потому что в его распоряжении было всего 6 дней. И за это время он должен был сотворить еще уйму батраков, чтобы они потом всю жизнь гнули спину.
0: Пунтило взбирается на воздвигнутое матти сооружение.
1: Так. Ох, как бы не сломать себе шею.
3: Осторожно. Вы, господин Пунтило, можете сломать себе шею и на ровном месте. Придется мне поддерживать вас.
1: А для этого я тебя и взял с собой, Матти. Тебе здорово повезло, здорово повезло. Ты увидишь нашу прекрасную страну, которая тебя породила. Будьте за это благодарен.
3: Я благодарен ей до гроба. Не знаю только, достаточно ли этого. В нашей газете говорилось, что благодарность надо сохранять и за гробом.
1: Вот, смотри, ты видишь эти поля и луга, а вдали синеет лес, в лесу сосны. Сосны могут расти даже на голых камнях. Просто диву даешься, как они неприхотливы.
3: Вот были бы идеальные работники для вас.
1: Отлезем дальше, Матти, дальше. Мы поднимаемся все выше, выше. О, благословенная Тавастландия! Надо глотнуть еще разок, а то не постигнешь всей твоей красоты.
3: Обождите минутку, сейчас я слезу и принесу вам водки.
1: Гляди, вон коровы. Они переплывают озеро.
3: Вижу, их штук 50.
1: Нет, не меньше 60. А там прошел поезд.
3: Слышу.
1: Гляди на нашу старушку Тавастландию и слушай. Вон там виднеется город, а в городе я вижу гостиницу Тавастгус. У них подают хорошее вино, учти. А вот и замок, но о нем я долго не буду распространяться. В нем устроили женскую тюрьму для политических. Пусть не суют свой нос, куда не надо. А посмотри налево, что ты там видишь?
3: Вот именно, что я там вижу?
1: Ну, конечно же, поля. Куда ни кинешь взгляд, всюду поля. Вон там поля Пунтилы. Мои поля. Обрати внимание на заболоченные места. Земля там жирная, как масло. Там пасутся мои коровы. А если их еще пустить на клевер, то коров можно доить хоть три раза в день. А хлеба на моих полях до самого подбородка. И убирать их можно 2 раза в год. Давай споем. И нежная ройна волнами целует прибрежный песок.
0: Входят Фина и Лайна.
2: Ой,
4: мы разрушили всю библиотеку.
3: Ерунда! Мы сейчас на вершине горы Хательма и любуемся видами.
1: Пойте тоже. Все должны петь. Разве вы не патриоты? И нежная ройна волнами целует прибрежный песок. О, Тавастландия! Бог благословил тебя, Он благословил твои небеса и озера, твой народ и твои леса. Скажи мне, Матти,
5: Можешь ли ты спокойно глядеть на все это? Разве твое сердце не бьется сильнее?
6: Да, мое сердце бьется сильнее, когда я вижу ваши леса и ваши поля, господин Пунтило.
2: Матти распрощался с Пунтилой.

0: Двор имени Пунтилы. Раннее утро. Матти уходит из дому, в руках у него сундучок. За ним Лайна несет узелок с едой.
1: Матти, Матти. Вот, Матти, возьмите. Это еда. Почему вы уходите? Не понимаю. Подождите хоть пока господин Пунтила проснется.
2: Нет, лучше мне не ждать, когда он проснется. Он сегодня ночью так напился, что наделал делов. Обещал при свидетелях переписать на меня половину всех своих лесов. А? Когда он проснется и об этом вспомнит, мне не миновать полиции.
1: Но ведь ваши документы у него. Что с вами будет?
2: Лайна, что толку в документах, если он напишет, что я красный или что я порядочный человек? Кому нужно такое свидетельство?
1: Он так привык к вам. Ему без вас не обойтись.
2: Ничего, обойдется как-нибудь. С меня довольно. Я больше не желаю выслушивать его излияния. Спасибо за еду. До свидания, Лайн.
1: Счастливый путь.
0: Матти вышел за ворота имения Пунтилы и, весело напевая, двинулся в дорогу.

0: Таня? Таня, это ты?
1: Конечно, я. Разве ты не видишь, Иван? На мне то же самое белое платье, что и на выпускном вечере.
0: И волосы также распущены, волнами по плечам. Как ты улыбаешься. Ласково, ласково. Совсем по-родному.
1: Я больше никогда не буду над тобой смеяться. Посмотри мне в глаза. Ты видишь? В них нет смешинок, правда?
0: Правда? И они не зеленые, а серо-голубые и добрые.
1: Возьми меня под руку и пойдем.
0: Куда?
1: Куда-нибудь, туда, прямо-прямо.
0: Даже не верится. Я держу тебя под руку, и мне это не странно. Как будто я всю жизнь только это и делал. И как хорошо, что его нет рядом.
1: Кого?
0: Не притворяйся. Ты же знаешь, о ком я говорю.
1: Я не притворяюсь. Я действительно не знаю.
0: Я говорю о Веньке.
1: Ой, что ты? Я вообще забыла о его существовании.
2: Привет! А вот и я.
1: Что же ты остановился, Ваня? Идем.
2: А он не может оторвать взгляда от моего костюма. Признайся, старик, тебе давно хотелось иметь такой. Темно-синий, с голубым отливом.
0: У тебя глаза от злости совсем потемнели. Идем, Таня.
1: Куда?
0: Туда, прямо-прямо.
2: Там тупик.
0: Врешь. Идем, Таня. Почему ты молчишь? Таня!
1: Что?
0: У тебя глаза опять зеленые.
2: Подвинься, старичок. Отпусти ее руку. Ну, что я сказал?
0: Не толкайся, схлопочешь. Не толкайся, сказал. Не толкайся.
3: Иванушка. Сынок, ну и спишь же ты, никак не растолкать.
0: Я открыл глаза. Мама стояла около моей кровати, чуть согнувшись от боли, держась за спину одной рукой. Второй гладила меня ласково по плечу.
3: Проснись. Проснись, Иванушка, дурачок. Опять свою жар-птицу проспишь.
0: Только тут я проснулся окончательно, сел поспешно на кровати.
4: Ты ложись, ложись, мама. Ну, ложись, а?
3: Да ты глаза-то не прячь, как страус.
0: Я через силу повернул к ней голову. Мама посмотрела на меня. Вздохнула легонько, и лицо ее постепенно сделалось сосредоточенным, а потом и совсем отчужденным, будто и я, и сама она, и это воскресное утро, все, кроме боли, разом перестало существовать. С усилием оторвала худое.

0: не пойду.
1: Она в городе? Никуда не уезжала?
0: Готовится вместе с Венькой к экзаменам. У них на даче.
1: Она очень просила. И я пообещала, что ты придешь.
0: Но, мама, как же я пойду? И соседей не будет, и ты останешься опять на целый день одна.
1: Иди. Мне сегодня лучше.
0: Может, не надо, мама?
1: Иди.
2: Я стал делать зарядку. Зарядку я делаю обязательно каждое утро. И потому, что уже привык, и потому, что маме приятно смотреть, как я разминаюсь. Нарочно подольше поприседал на одной ноге. Мама косилась на меня, и глаз у нее был веселым. Сделал стойку на руках, прошелся до двери и обратно.
1: Здоров, здоров, ничего не скажешь.
3: Рад стараться, ваше благородие.
4: Можно к вам?
3: Входи, входи, Светка.
4: Здрасте, Иванушка. Тетя Валя физию или химику учила?
3: Литературу и русский.
1: Доброе утро, Светочка. Иди ко мне, я заплету тебе косички.
4: Тетя Валя, хочешь, я тебе стишок расскажу?
1: Ну, расскажи, расскажи.
4: Папа маме торт купил, бабушке конфеты, а игрушек целый воз для сестренки Светы. Как обидно стало мне, старшему братишке, почему в календаре нет дня мальчишки.
1: Спасибо, молодец.
4: Тетя Валя, ты умираешь, да?
1: Умираю, девочка.
3: Я чайник поставлю.
2: Я схватил чайник и выскочил на кухню. Там посредине сидел на табуретке мой нынешний непосредственный начальник, бригадир нашей выпускающей бригады монтажников и наш сосед по квартире Виктор Викторович Пастухов. Он же ведь или веселый Томас, так мама его называет.
5: Ты чего, Иван, не здороваешься-то?
3: Здравствуй, ведь.
5: Ну что ты, Вань? Ну, что ты?
3: Ничего, ведь. Чайник вот ставлю.
5: Ну и ладушки. Ты не беспокойся, если надо тебе куда, иди. Зина сегодня работает, я со Светкой по хозяйству. И суп доварю ваш и наш. И за кашей для Валентины Ивановны послежу. Хочешь, даже покормлю ее, а?
3: Вот спасибо. Овощи и картошку положишь, когда мясо покипит как следует.
5: Ну ладно уж, не учи ученого. Светка у вас?
3: Ага.
5: Ну ладно. Иди, я за чайником послежу. Иди, иди.
3: Спасибо, Медведь.
1: Старший был богатый и жадный, средний бедный и неудачный, а младший Иванушка-дурачок. Не доучила я тебя, Ваня.
3: Поступлю на вечерний.
4: Ну, тетя Валя, рассказывай.
1: Все-таки понимаешь ли, Ваня, ты с золотой медалью кончил.
4: Ну, тетя Валя.
1: Да, так вот, старший богатство копил, средний нужду мыкал, а младший жил себе, как живет.
3: У тебя нет адреса отца?
1: Есть.
4: Ну, а что дальше, тетя Валя?
1: Глядел-глядел Иванушку-дурачок на старших братьев. Неинтересно они живут. И решил он поймать жар-птицу.
4: Это попугай?
1: Вроде того. Не стоит, Ваня, ему писать.
3: Хорошо.
1: Да, и вот подружился он с коньком-горбунком. Отправились они вместе счастье искать. Ботинки у тебя старые, Ваня.
4: А как подружился?
1: Ну, вот как вы с Иванушкой. Ты лучше кеды надень, Ваня.
3: Хорошо, мам. Ты только не беспокойся. Ну, я пошел.
1: Тане, привет передай.
3: Ладно, я скоро приду.
4: Ну, тетя Валя, рассказывай.
1: Да, так вот,

0: Отправились они вместе счастье.
1: Когда я подошел к садику, я сразу увидел Татьяну. Она сидела на скамейке по-своему, подчеркнуто прямо. Рыжие волосы ее были не распущены, как на выпускном вечере, а потом у меня во сне, а собраны высокой, пышной, волнистой шапкой. Это она для Веньки, наверное, подумал я и хотел разозлиться, но тут я заметил, что она увидала меня. Правда, глаза ее закрывали черные широкие очки, но по ямочкам на щеках, чуть сморщившемуся носу, растянувшимся пухлым губам, я понял, что она улыбается. И куда же мой последний умишка девается? Стоит мне увидеть Татьяну.
2: Здравствуй, Вань.
3: Здравствуй.
2: Я так боялась, что ты не придешь.
3: Тебя, наверное, Венька сегодня к себе на дачу не пустил.
1: Я на секунду посмотрел ей в глаза. Но и за эту секунду успел заметить, что в глазах у нее нет обычной холодной насмешки. И они уже не зеленые, а серо-голубые. Было в этих новых глазах Татьяны что-то растерянное и почти просительное. Совсем как тогда, во сне. У меня даже сердце заколотилось.
2: Я так и подумала, что мои занятия с Венькой ты расценишь не совсем правильно. Поэтому я и просила тебя прийти. Я ведь не буду больше с ним заниматься. Не нужен он мне совсем. Глупый ты.
1: И тут я поднял голову. Татьяна стояла вплотную ко мне, и мы вдруг поцеловались. Это было впервые в моей жизни. Вообще, все это длилось один миг. Я только успел почувствовать, что губы у нее мягкие. Потом она качнулась и слегка отодвинулась. Я открыл глаза. Татьяна смотрела на меня, и в глазах ее была одна радостная доброта.
3: Все совершенно точно, как во сне. Я видел тебя сегодня во сне. И там было все так же, но только мы не успели поцеловаться. Венька помешал. А все остальное так же.
2: И я часто вижу тебя во сне.
3: Знаешь, я только сегодня понял, что ты мне еще в школе иногда так же улыбалась.
2: А я давно поняла. Еще в 9 классе. Помнишь, на практике в колхозе, когда я подвернула ногу, ты 5 километров нес меня до станции.
3: Да. Мне еще было ни слова не сказать.
2: И мне. Поэтому я так и смеяла все время над тобой.
3: А как же это могло быть, что ты поняла, а я нет?
2: Не знаю. Я только непрерывно злилась все это время от лета до лета.
3: А как ты поняла? Ведь лет нам одинаково.
2: А мы, девушки, наверное, все равно постарше, хоть и лет нам одинаково.
3: Курить мне начать, что ли?
1: Татьяна долго молчала, а потом вдруг обняла меня за шею рукой, поцеловала в щеку, как мама иногда это делает.
2: Вань.
3: Танька.
4: Эй, вы слепые, что ли? Подайте мяч!
3: Тань, я ведь на всю жизнь.
2: И я.
3: Ну, ты веришь?
2: Да. Я же тебя знаю.
3: И я верю тебе. Только мне кажется, я тебя совсем не знаю.
2: Это тебе только кажется.
3: Наверное.
2: Пойдем?
3: Куда?
2: Пойдем, пойдем.
1: Я вскочил, посмотрел на нее, и мы вдруг почему-то захохотали. Стояли, держались за руки, смотрели друг на друга и хохотали изо всех сил. Даже раскачивались от смеха.
5: Готовы!
6: Смотри, она такая же рыжая, как и ты.
1: Тут мы с Татьяной увидели, что перед нами стоят парень и девушка. А парень действительно рыжий. И мы снова захохотали. Парень с девушкой тоже держались за руки и, глядя на нас, тоже захохотали. Даже слезы от смеха у них показались на глазах. Прямо-таки всеобщий гипноз нас захватил, как стихийное бедствие.

0: Не знаю, сколько времени мы так хохотали. В глазах у меня все расплывалось. Мы с Татьяной встали, с трудом перевели дыхание. И парень с девушкой поднялись. Мы кивнули им так, будто давно и хорошо были знакомы. И они нам ответили совершенно так же. Мы с Татьяной пошли в одну сторону, парень с девушкой в другую.
1: Погоди.
0: Татьяна остановилась, посмотрела на меня. У нее было то же выражение лица, как у мамы, когда она ждет, так я поступлю или нет.
2: А мама ничего и не знает.
1: Ну вот. А я все ждала, когда ты мне об этом скажешь.
2: Вот ты, оказывается, какая.
1: Вань, а я тебя люблю.
2: Знаешь, можно, конечно, и шутить, но ведь есть в жизни вещи, на которых вся жизнь стоит.
1: Святые.
2: Да, святые. Хоть и старомодное это словечко.
1: Оно не может быть старомодным или новомодным. Оно вечное.
0: Я даже остановился. Татьяна и раньше нравилась мне. Возможно, я любил ее с того самого времени, как нес на руках в больницу. Может, даже еще раньше. Но вот только сейчас понял то главное, из-за чего я и люблю ее. В чем-то самом главном мы с Татьяной оказались едиными, когда этого у меня было только с мамой.
1: Какого цвета небо?
2: Голубого. Еще синего, вон там. А там белесое.
1: Ну вот. И я вижу его точно таким же, понимаешь? Точно-точно таким же, как и ты видишь. И так у нас с тобой будет всегда. Всю нашу жизнь.
2: Хочешь, я сейчас на эту сосну залезу?
1: Нет, пока не хочу. Пока.
2: Но тебе даже говорить не придется. Если в жизни потребуется, я и так пойму.
1: Я знаю. Зайдем к Валентине Ивановне. Я все время хотела к вам зайти и боялась. Как она?
2: В последнее время ей даже трудно выходить в магазин. Но в больницу не соглашается ложиться.
1: Валентина Ивановна, Валентина Ивановна. С тех пор, как она ушла из школы, мне все время чего-то не хватает. Если бы у нас литературу преподавала не она, я бы, наверное, полюбила химию или географию.
2: А как она любила твои сочинения читать в классе? Она говорит, у тебя способности.
1: Да. А может, она и поправится?
2: Доктор говорит, главное зависит от морального состояния, стойкости больного. Если так, то мама должна поправиться. Обязательно должна.
1: Какая она умная, красивая и строгая была в школе.
0: Мы молчали, так молча и шли. Я представлял, как расскажу маме, какая удивительная Татьяна, и мама все поймет. И как мама обрадуется, когда увидит в Тане все то же, что увидел сегодня я, а раньше почему-то не видел. А мама, возможно, и раньше видела, ведь она поумнее меня. Дома в прихожей наткнулись на Виктора Викторовича. Он внимательно оглядел Татьяну, точно это его собственный сын явился с невестой. Кивнул ей, сказал мне.
3: Валентина Ивановна ела, потом спала, потом чаем напоил.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста.
4: А меня так и не узнаете, Виктор Викторович? Мы же в прошлом году у вас в цеху были на практике.
3: Постой. Ах, Соломина.
4: Да.
3: Ага.
4: А я хочу проситься к вам на завод.
3: На завод?
4: Да.
3: Ну, у нас, значит, грязно, запачкаешься.
4: Я могу по-другому одеться, ручки вымыть после работы.
2: Вот это да! А что ж ты мне ничего не сказал?
4: Боялась, что ты мне не поверишь. Ну так как, Виктор Викторович?
3: Зайди как-нибудь, потолкуем.
4: Спасибо.
0: Вот уж чего я совсем не ожидал. Мне не верилось, даже просто диким казалось представить Татьяну у нас в цеху. Дверь в комнату я открывал медленно и боязливо. Потом увидел маму, она сидела в кресле и читала.
2: Мы с Таней пришли. Мама.
5: Здравствуй, Танечка. Здравствуй, родная.
1: Здравствуйте, Валентина Ивановна.
0: Я схватил чайник, выскочил на кухню. Неужели мама знала все про меня и Татьяну и молчала? Газ не зажигался. А может, мама просто рада видеть свою бывшую ученицу? Тоже, конечно, возможно. Подошел к двери в комнату. Остановился.
1: Мы любим друг друга, Валентина Ивановна. Любим.
5: Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я вырастила его одна, без отца. Скажи ему, пусть он сходит в магазин, а сама останься. Нам с тобой надо как следует поговорить.
0: Я отскочил от дверей. Татьяна вышла, посмотрела мне в глаза, обняла за шею, сунула деньги в карман, ушла в комнату. Я пошел в магазин, а когда вернулся, мама сидела по-прежнему в кресле. На Татьяне был фартук, а на столе разогретые суп и котлеты. Кто же их-то сделал? Неужели Вить-Вить? Когда вымыл руки и сел за стол, даже скулы у меня свело, ведь целый день ничего не ел. Не знаю, как ест удав, но вызови он меня на соревнование, еще неизвестно, за кем бы осталась победа.
1: Ваня, а что, если я завтра приду к вам на участок, а? Ведь пастухов-то разрешил.
5: Ты это твердо решила, Танечка? А как же институт?
1: Ну, я готовилась к экзаменам. Но ведь я для себя окончательно до сих пор не решила, в какой. А там я буду с Ваней.
2: Только лучше к концу смены приходи.
5: Но у них, Таня, нелегкая работа.
1: Вот я и посмотрю. Когда мы там были на практике, нас девчонок заставляли наряды считать. Я посмотрю, с людьми познакомлюсь.
5: У них все здоровые ребята подобрались. Их богатырями зовут. Ну, раз пастухов сказал. А ты, Ваня, бригада, держись.
2: Ну, мам.
5: Да, да, Ваня. Вот Вить Пастухова. Хороший он. Федор Кузьмича Лаптева. Дядя Федя, как вы его называете. Лаптев, Танечка, всю свою жизнь на заводе проработал. Уходил на пенсию, получил почетный пропуск и снова вернулся на участок. Вообще бригада у них замечательная. И Ермаков, и Филя Сытиков. Забавный он, Ванечка. Уверил себя, что некрасивый. И теперь сам девушек пугается, чудак. Да от смущения непрерывно фокусы показывает.
1: Как это фокусы?
2: Ну, то с плеча вдруг гайку снимет, то из кармана у тебя что-нибудь достанет.
1: А вы-то их всех откуда так хорошо знаете, Валентина Ивановна?
5: Так ведь они к Пастухову часто приходят. Ваня мне все уши прожужжал. И ко мне заглядывают.
2: Ты не устала, мама?
5: Нет, нет. Понимаешь, Таня, дядя Федя из тех людей, для которых совершенно одинаково, что он сам, что другие. Точно все люди ему родственники. И он одинаково хочет хорошего для всех.
2: Мама.
5: Что? Поздно уже?
2: Да, я провожу Танечка.
5: Конечно, конечно.
1: До свидания, Валентина Ивановна.
2: Я скоро.
5: До свидания, Танечка.
0: В ту ночь я долго не мог уснуть. Утром в цеху было как всегда. Громадная, высоченная и широченная коробка сборочного цеха с фермами перекрытий и опор, застекленными потолками и стенами была заполнена шумом работающих станков, гудением моторов. И работа была обычной. В нашу выпускающую бригаду приходила уже собранная ходовая тележка экскаватора с установленными на ней траками-гусеницами. С противоположной стороны цеха поворотная часть с дизелем и лебедкой. Мы должны были установить поворотную часть экскаватора на его ходовую тележку, навесить стрелу, укрепить на ней ковш, запасовать троса, поставить кабину, крышу. Полностью смонтированный экскаватор уходил на испытательную станцию, затем демонтировался, упаковывался и отправлялся с завода. Бригада наша состоит из 5 человек. По словам Ермакова, из 5 богатырей. Вот они идут. Возглавляет ее Вить-Вить, который во время монтажа почти не бывает веселым Томасом.
3: Ты, Иван, сегодня с Ермаковым на стрелу пойдешь.
2: Хорошо, Вить-Вить.
3: Ну и ладушки.
0: Затем следует Ермаков.
6: Ну как, Иван, отдохнул немного? Легче нашему теленку?
2: Реже начал он дышать.
6: Ну то-то, как мама?
2: Да вроде получше немного.
6: Добро.
0: Третьим идет дядя Федя, Федор Кузьмич Лаптев. Всю жизнь он проработал на заводе. До своего ухода на пенсию дядя Федя возглавлял бригаду. Ведь был у него помощником. После возвращения дяди Феди они поменялись местами.
7: Ну как, Ваня, не уговорил Валентина Ивановна в больницу лечь?
2: Не соглашается она?
7: Плохо, одной целый день, плохо. Ну ничего.
0: Четвертый в нашей бригаде Филя Сытиков. Он старше меня на 5 лет, собирается жениться.
8: Иван, говорят, у тебя какая-то красавица завелась.
2: Говорят.
0: Очень уж он некрасивый, и мне даже непонятно почему. По отдельности все части лица у него нормальные. И глаза, и нос, и рот, и прочее. А вот все вместе некрасивое. И он сам знает это, и поэтому при девушках он какой-то странный. Мы смеемся над ним, а дядя Федя успокаивает.
7: Просто у тебя, дурень, настоящая мужская красота. Она откроется к годам, к 40, 45.
6: А если к 95?
0: Да, и не брат я ему, не сват, но я знаю, что кроме мамы и Татьяны у меня есть в жизни вот эти люди, которые не оставят случись со мной беда.
1: Ваня! Я пришла. Доброе утро.
2: Доброе утро. Подожди минутку, Таня. Вить! Таня пришла. Вы обойдетесь без меня?
3: Ладушки, Иван, иди. Покажи ей все как следует.
1: Ты мне пока расскажи, что вы делаете.
2: Ну, наша бригада завершает монтаж экскаватора. Вот, видишь, это тележка. Ходовая тележка экскаватора. Ну, видишь, вон на гусеницах. Она поступает к нам в таком виде из бригады Шумилова. О, ты его еще узнаешь. Он мастер зубы заговаривает.
1: Что, а что в этом есть необходимость?
2: Ну, всяко у него бывает. Ну, на тележку ставится поворотная часть экскаватора. Лебедка, кабина, пульт управления. Она монтируется в бригаде Игната Прохоровича Колобова. А наша бригада устанавливает поворотную часть на ходовую тележку. Потом навешивает стрелу экскаватора и рычаг с ковшом. Монтаж производится с помощью мостового крана. А ты будешь работать на застропке.
1: Ой-ой-ой.
2: Да не бойся, не боги горшки обжигают. И для тебя работа найдется. Запасовка тросов, смазка подшипников, поддержка деталей, да мало ли чего еще.
1: Ну справлюсь ли я? Все такое громадное, тяжеленное.
2: Да ты же не одна, вся бригада рядом.
7: Перекур, богатыри!
3: Ну и ладушки.
7: Легче нашему теленку, реже начал он дышать.
8: Смотрите, наш Иван-то с какой рыжей красавицей по цеху разгуливает, а?
3: А это Тань Соломина. Она вместе с классом Ивана год назад была у нас на практике. А вчера она заходила к нам домой. Говорила со мной, в институт поступать не хочет, просится к нам в бригаду.
8: Неужели будем брать в бригаду мертвую душу? Хоть и на таких ножках.
3: Ну, ладно, братцы, что? Для Ивана это надо бы сделать.
7: Молодому человеку полезно в начале своей жизни в рабочем котле-то повариться.
9: На практике за ней вроде никаких особых грехов не числилось.
3: Ну и ладушки. Пошли, познакомимся.
7: Да надо, пошли. Надо познакомиться.
3: Здравствуй. Здравствуй, Таня.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Вот познакомься с бригадой. Вот, например, этот дяденька Ермаков.
1: Соломина. Ой, ой, ой.
9: Прости, Тань, но после работы руки-то еще не отмякли.
1: Ничего. Ой, я вас помню. Вы дядя Федя?
7: Да, очень рад, Танечка.
8: Хопля! Не успела к нам прийти, а уж болтики в кармане носишь.
1: Ой, ой, ой. А вы Фили Сытиков, да?
3: Узнала.
1: Здрасте.
8: Он самый. Тоже член бригады слесарей-монтажников.
7: Да. Филя-фокусник по совместительству.
8: Так что, подруга, стаж будем зарабатывать?
3: Помолчи, Филя. Ну-ка, Таня, поясни его.
1: Я просто не знаю еще, в чем мое призвание. А я ведь не надеюсь две жизни прожить. Мне надо сразу институт по душе выбрать. Мы с Валентиной Ивановной думаем, что надо мне на журналистский. Но поскольку я не совсем уверена в своих силах, то мы решили, что мне надо поработать. А тут я с Иваном и с вами.
3: Ну да, правильно. Да.
9: Ясно, Филя?
1: Наш класс был у вас на практике.
3: Да это мы помним. Только из всего класса один Иван к нам вернулся. Да еще Петухова в бухгалтерии, да?
7: Да, какие родители, как на это смотрят?
1: Мои родители геологи, и отец, и мать. Они все время ездят в экспедиции, а я все больше с бабушкой. Ну, а в прошлом году она умерла.
7: Да. Ну, а родители, значит, все время в экспедиции?
1: Да, большую часть времени. Да. Ну, это такая работа. Ну,
3: понятно, что? Понятно.
7: Да, работа. Работа есть работа.
1: Ну, вот видите, и вы вот работаете, а по возрасту чуть постарше меня.
3: Точно.
7: Чуточку.
1: А физически я вполне здоровая.
8: Да это мы видим.
3: Погоди, помолчи, Филя, погоди. Вот сегодня мы говорили в бригаде, что Валентина Ивановна все одна и одна дома. В больницу она не хочет. Вот мы и подумали. Заходи к нам, присматривайся. А пока есть у тебя законный отпуск до 1 сентября. Побыла бы с Валентиной Ивановной. А? Как, Таня?
1: Спасибо вам.
7: Ну вот, хорошо.
9: Ну, Иван, легче нашему теленку.
2: Реже начал он дышать.
3: Ну и ладушки. А ты, Иван, подал заявление в институт?
8: Подал. Политехнически, куда хотел.
2: Ага. Скоро собеседование.
3: Ну, смотри, не подкачай.
8: Ну, не подведи бригаду.
7: Чего ты? Ну, Танечка, иди. Валентине Ване привет от нас. Ваня, ты проводи к свою красавицу. Ребята, кончай перекур.
3: Да, пошли, ребята.
7: До свидания, Танечка.
1: До свидания.
3: Пока, Таня, пока.
8: До свидания, Танечка.
1: До свидания. А ведь я выдержала экзамен, Иван, да?
2: Какой?
1: Ну, у твоей бригады.
2: Ну, конечно, иначе и быть не могло. Пошли?
1: Пошли.
2: Когда учишься вместе, в одном классе в течение 10 лет, то уверен, что каждого своего одноклассника знаешь до конца. Привыкаешь к нему так, как к ребятам в своем дворе. В первых классах Татьяну звали Соломкой. Потом почему-то перестали. И даже из Тани она превратилась в Татьяну. Так ее все и называли. Почему, спрашивается? А ведь за эти 2 дня Татьяна ни разу ни в чем не ошиблась, хотя попадала в самые разные ситуации. И у нас дома с мамой, и с членами нашей бригады. У меня бы так не получилось, окажись я на ее месте, когда все новое и непривычно. И само решение ее идти на завод тоже необычно. Родители кандидаты наук, с деньгами полный порядок. Вспомнил, как она спросила меня, какого цвета небо. А потом сказала, что и она видит его точно таким же. И всегда будет видеть. И как мама сказала, Танечка, родная.

0: Татьяна приходила к нам каждое утро, еще до того, как мы с Пастуховым уезжали на завод. Мама теперь не вставала совсем. Татьяна садилась к ней на кровать, и мамино лицо становилось спокойнее. Виктор Викторович и его жена Зинаида Платоновна каждое утро заглядывали к нам в комнату. Вить чаще всего приносил маме газету, бодренько рассказывал о заводских делах. Зинаида Платоновна, высокая, красивая, подчеркнуто опрятно одетая, сначала спрашивала маму, как спалось, и тут же рассказывала, какие сны видела в эту ночь. Мама кивала Пастухову, благодаря за газету, кивала Зинаиде Платоновне. Хотя, наверное, как и я, понимала, что сны Зинаида Платоновна выдумывает. Они были совсем как в кино. Светка жила на даче с детским садом, и мне иногда казалось, что мама чуть скучает по ней. Маме становилось все хуже и хуже. Татьяна ничего не рассказывала и не выдумывала, держалась, как всегда, не скрывала, что все понимает. Даже одевалась красиво и модно. И я видел, как у мамы теплели глаза, когда утром Татьяна входила в нашу комнату, спокойно здоровалась с мамой, начинала неторопливо двигаться по комнате, убирая ее, говорила обо всем том, о чем она говорила бы, если бы мама и не болела. Так было и на этот раз.
1: Иван?
2: Да, мама?
1: Пойди ко мне. Отцу не пиши. Не надо. Пусть он думает, что я жива. Так ему будет легче. Ну вот. И все. Для людей живи, Иван. Как я жила. Только тогда будешь жить по-настоящему и для себя. Таня, теперь ты подойди.
3: Да.
1: Танечка.
3: Все будет в порядке, Валентина Ивановна.
1: А я уверена, Таня, что будет.
3: Давайте чаю попьем.
1: Конечно. Позови Пастуховых, Ваня.
0: Хорошо. Пришел только Вить. Зинаида Платоновна была на работе. Сели за стол.
1: Чайку попьем.
4: Спасибо. Давайте попьем чего-нибудь попить. Попьем, конечно. Валентина Ивановна, если вам Иван дома нужен, я могу отпустить. Начало месяца. Бригада вполне обойдется без него.
1: Нет, нет, зачем же? Таня ведь все время здесь.
3: Конечно.
1: И не начало уже, а середина августа.
0: Попили чаю, и мы с Витвитем пошли. Ехали, как обычно, на метро.
4: Ты работай сейчас, Иван, чтобы ни на что больше у тебя сил не оставалось, чтобы ты был как высосанный после работы.
0: Через час или два после начала работы я уже входил в ритм привычно сильных движений, и мне делалось легче и легче. Только я ощущал, как необычно сильно бьется сердце. Иногда, затягивая, например, болты, я вдруг видел, как давным-давно, летом, в пионерлагере, мама учит меня плавать. И смеется. Здоровая, красивая, загорелая. Или в столовой за обедом все едят, разговаривают, даже смеются. А я почему-то вижу, как мы с мамой идем в магазин в день получки. И мама покупает мне любимые конфеты, какие я только захочу. Или мы с Филей лазаем по стреле, запасовывая тросы. А я одновременно вспоминаю, как мы с мамой поспорили о Дон Кихоте. Я видел в Дон Кихоте только смешное, а мама терпеливо разъясняет мне, что хотел сказать Сервантес. И я смотрю на нее снизу вверх, как, впрочем, и сейчас, хоть я ростом выше на голову мамы. Заводя упругий и непослушный трос в канавку блока, понимаю, что не уходит и не может уйти от меня та часть моего мира, которая воплощается в маме. Трудно сказать, что перешло от нее ко мне, стало органичным для меня и умрет только со мной. А может, даже и со мной не умрет. И вдруг, опомнившись, вижу, как Вить молча и терпеливо ждет меня, чтобы запасовать трос дальше.
4: Иван. Ваня.
0: Что?
4: Пойдем, Иван. Позвоним домой.

0: Да?
1: Таня?
0: Да-да.
1: Ну что, как дела?
0: Я вызвал неотложку, Иван. Валентине Ивановне стало что-то хуже.
1: Я сейчас приеду.
0: Нет, подожди. Я у нее спрошу.
1: Хорошо. Закурим.
0: Алло.
1: Да.
0: Ну? Знаешь, Вань, Валентина Ивановна сказала, что не надо. Пройдет.
1: Я еду.
2: Езжай, Ваня. Беги к проходной. Я директору позвоню, он машину даст. Езжай, милый.
3: Когда ведь приехал домой с работы, мамы уже не было. Не знаю, сколько прошло времени. Потом мне сказали, что прошла целая неделя. Помню, я стою у окна, вожу пальцем по стеклу, смотрю на крышу внизу. А Татьяна все говорит и говорит мне что-то. И слова вроде даже повторяются. Говорит она ласково и настойчиво, а что-то никак не могу понять. Повернулся к ней.
0: Ваня, я вызвала такси. Нет у нас другого выхода, Ваня. Понимаешь, я и в институт уже позвонила. И домой профессору. Да пойми же ты, наконец, что последний день сегодня для собеседования. Ваня! Ну же, Ваня! Если не поедем, ведь опять на целый год все отложится. Ванечка, ну же!
1: Хорошо.
3: Мы приехали в политехнический. Пришли в приемную комиссию. Профессор, отложив какой-то английский журнал, стал быстро чертить мне задачу на листе бумаги. Протянул его через стол.
2: Определите, пожалуйста, предельный угол, при котором этот лом еще не будет скользить по полу.
3: Я как-то автоматически поглядел на лом. Чертеж был выполнен четко, даже красиво, и стена отчетливо, и пол. Составил уравнение равновесия, приравнял обе части, нашел предельное значение угла. И в это время увидел маму. Она стояла в классе у доски и улыбалась.
2: Не спать, молодой человек. Ну-ка, что у вас получилось? Слушайте, я нигде не мог вас видеть.
1: Нет.
2: Признаться, не ожидал.
3: Задачу можно было решить по-школьному, но путь этот был долгим, а сил у меня уже не было. Поэтому я просто составил дифференциальное уравнение движения, взял производную, приравнял ее нулю. Угол наклона силы оказался равным углу трения. Это мне смутно представлялось и раньше. И тут же снова увидел чуть обиженное лицо мамы.
4: Ах, опять ты, Иван, на математический кружок ходил. Жалко, что у тебя нет склонности к литературе.
2: Дифференциальное уравнение движения составил и производную взял. Откуда же вы? Школьник? Егоров. Егоров?
1: Да.
2: Так вы же с моей дочерью Галей в одном классе учились. Она мне все уши прожужжала о ваших докладах на математическом кружке. Ну, а почему же сразу не сказал? Неудобно было?
1: Да.
2: Или не хотел снисхождения по знакомству?
1: Не хотел.
2: Ну, будешь работать у меня на кафедре? В студенческом научном кружке?
1: Хорошо. До свидания.
2: Погодите. Куда же вы, юноша?
3: Не помню. Как мы доехали до дома. Оказалось, что я лежу на постели Ничего не могу поделать с собой. Плачу и кусаю подушку, чтобы не заорать в голос. А Татьяна сидит рядом, держит меня за плечи и говорит что-то ласковое, спокойное, родное. Еще когда наша бригада устроила Татьяне экзамен, всем нам было понятно, что известный риск в этом деле имеется. И не женская эта работа, и мертвая душа нашей бригаде не нужна. И вот недели через две и нам всем, и самой Татьяне, окончательно стало ясно, что эта работа не для нее. Поначалу, несколько первых дней, все шло хорошо. И сама она старалась, не гнушалась никакой работой. Но я-то видел, какими озабоченно внимательными делались глаза у ведь Вити и дяди Феди, когда, к примеру, устанавливалась поворотная часть на ходовую тележку, и Татьяна вместе с Филей держала соединительную муфту.
5: Ну-ну, девочка, отдохни. Отдохни, отдохни.
0: Нет-нет, я все-таки войду в работу.
3: А в обед в столовой Татьяна даже в разговоре не участвовала. Просто не было уже у нее сил на разговор. Потом все видели, как Татьяна плакала. Вот после этого дядя Федя и сказал.
5: Надо что-то делать, Витяш. Как-то помочь девке надо.
3: Однажды, когда мы уходили на работу, Таня вдруг мне сказала.
0: Знаешь, Иван, все понимают, что из меня на этой работе никакого толку не будет. А молчат из-за тебя. Да-да, из-за тебя. Хорошо, жар птицам около Иванушек, да?
2: Да ничего, ничего, Таня. Все наладится.
3: До станции площадь Восстания мы с Татьяной обычно ездим на троллейбусе. И вот тут-то во мне мгновенно просыпается отелловский комплекс. Если, к примеру, мужчина чуть дольше поглядел на Татьяну, я тотчас вижу в нем почти врага. Ну чего, спрашивается, он пялит на нее глаза, разве это прилично? К тому же рядом с ней я. Ситуация в связи с этим дураку понятная. Татьяна обычно берет меня под руку, смотрит насмешливо. Да ему 1001 год, взбредет же тебе такое в голову. У метро нас с Татьяной ждет Вить-Вить. Он, к примеру, позволяет себе брать Татьяну под руку на эскалаторе в метро. Татьяна шептала мне, когда мы втискивались в вагон. Ты же просто смешон, Ванька. Дядя Федя говорил в цеху. Где мои 16 лет? Господи, чтобы мне на полсотни лет раньше родиться, отвечала она. Я тут же успокаивался. К Ермакову с Филей не ревновал. Ермаков просто улыбался Татьяне, как девчонке, а Филя демонстрировал свои фокусы. А вот с Шумиловым мы чуть не подрались. Розыгрыши у него какие-то странные. Разыгрывающий говорит мужу, что жена пошла к любовнику. Разыгрываемый не верит разыгрывающему смешно. А еще, возможно, потому, что Шумилов, как месяца два назад сказал Филя, завидует мне, что ли. Когда у нас в цеху появилась Татьяна, Шумилов так посмотрел на нее, что она даже покраснела. А потом это повторялось еще несколько раз. И Татьяна по-прежнему краснела, а Шумилов еще улыбался с этакой удовлетворенностью. При сдаче нам ходовой тележки Шумилов частенько сует руку под трак. В это время один из нас приподнимает пластины гусеницы ломом. Через несколько дней, во время этой операции, я вдруг делаю вид, что вот-вот готов отпустить лом. Шумилов моментально выдергивает из-под трака руку, отскакивает в сторону.
6: Ну, погоди, сопляк, я тебе дам.
3: Я поглядел, Таня стояла вплотную к тележке с противоположной стороны, и я сразу понял это, все видела и слышала.
0: А ты ведь залез на сосну для меня, Иван. Да-да, я даже и попросить тебя об этом не успела.
2: Ты только не подумай, что я действительно опустил бы лом. Да я лучше самому себе руку отдавлю, чем другому.
0: Спасибо, Вань.
2: Ну не мог я, чтоб он тебя обижал.
0: Ванечка.
3: Таня вдруг обняла меня и поцеловала. А через несколько дней у нас в цеху произошло одно событие, которое изменило нашу жизнь. И все это случилось как раз из-за Шумилова, бригада которого поставляет нам тележки. Мы, как обычно, начали свой трудовой день.
7: Как подадут нам тележку от Шумилова, ты, Таня, пойдешь с Ермаковым осматривать раму и механизм передвижения.
0: Хорошо, Витя.
7: А, за тобой, Иван, как всегда, проводка.
8: Ясно.
9: Отставной моряк приветствует богатырей.
7: А, здорово, здорово, Шумилов.
8: Привет, отставной.
9: Пока подают мою тележку, прошу закурить морского табачку.
7: Можно морского табачку, спасибо.
9: А ты, Иван, чего не куришь? Румянец бережешь. Здравствуйте, Танечка. С вашими ножками по сцене манекенщицы вышагивать, а не с нами мужиками в железе возиться.
10: Ну, за морской табачок, конечно, спасибо, Петь Петушок. А нашего, Иван, не трогай. Видишь, я, знаешь, два раза повторять не люблю.
8: И на Таню глаза не пяль. Соринка попадет, не вытащишь.
7: Ну, Шумилов, я думаю, ты понял.
9: Да что вы, братцы, думаешь, все свои. Думаю, как повеселее. А, вот тележка, прошу.
10: Ну, я, Кигнат Виктор.
7: Ладно, я Ерфеля. Начали, ребята.
9: Разыгрывающий натягивает над дорогой веревку. Разыгрываемый натыкается на нее и падает. Разыгрывающему смешно. Да. Так, Витви.
7: Уймись, погоди.
11: Рам в порядке!
9: Механизм передвижения в порядке.
8: Соединительная муфта в порядке, Витвий.
9: Разыгрывающий говорит мужу, что жена пошла к любовнику. Разыгрываемый не верит. Разыгрывающему смешно. Витвий, глянь на центральную втулку.
7: Ну-ка, бросай якорь, отставной. Что там, Иван?
9: Трещина в центральной втулке. Ты что, Иван, не выспался?
7: Погоди, погоди.
9: А ну-ка, дай сюда.
7: Дай посмотрю. Дай посмотрю. Ермаков, иди сюда.
9: О, неужели трещина, Витви? Это ж дикость какая-то.
0: Филя, а если трещина, то что?
12: А то, Таня, что если бы Иван ее не заметил, и мы собрали бы экскаватор, то все равно на испытаниях ее обнаружили бы.
0: Да.
12: Тогда собранный экскаватор вернули бы в цех. И весь механизм передвижения демонтировать, втулку выпрессовывать. На ее место ставить новую, снова монтировать механизм – верный выход из графика работы цеха. А сегодня нам придется тут позагорать.
10: Виктор, Пастухов, надо втулку проверить.
7: Проверили, дядя Федя, трещину.
10: Трещина?
7: Трещина.
10: Ах ты, ах ты! Оказывается, этот пижон вчера очень торопил своих подчиненных и уговорил не смазывать вкладыши. Если бы они смазали, они заметили бы.
13: Ты, отставной, что всучить нам хотел?
9: Да что вы, братцы, ну, сейчас заменим, промашка вышла. Чего кричать?
13: Чего кричать? Вам заменить ее сразу надо было на это полчаса, а нам теперь что прикажешь делать?
7: Тихо, тихо, тихо, Ермаков, тихо. Криком делу не поможешь. Давай, Шумилов, в свою бригаду. Давай сюда ее, заменяйте втулку. Иван с Таней будете им помогать, а мы попробуем монтировать стрелу.
12: Как так? Она же не установлена на тележку. Это же нарушение технологии.
10: Да, нарушение. Но другого выхода у нас нет. Эх ты, Шумилов, а еще рабочим человеком называешься.
13: Жену не забудь порадовать. За простой нашей бригады с твоей получки деньги.
9: Да, да ладно, братцы, ну...
3: Чтобы кончить монтаж полностью, нашей бригаде пришлось задержаться почти на 3 часа. Когда я вернулся из института, Татьяна молча протянула мне листки. Я стал читать. Очерк был как очерк, но ведь написала его Татьяна.
14: Здорово.
0: Правда понравилось?
14: Ну а как же может не понравиться? Это ты как гвоздь вбила. Удивляюсь, как я раньше сам не замечал.
0: Что?
14: Ну, вот Шумилов сначала выскажется, а потом следит, как человек реагирует. Это точно. Давай снесем в нашу газету.
0: Ой, что ты, страшно как-то.
14: Чего, Шумилова?
0: Да ну, он-то здесь при чем?
14: А, страшно получилось ли?
0: Да, да.
14: Я тебе говорю, получилось. Ну, не веришь, давай почитаем в нашей бригаде. А потом в газету. Нет, знаешь что? Ты иди сразу в газету, а я в бригаду предупрежу. А как мы назовем очерк?
0: Знаешь как, давай Одно из моих первых впечатлений подходит?
15: Давай лучше заметки рабочего.
0: Давай.
3: На следующий день Татьяны не было до самого обеда. И вот что я, к сожалению, понял. Не нужна Татьяна в нашей бригаде. Больше того, одно уже присутствие вроде как тормозит работу. Каждый из нас так или иначе, но должен соизмерять свои действия с ее. Хоть и старается она, но все получается у нее неловко, неумело. Не дождавшись ее, мы пошли обедать.
8: Дядь Федь, а, дядь Федь?
16: Ну, чего тебе?
8: А что, Клавдия Георгиевна тебе сегодня приказала в столовой поесть?
16: Я с вами чуть-чуть попью. Тут она булочек Таня прислала. А вот ее что-то нет.
13: Да вот, вон идет наша Татьяна.
0: Вы уж извините меня, что я полдня прогуляла.
14: Я сказал, Танюша, ну.
0: Спасибо.
7: Ну как?
0: Ой, редактор сказал, что моя заметка в набор пойдет.
7: Ну,
14: серьезно, что ли?
7: Молодец.
8: Здорово. Дадут прикурить отставному морячку Шумилову.
7: Точно. Он в порядке. Точно.
0: Редактор сказал.
7: Ну что? Что редактор сказал?
0: Редактор сказал, что у них в газете есть место лица трудника.
7: Предлагал.
0: Угу. Я ведь давно поняла, что в бригаде толку-то от меня мало.
8: Да если уж данных нет, то классным прогуном не станешь. Хоть физкультурный институт окончи.
0: А как вы без меня-то?
8: Ну как? Себя не жалели?
13: Да уж. Пришлось попотеть.
16: Да, только бы впрок пошло.
7: Ну вот, братцы, вот так это и начинается. Сейчас она сидит вместе с нами и борщ ест, а потом встретишься ей на улице, в упор не узнаешь.
0: Ой, что вы?
7: Вот ты что вы, да.
14: А по такому поводу...
7: Что по такому поводу?
14: Тань.
0: Да.
14: По такому поводу... Мы с Таней приглашаем всех к нам отпраздновать такое событие.
7: Ну и ладушки.
14: Дядь Федь персонально.
7: Спасибо.
3: Дня через два или три Татьяна перешла на работу в газету. Цех у нас большой, а случись что-нибудь незаурядное, сразу становится всем известно. Так и с Татьяниным очерком, хоть он и не был еще напечатан. Началось с того, что Шумилов, придя, как обычно, в начале смен на наш участок, не заметил отсутствия Татьяны. Однако обычный ритуал сдачи приемки тележки, когда Шумилов непрерывно что-нибудь рассказывал, был нарушен. Помнили мы, как он хотел столкнуть нам тележку с треснувшей втулкой. Поэтому только Шумилов начал рассказывать что-то, дядя Федя перебил его.
16: Погоди, Петя Петушок, дай тележечку проверить.
7: За папироски, между прочим, как всегда, спасибо.
13: Ты, зубы, дружок, нам не заговаривай, отдохни пока в холодке. Хм. Ну что ж, можем и отдохнуть.
14: А супруга их где же?
8: Их супруга теперь в нашей с вами газете работает.
14: Молодым везде у нас дорога.
8: А кого-то ждет сюрпризик.
3: Шумилов быстренько из ока посмотрел на нас, но ничего не спросил, пошел к себе. Когда газета вышла, мы сначала забывали ее номер на участке бригады Шумилова. Раза два или три так забывали. Потом Шумилов стал находить газету в кармане своего пиджака. Оставили газету на имя Пети Петушка и в проходной, где вахтер вручил ему пакет. Шумилов заметил нас, когда мы подглядывали в окно проходной. Вышел он на улицу в весьма боевом настроении. Сцена была немой, но выразительность... Ее от этого ничуть не уменьшалось. Мы пошли, откровенно хихикая, поскольку газета была уже отправлена нами по домашнему адресу Шумилова. А потом устроили производственное совещание. Были все, кому и полагалось быть от нашего участка цеха, но пришли еще и ребята из КБ. Проступок Шумилова был ясен и раньше, но начальник цеха все-таки вкратце изложил его. Я уже думал, что все будет так, как обычно на подобных собраниях. Авария вовремя замечена, вовремя устранена, вовремя установлен виновник. Возможно, так и получилось бы, не будь очерка Татьяны. Каждый из нас так и чувствовал, мне кажется, иронически насмешливый тон очерка. Дядя Федя, Вить-Вить, Филя, Ермаков, все они, выступая, пользовались словами и даже целыми выражениями из очерка. Я сидел рядом с Таней и вдруг поймал себя на том, что откровенно и радостно улыбаюсь. Петя Петушок буквально места себе не находил. В выходной день мы с Таней всю нашу бригаду пригласили к себе отметить это событие.
13: Ну, привет. Принимайте гостей, молодые.
0: Ходите, ходите, пожалуйста.
17: Здравствуйте, раздевайтесь. Ну, принимай подарок, Ваня. Торшер.
6: Ой, спасибо. Так, смотри.
17: От нас Клавдия Георгиевна и самовар.
6: О, дядя.
17: А чего? Чего? По старинке самовар – это основа семейного счастья.
0: Спасибо, дядя Федя.
18: Держи его.
6: Ну, Вика.
18: Это тебе.
6: Да ладно, ну что ты.
18: А у тебя, Танюша, торт на голове.
0: Да у тебя, Филька, фокусник.
18: Мы с собой магнитофон захватили.
6: О, вот
18: записи, во.
0: Вот молодцы.
18: Сейчас включу.
6: А, розетка.
7: Кавалеры, кавалеры, ну, давайте-ка соберем нас.
0: Нет, нет, нет, ведь мы сами. Сами, конечно.
17: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вы с Иваном сегодня гости. Да, ну, у самих себя.
7: Точно, точно, мы уж так решили.
18: Дома, музыка.
0: Иван, я сейчас заплачу, ведь это они свадьбу нам сделали. Да чего же они все хорошие?
13: Молодые!
6: Пошли, Таня.
0: Пошли.
13: Давай, давай, давай сюда, давай, заходи, заходи. Вот сюда.
7: Дядь Федь, садись. Садись сюда, дядь Федь, так.
17: Ну, молодые, позвольте от старшего поколения, так сказать, искренне поздравить вас с началом вашей семейной жизни. Мы все уверены, что вы проживете ее хорошо и складно.
7: Точно, точно.
17: Ну вот, работаю я на заводе 44-й год, перевидал всякого. И вот что мне, старому человеку, особенно приятно. Все в жизни уравновешено, вот как стрела эскаватора. И сладкая, и горькая, и работа с отдыхом. Хочешь ты сам или не хочешь, но уравновешено. И если ты употребляешь сладкого не в меру и сам не хочешь расплачиваться за него, то кто-то неизбежно платит за тебя. Жена, отец и даже дети. И вот что, ребята, мне приятно. У вас уравновешена отдача получения в жизни. И даже вот не боюсь вас перехвалить, но мне иногда кажется, что и в кредит жизни вы сейчас даете. Ну да, в молодости так и должно быть. Ну, поздравляю вас, дорогие наши.
7: Поздравляем всем.
13: Горько!
7: Горько, правильно?
13: Горько! Горько!

0: Спасибо.
1: Филя! Да. Филя, выключи-ка музыку. Выключи.
2: А зачем?
1: Я хочу помянуть Валентину Ивановну. Когда-то Иван сказал мне, семья – это все-таки двое. Валентины Ивановны хватало не только вот на Ивана, но и на нашу семью хватало, и на много других. Вот я предлагаю за Валентину Ивановну, за щедрость ее отдачи.
3: За Валентину Ивановну.
4: За Валентину Ивановну.
0: За Валентину Ивановну. Да. Вань, ну что-то...
1: Помнишь, Ваня, как она говорила?
5: Живи для других, Иван, как я жила. Тогда и для себя будешь жить.
2: Можно мне?
1: О, давай, давай, давай.
3: Вань, давай.
2: Вы знаете, спасибо вам большое, что пришли, что оказалось у нас с Таней настоящая свадьба. Ну, спасибо за ваши слова, за память о маме. Перехвалили у нас, конечно, насчет кредита жизни. Ну, а у нас время еще впереди есть. Отработаем аванс.
6: Молодец, правильно сказал.
1: Ну, а теперь... Танцевать.
2: О, Витя,
1: вот теперь включай свою музыку.
2: Витя,
1: танцевать.
2: Давай.
7: Я теперь тоже. Ну, идите, молодые. Идите, танцуйте.
2: Вместе в кружочек, а?
8: Я послушно взял Татьяну за руку, и мы стали танцевать. Впервые в жизни мы с ней танцевали. Ведь на школьных вечерах я никак не мог решиться пригласить ее. Хоть мне всегда и хотелось этого. Теперь я знаю, что и ей хотелось тогда, чтобы я пригласил.

Не уставай. С небес, подобно Прометею, укравший таинство огня, не уставай кормить своею сырою печенью орла. Не уставай быть неусталым, неудержим, неуложим. Не уставай быть добрым малым, но лучше добрым и большим. Не уставай от сумасшествий, но ум бери в поводыри. Всю жизнь свою самосожженствуй, но никогда не догори. Не уставай в тех ожиданиях, каким вовек не сбыться в явь. Не уставай в своих страданиях, но сострадание выше ставь. Не уставай искать ответа на то, на что ответа нет. В неотвечаемости этого

0: этой уже содержится ответ. И в после жизни, жизнью ставшей, где снова юность настает, своею тенью не уставшей, буди всех тех, кто устает.
1: Рабочая кость. Без лести, унижения, без всяких громких фраз, я вырос в уважении к тебе, рабочий класс. Оставив шутки смачные, меня, войны дитё, вы принимали смазчики Зиминского депо. Иван Фаддеич Прохоров, известный всем в зиме, читал, как в храме проповедь в депо науку мне. Я горд был перед взрослыми, когда шагал домой, что пахнет паровозами солдатский ватник мой. И Сыркина Виталия клеймил, что было сил, за то, что пролетарий я, а он врачихин сын. Мы были однолетками, из класса одного, но звал интеллигентиком, с презрением я его. Иван Фаддеич Прохоров пыл мой остудил, Иван Фаддеич Прохоров все это осудил. Что гонишься за почестью? Нашелся фон барон. Кто хвастает рабочестью, какой рабочий он? И грозно, и ракочуще на все депо он рявкнул. Мы что же, кость рабочая, а врач, она дворянка? Воспитан я не догмами, а взглядом этих глаз. Меня руками добрыми ты вел, рабочий класс. Вот правая, вот левая, владыки Домин, Штолин. Но, скажем, руки лекаря не трудовые, что ли? Интеллигенты сложные в жару или пургу хлебали той же ложкою, такую же бурду. Интеллигенты падали от выстрела в упор, прижав с тоскою пахаря какой-нибудь бугор. Но как возмездье воющее летели неспроста снаряды Шостаковича с клавирного листа, пройдя сквозь все освенцимы, воскреснув столько раз, моя интеллигенция, ты, рабочий класс, те, кто тома ворочает, и те, кто грузит кокс, все это кость рабочая. Я славлю эту кость.
0: Море. Москва Сухуми мчался через горы. Уже о море были разговоры. Уже в купе соседнем практиканты оставили и шахматы, и карты. Курортники толпились в коридоре, смотрели в окна. Вскоре будет море. Одни, схватив товарищей за плечи, свои припоминали с морем встречи. А для меня в музеях и квартирах оно висело в рамах под стеклом. Его я видел только на картинах и только лишь по книгам знал о нем. И вновь соседи трогал я рукою, и был в своих вопросах я упрям. Скажите, скоро? А оно какое? Да погоди, сейчас увидишь сам. И вот рывок, и поезд на просторе, и сразу в мире нету ничего, исчезло все вокруг, и только море. Затихло все, и только шум его. Вдруг вспомнил я, со мною так же было, да это же вот чувство, но сильней, когда любовь уже звала, знобила, а я по книгам только знал о ней. Любовь за невнимание упрекая, я приставал с расспросами к друзьям. Скажите, скоро? А она какая? Да погоди, еще узнаешь сам. И так же, как сейчас, в минуты эти, когда от моря стало так синё, исчезло все. и лишь она на свете. Затихло все, и лишь слова ее.
1: В той комнате полынью пахло с пола, еще рекой, прохладящей в жаре. И не стеснялась лампочка быть голой на седеньком от извести шнуре. Здесь чистотою защищалась бедность, предупреждала: я сейчас мазну опрятных стен старательная белость, переходя чуть-чуть в голубизну. От квартиранток из столицы мира слегка дышала светская линца, но комната лица не изменила, вернее, выражение лица. И как хозяйский сумрачный ребенок в окно глядел на милый кавардак флакончиков, купальников, гребенок, с беззлобным превосходством карадак. И женщины закуску вынимали навстречу тени, выросшей в дверях, и сетчатый рисунок снятой марли хранил прозрачный сыр с водой в ноздрях. Я был той тенью в шторах домотканных. Я слышал здесь рассохшийся буфет, шампанское в пластмассовых стаканах и бабочек, стучащихся о свет. И со стены одной, чуть наклоненно, укупленная, видно, за гроши, плыла картина маслом на клеенке. Дитя базара и дитя души. Там, уподобье виллы или храма, на фоне дальней яхты на волне, как хризантема распустилась дама вся в розовом, на белом скакуне. Наивным слишком или слишком смелым художник был. Над морем завитым он дерево одно цветущим сделал, но другое сделал золотым. Художника базар не убивает, как не взлетит, не упадет цена, пока он может думать, что бывают одновременно осень и весна. И вся, и увядание, и цветение, вся из морщинок, родинок и глаз, причина появления моей тени, одна из квартиранток напряглась. Она глядела на картину эту вне времени, вне боли и обид, как будто бы прислушивалась к эху воздушных нарисованных копыт. Все женщины в душе провинциалки. Налет столичный — это не всерьез. Смени их быт, и все провидцы жалки, чтобы предвидеть ход метаморфоз. Но опыт о себе не забывает. И усмехнулась, закурив она: я в детстве, дура думала, бывают одновременно месяц и луна. Я тоже потерял в себе ребенка. Не омрачайся, чудо соверши, поэзия моя, моя клеенка, дитя базара и дитя души. И комната крестьянкою крестила тенями, как перстами в полусне, ту барышню, не знающую стирок, всю в розовом, на белом скакуне. И в разных окнах комнаты витали одновременно месяц и луна, и в ставенке царапались ветвями одновременно осень и весна, и комнату куда-то сны катили. С клеенки прыгал в комнату прибой, и комната так верила картине, что без нее была бы не собой.
0: Тайны. тают отроческие тайны, как туманы на берегах. Были тайнами Тони, Тани, даже с цыпками на ногах. Были тайнами звезды, звери, под осинами стайки опят, и скрипели таинственно двери. Только в детстве так двери скрипят. Возникали загадки мира, словно шарики изо рта обольстительного факира, обольщающего неспроста. Мы таинственно что-то шептали на таинственном льду катка, и пугливо, как тайна к тайне, прикасалась к руке рука. Но пришла неожиданно взрослость, износивший свой фрак до дыр, в чье-то детство, как в дальнюю область, гастролировать убыл факир. Мы, как взрослые, им забыты. Эх, факир, ты плохой человек, не таинственно до обиды нам на плечи падает снег. Где вы, шарики колдовские? Не таинственно мы грустим, не таинственны нам другие, да и мы не таинственны им. Но если рука случайно прикасается к глади слегка, это только рука, а не тайна, понимаете, только рука. Дайте тайну простую, простую, тайну робость и тишину, тайну худенькую, босую. Дайте тайну хотя бы одну.
1: Просека из поэмы. Мое человечество входит бочком в магазин. Сначала идет к виловатой проросшей картошке, потом выбирает большой-пребольшой апельсин, но так, чтобы кожа была бы как можно потоньше. Мое человечество крутит баранку такси с возвышенным видом всезнающего снисхождения и, булькнув свистулькой, как долго его ни проси, само у себя отбирает права на вожденье. Мое человечество – это прохожий любой. Мое человечество строит, слесарит, рыбачит, и в темном углу с оттопыренной нижней губой мое человечество кем-то обиженно плачет. И я человек, и ты человек, и он человек, а мы обижаем друг друга, как самонаказываемся. Стараемся взять друг над другом отчаянно верх, но если берем, то внизу незаметно оказываемся. Мое человечество, что мы так часто грубим? Нам нет извинения, когда мы грубим, лишь отругиваясь. Ведь грубость потом, как болезнь, переходит к другим, и снова от них возвращается к нам наша грубость. Грубит продавщица, и официантка грубит. Кассирша на жалобной книге седалищем расположилась. Но это их грубость, лишь голос их тайных обид на грубость чужую, которая в них отложилась. Мое человечество, будем к друг другу нежней. Давайте-ка вдруг удивимся по-детски в толчище, как сыплется солнце с поющих о жизни ножей, когда на педаль нажимает, как рихтер, точильщик. Мое человечество. Нет невиновных ни в чем. Мы все виноваты, когда мы резки, торопливы, и если в толпе мы толкаем кого-то плечом, то все человечество можем столкнуть, как с обрыва. Мое человечество – это любое окно. Мое человечество – это собака любая. И пусть я живу, сколько будет мне жизнью дано, Ну, пусть я живу за него каждый день, погибая. Мое человечество спит у меня на руке. Его голова у меня на груди улегается. И я, прижимаясь к его беззащитной щеке, щекой понимаю, оно в темноте улыбается.
0: Не надо. Не надо. Все призрачно, и темных окон матовость, и алый снег за стоп-сигналами машин. Не надо. Все призрачно, как сквер туманный мартовский, где нет ни женщин, ни мужчин, лишь тени женщин и мужчин. Не надо. Стою у дерева, молчу и не обманываю. Гляжу, как сдвоенные светят фонари, и тихо трогаю рукой, но не обламываю сосульку тоненькую с веточкой внутри. Не надо. Пусть в бултыхающемся заспанном трамваишке с Москвой, качающейся мертвенно в окне, ты, подперев щеку рукою, в детской варежке со злостью женской вспоминаешь обо мне. Не надо. Ты станешь женщиной, усталой, умной женщиной, по слову доброму и ласке голодна, и будет март, и будет мальчик что-то шепчущий, и будет горестно кружиться голова. Не надо, пусть это стоит, как и мне, недешево. С ним не броди вдвоем по мартовскому льду. Ему на плечи свои руки ненадежные ты не клади, как я сегодня не кладу. Не надо, не верь, как я не верю призрачному городу. Не то очнувшись, ужаснешься пустырю. Скажи «не надо», опустивши низко голову, как я тебе сейчас «не надо» говорю.
1: Чистые пруды. Какая кружит пара у замершей воды вдоль рыжего бульвара, где чистые пруды. Нет музыки на свете. Пожалуй, 3 часа. Набегавшись, как дети, уснули голоса, и тихо над водою, в бесшумнейшем раю, танцуют эти двое под музыку свою. И музыка чуть льется, нежна, как тишина. Она не раздается, а все-таки слышна. И музыкой захвачен седой фонарь грустит, как будто одуванчик вот-вот и облетит. Солдат с короткой стрижкой и с примой на губе, он кажется мальчишкой, но только не себе. Девчонка ненарядна, на ней не кружева, а куртка стройотряда кострами прожжена. На ней сидит не тяжко, не притеняя взгляд, солдатская фуражка, но козырьком назад. Рукой обвила шею, немножечко стыдя: «Да ты не бойся, Женя, я буду ждать тебя». А он, мой тезка бравый, воды набравший в рот, фуражку ей поправил, чтоб козырьком вперед. «Ну что ты, глядя на ночь, как будто свет не мил, Евгений Александрович так шибко задымил. На свете злого много, но столько доброты, и есть всегда дорога на чистые пруды. Что значит поражение, когда звучит, любя: «Да ты не бойся, Женя, я буду ждать тебя». Талант ослабевает. Ты просто сам дурак. Да разве так бывает, когда бывает так?
0: Последняя ягода. Пора единственная, самая любимая, когда случается, что тихо-тихо так одна единственная ягода рябинная еще качается в заснеженных ветвях. Она чуть с подчернью, она уже не яркая, темно-бордовая, с морщинистым бочком, совсем не прочная, а изморось ноябрьская ее подернула своим седым пушком. Она не тешится, она над зимней слякотью, такая маленькая, знает обо всем, что не удержится, что тайна поздней сладости умрет под валенками или колесом. К ней не дотянешься, она одна заветная, в порывах стонущих над сучьями торчит. Нет, не обманешься, но на губах заветренных, губах беспомощных, все ж чуточку горчит.
1: Береза. Он промазал, охотник. Он выругался, гильзу теплую в снег отряхнул и по веткам разбуженным двигался, колыхая сосульки гул. И береза, с корою простреленный, расколдованное дитя, вся покачивалась, вся посверкивала, вся потягивалась, хрустя, и томилась испугом невысказанным, будто он, прикоснувшись ко лбу, разбудил поцелуем, не выстрелом, как царевну в хрустальном гробу. И охотник, от чуда возникшего, даже вымолвить слово не мог. От дробинок его в ствол вонзившихся брызнул, брызнул березовый сок. И охотник, забыв об измотанности, вдруг припал пересохшей душой, будто к собственной давешней молодости, к бьющей молодости чужой. Зубы сладко ломило от холода, и у ног задремало ружье. Так поила береза охотника, позабыв, что он ранил ее.
0: Отцовский слух. Портянки над костром уже подсохли, и слушали Вилюй два рыбака. А первому, пожалуй, за полсотни, ну а второй беспаспортный пока. Отец в ладонь стряхал щетины крошки, их запивал ухой, как мед густой, а почерневшей алюминий ложки зуб стукался, случайно золотой. Отец был от усталости свинцов, на лбу его пластами отложились война, работа, вечная служивость и страх за сына, тайный крест отцов. Выискивая в неводе изъян, отец сказал, рукою в солнце тыча: «Ты погляди-ка, Мишка, а туман, однако, уползает, красотища!» Сын с показным презрением ел уху, с таким надменным напуском у сына глаза прикрыла белая чуприна, мол, что смотреть такую чепуху. Сын пальцем сбил с тельняшки рыбий глаз и натянул рыбацкие ботфорты. И были так роскошны их заверты, как жизнь, где вам не компас, а компас. Отец костер затаптывал дымивший и ворчанул как бы промежду дел: «По сапогам твоим я слышу, Мишка, что ты опять портянки не надел». Сын перестал хлебать уху из банки, как будто он отцом унижен был. Ботфорты снял и накрутил портянки, и ноги он в ботфорты гневно вбил. Поймет и он, вот правда поздно слишком, как одиноки наши плоть и дух, когда никто на свете не услышит все, что услышит лишь отцовский слух.
1: Комиссары. В писательском доме творчества до самой поздней поры с неколебимой точностью падают в лузы шары. Писатели Минска и Киева, играя весьма остро, вооруженные киями борются за мастерство. Тяжкую штору отдергиваю, лбом прижимаюсь к стеклу, слышу гудки у Дорохова, вижу сырую мглу, как она быстро сгущается, хоть бы одна звезда. Что-то со мной прощается, видимо, навсегда. Успокоительно вяжуще, полная мгла настает, небу чего-то важного явно не достает. И под гудки встревоженные, под звон апрельского льда, мокрая и взъерошенная, вылупилась звезда. В этой туманной полночи с мглою в неравной борьбе очень ей надо помощи, знаю, сам по себе. Чудится или кажется? Лбом я к стеклу прирос. Странные тени, покачиваясь, движутся между берез. Тени большие, тревожные, ко мне направляют шаги. Вижу я куртки кожаные, наганы и сапоги. Грозные, убежденные, в меня устремляя взгляд, на тяжких от капель буденовках крупные звезды горят. Все по-мальчишески стройные, шпорами чуть звеня, идут комиссары строгие, погибшие за меня. В тугие ремни окованы судьями и судьбой, входят сквозь стены в комнату, звезды внося с собой. Наши беседы тайные. В комнате мы одни. Вскоре в туман и таянье молча уходят они. Березы за ними строятся, хрустит молоденький лед. Идут комиссары строгие, свой продолжая обход. Бильярдисты резвые, в шумном кругу знатоков шары посылают резаные, всаживают свояков. Мне не слышны их звонкие слоновой кости шары. Слышно одно — за окнами моих комиссаров шаги. Трудную гололедью идут они, что-то тая, идут они, как трагедия собственная и моя. Идут они молча в потемках среди предрассветных полян. Звезды на мокрых буденовках светятся сквозь туман.

0: Сегодня у нас гости из Чехословакии. С ними знакомит журналист Владимир Азарин.
1: В рамках дней чехословацкой культуры в нашей стране в Москве и других городах выступали и эстрадные артисты, в том числе группа «Элан» из Братиславы. Мой собеседник, руководитель коллектива, композитор и солист Йожеф Раш.
2: Мы ездим в Советский Союз уже 7 лет, и можно сказать, что дела меняются, и что все развивается в направлении, которое нам очень близко, которое нам очень нравится. Есть, надо сказать, и то, что есть немножко и проблема. Сейчас мы в конкуренции здесь с лучшими артистами из всего мира, и с огромными, великолепными составами и солистами, которые выросли сейчас через 2 лет, и они очень хорошо работают все. И конкуренция, значит, на 100 раз выше.
3: Но ведь конкуренция в искусстве – это всегда стимул.
2: Так, так.
1: Йожеф, я занимаюсь на телевидении и на радио музыкой не только эстрадной, но и народной. Скажите, пожалуйста, как сохраняется фольклор в вашей республике, в Чехословакии?
2: Я думаю, что отлично. Он отлично сохраняется. Именно вот этот ансамбль, о котором мы поем, называется «Лучница». Я думаю, что он представляет самое высшее качество вот того, что можно сделать для развития и для сохранения фольклорного чувства. И он пользуется очень огромной популярностью в Чехословакии.
1: Итак, стучат деревянные топорики «Валашки», эстрадный ансамбль «Элан» исполняет песню, посвященную фольклорному ансамблю «Лучница».

0: Недавно артисты Элана записали новый диск. Песни этой пластинки затрагивают самые разные темы, в том числе и остро-социальные. Ребята поют о студенческой жизни, о безликости новостроек в городах и даже о бюрократии. Знакомые проблемы.
1: И правда, это все, что мы видим, что живем. И мы просто не сможем не петь о делах, которые нас беспокоят. Если в двух словах выразить, о чем мы поем, чем мы заботимся в нашем искусстве, тогда это любовь и правда.
0: Правда, но и любовь. Как же без нее? Группа «Элан» исполняет песню «Кому позвонить?». Когда мне грустно, я думаю, кому же позвонить? Передо мной телефонная книга с 1000 страниц и диск аппарата с несметным количеством комбинаций. И все-таки я звоню тебе.

0: помолчите. Я же боюсь за нее. Нельзя же так далеко уплывать, у нее больное сердце. Ну, позовемте вместе, а? Она откликнется. Ну, смотрите, смотрите, она вышла на остров.
1: Не волнуйся, дитя мое. Она побродит по острову и вернется. Оленька, о чем ты задумалась?
0: О маме. О красоте и о тебе, папа. И о том, что совсем не хочется уезжать из этого села. Ну вот как можно покинуть это село Бельское, эту реку белую?
1: Дитя мое, ты права. Да, купаться в белой – истинное удовольствие. И как жалко тех, кто не видел сибирских рек и не может себе представить, как они прекрасны.
0: Посмотри, посмотри. Вода изумрудного цвета. Так прозрачно виден каждый камешек, каждая рыбешка. Когда я вырасту, я обязательно опишу село Бельское и реку Белую. Я хочу быть писателем, как дядя Саша. Да, князь Адоевский. Я начну свою книгу так. Дамы и господа, разрешите вам рассказать, а вы любезно выслушайте, удивительную историю о жизни.
1: Добавь и о любви.
0: О жизни и любви очень красивой, доброй маменьки моей Просковьи Егоровны Анинковой.
1: Урожденной Полиной Гебель.
0: Урожденной Полиной Гебель. И папеньке моем тоже очень красивым, поручике декабристе Иване Александровиче Анинкой.
1: Государственном преступнике.
0: Папенька, что с вами? Вам куда? Вы вот опять загрустили. Вы самый-самый хороший, самый-самый-самый благодетельный на земле, папенька. Дамы и господа, которые услышат вашу историю, не должны знать о вашей печали, да? О, смотрите, смотрите, маменька плывет. Мама! Маменька! Мама!
2: Прошу прощения, дамы и господа, что я так бесцеремонно вторгаюсь в эту действительно удивительную историю. Ну уж таков удел всех рассказчиков на земле и во все времена появляться неожиданно там, где меньше всего ждут их появления. Сейчас вот-вот приплывет Просковья Егоровна Анинкова, урожденная Полина Гебель, и пока действие не развернется дальше, я должен успеть сказать вам, что родилась она во Франции, в Лотарингии близ Нанси, в старинном замке Шампаньи, 9 июня 1800 года, в семье полковника наполеоновской армии Жоржа Гебль. Отсюда, из этого замка, ее отец, желая разбогатеть, отправился в Испанию, да сгинул вместе с лошадью и сопровождавшим его человеком. Так и осталась ее 27-летняя мать вдовою с 4 детьми. Жить становилось все труднее, и вот пришлось ей, Полине, зарабатывать вышивкой и шитьем, чтобы помочь матери прокормить семью. Что произошло дальше, вы непременно узнаете, но сейчас нам снова придется вернуться в 1837 год в сибирское село Бельское на реку Белую, где высочайше было определено место поселения декабриста Ивана Александровича Анинкова, значащегося в бумагах Российской империи как государственный преступник второго разряда, осужденный по делу 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, приговоренному к политической казни возложение головы на плаху, а затем на вечные каторжные работы в Сибири.
3: Иван Александрович! Оленька!
2: Но мне пора, как говорится, на время удалиться со сцены, чтобы уступить место героине нашего повествования. Полине Гебль.
3: Иван Александрович! Оленька, что это вы вдруг загрустили? Я и не заметила, как приблизился вечер.
1: Ах, душа моя, какая ты у меня смелая, все тебе едино. Волны морские или сибирская река, в любую пучину бросишься, как в пропасть, и не задумаешься о последствиях.
3: Не сердись, мой друг. Посмотрите, мои милые, сколько цветов. Саранки, лилии, желтые-желтые, как из воска. Незабудки.
2: Колокольчики
3: я насбирала. Жалко, что вас не было со мной. Весь остров усеян цветами. Воздух так наполнен их благоуханием, что я боялась потерять чувство. Уснуть и не проснуться.
1: Ах, Полина.
3: Пойдемте домой. Совсем вечереет, звезды проклюнулись.
0: Ой, постоим, мама. А вдруг полетит комета?
3: Ой, а? Помилуй Бог, Оленька. Комета всегда не к добру. Я видела комету 1812 года.
0: Ой, а расскажи, мама.
3: И помню, как французские войска отправились в поход, когда Наполеону вздумалось покорить всю Европу. В этом походе участвовал один из моих дядей, брат матери. Накануне своего выезда он ужинал у нас и, прощаясь с матерью, сказал: «О, мон дье, вернусь ли я? Мы идем сражаться с лучшими в мире солдатами. Русские не отступают». Слова эти поразили меня. Я пристально посмотрела на дядю. Он как будто предсказал судьбу свою, потому что лег на поле Бородинской битвы. Так я, 12-летняя, узнала о России.

0: Над глухим сибирским селом, когда-то заселенным разным людом, все больше потомками раскольников да колодников, опустился вечер, обычный летний вечер 1837 года. В тесной сибирской избе, заставленной кроватями и кроватками, угомонились дети Анинковых. В избе стало совсем тихо. Пламя свечи мягко освещало детские лица. Иван Александрович присел к столу, подчистил гусиное перо и начал писать письмо губернатору.
1: Господин исправляющий должность земского исправника приказал волостному управлению объявить нам, что если мы отлучимся от дома без особенного дозволения начальства, то будем судимы как за побег. Словесно же велел старшине осматривать ежедневно мой дом и не выпускать нас из селения бесконвойного. Подобное распоряжение внушило мне необходимость объявить вашему превосходительству и просить вас донести до высшего начальства следующее. Я имею жену и детей, и несообразность, которой предполагают меня способным, может быть свойственна только безумцу, лишившемуся вовсе разума. Не менее того, меня, не помышлявшего еще о преступлении, угрожают уже предать суду за всякий, по нужде могущий случиться выезд в соседние деревни, что необходим бывает для закупки съестных припасов, сена, дров и тому подобного. Государственный преступник Иван Анинков.
2: Ваня, Мусулей.
1: Господи, как я виноват пред тобой, Полина. Ты — это глушь.
2: Ну что ты? Виноват. Я счастлива.
1: Ах, Полина, Полина.
2: Я самая счастливая из женщин. Не грусти, Мошарами. Ты же знаешь, все проходит. Уйдет гласный надзор, мелкие придирки, подозрительность, доносы, бесконечные запрещения. Все уйдет. А останемся мы и наша любовь. Дети наши сладко спят. Вот счастье.
1: Да,
2: иди ты спать, как говорят у нас в России. Утро вечера мудренее.
0: Полина Анинкова, или как попросту ее здесь называли, барыня Прасковья Егоровна, взяла фонарь и вышла в ночь. И вдруг услышала голоса на завалинке соседней избы. Голоса местных политиков.
3: Елизар!
4: Ну?
3: А, Елизар?
4: Ну что?
3: А к чему это каторжные князья в Сибирь к нам загремели? А?
4: Ух, господа-то хотели Миколая. Заманили Александра Павловича в Таганрог. И там решили его. Народ-то сбунтовался. Не хотели Миколая, хотели Константина. Миколай. Миколай, значит, собрал Трубецкого, Волконского. Народ не сдавался. Когда стали палить из пушек, все разбежались. Константин сел на флот, был-то флотский, и уехал без вести в океан. Да, корейская земля была пуста, и он обосновал там Корею. Вот.
3: Ишь ты, брат. Корею.
4: Ага.
3: А вот я, Елизар, другое слышал.
4: А как?
3: Да они в Санкт-Петербурге, дабы не соврать, на площадь вышли.
4: Так и я.
3: А было это 13 покусов назад.
4: Так.
3: Сопротив царя речи кусательные держали. Живота порешили.
4: Так и
3: я же. Царь это и прослышал.
4: Ага.
3: Их всех к смерти приговорили.
4: Так.
3: Шелковыми канатами душили. Родные подкупили палачей.
4: Ага.
3: Все канаты лопнули.
4: Ой.
3: Повешенные сорвались.
4: Так.
3: А был такой закон, что упал с петли, того второй раз нельзя уж вешать.
4: Вон оно что.
3: Николай не знал, как быть с ними, вот и надумал отправить всех в Сибирь.
4: А-а-а.
3: Вместе они приехали.
4: Цыц! Хватит кудахтать, коли я говорю. Не, Елизар, ты много ездишь, да мало видишь, да слышишь. А было так. Политика маленькая была. Они государя зазвали в комнату, много их собралось, чиновников. На коленях стоял Николай. Убить хотели. Брат Константин выручил. Подошел к дому, ко дворцу, спрашивает солдат. Здесь, говорит, брат? Нет, говорят, нету. Поднялся во второй и спрашивает опять. Здесь, брат? Опять, говорят, нет. Заказано было. Дверь отворил и увидел, что брат стоит на коленях. Умоляет оставить жизнь. Константин, давай их шашкаю. Одни в окна поскакали, которые в двери. Тут были Волконский, Трубецкой, наш Анненков. Их схватили, судили. И в Якутск послали. А из Якутска-то к нам и по разным деревням. О, как оно.
5: Господи, прости. Ну, куда такому тихому барину Иван Санчу политику делать? Ай-яй, такой смирный, тихий. А детей, правда, сказать, всегда содержит строгости.
3: Да.
5: Воспитание суровое дает. Вот барыня его, это Просковита Егоровна, а по-ихнему то Жанетта, то Полина, вот ей в политику идти. Ни царя, ни черта не испужается. Возьмет фонарь и пойдет осматривать, не забрались ли во двор воры. Когда муж вот тревожился в

0: ни Ивана не было, не говоря уж о ружьях. А в избе-то и была, и слуг одна кухарка. Ну.
1: И так, то правда. И смех. Какой из него декабрист, коли воров-то боится.
0: Хорошо, смеешься, барыня Прасковья Егоровна.
2: Мужики поговорили, посмеялись и разошлись по избам. Время было позднее, пора на покой. А барыня Прасковья Егоровна, как всегда, взяла фонарь и пошла к реке, благо что близко, за огородами. Она была красавица, умная и во всех отношениях образцовая женщина, парижанка, скажут о ней ее современники. Образцовой во всех отношениях женщине было тогда уже 37 лет. Вот она подошла к реке белой, опустилась на траву и вдруг загласила тихо, совсем так, как плачут русские бабы, то ли от счастья, то ли от скорби. Ой, как далеко за этой рекой, островом, тайгой, за деревушками, погостами, горами, столицами, ее Франция, Лотарингия, Нанси, замок ее детства, Шампань. Она видела себя 12-летней.
3: Неужели это было? Было со мной. Полина, а за кого ты замуж пойдешь? Я ни за кого не пойду. Разве только за русского. У тебя странная фантазия, Полина. Где же взять тебе русского? Нет, Луиза, я выйду замуж только за русского.
2: Что было потом? Потом был Париж, показавшийся 17-летней Полине неприветливым, неуютным. Была работа в торговом доме «Мано». Потом вдруг она принимает решение, даже неожиданное для себя, ехать в Россию.
3: Какая-то невидимая сила влекла меня в эту неизвестную в то время для меня страну. Все устраивалось как-то неожиданно, как будто помимо моей воли. И я заключила контракт с домом Дюмонси, который в то время делал блестящие дела в Москве. И с матерью я простилась довольно легко, несмотря на то, что страстно любила ее. Брат провожал меня до Руана, где я должна была сесть на купеческое судно. Был уже сентябрь 1823 года.

Так Полина Гебль оказалась в Москве в качестве старшей продавщицы большого модного магазина «Дюманси», обосновавшегося на Кузнецком мосту. Как вы уже поняли, шел к завершению 1823 год. «Я выйду замуж только за русского». Шли дни, месяцы. И вот за полгода до событий

0: 14 декабря 1825 года, восстание на Сенатской площади в Петербурге, Полина познакомилась с поручиком Иваном Александровичем Анненковым. Ей было тогда 25 лет, ему 23. То был красавец в физическом отношении, но достойнейший в нравственном и умственном отношении представитель блестящего общества гвардейских офицеров 1820-х годов. Отлично образованный, спокойного, благородного характера, со всеми приемами рыцаря-джентльмена. Иван Александрович очаровал молодую, бойкую, умную и красивую француженку, та страстно в него влюбилась и, в свою очередь, крепкими узами глубокой страсти привязала к себе Ивана Александровича Анненкова. Поверим современнику декабриста. «Я выйду замуж только за русского». Ну что ж, оба были молоды, красивы, но выйти замуж за Анненкова Полина отказалась. Почему? Чтобы понять причину отказа, нам нужно покинуть село Бельское, с которого мы начали свой рассказ, чтобы оказаться в одном из богатейших домов Москвы XIX века. Вся Москва знала жившую в сказочной роскоши Анну Ивановну Анненкову, дочь несметно богатого генерал-губернатора Сибири в царствовании Екатерины II, Якобия, мать поручика Ивана Александровича. Царица Голконды, так называли ее в светских кругах по имени небольшого богатого алмазами городка в Индии.
1: Вся Москва знала Анну Ивановну Анненкову, «La Reine de Golconde», окруженную постоянно необыкновенную сказочную пышностью. Она была окружена приживалками и жила невозможной жизнью. Дом был громадный, в нем жило до 150 человек, составлявших свиту Анны Ивановны. Она не выносила никакого движения около себя, не терпела шума, поэтому все лакеи ходили в чулках и башмаках, и никто не смел говорить громко в ее присутствии. Комната, где она постоянно находилась, была вся обита малиновым штофом. В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет, тоже необыкновенным способом. Перед нею стояло 6 девушек, кроме той, которая ее причесывала. На всех 6 девушках были надеты разные принадлежности туалета Анны Ивановны. Она ничего не надевала без того, чтоб не было согрето предварительно животной теплотой. Для этого выбирались все красивые девушки от 16 до 20 лет. На ночь в комнату Анны Ивановны вносились диваны, на которых помещались дежурные. Они должны были сидеть всю ночь и непременно говорить в полголоса. Под их говор и шепот дремала причудница. А если только они умолкали, она тотчас же просыпалась.
0: К ухаживанию красавца-поручика молодая француженка отнеслась недоверчиво. Мужчины русские так лукавы и так изменчивы. Но, естественно, больше всего ее беспокоило, что мать его, царица Голконды, не даст разрешения сыну на брак с бедной продавщицей модного магазина. Но произошло событие, которое изменило и судьбу влюбленных, и судьбу России. В Таганроге умер Александр I. И тут Полина узнала, что ее возлюбленный состоит в тайном заговоре, и что неожиданная смерть императора может вызвать страшную катастрофу в России.
1: Мрачные предчувствия теснили мне грудь. Сердце сжималось и ныло. Я ожидала чего-то необыкновенного, сама не зная, чего именно. Как вдруг разнеслось ужасное известие о том, что произошло 14 декабря.
0: И Иван Александрович Анненков был арестован 19 декабря 1825 года и направлен в крепость в Выборге. Арестованных допрашивал сам император. К счастью, время сохранило в записях Полины рассказ Ивана Александровича.
2: Вы были в обществе. Как оно составилось? Кто участвовал? Чего хотели?
3: Желали лучшего порядка в управлении, освобождения крестьян и прочее.
2: Были вы 12 декабря у Оболенского? Говорите правду. Правительству все известно.
3: Был.
2: Что там говорили?
3: Говорили о злоупотреблениях, о том, что надо пресечь зло.
2: Что еще?
3: Больше ничего.
2: Если вы знали, что есть такое общество, отчего вы не донесли?
3: Как было доносить? Тем более, что многого я не знал, во многом не принимал участия. Все лето был в отсутствии, ездил за ремонтом. Наконец, тяжело, нечестно доносить на товарищей.
2: Вы не имеете понятия о чести. Знаете ли вы, что заслуживаете?
3: Смерть, государь.
2: Вы думаете, что вас расстреляют? Что вы будете интересны? Нет. Я вас в крепости сгною.
0: Тщательно скрываемая всеми участниками тайного общества мысль о цареубийстве открылась. В числе других, знающих, что в установлениях общества допускалось убийство Александра I и уничтожение всей императорской семьи, был указан и Анненков. Его привезли из крепости в Петербург в генеральный штаб.
3: Когда я входил по лестнице, меня поразила случайность, какие иногда бывают в жизни, и пред которыми нельзя не остановиться. Я очутился в том самом доме, где провел свое детство. Меня ввели даже в ту самую комнату, где я когда-то весело и беззаботно прыгал. А теперь сидел голодный, потому что меня целый день продержали без пищи. Тут я увидел одного из своих родственников, который ужаснулся только тем, что у меня выросла борода, и не нашел ничего более сказать мне. К счастью, я встретил тут Стремоухова, своего товарища по службе, и поспешил воспользоваться этим случаем, просил Стремоухова повидать мою дорогую Полину и передать ей, что я жив. С тех пор, как мы расстались с ней в Москве, я не имел от нее известий. Тоска по ней съедала меня, я был уверен, что она не менее меня страдала от неизвестности.
0: Неизвестность. Иногда легче вынести самую жестокую правду, чем, не зная покоя, томиться в ожидании намека, слова, хоть каких-то сведений о любимом человеке. То надеяться на лучшее, то с замиранием души ожидать худшего, ежедневно, ежечасно умирать за него и воскресать вместе с ним, непрестанно жить в тревоге и отчаянии. Так жила Полина. Брат Стремоухова, проживающий в Москве, рассказал ей некоторые подробности восстания. Вскоре появился и тот, с кем встретился Иван Александрович в генеральном штабе. Их сведения были неутешительны. Анненков в крепости нуждается во всем от белья до денег. Стремоухов посетил и Анну Ивановну, рассказал ей, что сыну ее нужна помощь. Но старуха, по традиции своей, заставила его более часа томиться в прихожей, затем вышла в окружение приживалок и сказала:
4: «Вещи сына находятся в кавалергардских казармах, и там есть все, что ему нужно».
0: Судьба покарает ее. Она умрет в бедности, растранжирив несметные богатства свои, умрет, обворованная своими приказчиками и управляющими. 11 апреля 1826 года у Полины родилась дочь. Ее назвали Александрой. Волнения 4 месяцев не прошли бесследно для Полины. После родов она тяжело захворала и 3 месяца пролежала в постели, почти в бессознательном состоянии. несколько недель была при смерти. Едва оправившись от болезни, Полина Гебль, невенчанная жена, отправилась в столицу. Разлука с Полиной, единственным человеком на белом свете, к которому Иван Александрович был привязан всей душой своей, подействовала на него убийственно. В одной из первых записок, полученных Полиной с помощью все того же преданного Стремоухова, были такие строки.
5: Где же ты, что ты сделала?
1: Где же ты, что ты сделала?
5: Нет ни одной иглы, чтобы уничтожить мое существование.
1: Нет ни одной иглы, чтобы уничтожить мое существование.
0: Появление Полины в Петербурге, ее настойчивость в желании увидеться с возлюбленным, ее находчивость и отвага свершили чудо. Анненков ожил. В сердце его явилась надежда на соединение с Полиной, ибо она в первую же встречу обещала ему сделать все, чтобы разделить его судьбу. Не имея в Петербурге близких знакомых, Полина, естественно, тянется к соотечественникам. И вот тут-то происходит знаменательная встреча. Жил в ту пору в Петербурге известный фехтовальщик Огюстен Гризье. Чем только не промышляли иностранцы, приютившиеся в Северной Пальмире. Курсы учителя фехтования прошел Пушкин, брал у него уроки и Анненков. Гризье сердечно отнесся к своей соотечественнице, к судьбе ее дорогого друга. Через 10 лет, вернувшись в Париж, Огюстен Гризье напишет мемуары о 10-летнем пребывании в России, и посетители его парижского салона, в том числе и Дюма, отметят незаурядность этих воспоминаний о чужой стране. Александр Дюма положит воспоминания Гризье в основу книги «Записки учителя фехтования».
6: Однажды царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь, и вошел император Николай I. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, задрожавшей при его появлении, спросил: «Вы читали?» «Да, государь». «Хотите, я вам скажу, что вы читали?» Императрица молчала. «Вы читали роман Дюма «Записки учителя фехтования». «Каким образом вы знаете это, государь?» «Ну вот, об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил».
0: Между тем Полина, одержимая новой идеей выкрасть Ивана Александровича из крепости, разыскивает для него поддельный паспорт, и какой-то немец обещает ей дать такой паспорт за 6000 рублей. Чтобы добыть эти деньги, француженка уезжает в Москву к Анне Ивановне. Анненкова была подготовлена к ее визиту и к 10 часам вечера послала за нею карету. Полина Гебль приехала сразу же, но Анненкова заставила ее, прежде чем допустить к себе, просидеть 10 часов в приемной. Наконец, ее пригласили. Обе волновались.
7: Зимняя ночь. Метель. Поезд, идущий из Москвы в Петербург. Станция Бологое. Анна Аркадьевна Каренина, жена важного петербургского сановника, выходит из вагона.
8: Вы как Проходите, изволите.
9: Там мне подышать хочется, тут очень жарко. Ну, все кончено, и слава Богу. Слава Богу. Завтра увижу Сережу, Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь хорошая и привычная по-старому. Ну что же, что все это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же, неужели между мной и этим офицером, мальчиком, существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, какие бывают с каждым знакомым?
7: Граф Алексей Кириллович Вронский, едущий этим же поездом, подходит к Анне.
9: Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?
10: Зачем я еду? Я еду для того, чтобы быть там, где вы. Все счастье жизни. Единственный смысл жизни для меня теперь в том, чтобы видеть и слышать вас. Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал.
9: Это дурно, что вы говорите. И я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте то, что вы сказали, как и я забуду.
10: Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу.
9: Довольно.

0: Петербург. Вечер у княгини Бетси Тверской. Много гостей, нарядные туалеты дам, блестящие мундиры военных, фраки дипломатов. Хозяйка занимает гостей. Ей помогает ее возлюбленный Тушкевич. Жена посланника обращается к дипломату.
1: Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое.
2: Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно. Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то выживать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно.
3: Почему?
4: Почему?
2: Да все умное так надоело.
1: Давно уже сказано.
4: Вы слышали? И Мальтищева не дочь, а мать. Шьет себе костюм. Дьяволю рожу.
1: Не может быть. Нет, это прелестно.
4: Это я удивляюсь. Я удивляюсь, как с ее умом. Она ведь кажется не глупа. Не видит, как она смешна.
0: Бетси уходит в столовую. За ней следует Тушкевич.
2: Вы не находите, что у Тушкевича есть что-то львиное?
1: О, да. Он в одном пузе с гостиной, потому он так часто бывает здесь.
5: Княгиня, а вы не находите, что Каренина очень переменилась со своей московской поездки? В ней есть что-то странное.
1: Перемена главная та, что она привезла с собой тень Алексея Вронского.
2: Ну же, у Грима есть басня. Человек лишен тени. Это ему там наказание за что-то. Никогда не мог понять, в чем наказание. Но мне кажется, что женщине должно быть неприятно без тени.
5: Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают.
6: Тифун вам на язык. Каренина прекрасная женщина. Вот муж ее я не люблю, а ее очень люблю.
1: А почему же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек. Мой муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе.
6: И мне тоже говорит муж. А я не верю. Если бы наши мужья не говорили, мы бы видели то, что есть. А Алексей Александрович, по-моему, просто глупо. Ну, я шепотом говорю. Шепотом. Прежде, когда мне велели находить его умным, я искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума. А как только я сказала себе, он глуп, но шепотом все стало ясно. Не правда ли?
1: Так вы злы нынче.
6: Нисколько. Просто у меня нет другого выбора. Кто-нибудь из нас двух глуп. А вы сами знаете, про себя этого никогда нельзя сказать.
2: Никто не доволен своим состоянием, и каждый доволен своим умом.
6: Вот именно. Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая милая, славная. Ну что ж ей делать, если все влюблены в нее и как тени ходят за ней?
5: Да я не думаю осуждать.
6: Ну если за нами никто не ходит как тень, это еще не доказывает, что мы имеем право осуждать.
0: Ходит Бетси, за ней Тушкевич.
1: О чем вы здесь рассмотрелись?
4: Это
1: так. А Каренина, Сидин дело характеристик Алексея Александровича.
4: Да?
1: Жалко, что я не слыхала.
7: Княгинюшка, вы мне расскажете, Лена?
0: Входит Вронский. Он здоровается с дамами, кланяется мужчинам.
1: А, вот и вы, наконец.
5: Откуда вы?
8: Откуда я? Что ж делать? Надо признаться. Из Буффало.
9: Кажется, в сотый раз.
8: и всегда с новым удовольствием. А вы знаете, нынче...
1: Да. Пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте нам про этот ужас.
7: А, ну не буду.
8: Тёща, кажется, все знают про эти ужасы.
6: И все бы поехали туда, если бы это было так же принято, как опера.
1: И... Нет, не то. Что же вы не приехали один? Удивляется этому ясновиденью влюбленных.
3: Она не была. А, как я вспоминаю ваши насмешки, куда все это делось? Вы пойманы, мой милый.
8: А я только того и желаю, чтобы быть пойманным. Если я жалуюсь, то на то только что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду.
3: Ох, какую же вы можете иметь надежду, Антон Дону?
8: Никакой.
0: Входит Анна. Княгиня Бетси бросает вопросительный взгляд на Вронского. Он смотрит на Анну радостным, пристальным и вместе с тем робким взглядом. Анна пожимает Бетси руку, Вронская низко кланяется и подвигает Анне стул. Анна, быстро взглянув на него, обращается к знакомым.
6: Я была у графини Лидии Ивановны и хотела раньше приехать, но засиделась.
1: Для вас, для молодой хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню, а? Когда стара буду и дурна, я сделаю
6: так. У нее был сэр Джон, очень интересно.
1: А, миссионер этот?
6: Да. Он рассказывал про индийскую жизнь. Очень интересно.
1: Я слышала его, он хорошо говорит.
7: Власьева совсем влюблена в него.
1: Власьева, а правда? Правда, что Власьева меньшая выходит за топ? Да, и говорят, что это совсем решено.
3: Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти.
1: По страсти? Какие у вас допотопные мысли.
7: Антидилювиальные.
1: Да-да. Кто нынче говорит о страсти?
8: Что ж делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится.
1: Но тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку.
8: Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль. Именно от того, что появляется та самая страсть, которую не признавали.
1: Да, но браком по рассудку называем то, когда оба уже перебесились. Это как скарлатина, через это надо пройти.
8: Ну, тогда надо... искусственно выучиться прививать любовь, как оспу.
6: Я была в молодости влюблена в дьячка. Не знаю, помогло ли мне это.
1: Нет, кроме шуток. Для того, чтобы узнать любовь, нужно сначала ошибиться, потом поправиться. Даже после брака.
2: Никогда не поздно раскаяться.
1: Ну вот именно. Нужно сначала ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете?
6: Я думаю, если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.
1: Тушкевич, вы доставите вам большое удовольствие, если сыграете.
0: Тушкевич садится за рояль. Вронской подходит к Анне. Она сидит в стороне у столика с альбомами.
6: А я получила из Москвы письмо. Мне пишут, что Кити Щербацкая, которая имела право считаться вашей невестой, очень больна.
8: Неужели?
6: Вас не интересует это?
8: Нет, напротив, очень. А что же именно вам пишут, если можно узнать?
6: Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что неблагородно. А всегда говорят об этом. Я давно хотела сказать вам...
8: Я не совсем понимаю значение ваших слов.
6: Да, я хотела сказать вам, вы дурно поступили. Дурно. Очень дурно.
8: Разве я не знаю, что я дурно поступил? А кто причиной, что я поступил так?
6: Зачем вы говорите мне это?
8: Вы знаете, зачем.
6: Это доказывает только то, что у вас нет сердца.
8: То, о чем вы сейчас говорили, это была ошибка, а не любовь.
6: Вы помните,
9: Я запретила вам произносить это слово. Это гадкое слово. Я давно хотела сказать вам. А нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я ни перед кем никогда не краснела. А вы заставляете меня чувствовать себя виновную в чем-то.
8: Чего вы от меня хотите?
9: Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити.
8: Нет, вы не хотите этого.
9: Если вы любите меня, как вы говорите, сделайте, чтобы я была спокойна.
8: Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь? Но спокойствия я не знаю сам и не могу вам дать. Всего себя. Любовь. Да. Я не могу думать о вас. Я себе отдельно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя и ни для вас. Я вижу возможность отчаяния. Я вижу возможность несчастья. Или я вижу возможность счастья. И какого счастья? Разве оно невозможно?
9: Так сделайте это для меня. Никогда не говорите мне этих слов. И будем добрыми друзьями.
8: Друзьями мы не будем, это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей, это в вашей власти. Я прошу. Я прошу только одного. Я прошу права надеяться и мучиться, как теперь. Но если этого нельзя, велите мне исчезнуть, я исчезну. Вы не будете меня видеть, если мое присутствие тяжело вам.
9: Я не хочу никуда прогонять вас.
8: Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть. Вот ваш муж. Вы так мне ничего и не сказали. Положим, я ничего не требую. Но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне возможно только одно счастье в жизни. Это слово, которого вы так не любите. Любовь.
9: Любовь? Я оттого и не люблю этого слова, потому что оно для меня слишком много значит. Больше гораздо, чем вы можете понять.

0: Дипломаты обращаются к Каренину.
1: А вы не жалеешься опрячника? Мне нынче рассказывали. Драс на дуэли в Твери с Квыцким и убил его.
2: За что дрался Прячников?
1: За жену.
3: Молодцом поступил. Вызвал и убил.
2: Наше общество еще так дико, не то что в Англии. Так что очень многие смотрят на дуэль с хорошей стороны. Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене? Точно так же я должен буду решать, что я должен делать с нею. И при том, обманутый муж не может быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Он только должен найти для себя наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она его ставит.
4: В таких случаях надо разводиться.
2: Нет. Попытка развода может привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы. Главная цель – определение положения с наименьшим расстройством не достигается через развод. Нужно поступить сообразно с религией и дать возможность преступной жене исправиться и даже помочь ей спастись.
4: Или пойти в Буф на прекрасную Елену и последовать примеру Менелая. Это становится неприлично.
5: Ну, что я вам говорила?
0: Бетси, заметив, что гости обращают внимание на увлеченных разговором Анну и Вронского, подходит к ним.
4: Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа. Самое трансцендентное понятие становится мне доступным, когда он говорит.
6: О, да.
0: Лакей докладывает, что ужин готов. Каренин подходит к Анне.
2: Ну, мне пора. Я заехал за вами. Вам не угодно?
6: Нет, я останусь ужинать.
0: Каренин уезжает. Гости уходят в столовую. В тот же вечер у Карениных. В кресле с книгой в руках сидит Каренин. Он ждет Анну.
2: Да. Это необходимо решить и прекратить. Высказать свой взгляд на это и свое решение. Да, но высказать что же? Какое решение? И, наконец, что же произошло? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же, мало ли в свете женщина с кем может говорить. И потом, ревновать значит унижать и себя, и ее. Ужаснее всего то, что теперь именно, теперь, когда приходит к концу мой проект, когда мне нужно все спокойствие, все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Да, но что делать? Вопрос о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. Моя же обязанность ясно определяется, как глава семьи Я лицо, обязанное руководить ею. И потому отчасти лицо ответственное. Я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указать на могущее произойти несчастье для сына. И, наконец, в-четвертых, указание на ее собственное несчастье.
0: Каренин, по привычке хрустя пальцами, медленно проходит по комнате. Услышав шаги, он сразу останавливается, не спуская глаз с двери, ждет Анну. Она входит быстро, на губах ее легкая улыбка, пальцы перебирают кисти белого башлыка.
7: Ты не в постели? Вот чудо! Порадуйся!
2: Анна! Анна! Мне нужно переговорить с тобой.
7: Со мной? Что же это такое, о чем? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
2: Анна, я хочу предостеречь тебя.
7: Предостеречь? В чем?
2: Я должен предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание.
7: Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна. То тебе неприятно, что я весела. Мне было не скучно. Это тебя оскорбляет?
0: Каренин привычным жестом скрещивает пальцы.
7: Ах, не трещи, пожалуйста, я так не люблю.
2: Анна, ты ли это?
7: Да что же это такое? Что тебе от меня нужно?
2: Я вот что намерен тебе сказать и попрошу меня выслушать. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но судя по впечатлению, которое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как этого следовало бы желать.
7: Я решительно ничего не понимаю. Ты не здоров, Алексей Александрович. Я слушаю. И даже с интересом слушаю. Потому что желала бы понять, в чем дело.
2: Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. Считаю это бесполезным и даже вредным. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем там такое, что лежало бы незаметно. Вопрос твоих чувств – это дело твоей совести. Но я обязан пред тобой, пред собою и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода несет за собой тяжелую кару.
7: Я ничего не понимаю. Ах, боже мой, как мне на беду спать хочется.
2: Анна, ради бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, сколько и за тебя. Я муж твой, я люблю тебя.
7: Алексей Александрович, я правда не
2: понимаю. Ну ты позволь, дай договорить. Я люблю тебя, я говорю не о тебе. Главные лица тут ты и наш сын. Может быть, повторяю, что тебе покажутся совершенно напрасными, неуместными мои слова. Ну, может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее основание, то я прошу тебя подумать. Если сердце тебе подсказывает, то высказать мне.
7: Мне нечего и говорить. Да и право, пора спать.
0: Каренин молча уходит.
7: Любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда бы и не употреблял этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Ему все равно, но в обществе заметили. И это его тревожит. Поздно. Поздно уж. Поздно.
0: Летний солнечный день. Терраса на даче Карениных в Петергофе. На столе цветы, всюду разбросаны игрушки сына Карениных Сережи. Анна сидит в кресле, погруженная в задумчивость. Входит Вронский. Он приехал навестить Анну перед скачками.
8: Что с вами? Вы нездоровы?
7: Нет, я здорова. Я не ждала тебя.
8: Боже мой, какие холодные руки.
7: Ты испугал меня. Я одна, жду Сережу. Он пошел гулять. Они отсюда придут.
8: Ради бога простить, что я приехал. Но я не мог провести дня, не видав вас.
7: За что же простить? Я так рада.
8: Скажите, вы приедете сегодня на скачки?
7: Да, Бетси обещала заехать за мной. Ну, как твоя лошадь, Фру-Фру?
8: Она в самом хорошем состоянии.
7: Ты ее видел сегодня?
8: Нет, я сегодня не был на проездке. Да, но вы нездоровы или огорчены чем-то? О чем вы думали, когда я вошел?
7: Все об одном.
8: Нет, я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите ради Бога. Ради Бога.
7: Сказать?
8: Да-да.
7: Я беременна.
8: Да. Мы не смотрели на наши отношения, как на игрушку. Теперь наша судьба решена. Необходимо кончить ту ложь, в которой мы живем.
7: Кончить? Как же кончить, Алексей?
8: Оставить мужа и соединить нашу жизнь.
7: Она соединена. И так.
8: Да-да, но совсем, совсем.
7: Но как же, Алексей? Научи меня, как? Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?
8: Видишь, из всякого положения есть выход. Нужно только решиться. Во всяком случае, все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я же вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.
7: Ах, только не мужем. Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.
8: Ну, это ты говоришь не искренне, ведь я ж тебя знаю. Ведь ты же мучаешься и о нем.
7: Да, он и не знает. И не будем говорить о нем.
8: Ну, видишь ли, знает он или нет, нам до этого нет дела. Ведь мы же не можем, ведь ты же не можешь оставаться так, особенно теперь.
7: Что ж делать, по-вашему?
8: Объявить ему все и оставить его.
7: Очень хорошо. Положим, я это сделаю. Вы знаете, что из этого будет? Я вам вперед все расскажу.
9: А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь. Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношении. Вы не послушались меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя. Ну и еще что-нибудь в этом роде. Вообще он скажет со свойственным государственной манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. Вот что будет. И сделает это спокойно, аккуратно то, что скажет. Это же не человек. Это машина. И злая машина, когда рассердится.
8: Да, но, Анна, но все-таки необходимо же сказать ему. Ну, а потом будем руководиться тем, что он предпримет.
9: Что ж, бежать?
8: Отчего же не бежать? Я не вижу возможности продолжать это не для себя. Я вижу, как ты страдаешь.
9: Да, бежать и мне сделаться вашей любовницей. Да, мне сделаться вашей любовницей и погубить все. Я прошу тебя. Я умоляю тебя. Никогда со мной не говори об этом. Никогда. Весь ужас, всю низость своего положения, я понимаю. Но предоставь мне и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне? Нет, нет, обещай.
8: Ну, я обещаю, я все обещаю. Но я не могу быть спокоен после того, что ты мне сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокоен.
9: Да, я мучаюсь иногда, но это пройдет. Если ты со мной никогда не будешь говорить об этом. Только тогда, когда ты со мной говоришь об этом, только тогда это меня мучает.
8: Я не понимаю.
9: Я знаю, как тяжело твоей честной натуре лгать. И жалею тебя. Ты знаешь, я часто думаю, как для меня ты погубил свою жизнь.
8: Я то же самое сейчас подумал. Как из-за меня ты могла пожертвовать всем. Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.
9: Я несчастлива? Я как голодный человек, которому дали есть. Пусть ему стыдно. И платье у него разорвано. Но он не несчастлив. Я несчастлива. Нет. Вот мое счастье.
8: Когда?
9: Нынче. В час. Иди. Иди. Пора на скачки. До свидания.
0: Ипподром. Трибуна, заполненная нарядной публикой. Справа ложа, в которой сидят Анна, Каренин, Бетси Тверская, Тушкевич. Конец заезда. К трибунам подходит Стива Облонский, брат Анны, как всегда сияющий и довольный, раскланивается с знакомыми, проходит к дамам.
10: Княгиня Парис, кого вы держите? А я за Вронского, пара перчаток идет. Как красиво, не правда?
0: Раздался звонок к старту заезда, в котором участвует Вронский. Напряженное внимание. Волнение все возрастает. Бинокли, лорнеты устремляются на поле. Дан старт, скачки начались. Лошади идут рядом. Thank you. Вырвался вперед гладиатор с наездником Махотиным. Один из наездников падает.
11: Кузовлев упал.
12: Нет, не
13: Кузовлев. Махотин подходит.
0: Неожиданно Вронский вырывается вперед. Он ведет скачки.
14: Вронский упал.
0: Потеряв самообладание, Анна встает. Она просит Стива узнать, что случилось с Вронским. С ледяным спокойствием Каренин предлагает Анне уйти. Она не слышит его, вся поглощенная происшедшим.
14: Тоже, говорят, сломал себе ногу.
15: Еще раз предлагаю вам свою руку. Если вы хотите идти.
9: Нет, оставьте меня, я останусь.
14: Ну что, Вронский не убился, но лошадь сломала себе спину.

0: здорова. Я желаю, чтобы она ехала со мной.
1: Каренин уводит Анну.

Они медленно проходят мимо трибун. В беседке ресторана они останавливаются. Анна опускается на стул.

0: как мы все, однако, склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю...
1: Что? Я не понимаю.
0: Я должен сказать вам... Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче.
1: Чем я неприлично вела себя? Что вы нашли неприлично?
0: То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков. Может быть, я ошибаюсь? В таком случае я прошу извинить меня.
1: Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас.

0: Скоро оно кончится и так.
1: Но кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником. Нам нужно удовлетворение животной страсти.
0: Алексей Александрович, я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно. Бить лежачего.
2: Да, а вы только о себе помните. О страдании человека, который был вашим мужем, вам безразличный. Вам все равно, что его жизнь рушилась, что он перледи страдал. Я пришел вам сказать...
0: Я ничего не могу изменить.
2: Я пришел вам сказать, что я уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. Вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому поручу дело развода. Сын же мой... переедет к сестре.
0: Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу.
2: Да. Я потерял даже любовь к сыну. Ибо с ним связано мое обращение к вам. Но я все-таки его возьму. Прощайте.
0: Алексей Александрович! Алексей Александрович, оставьте Сережу. Я более ничего не имею вам сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его.
3: Каренин молча выходит из комнаты. Кабинет знаменитого адвоката по бракоразводным делам. Над большим письменным столом картина, изображающая эпизод из «Фауста» Гёте. Входит помощник адвоката, подает визитную карточку.
4: Принять! Пожалуйте!
3: Входит Каренин.
2: Прежде чем начать говорить о моем деле, я должен заметить вам, что дело, о котором имею говорить с вами, должно быть тайным.
4: Я не был бы адвокатом, если бы не мог сохранять тайны, веренные мне. Но, если вам угодно подтверждение...
2: Вы знаете мою фамилию?
4: Знаю вас и вашу полезную деятельность, как и всякой русской.
2: Я имею несчастье быть обманутым мужем и желаю законно разорвать отношения с женой. То есть развестись. Но при том так, чтобы сын не оставался с матерью.
4: Вы хотите... моего содействия к совершению развода.
2: Да, именно. Но должен предупредить вас, что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода. Но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, повторяю, что если формы не совпадут с моими требованиями, то я откажусь от законного искания.
4: Но всегда так и всегда в вашей власти.
2: Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны. Для меня вообще важны те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела.
4: Вы хотите... чтобы я изложил вам все пути, по которым вас

0: Возможно исполнение вашего желания. Развод по нашим законам, как вам известно, возможен в следующих случаях. Физические недостатки супругов, затем безвестная пятилетняя отлучка, затем прелюбодеяние. Подразделение следующее: физические недостатки мужа или жены, прелюбодеяние мужа или жены. Это взгляд теоретический. Вы же, я полагаю, сделали мне честь для того, чтобы узнать практические предложения. И потому, руководствуясь антицедентами, все случаи разводов приходят к следующим. Физических недостатков нет, как я могу понимать. Также безвестного отсутствия. Приходим к следующим. Прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению. И помимо такого соглашения, уличение невольное. Но должен вам сказать, что последние случаи редко встречаются в нашей практике. Самое простое, обычное, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. То есть я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым. Но я полагаю, что нам это понятно. Люди не могут жить больше вместе, вот факт. И если оба с этим согласны, то подробности, формальности становятся безразличными, а с тем вместе это есть вернейшее и простейшее средство.
1: Да, это вне вопроса в данном случае. Тут только один случай возможен. Уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею.
0: Вы знаете, ведь дела подобного рода решаются у нас, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы, они чрезвычайные охотники до мельчайших подробностей в делах подобного рода. Письма. Они, без сомнения, могут послужить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы удостоили меня своим доверием, то предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результатов, тот допускает и средства.
1: Если так, я вам сообщу свое решение письменно. Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Точно так же просил бы вас сообщить, какие ваши условия.
0: Но возможно все, если только вы предоставите мне полную свободу действий. Когда я могу рассчитывать на получение от вас известий?
1: Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по данному делу и на каких условиях благоволите сообщить мне?
0: Очень хорошо.
2: Каренин удаляется. Москва. Гостиная у брата Анны Стива Облонского. На большом диване за столом сидят Каренин и Стива.
1: Родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться.
3: То есть как? Почему же?
1: Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женой.
3: Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь?
1: Это так.
3: Извини меня, я не могу и не могу этому верить.
1: Я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода.
3: Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека. Знаю Анну. Извини меня, я не могу переменить о ней мнение. За отличную, превосходную женщину. И поэтому не могу и не хочу этому верить. Здесь есть недоразумение.
1: Если бы это было только недоразумение.
3: Ну, позволь, ну я понимаю, разумеется. Но одно, не надо торопиться.
1: Я не торопился. А советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил.
3: Это ужасно. Я бы одно сделал. Алексей Александрович, умоляю, тебе сделай это. Дело не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, поговори с моей женой. Она любит Анну как сестру, любит и уважает тебя, и она удивительная женщина. Поговори с ней, сделай мне эту дружбу, умоляю тебя.
2: Стива выходит. Через минуту появляется жена Стивы, Долли.
4: Сядемте здесь. Алексей Александрович, что Анна?
1: Она, кажется, здорова, Дарья Александровна.
4: Алексей Александрович, простите меня, я не имею никакого права, но я как сестру люблю и уважаю Анну. Я прошу вас, умоляю сказать мне, что такое между вами, в чем вы ее обвиняете?
1: Я полагаю, Дарья Александровна, что ваш муж передал вам те причины, по которым я считаю нужным изменить свои прежние отношения к Анне Аркадьевне.
4: Я не верю. Не верю. Я не могу верить.
1: Ну, нельзя не верить фактам, Дарья Александровна.
4: Да, ну что же она сделала? Что именно она сделала?
1: Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала.
4: Нет. Нет, ради Бога, вы ошиблись.
1: Весьма трудно ошибиться, когда жена сама сообщает о том мужу. Говорит, что 8 лет жизни, что сын, что все это ошибка, и что она хочет жить сначала.
4: Анна и порок, я не могу соединить это. Я не могу верить этому.
1: Дарья Александровна, я дорого бы дал, чтобы сомнение было возможно. Когда я сомневался, то была надежда, а теперь нет надежды. Я все-таки сомневаюсь во всем. Я так сомневаюсь во всем, что ненавижу сына. Иногда не верю, что это мой сын. Да, Александра, я очень несчастлив.
4: Это ужасно, ужасно. Ну, неужели это правда, что вы решились на развод?
1: Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать.
4: Нечего делать? Нечего делать? Нет, мне нечего делать.
1: Нужно выйти из того тяжелого положения, в котором я нахожусь. Нельзя жить втроем, Дарья Александровна.
4: Я понимаю, я очень понимаю это. Но постойте, вы христианин. Подумайте, что с ней будет, если вы бросите ее?
1: Я думаю, Дарья Александровна, и много думал. Я дал ей возможность исправления, старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования. Соблюдение приличий. Спасать можно человека, который не хочет погибать. Если вся натура так извращена, испорчена, что самой погибель кажется ей спасением. Да что же делать?
4: Все, только не развод.
1: А что? Что именно все, Дарья Александровна? Что все?
4: Это ужасно. Ужасно. Она будет ничьей женой. Она погибнет.
1: Да. Что же я могу поделать? Я очень благодарен вам, Дарья Александровна, за ваше участие. Но мне пора.
4: Нет, нет. Нет, постойте, постойте. Вы не должны погубить ее. Ну, постойте. Постойте, я вам скажу. Я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж меня обманывал. В злобе и ревности я хотела бросить все. Я хотела сама. Но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут. Муж возвращается в семью. Чувствует свою неправоту. Делается чище, лучше. И я живу. Я простила. И вы должны простить.
1: Простить я не могу. Не хочу и считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал все. И она все затоптала в грязь, которая ей свойственна.
3: Тебе принесли телеграмму из гостиницы.
1: Я еду в Петербург.
5: Умираю. Прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойно. Анна.
2: Комната Анны. В глубине кровать, на которой лежит Анна. Ее роды повлекли за собой опасную болезнь. Около Анны доктор и акушерка. В кресле, опустив голову на стол, сидит Вронский. Входит Каренин. К нему приближается акушерка.
6: Слава Богу, что вы приехали. Только о вас и о вас.
1: О здоровье?
6: Очень плохо. Вчера был доктор на съезд, и теперь доктор здесь.
0: Дайте иду скорее.
2: Акушерка быстро подходит к кровати Анны. Вронской поднимает голову, замечает Каренина.
7: Она умирает. Доктора сказали, что нет никакой надежды. Я весь в вашей власти, но вы позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле.
2: Каренин, не дослушав Вронского, поспешно идет к Анне.
8: Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла. Он бы простил. Что же он не едет?
9: Анна Аркадьевна.
8: Ай, какая тоска. Дайте мне воды поскорее. Ах, да, это девочке моей будет вредно. Ну, хорошо, ну дайте ей кормилицу. Это даже лучше. Он приедет, ему будет больно видеть ее. Отдайте ее.
9: Анна Аркадьевна. Он приехал. Вот он.
8: А, какой вздор. Вы потому говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза надо знать. У Сережи точно такие глаза. Я их видеть не могу от этого. Отдали Сереже обедать? Я знаю. Все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и попросить Марии отвлечься. Ай! Нет. Я не его боюсь. Я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь, потому что мне некогда. Мне осталось жить очень недолго. Сейчас начнется жар, и я уже ничего не буду понимать. Сейчас я все понимаю. Я все вижу. Постой, ты не знаешь. Постойте. Да, вот что я хотела тебе сказать. Ты не удивляешься мне? Я все та же. Но во мне есть другая. Она полюбила того. Я хотела возненавидеть тебя. И не могла забыть про ту. Та не я. Теперь я настоящая. Я вся. Теперь я умираю. Я знаю, что я умру. Вот и сейчас пуды на руках, на ногах. Пальцы вон какие, огромные. Но это ничего. Это все скоро пройдет. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости совсем. Я ужасна. Но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали? Она была ужаснее. Я поеду в Рим, там пустыня. Я никому не буду мешать. Только Сережу возьму. И девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Уйди, ты слишком хорош. Вот он. Я знала. Теперь прощайте. Прощайте все. Опять они пришли. Отчего они не уходят?
9: Помни одно, что мне нужно было одно прощение и ничего больше. Отчего же он не подойдет? Подойди сюда.
2: Вронский подходит к кровати и, увидев Анну, закрывает лицо руками.
9: Смотри на него. Открой! Открой лицо! Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Алексей Александрович, подай ему руку. Прости его. Слава Богу, теперь только немножко вытянуть ноги вот так. Как эти цветы сделаны без вкуса. Совсем не похожи на фиалки. Ай, боже мой, доктор, дайте мне морфину. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой.
2: Акушерка закрывает ширмой постель Анны. По знаку доктора Каренин и Вронский отходят в сторону.
10: Я не могу говорить, я не могу понимать, вы пощадите меня. Как вам не тяжело, вы поверьте, что мне еще ужаснее.
1: Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною, и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Желание мстить вам и ей преследовала меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти. Но я увидел ее и простил ее. И счастье прощения открыло мне мои обязанности. Молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот вам мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с нею и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. А теперь я полагаю, что вам лучше удалиться.

0: Будуар Анны. Вечер. На кушетке сидит Анна в сером халате, коротко остриженная после болезни. К ней только что приезжала Бетси Тверская. Она пыталась убедить Анну принять Вронского, который после неудачного покушения на самоубийство решил уехать из Петербурга. Несмотря на уговоры Бетси, Анна отказалась от свидания с Вронским. Каренин, проводив Бетси, возвращается.
1: Я очень благодарен тебе за твое доверие и за твое решение. Я тоже полагаю, что так как он уезжает, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем...
2: Да уж я сказала, что же повторять? Не будем никогда говорить про это.
1: Да, я предоставил тебе решать этот вопрос. Я очень рад видеть...
2: Что мое желание сходится с вашим?
1: Да. И княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. Вот в особенности она...
2: Я ничему не верю, что они говорят. Я знаю, что она меня искренне любит.
1: А я сейчас послал за доктором.
2: Я здорова. Зачем мне доктор?
1: Нет. Маленькая кричит. И говорят, у кормилицы молока мало.
2: Почему же ты мне не позволил кормить? Когда я умоляла об этом. Все равно. Она ребенок, и ее уморят. Я просила кормить, мне не позволили. А теперь меня же упрекают.
1: Я не упрекаю. Нет,
2: вы упрекаете. Боже мой, зачем я не умерла? Прости меня, я раздражена, я несправедлива. Ну, уйди. Нет никакой надобности приезжать человеку, проститься с той женщиной, которую он любит, ради которой хотел погибнуть и погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности.
0: Как всегда оживленный входит Стива.
3: Как твое здоровье? Как провела утро?
2: Очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие будущие дни.
3: А я все утро делал визиты. Что ж, сделали камергером, надо благодарить. По-моему, ты придаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо смотреть на жизнь. Я знаю, что тяжело.
2: Знаешь, я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки. Я ненавижу его за его добродетель. Нет, мне ничего не остается, кроме...
3: Ну, ты больна, раздражена, и ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного.
2: Нет, нет, Стива, я погибла. Погибла. Хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я знаю, что еще не все кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено. И кончится страшно.
3: Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода.
2: Нет, я думала только один.
3: Да ну нисколько. Позволь, ты же не можешь видеть своего положения так, как я. Ну, позволь мне сказать откровенно своему.
2: Да.
3: Я начну сначала. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка,
2: по-моему. Ужасная ошибка.
3: Да, но ведь это совершившийся факт. Ну, потом ты, скажем, имела несчастье полюбить не своего мужа. Конечно, это тоже несчастье, но это тоже совершившийся факт. И твой муж признал и простил его. Это так? Теперь вопрос. Можешь ли ты продолжать жить со своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого?
2: Не знаю. Не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не понимаю.
3: Ну, позволь, ты же сама сказала, что ты не можешь его выносить.
2: Нет, я не сказала, я отрекаюсь.
3: Ну, позволь.
2: Нет, Стива, ты не можешь понять. Ты знаешь, мне кажется, я лечу головой вниз в какую-то пропасть. Но я не должна спасаться. И не могу.
3: Ничего, мы подстелим и подхватим. Я понимаю тебя, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое чувство, свое желание.
2: Я ничего не желаю. Я хочу только, чтобы кончилось все.
3: Ну, он-то видит это и знает, и ты думаешь, он меньше тебя тяготится? Ты мучаешься, он мучается. Что может быть из этого хорошего? Тогда как развод развязывает все. Мне вас ужасно жалко. Как бы я был счастлив, если мне удалось устроить это. Нет, ты не говори ничего. Вот если бы только Бог дал мне сказать так, вот как я это чувствую.
2: Маленькая кричит. Я просила кормить, мне не позволили. Она ребенок, и ее уморят.
0: Анна ушла. Ходит Каренин с письмом в руках.
3: Я не мешаю?
1: Нет.
3: Если я хотел, мне нужно поговорить с тобой. Надеюсь, ты веришь в мою искреннюю любовь к сестре и искреннюю привязанность и уважение к тебе. Я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном.
1: Я, не переставая, думал о том же. И вот что я написал, полагая, что я лучше скажу письменно, и что мое присутствие раздражает ее.
3: Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как не тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так и не может быть иначе. Я не виню вас, и Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал. Но я желал одного вашего блага, блага вашей души. И теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей душе. Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости.
1: Вот что я хотел сказать ей.
3: Но я понимаю вас.
1: Я желаю знать, чего она хочет.
3: Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. Она не судья, она подавлена. Да, именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, она еще только ниже опустит голову и не в силах будет ничего сказать.
1: Да, ну что же в таком случае? Как объяснить? Как узнать ее желание?
3: Если ты хочешь знать мое мнение, то, по-моему, от тебя зависит указать на те меры, которые ты находишь нужными принять, чтобы прекратить это положение.
1: Следовательно, ты находишь нужным это прекратить?
3: Да.
1: Да, ну как? Не вижу никакого возможного выхода из нашего положения.
3: Если во всяком положении есть выход, было время, когда ты хотел разорвать. Если теперь решишь, что вы не можете составить взаимного счастья.
1: Счастье. Счастье можно различно понимать. Положим, что я на все согласен. Что я ничего не хочу. Ну и какой же выход из всего этого?
3: Она никогда этого не выскажет. Но одно возможно, одного она может желать. Это прекращение всех отношений и всех связанных с ними воспоминаний. В вашем положении необходимо выяснение новых взаимных отношений. Но эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон.
1: Развод?
3: Да, развод. Я полагаю, что развод – это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, которые находятся в вашем положении. Что же делать, если супруги нашли, что совместная жизнь для них невозможна? Всегда может случиться. Тут только один вопрос – желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, тогда это очень просто. Весь вопрос только в том, как и на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она не просит, она ни о чем не смеет просить тебя. Она все предоставляет твоему великодушию.
1: Боже мой, ну за что?
3: Взволнован, я понимаю, но если ты обдумаешь...
1: Да-да! Я беру на себя позор. Отдаю даже сына. Но, впрочем, не лучше ли оставить все это? А ну, делай, как знаешь.
3: Алексей Александрович, поверь, она оценит твое великодушие. Что ж, видно, это была Божья воля. Это несчастье роковое. Его надо признать. Я его признаю и стараюсь помочь тебе и ей.
0: Каренин хочет что-то сказать, но вдруг, не вымолвив ни слова, уходит.
3: Я уверен, что Алексей Александрович не откажется от своих слов. Какая разница между мной и фельдмаршалом? Фельдмаршал делает развод, и никому от этого не лучше. А я сделал развод, и троим стало лучше. Или какое сходство между мной и фельдмаршалом? Когда... Впрочем, придумаю после.
0: Довольный Стива уходит. Будуар Анны. Яркий солнечный день. На кушетке сидит Анна. Быстрым шагом входит Вронский, обнимает Анну.
2: Ты овладел мною, я твоя.
4: Так должно было быть. Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь.
2: Это правда. А все-таки есть что-то ужасное во всем этом, после того, что было.
4: Пройдет, все пройдет. Мы будем счастливы. Любовь наша, если бы могла усилиться, она усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное. Но я не узнаю тебя.
2: Че?
4: С этими короткими волосами.
2: Да.
4: Ты так бы похорошела. Вот как ты бледна.
2: Да, я очень слаба.
4: Я откажусь от назначения в Ташкент и буду в отставку. Мы поедем в Италию, и ты поправишься.
2: Неужели это возможно, чтобы мы были с тобой, как муж с женой, одни, своей семьей, с тобой?
4: Меня только удивляло, как это могло быть когда-нибудь иначе.
2: Стива говорит, что он на все согласен, но я не хочу принимать его великодушие. Мне теперь все равно. Мне не нужен развод. Я только не знаю, что он думает о Сереже.
4: Не говори, не думай про это.
2: А зачем я не умерла?
0: Кабинет Каренина. Входит камердинер.
5: Ваше превосходительство, вам графиня Лидия Ивановна.
6: Же постела консиль. Все слышала. Алексей Александрович, друг мой.
1: Не угодно ли графине?
0: Каренин предлагает графине кресло.
1: Я не принимаю, графиня, потому что я болен.
2: Друг мой. Друг мой, вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение.
1: Я разбит, я убит, я не человек более. И положение мое тем ужасно, что я нигде, в самом себе не могу найти никакой точки опоры.
6: Вы найдете опору. Ищите ее не во мне, хотя я прошу верить в мою дружбу. Опора наша есть любовь. Та любовь, которую он завещал нам. Время его легко, он поддержит вас и поможет вам.
1: Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю.
2: Друг мой!
1: Не потери того, чего нет теперь. Не это. Я не жалею. Я не могу не стыдиться перед людьми за то положение, в котором я нахожусь. Это дурно, но я не могу.
6: Не вы. Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаю. И все. Но он, обитая в вашем сердце, и потому вы не можете стыдиться своего поступка.
1: Да, надо знать все подробности. Силы человека имеют пределы, графиня. Я нашел предел своих. Весь день нынче я должен был делать распоряжение. Распоряжение по дому. вытекавший из моего нового одинокого положения прислуга, гувернантка, счеты. Этот мелкий огонь сжег меня. А вчера за обедом я... Да, я едва не ушел от обеда. Я не мог вынести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить. Я не мог выдержать его взгляда. А потом мне принесли счет за ленты, шляпку.
6: Друг мой, ну я все, все понимаю. Помощи и утешения вы найдете не во мне. Но я все-таки приехала только за тем, чтобы помочь вам, если могу. Если бы я могла снять с вас эти мелкие, унижающие заботы. Я понимаю, нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне, мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах, но я возьмусь. Я буду ваша экономка. Нет. Не благодарите меня. Я делаю это не сама.
1: Я не могу не благодарить вас.
6: Друг мой, не отдавайтесь тому чувству, о котором вы говорите. Стыдиться того, что есть высшая высота христианина, кто унижает себя, тот возвысится. И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить его и просить его о помощи. В нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь. Он отверкает очень гостерный дубонтва. Ситуации Марин и Монтекур.
1: Я очень благодарен вам, графиня, и за слова ваши, и за дела.
6: Ну, теперь я приступаю к делу. Я пойду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам. Я скажу ему, что отец его святой, а что мать его умерла.
0: Зал оперного театра в Петербурге. Идет опера Доницетти «Лючия де ла Мармур».

0: Начинается антракт. Ложи театра постепенно пустеют.
1: А, ну тенорок все же нет.
2: Они выродились.
1: Тенора выродились.
0: Вронский во фраке появляется в ложе своей матери.
3: Ох мой, граф Алексей Кириллович.
2: Как я рада! Анна, где вы остановились? Воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург. Я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что развод? Это сделано?
4: Развода еще нет.
2: Меня кинут камень, я знаю. Но я приеду к Анне. Да, я непременно приеду к Анне. Но другие будут бить вас холодом, пока вы не женитесь.
0: Бетси уходит. Вронский обращается к жене своего брата Вари.
4: Ты, Вари, надеюсь, не бросишь камня. Ты поедешь к Анне и примешь ее.
5: Ты знаешь, Алексей, как я люблю тебя. И как готова все для тебя сделать. Но я молчала, потому что знала, что тебе, Яне Аркадьевне, я не могу быть полезной. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала ее и тем самым реабилитировала ее в обществе. Но пойми, я не могу этого сделать. У меня дочери растут. И я должна жить в свете для мужа, для твоего брата. Я не могу поднять ее.
4: Я не считаю, чтобы Анна упала более чем сотни женщин, которых вы принимаете.
5: Алексей, не сердись на меня. Пойми, пожалуйста, что я не виноват.
4: Я не сержусь, мне больно. Но это разрывает нашу дружбу.
0: Варя уходит. К Вронскому подходят два офицера.
6: Папа, Вронский! Как тебе мало осталось военного? Дипломат? Артист? Вот этакое что-то.
4: Да, я как вернулся из-за границы, надел фрак.
6: Когда я возвращаюсь из-за границы, надеваю вот это, мне жалко свободы. Ну, так когда же в пол? Мы ведь тебя без пира не выпустим. Ты коренной, наш.
4: В следующий раз не спи.
6: А почему?
0: Окончился антракт. В свою ложу входит Картасова.
7: Позор! Позорно сидеть рядом с этой женщиной. Сортан вит!
8: Есть ли на свете существо злее, чем эта Картасова?
0: Вронский входит в ложу Анны. Анна встает и выходит. Вронский следует за ней. Они проходят в коридор театра. Капельдинер подает Анне и Вронскому пальто.
8: Ты виноват во всем.
9: Я умолял тебя не ездить.
8: Почему же я не могла ехать? Князь Яшин и княжна Варвара не хуже других.
9: Потому что я знал, что тебе будет неприятно.
8: Неприятно. Ужасно. Сколько бы я ни жила, я никогда не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной.
9: Ну, слова глупой женщины, но для чего рисковать, для чего вызывать?
8: Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня, как я...
9: Анна, ну

0: тут вопрос о моей любви.
1: Да, если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучился.
0: Да, но почему тут вопрос о моей любви?
2: Анна стремительно уходит.

0: Парадная зала во дворце. Праздничный день. Кончается молебен. Придворные обсуждают вновь полученные награды и назначения. Около высокой фрейлины седой старичок в шитом золотом мундире.
1: Как бы графине Марии Борисовне военное министерство. А в начальнике штаба княгиню Ботковскую.
2: А меня в адъютанты.
1: Вам уже есть назначение.
2: Какое?
1: Вас по духовному ведомству.
2: О, Боже мой!
1: И в помощники вам Каренина.
3: Что это вы про Каренина говорите?
1: А он сегодня Александра Невского получил.
3: О, я думал, что у него уже есть.
1: Нет, вы взгляните на него. Счастлив и доволен, как медный грош.
4: А, постарел.
1: От забот. Он теперь все проекты пишет. Он не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам.
2: Ну как постарел? Или вы не постарел? Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его к жене.
1: Про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурно.
2: А разве это дурно, что она влюблена в Каренина?
3: А правда ли говорят, что Каренина здесь?
2: Что вы?
1: Не здесь, во дворце, но в Петербурге. Они, вернулись из Италии. Я вчера встретил их с Алексеем Вронским. Брадесу, на морской.
0: Через залу проходит великий князь, раскланивается со всеми, обращается к Каренину.
5: Еще раз поздравляем.
6: Благодарю вас.
3: Алексей Александрович, поздравляю вас.
2: Поздравляю, Поздравляю.
1: Алексей Александрович. Я вас еще не поздравил.
6: Благодарю. Вы нынче прекрасный день.
0: Увидев графиню Лидию Ивановну, Каренин с улыбкой направляется к ней.
2: Поздравляю.
6: Благодарю.
2: Друг мой, нам надо поговорить с вами о грустном для нас деле. Я... Все бы дала, чтобы избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге.
6: Да, я ждал этого.
2: Она пишет, что несчастна от разлуки с сыном. Умоляет видеть его один только раз. Она не предполагает вашего отказа, зная ваше великодушие.
6: Да, но я полагаю, что не имел права отказать ей.
2: Друг мой, вы ни в ком не видите зла?
6: Я, напротив, я вижу... что все есть зло.
2: Ну?
6: Да, но справедливо ли это?
2: Нет. Есть предел всему. Я понимаю безнравственность, но я не понимаю жестокости. И кому же? К вам. Так оставаться в том же городе, где вы, нет? Век живи, век учись, я учусь понимать вашу высоту и ее низость.
6: Я все простил, и потому я не могу лишать ее от того, что есть потребность любви для нее, то есть любви к сыну.
2: Но любовь ли это? Искренно ли это? Друг мой!
7: Ну, положим. Положим. Вы прощаете. Вы простили. Но имеем ли мы право действовать на душу нашего ангела? Он считает ее умершей. Он молится за нее. Он просит Бога простить ее грехи. И так лучше. А тут что он будет думать?
6: Я не думал об этом.
7: Если вы спрашиваете моего совета, то я не советую этого делать. Нет, не колеблюсь, не советую. И если вы мне разрешите, я напишу ей. Ваш отказ я буду просить понять ее в духе христианской любви. И буду... И буду просить Всевышнего о милосердии к ней.
0: Раннее зимнее утро. Вестибюль в доме Карениных. Входная стеклянная дверь. Под лестницей швейцарская. Старый швейцар Капитоныч и его помощник прибирают переднюю, чистят ливреи.
8: Какая-то барыня. Пойди узнай, что надо.
0: Входит Анна в черной бархатной шубе. Вуаль скрывает ее лицо.
9: Сережа, Сергей Алексеевич.
10: Вам кого надо?
8: Вам что угодно.
9: Князя Скородумова, Сергею Алексеевичу, поздравить с днем рождения.
8: Нет, они не вставали еще. Подождать изволь.
0: Анна поднимает вуаль. Капитоныч узнает свою барыню.
11: Ваше превосходительство, пожалуйте, ваше превосходительство. Извините, что нечисто. Ваше превосходительство. Они... Прежний диванный, учитель там, может, не одет. Позвольте повременить, я загляну. Только что проснулись.
9: Пусти!
0: Анна ушла. Появляется камердинер Каренина Корней, следом за ним няня Сережи.
10: Кто принял ее? Кто пропустил? Вот! Это ты, Капитоныч? Тебя за это догнать свет.
11: Вот ты бы не впустил. 10 лет служил и кроме милости ничего не видал. Вот ты пошел бы теперь да сказал, пожалуйте, мол, дом. Так-то. Ты политику ты... тонко понимаешь. А ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать.
10: Солдат. Вот посудите, Мария Ефимовна. Впустил, никому не сказал. Ведь сейчас Алексей Александрович встанут, пойдут в детскую. Ну что тогда?
12: Дела. Чтобы Корней Васильевич как-нибудь задержали бы его, барина-то. А я побегу, как-нибудь ее уведу.
0: Комната Сережи. Сережа спит. У кровати стул, на котором висит платье мальчика. На комоде на полу игрушки. Сережа просыпается. Входит Анна.
9: Сережа, мальчик мой милый.
13: Мама, я знал, нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.
14: О чем ты плачешь, мама?
13: Мама, о чем ты? плачешь?
9: Нет, нет. Нет, я не плачу. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Нет, я не буду, не буду. Ну, тебе одеваться пора. Как ты одеваешься без меня? Как ты?
13: Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье. Мама, душечка, голубушка моя. Душечка.
9: Ну, что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?
13: Никогда не верил.
9: Не верил? Друг мой.
13: Я знал.
9: Барыня, голубушка, вот Бог радость-то привел нашему новорожденному. Ничего-то вы не переменились, няня милая. А я не знала, что вы в доме. А я не живу, нет. Я с дочерью живу. Я вот поздравить пришла. Вот он.
13: Мама, она часто ходит ко мне. И когда придет...
9: Анна Аркадьевна, голубушка, всегда в 9:00. Милый мой, милый кутик, ты не забудешь меня? Ты...
13: Еще не уходи, он не скоро придет.
9: Сережа, друг мой, люби его. Он лучше и добрее меня. И я перед ним виноват. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.
13: Лучше тебя нет.
9: Душенька, маленькая. Идет.
0: Появляется Каренин. Увидев Анну, останавливается. Анна целует Сережу и быстро уходит прочь. Именье Вронского. Библиотека. За окнами завывает холодный осенний ветер. Анна сидит у камина. Она ждет Вронского, уехавшего на съезд, и прислушивается к каждому звуку.
9: Он может уехать когда и куда он хочет. И только уехать, но оставить меня. Он имеет все права. Я не имею никаких. Но зная это, он не должен был этого делать. Однако что же он сделал? Уезжая, он посмотрел на меня с холодным, строгим выражением. Правда, это неопределимо, неосязаемо, но этого не было прежде. И этот взгляд многое значит. Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение. Что же будет, если он разлюбит меня? Нет, нет, пусть он тяготится мной, но пусть он будет здесь. А когда он здесь, он не может, он не смеет не любить меня.
0: Входит Вронский.
14: Ну что, как здоровье Ани?
9: Ничего, ей лучше.
14: Ага. Я очень рад. Я очень рад. Ну, а ты здорова, ты не скучала?
9: Нет, я не скучала. И давно уже выучилась не скучать. А признайся, тебе досадно было получить мое письмо? И ты не поверил мне, что Аня больна?
14: Да, письмо было такое странное. То Аня больна, то ты сама хотела приехать.
9: Это все правда.
14: Я не сомневаюсь.
9: Нет, ты сомневаешься.
14: Ни одной минуты.
9: Ты недоволен, я вижу.
14: Да, я недоволен. Я недоволен тем, что ты не хочешь допустить, что у меня есть обязанности. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд и на выборы так же важна, как и все, что я могу делать. Но не будем об этом говорить.
15: Нет, почему же не говорить? Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть прав, и будь прав.
14: Ах, Анна, почему ты так раздражительна? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить?
15: Нет, ты тяготишься этой жизнью.
14: Это жестоко, я готов отдать
15: для
14: всю жизнь.
15: Для тебя это дело упрямства. Именно упрямство. Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной. А для меня, если бы ты знал, что это для меня значит, когда ты как сейчас... Ты враждебно. Ты именно враждебно относишься ко мне. Если бы ты знал, что это для меня значит. Если бы ты знал, как я близка к несчастью в эти минуты. Как я боюсь. Я боюсь тебя.
14: Что ты, Анна? Что я сказал? Я только хотел сказать, что могут же встретиться необходимые дела. Но вот теперь, мне надо будет поехать в Москву по делу дома.
15: Если ты поедешь в Москву, и я поеду в Москву, я не могу так жить. Или мы должны разойтись или жить вместе?
14: Но это одно мое желание, но для этого необходимо.
15: Что? Развод?
14: Ну да.
15: Хорошо. Я напишу ему. Но я поеду с тобой в Москву.
14: Ты точно угрожаешь мне? Я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобой. Я все готов сделать, чтобы ты была счастлива. Чего же я не сделаю, чтобы избавить тебя от какого-то горя, как теперь? Ну, Анна.
15: Не знаю. Одинокая ли жизнь, нервы? Ну, не будем говорить. А ты мне не рассказал, что же съезд?
0: Анна присаживается у ног Вронского. Кабинет Каренина. Каренин сидит за письменным столом. Перед ним в кресле Стива.
16: Теперь у меня еще одно дело, и ты знаешь, какое, об Анне.
17: Что вы хотите от меня?
16: Решение, Алексей Александрович, какого-нибудь решения. Я обращаюсь теперь к тебе не как государственному человеку, а просто как человеку, и доброму человеку, и христианину. Ты должен ее пожалеть.
17: В чем, собственно?
16: Да, именно пожалеть. Если бы ты ее видел так, как я, ты бы жалился над ней. Положение ее ужасно. Именно ужасно.
17: Мне казалось, что Анна Аркадьевна имеет все то, что она сама желала иметь.
16: Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминации. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет. Развод.
17: Я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так отвечал и думал, что это дело окончено. Я считаю его оконченным.
16: Ты ради бога не горячись, дело не кончено. Если мне позволишь рекапитулировать, дело было так. Когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным. Ты отдавал ей все. Свободу, развод даже, и она оценила это. Нет, ты не думай, именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину перед тобой, она не обдумала, она не могла всего обдумать. Но действительность и время показали ей, что положение ее мучительное и невозможно.
17: Да жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня.
16: Позволь мне не верить тебе. Положение ее мучительное и без всякой выгоды для кого бы то ни было. Ты скажешь, что она его заслужила, она это знает. Поэтому ничего не смеет просить. Но я, мы все близкие, родные, мы просим. Умоляем тебя, но за что нам мучиться? Кому от этого польза?
17: Позволь. Вы что ж, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого?
16: Нисколько. Ты пойми, я говорю, что положение ее мучительно, и оно может быть увлечено тобой. Ты ничего не потеряешь. Я тебе так устрою, что ты ничего не заметишь. Ты же обещал.
17: Обещание дано было прежде. Я полагал, что вопрос о сыне решал дело. Кроме того, я надеялся, что Анна Аркадьевна достанет великодушия.
16: Она и предоставляет все твоему великодушию. Она просит и умоляет об одном. Вывести ее из этого мучительного положения, в котором она находится. Она даже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек, войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее вопрос жизни и смерти. Если бы ты не обещал, она бы смирилась со своей участью, жила бы в деревне. Но ты обещал, она написала тебе, переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встретит для нее нож в сердце, она живет полгода с каждым днем, ожидая решения. Все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее. Обещаю, может быть, смерть, может быть, помилуют. Ты сжалься над ней, я берусь тебе устроить его скрипы.
17: Я не говорю об этом. Может быть, я обещал то, чего не имел права обещать.
16: Так ты отказываешься в том, что ты обещал?
17: Я никогда не отказывал в исполнении возможного. Я желаю время обдумать, насколько обещано и возможно.
16: Я не могу этому верить. Она несчастна так, как может быть несчастна женщина. И ты не можешь ей отказать такой...
17: Насколько обещанное возможно? Я вы профессор Деттер, либо пансер, но я, как человек верующий, не могу поступить противно христианскому закону.
16: Рано в христианских обществах и у нас, насколько я знаю, развод допущен. Он допущен и нашей церковью, мы видим...
17: Допущен не в этом смысле.
16: Я тебя не узнаю, Алексей Александрович. Не ты ли, мы ли не оценили этого? Движимый именно христианским чувством готов был все простить. Ведь ты же сам сказал, отдать кафтан, когда просит рубашку, а тебе...
17: Я прошу! Прошу вас! Прекратить этот разговор!
0: Обескураженный тоном Каренина, Стива уходит. Майский день. Комната меблированной квартиры, которую снимают Анна и Вронский, приехавшие в Москву, чтобы ждать развода. Анна укладывает вещи, собираясь возвращаться в имение. Входит Вронский.
18: А, что я вижу? Вот это хорошо.
9: Да, надо ехать. Я ездила кататься. И так хорошо, что в деревню захотелось. Тебя ведь ничто не задерживает?
18: Только одного желаю.
9: Ты знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Я решила, зачем ждать в Москве развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу думать о разводе. Я решила, что это больше не будет иметь влияния на мою жизнь. И ты согласен?
18: О, да.
9: Ну, кто был на обеде, что вы там делали?
18: Обед был прекрасный, гонка лодок, все это довольно мило. Но в Москве не могут без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы, и показывала свое искусство.
9: Как плавала?
18: Да, в каком-то красном купальном костюме, старая, безобразная. Да когда ж ты думаешь ехать?
9: Я не понимаю, что за глупая фантазия? Что же она как-нибудь особенно плавала?
18: Решительно ничего особенного. Просто ужасно глупо. Войдите.
19: Расписку на телеграмму, ваше сиятельство.
9: От кого депеша?
18: От Стивы.
9: О разводе?
18: Да, он пишет, что Алексей Александрович в разводе отказал. Вот, прочти.
9: Надежды никакой. Я сделал все возможное и невозможное. Я же сказала, что мне совершенно все равно, будет ли развод. Не было никакой надобности скрывать от меня.
18: Да, Яшвин хотел приехать нынче с Бойтовым. Он, кажется, выиграл с Певцова все, что тот мог заплатить. Даже больше того, кажется, что-то около 60 тысяч.
9: Нет, почему же ты думаешь, что это известие так меня беспокоит, что нужно было даже скрывать? Я же сказала, что я не хочу об этом думать. И хотела, чтобы ты так же этим мало интересовался, как и я.
18: Я интересуюсь, потому что я люблю ясность.
9: Ясность не в форме, а в любви. А для чего тебе нужен развод?
18: Я тебе говорил, для чего? Для тебя, для детей, которые будут...
9: А, тебе это нужно для детей. А обо мне ты не думаешь.
18: Ах, я же сказала, что для тебя. И больше всего для тебя, потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения именно и происходит от неопределенности положения.
9: Причина не та. Я не понимаю, как причиной моего, как ты говоришь, раздражения может быть то, что я нахожусь всецело в твоей власти.
15: Какая уж тут неопределенность положения. Напротив.
14: Очень жалею, что ты не хочешь понять. Да, так когда же мы едем?
15: Завтра не успеем, послезавтра.
14: Послезавтра я не могу. Я должен быть в Подмосковной моей матери.
15: Ты можешь поехать завтра.
14: Да нет же, дело, по которому я еду, доверенности и деньги. Завтра не получается.
15: Если так, то мы не поедем совсем.
14: Отчего?
15: Я не поеду позднее. В понедельник или никогда.
14: Да, но это же не имеет никакого
15: да
14: смысла.
15: Да, для себя. Для тебя это не имеет смысла, потому что тебе до меня нет никакого дела. Я поставлена в безвыходное положение. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать, и все твои, и как они хотят женить тебя на какой-то княжне.
14: Какая княжна? И вообще мы же не об этом сейчас здесь говорим.
15: Нет, об этом самом. И поверь, для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересна, я ее знать не хочу.
14: Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно моей матери.
15: Женщина, которая не могла угадать сердце, в чем состоит счастье, и честь ее сына, у этой женщины нет сердца.
14: Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю.
15: Уважение выдумано, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. Ведь ты не любишь мать. Это все фразы. Фразы, фразы, фразы. Скажи, чего ты, хвастая своей прямотой, не говоришь правду? Если ты не любишь меня, так лучше и честнее это сказать.
14: Это становится невыносимым. Для чего ты испытываешь мое терпение? Оно имеет пределы.
15: Что вы хотите этим сказать?
14: Что я хочу сказать? Я должен спросить, чего вы от меня хотите?
15: Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня. Как вы думаете? Но это второстепенно. Этого я не хочу. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено.
14: Я ни в чем не виноват перед вами. Вы хотите сами себя наказывать, тем хуже.
15: Вы раскаетесь в этом.
14: Анна, Анна!
0: Анна, не оглядываясь, быстро выходит из комнаты.
14: Я пробовал все. Остается одно. Не обращать внимания.
0: Вронский решительно уходит. Возвращается Анна. Открывает и снова закрывает двери, смотрит в окно.
15: Уехал. Кончено.
20: Нет!
15: Этого не может быть. Этого не может быть. Как он может уехать? Оставить меня в таком положении, как он может жить, не примирившись со мной. Смерть. Нет, нет, нет, все только жить. Ведь я люблю его, ведь он любит меня. Ничего, ничего, ничего. Ничего, это было и пройдет. Я напишу ему, что Я виновата, что мне страшно. Узнаете, куда уехал граф Пронский?
19: Его сиятельство уехали на Нижегородскую дорогу, в Обираловку.
15: Да. Пошлите Михайла с запиской к графине Вронской. Поскорее. Тотчас же привезите ответ. Да, да, я могу еще телеграфировать. Надо объясниться, Анна. Отошлите депешу. Нет, нет. Нет, он вернется, он вернется. А что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Причесана ли я? Что это? Да, это я. Что это? Что это? Я с ума схожу. Аннушка! Аннушка! Аннушка! Аннушка, я поеду одеваться. Если так, я сама поеду к нему. Прежде чем уйти от него навсегда, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека. Главное, уехать из этого дома я не могу. Аннушка. Успокоиться-то. Анна Аркадьевна. Ведь это бывает. Да. Да. Я поеду. Я поеду. Я поеду.
0: Станция Обираловка под Москвой. Ночь. Платформа. Далеко в темноту уходят рельсы. Тускло светит фонарь. Анна стоит у фонаря. Слышен шум подходящего поезда. Вдали появляются огни паровоза.
15: Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Моя любовь становится все страстнее и себелюбивее, его все гаснет и гаснет. Вот почему мы расходимся, и помочь этому нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Избавиться от того, что беспокоит, да, очень беспокоит. И на то дан разум, чтобы избавиться. Стало быть, надо избавиться. туда, на самую середину, и я нахожу его, избавлюсь от всех для тебя. Господи, прости мне все!

0: Music Hall. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшней нашей передаче прозвучат песни в исполнении Ларисы Мондрус. Это имя в свое время было широко известно. И вот интересно, пожалуй, у каждого исполнителя есть песня, которая является своеобразным фирменным знаком. По этой песне вы сразу узнаете, да, это поет именно тот певец или та исполнительница. Такая песня была и у Ларисы Мондрус. Именно она принесла ей широкую известность. Это произведение Раймонда Паулса на стихи Круклиса «Синий лен».

0: Лариса Мондрус была первой исполнительницей этой ставшей очень популярной песни. И вот характерная вещь происходит в жизни. Когда певица делается популярной, композиторы к ней просто активно и охотно несут свои новые произведения. Таких произведений в репертуаре Ларисы Мондрус немало. Она явилась и первой исполнительницей песни композитора Павла Айданицкого на стихи Леонида Дербенева «Для тех, кто ждет».
1: Но

характер репертуара Ларисы Мондрус определился сразу. Это лирические песни. Но кто не пел у нас на эстраде лирических песен? Очень многие. В чем же секрет был этой исполнительницы? Мне кажется, те, кому довелось присутствовать на концертах этой певицы, согласятся со мной. Она обладала каким-то особым свойством. Я не знаю, как это свойство называется, но зрители тянулись к ней, верили каждому ее слову. И возникала какая-то особая атмосфера лиричности и даже, можно сказать, интимности. Создавалось впечатление, будто певица именно с вами, с каждым в отдельности, делится своим самым сокровенным. Сейчас прозвучит песня композитора Паулса на стихи Олива «Не упрекай любовь». В этой песне Ларисе Мондрус помогает Леонид Бергер.

Конечно, музыкальность, присущая Ларисе Мондрус, не могла не заражать публику. Но, помимо всего прочего, она очень точно отбирала для себя репертуар. Ну, в конце концов, любовь, встречи, расставания, грусть, радость. Но для Ларисы Мондрус чувство любви было всегда сродни чуду. Не случайно одна из ее программ начиналась с песней довольно-таки программной. Это сочинение композитора Дубровина на стихи Рома «Чудо – это ты». После этой песни будет небольшой перерыв на новости, а затем мы продолжим программу.

0: Music Hall. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
1: Продолжаем нашу программу о Ларисе Мондрус и ее песнях. Надо сказать, что эта исполнительница очень быстро завоевала популярность. Ее приглашали в различные коллективы, где она успешно работала. Работала она и в московском мюзик-холле, и была почти постоянной участницей песенных смотров, которые проходили в Юрмале. Сейчас тоже Юрмала пользуется популярностью, но там чаще все-таки устраиваются, ну, скажем, вечера смеха или утренники смеха, я не знаю. Тогда Юрмала в 60-е и 70-е была центром музыкального смотра. И надо сказать, что репертуар, который исполнялся там, впоследствии на несколько лет становился основным у очень многих исполнителей. Лариса Мондрус на этом песенном смотре впервые спела песню Александры Пахмутовой на стихи Роберта Рождественского «Юрмала».

Оркестром, который сопровождал пение Ларисы Мондрус, руководил замечательный композитор и талантливый аранжировщик Эгил Шварц. С Эгилом Шварцем Ларису Мондрус связывали не только творческая дружба и взаимопонимание. Они нашли друг друга. Причем их брак продолжается по сей день. Лариса об этом говорила. «Я влюбилась раз и навсегда». Сейчас она поет песню своего мужа Эгила Шварца на стихи Олега Гаджикасимова, которая называется «Ты

Лариса Мондрус родилась 15 ноября 1943 года, но не в Риге, как указывается в многочисленных биографических справках о певице, а в далеком казахстанском Джамбуле, где она была вместе со своей семьей в эвакуации. Мать Ларисы – Лидия Заплетина, а отец – Игорь Мондрус. Но подлинным отцом стал не Игорь Мондрус для Ларисы, а ее отчим. Но навсегда осталась фамилия настоящего отца. Родители дома говорили по-русски и по-латышски.

0: по-детски. И всю свою юность и отрочество Лариса прожила в Риге. Она поет песню композитора Амирханяна на стихи Дмаховского «Сто шагов».
1: Для того, кто расстается...

0: Лариса росла в семье, где все любили и, главное, умели петь. У Лидии Григорьевны, матери, был густой, сильный голос, и она превосходно пела цыганские романсы. А отчим чаще всего исполнял неаполитанский репертуар. Талант девочки был замечен сразу, и в скором времени мама наняла дочке преподавательницу по фортепиано. Это была бывшая певица, которая занималась с Ларисой не только фортепианной грамотой, но и пением. И надо сказать, что еще будучи тинейджером, как мы теперь говорим, Лариса ощутила в себе талант певицы. У нее открылся гибкий, не похожий на других голос. И главным учителем после мамы стала для нее учительница музыки. Звучит песня Эгила Шварца на стихи Леонида Куксо «Мне бы родиться мальчишкой».
1: Вот снова в небе луна над крышей, иду одна я, иду домой.

1965 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». По-моему, эту картину и сейчас нередко показывают по телевидению. Так вот там, в этой картине, появляется на экране и Лариса Мондрус. Она играет молоденькую певицу, которая поет на эстраде ресторана. В ее исполнении прозвучала песня Лепина «Добрый вечер». Помните «Добрый вечер», а что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Ну, как-то песня эта не пошла. Но в скором времени Ларису снова приглашают в кино. И вот эта уже лента «Между небом и землей» родила песню, которая в исполнении Ларисы Мондрус надолго осталась на эстраде, ну и, конечно, в репертуаре самой певицы. Это песня композитора Гарина на стихи Олева «Между небом и землей». И картина так и называлась «Между небом и землей». Мы закончим этой песней нашу программу. Режиссер Светлана Акиншина и я, ведущий Глеб Скороходов, желаем вам всего доброго, находиться в таком же счастливом состоянии, в каком находилась певица, когда снималась в картине «Между небом и землей».

Она родилась 14 сентября 1894 года в Москве. Ей выпала долгая-долгая жизнь. Совсем не та, что виделась в девчоночьих романтических мечтах. Бездонно горькая, буднично жестокая. Но посильной оказалась и заведомо неподъемная ноша истории для той, что во все свои времена была хрупка и невесома, как пушинка. Легкая походка. Оборачивались вслед 95-летней Анастасии Ивановне Цветаевой. В ее светлой памяти посвящается передача из цикла «Судьбы века», часть вторая «У истоков творчества».

0: Как вы относитесь к следующему тысячелетию?
1: Я совершенно искренне скажу, что я о нем совсем не думаю. Так как я знаю, что я кончусь раньше этого тысячелетия, я желаю всем добра, но устраняюсь, думаю о том, что со мной в это время будет там.
2: Квартирка Цветаевой. Друзья обступают с вечными вопросами, торопятся прикоснуться к правде. Фрагмент записи датирован сентябрем 1992-го. А в августе 14-го в Коктебеле так неправдоподобно давно сестрам Цветаевым для близких Муси и Аси было полных 21 и 19 лет.

0: у кого искать опоры? У старых друзей? У новых или будущих? У вещей? У комнат? У пейзажей? У мелодий? У запахов? Лучше всего у какой-нибудь старой тетушки, которая вас носила на руках. Она вам устроит теплую и чистую комнату, будет рассказывать о прошлом давно знакомое, вспоминать о вас маленьким, вздыхать о вашем умершем отце или матери. О, как такая мысль меня захватывает, как от нее горько и как тихо. Где вы найдете такое тепло? Слова холодны, обещания через год становятся сгоревшим костром, от них пепел в душе. И если хотите любви, идите в ваш старый домик над Окой, над Волгой, где шелестит сад, и в палисаднике бродят куры, и на террасе шумит самовар. Это единственное, что не прошло еще с вашего детства. Если назад пути нет, если все кончено, после вашей смерти в маленьком доме настанет спокойствие. В окрестных церквах за вас будут гореть свечи, а вас будут каждый день молиться, и через теплую и ясную веру вашей старушки Бог вас простит. Если есть место, где вас не отвергнут и где вас объяснят, это в родном вашем домике.
1: Анастасия Цветаева «Королевские размышления». Литературным дебютом стали философские этюды. Стихи пришли к ней многим позже.
2: Живи свой век, и весь свой век учись. Как удивительно не знать сему название. Быть может, у ручья лесного лани так вечер слушают, а в роще рысь, кошачье человечий глаз скосив, знакомым холодком ждет лани приближение, а рыжий луч зажег в любовной чаще тени, а дафнисы и хлои древний миг. А может, это парусному кораблю понадобилось ветра дуновение, или снова в малом зале зои лоди пение, а мне почудилось, что я тебя люблю. А может быть, циркач, ногою став на гибельный канат, не рассчитал движение, или гульбранд сундиную под сенью дунаем омываемых дубрав. Я все живу и все учусь тому, чего еще не знало вдохновенье, то живописца кисть кладет лиловым тенью. Мне кажется, что я тебя люблю. Мое стихотворство в юности только с Мариной в унисон, потому что одинаковые были голоса до революции. Мы выступали всегда вдвоем. Она говорила, я читаю стихи с моей сестрой. До ее 25, а моих 23 лет, я не написала ни одной стихотворной строчки. Первый мой рассказ был написан в 6 лет, и всю жизнь я писала прозу. Я изучала 9 лет английский язык. И я стала писать стихи по-английски. Написала одну поэму о Джозефе Коннерди, и об Александре Грине. Я назвала их близнецы. А потом я перешла на русский язык. Незадолго до ареста. Тюремных стихов очень много у меня. Но я их просто запоминала, потому что не было ни карандаша, ни ручки. А когда я вышла оттуда 5 месяцев в тюрьме, я приехала в лагерь, и там их можно было записать. Я купила вот такую маленькую книжечку для закурок. И мельчайшим образом, близорукой, сейчас я ничего не разобрала, я мельчайшим образом все это записала, эти стихи. И носила их у себя в кармане. И никакой лагерный шмон у меня их не нашел. Мое стихотворство тоже особенное. Когда я попала в лагерь, прошло много лет, а я не знала, что Марины нет на свете. От меня скрывали 2 года ее смерть. И в тот день, когда я твердо узнала, что ее на свете нет, кончились все рифмы, и больше я не написала никаких стихов.
1: Исключением стало лишь программное «Мне 80 лет». Это стихотворение родилось в Коктебеле в 74-м. А в 43-м, в неволе, узнав самое страшное, нет Марины, Анастасия Ивановна, это с ее-то слабым зрением, принялась по клеточкам увеличивать старые фотографии сестры. Бессознательно искала утешения. Они же с малолетства по взаимному согласию едины. Младшая со всей кровной искренностью преклонялась перед талантом, умом, красотою старшей.
3: Никогда никому не надо сравнивать 2 сестер по каким бы то ни было позициям. Обе сестры были меж собой очень похожи и в то же время очень разные. И каждая из них имела свою судьбу, и каждая из них имела свой творческий путь.
1: 2 сестры. Комментарий москвича Глеба Казимировича Васильева. Вместе с Верной Галиной Яковлевной, женой, соратницей, он регулярно, начиная с середины 70-х, по подсчетам, не реже 2 раз в неделю, общался с Цветаевой-младшей.
3: Анастасия Ивановна сделала бесконечно много. Бесконечно много приобщившей людей к самому духу прошедшего времени. И к духу недавно прошедшего времени своей личностью. Она своим 100-летним возрастом она сумела приобщить нас как к 10-м годам, так и к 30-м проклятым годам, так и к современной жизни.
4: То есть она вот так в себе соединила весь Всё. Этот век. Век прошел через ее судьбу прямо.
3: Век прошел железным кровавым колесом по всем Цветаевым.
4: Глеб Казимович, а для вас, Галина Яковлевна, кем она была? Как вы оцениваете? Учителем, другом? Родным человеком.
3: Она была для нас бесконечно любимым, родным человеком.
4: Близким человеком была?
3: Была бесконечно близким, была и осталась. Потому что нет ни одного реального предмета, который бы не был ей с нею связанный, и чтобы прошел день, когда бы мы не были непосредственно погруженными в ее жизнь. Когда мы 3 года посвятили выявлению ее автографа, мы же выявляли ее друзей. Звала она нас Глебы. Галя и Глеб. И мы подписывались. Ге-ге, Глебы. И подписываемся так до сих пор. Все свои работы, которые мы делаем вместе. Она считала меня своим 3-м сыном.
4: О, как. И это быстро произошло?
3: Довольно быстро. Быстро, да? Первый раз, когда мы пришли к ней в этот пенал на улице Горького или переулок Медведева, то там она подписала нам свою книгу «Воспоминания» и написала «Моим внезапным друзьям». День, в скобках, сретенье. То есть она стремилась находить провиденциальные сюжеты, мотивы в самых простых совпадениях. Встреча, сретение, день сретения. Это она всегда отмечала, и в своих дарственных надписях она обязательно подтверждала календарную дату каким-нибудь церковным обстоятельством. Скажем, за 2 дня до Рождества. Или она пишет, день, когда раньше жаворонком менялось прилетать в московские дворы.

0: радостный день, когда мне воздвигли на длинной жерди скворечник, и весной прилетели грачи, поселились, вывели и учили летать птенцов. Сказка. А с теплом пришли еще две радости. Из дощечек, снятых с крыши, для дощечек этих я полный день разламывала и корежила ящики, сосед сделал мне палисадничек перед окном, южным, и я там посадила цветы. Сколько было войны с курами! Сколько счастья, когда расцвели цветы! И еще у меня настоящая лестница, своя. Всю округу избегала, вымаливая продать по дощечке, по жердочке. Больше не таскаю чужих лестниц, еле дыша. Ягоды смогу сушить на крыше. Палочки прибиты от края крыши к трубе, вроде трапа, чтоб по ним шагать, ползти, когда будешь чистить трубу. Я не знала, что можно избушку любить, как живое существо. Может быть, я никогда не захочу выехать из нее. Ну что ж, и хорошо.
1: Это было в 50-е в Сибири. Вечная ссылка. Такая судьба еще с 37-го. В лагерном бараке Анастасию Ивановну с ее опытом почитали почти как общую мать. В шутку звали «наша Марфа-посадница» за сопротивляемость. Она учила тех, кто помоложе и послабей, бороться. Пусть за тысячи верст от этих гиблых мест по-прежнему течет жизнь, из которой тебя вытолкнули.

0: Пела Татьяна Ивановна Лещенко «Сухомлина». Свой лагерный срок она отбывала где-то под Воркутой в местечке «Сивая маска». Подруге старости Анастасии Ивановне Цветаевой выпал дальневосточный маршрут, станция Брусничная, потом Известковая. Цветаеву-младшую арестовали в 43 года. Погибло практически все созданное к этому времени, два романа, включая навеянную семейными мотивами «Нюрнбергскую хронику», повести, сказки, переводы. Реабилитированной в 59-м писательнице не вернули изъятых при аресте рукописей, но Цветаевы не сдаются. Литературная работа и на склоне лет буквально кипела. Появился молодой помощник Станислав Айденян.
1: Я работал с Анастасией Ивановной 9 лет, с 84-го года. Мы встретились на почве моего интереса к Срединному веку и к судьбе Анатолия Виноградова, писателя, с которым она была знакома еще в юности. И как-то так получилось, что с нашей встречей сразу потекла работа совместная. Я стал редактором многих ее книг. И первая большая крупная работа – это были рассказы ее о животных. Кропотливый, трудный был период сверки старых текстов. Многие из этих рассказов создавались еще в период, когда она была в ссылке. Но надо сказать, что самая грандиозная, большая работа у нас была над романом Анастасии Ивановны «Амур». Этот роман, написанный еще в лагере, она передавала на волю в папиросной бумаге, он был написан. Потом надо обязательно сказать о такой истинно чудесной книге «О чудесах и чудесном». Эта книга создавалась по совету иеромонаха Виктора Мамонтова, то есть как бы на нее было благословение. Чудеса здесь очень разные, но все чудеса касаются самой Анастасии Ивановны. Это чудо в ее понимании. И вообще ко многим книгам Анастасии Ивановны было мною написано предисловие. Вот книги «Неисчерпаемая», истинное название которой «Прошлолетний круг» по строке Марины Цветаевой и стихотворения, посвященного Тихону Чурилину. Это своеобразный такой букет полевых трав, как она ее называла. Эта книга «Неисчерпаемая», все-таки она вышла под этим названием, она в себя вобрала многие тексты, ранее недоступные, поскольку были рассыпаны по периодическим изданиям. Мы работали над ней очень увлеченно, а работа так проходила. Мы встречались обычно где-то там к часу, к двум, и работали до 12, до часу ночи. Как бы Анастасия Ивановна долгий, длинный период Цветаевский пишет. То есть очень длинное предложение, которое потом мы разбивали на отдельные предложения. У нее была манера, которую можно условно назвать рондон. Это ронд – это круглый по-французски. То есть она, как с чего бы ни начинала свою фразу, она могла мыслью своей уйти далеко в разные отступления, лирические, по большей части. Но потом мыслью неизменно возвращалась к тому, с чего начала. Она была очень красноречива, но некоторые ошибочно считают, что здесь подражание сестры. Это не может быть так, во-первых, своей прозой. Анастасия Ивановна Марину Ивановну опередила. Ее книги созданы раньше, но дело не только в этом. По словам Анастасии Ивановны, ее прозаический дар – наследие матери.
0: Анастасия Ивановна образно сформулировала собственное литературное кредо.
2: Я, например, где-то писала, что проза Марины – это горный водопад, который в брызгах ничего не отражает. Он только заливает свои силы окружающие. А моя проза – это из тех же горных источников тихая горная речка, которая течет по долине и отражает только берега, то есть реальность. Я только повторитель жизни, я никогда ничего не воображаю, не изобретаю. Я считаю, что достаточно для человека запомнить то, что он пережил. Поэтому моя проза, она реалистична.

0: Анастасия Ивановна принимала всех, кто к ней тянулся. Но и у Галины Яковлевны и Глеба Казимировича Васильевых, у своих Глебов, в труднодоступном Бескотниково, старейшина русской литературы, «Легкая на подъем», нередко появлялась. Для Васильевых это была не страница жизни, но ее смысл.
1: В маленькой квартире, квартирке в Москве, она жила на улице Медведева, которую мы называли «Пенал». Потому что если было три человека, и приходил четвертый, то три должны были встать, иначе нельзя было протиснуться. Был рояль, который она, хороший рояль, который она приобрела в память матери музыкантшей, прекрасной. Ее иконостас небольшой на обратной стороне шкафа, секретер, книжный шкаф. Вот и все, что там было. Она обладала необычайной щедростью на свое время.
0: Да, вот как проходил ее день, интересно?
1: День ее проходил очень утомительно, казалось. Он проходил буквально в круговерти событий. Редко ей удавалось поспать 20 минут, полчаса. У нее постоянно были люди. Без людей она жить не могла. Иногда люди бывали в количестве 8, 10, 15 человек в однокомнатной квартире. И она, увлекшись разговором, она не отпускала людей. И она удерживала, и перекрестивши как надо уже выходящего, она снова возвращалась и удерживала его, несмотря на поздний час, несмотря на то, что мы могли уже опоздать на поезд и на метро. Это был час и больше. Потом она, мы знаем, очень долго молилась. Она же сама за собой ухаживала. Люди, приходившие, помогали. Но, тем не менее, все это требовало времени. И она успевала писать, работать. И это выше нашего понимания, как это все происходило.
0: Памятные вечера у Цветаевой, где дружеской приязнью горели сердца, и оттого сообща собеседники скоро нащупывали путь к правде. Атмосфера как живая в записи. Друг Анастасии Ивановны, поэт Григорий Корин, просит ее совета.
2: Анастасия Ивановна, я хочу, чтобы вы сказали людям, как нужно молиться.
3: Хорошо знать молитвы наизусть и говорить их, но можно молиться своими словами сколько угодно. Мы горячо молимся. Я вот каюсь на исповеди, не раз уже каялась, что горячо моя молитва идет, когда я молюсь о близких, о заболевших, о только что умерших, которым там страшно, они ничего не понимают, там многие неверующие. Еще о тех, с кем какое-то несчастье, о тех, которые пьют и губят свою жизнь и свои семьи, очень горячо. А когда я говорю молитвы, которые я знаю наизусть, на ту тему, на которую я со многим говорю, повторяю всем одно и то же, совершенно не важно, верующий бы или неверующий. Потому что неверующие только здесь себе позволяют быть ими. Как только вы переступите через порог смерти, вы уже верующие, потому что вы уже там. И говорю, что важно, помните одно, когда вам тяжело, просите помощи. Вы не знаете адреса, это не важно, адрес есть. Адрес пойдет, куда нужно. Потому что нет, вероятно, такого дурака, который не чувствовал, что что-то есть, к чему он может воззвать. Иногда люди говорят, Господи, помоги мне, сами не думая, прибывши к этому слову. Иногда они просто в отчаянии мечутся. И вот в этом отчаянии, когда вы мечетесь, что-то трагическое случается вокруг вас, просите помощи это выдержать или этой трагедии разрешиться из доминанта аккорда в разрешающий аккорд. Это все, что Богу нужно.
0: Анастасия Ивановна Цветаева ушла от нас, 5 сентября 1993 года в 13 часов 50 минут.
4: XX век. Проект «Радио России».

0: так и поехал на березе.
1: Ну, Мешков. Гораздо ты сказки сказывать.
2: Слушать тебя, Мешков, все равно, что про 1001 ночь.
0: Да, была бы эта сказка, если бы не сущая правда.
3: Ну,
0: да.
3: Слушай, так и сказал ему, поезжай-ка, барин, во свояси.
0: Да? Так и сказал.
2: Вот уж так думала. Ты часом не охотник ли, а?
0: Ну, ладно, хочешь верь, хочешь не верь. А сейчас... Кончай перекур, беритесь за свои куклы, постучим малость.
4: Здравствуйте, господа! Здравствуйте, господа! О,
1: сам хозяин пожаловал.
0: Милости просим.
4: Что я вижу, старый знакомый. Вот где мы, оказывается, встретились. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, господин Виксен. Признали?
4: Узнал. Только вот фамилию не вспомню.
0: Мешков фамилия
4: да,
0: моя.
4: Да, да.
0: Тихон Мешков. Ну, как доехали тогда на березовом колесе?
4: Очень хорошо доехал, очень хорошо. А как вам живется на новом месте?
0: Да ведь чай знаете сами. Нашему брату везде одинаково.
4: Разве у вас плохие заработки?
5: Благодарствуем. Заработки ничего лучше, чем в других местах. Из-за этого и приехали сюда.
4: Да, мы умеем ценить усердных рабочих. А как ваша фамилия?
5: Плахин Иван.
4: А, это сын Плахина из деревообделочного.
5: Да-да-да.
4: У вас большая семья?
5: 6 душ. Да мы тут вдвоем с отцом, остальные в деревне.
4: Почему же в деревне?
5: Жить негде.
4: Надо строить свой дом.
5: Знамо. Да разве осилишь?
4: Фирма будет помогать хорошим рабочим. Скажите отцу, чтобы он пришел ко мне. Я дам денег, материалов и помогу построиться. Потом отработайте. Ну, до свидания. У вас, кажется, обед, а меня ждут дела.
0: Счастливой дороги.
5: Вот тебе дал! Побегу к отцу.
0: Погоди. Погоди, не торопись. Как бы не обмешуриться.
1: А ты не сбивай парня Мешков. Сам живешь в бане и другим того желаешь.
0: Хоть в бане, да не в кабале. А Плахин еще наплачется. Эх, темнота.
2: Ай, а ну ударим еще!
6: Что там случилось? Бежим к проходной.
2: Ребята, становись! Будем откапывать, может, кого спасем!
6: Подождите, господа, что произошло?
2: Беда, господин Ногинский, рухнули леса с людьми вместе. Доктора бы сюда!
6: Ну, разумеется, разумеется, сейчас распоряжусь. Идите, а вы разбирайте леса, может, удастся спасти кого-нибудь.
2: Живей, живей! Разбирай доски!
7: Эх, четвертовать бы этого немца Гатчина! Это он беду накликал! Заставил по лесам станки таскать!
6: Господа, вот и доктор! Доктор, сюда идите! Доктор, сюда!
2: Господин доктор! Господин доктор! Там 5 откопали. 1 жив, 4 мертвецы.

0: Ну-с, господин Смит, расскажите, что произошло.
1: Господин Виксон, я не виноват. Я думал лишь о том, чтобы не остановить работу. Такова была инструкция, что...
0: А вы видели, инженер Смит, что леса перегружают?
1: Нет, я был на другом конце стройки.
0: Хорошо, идите к себе. Идите, я разберусь. Но пока я вынужден отстранить вас от работы.
1: Господин Виксон, я не виноват, я не виноват.
2: Василий Васильевич, к вам господин исправник.
0: А, просите, просите.
3: Здравия желаю, господин Виксон.
0: Господин исправник, для меня ваш визит большая честь.
3: Мне сказали, господин Виксон, что вы отказываетесь подписать протокол.
0: Ну, послушайте, господин исправник, ваш протокол составлен односторонне. Полицейский надзиратель во всем обвинил инженера Смита, а тот даже не был на месте катастрофы, когда произошел обвал.
3: Нет, вот извольте взглянуть дальше. Вот здесь прилагается опрос свидетелей. Они показывают, что Смит виноват.
0: Нет, нет, как хотите, это несправедливо. Я такой протокол не подпишу.
3: Да, так, ну что ж, дело, конечно, ваше, господин Виксон, но должен вас предупредить. Если вы не подпишете, я попрошу вместо вас подписать понятых. И дело все равно будет передано прокурорам.
0: Ну, зачем же так круто, господин исправник? Зачем? Возможно, мы договоримся. Наша фирма в долгу не останется. Сочтемся. Будьте любезны, садитесь.
3: Да, благодарствую. Собачья служба, господин Виксон.
0: Я знаю, да.
3: Да, да. Ни днем, ни ночью покоя нет. Мы что? Мы, собственно, исполняем службу. Но мне все-таки хотелось бы вас предостеречь на будущее и, если позволите, посоветовать.
0: О, буду очень признателен.
3: Чтобы не раздувать истории, Смита лучше отсюда убрать.
0: Он уже уволен.
3: Ну, вот это дело. Да, и было бы желательно какое-нибудь гуляние, что ли, или развлечение там для рабочих устроить. Ну, чтобы забыли поскорее о данном случае.
0: Хорошо. Хорошо, я подумаю. А вас, господин исправник, приглашаю завтра со мной отобедать.
3: Благодарствую. С готовностью. Честь имею, господин Виксон.

0: Ты лучше полей ему на башку-то, полей, смотри, побагровел весь, как кумач. Того, гляди, удар хватит.
1: Ничего со мной не будет. Ты подбрось, а я поддую горн.
2: Постучим до перерыва, чтобы немец не ворчал.
3: Да, стучи, стучи, а потом кукиш получи.
4: Вон одни уже достучались, каждый свой ящик получил.
3: Ты брось, брось тоску нагонять.
4: А разве не так? Посуди сам, у двоих дети малые, без присмотра остались. А двое сами еще дети. Только-только вон, по 16 исполнилось.
3: Да, жаль, жаль.
4: Жаль тебе, а Виксону все нипочем. Были-были, сплыли-сплыли. Ты что ж думаешь, что он слезу прольет или поможет семьям?
3: Чего захотел, кукиш с маслом.
4: Вот именно, отсюда мораль. Сам в оба смотри, в обиду не давайся. Али ты, али мы, не сила?
5: Снова что-нибудь случилось?
4: Что случилось? На похороны зовут, вот что случилось. Пошли, ребята.
5: Да ты что? Что ты, Мешко? Вон он! А что подрядчик скажет, а?
4: Коли все поднимемся, не пикнет.
5: Ну тогда пошли.
6: Пошли за работу. Чай работу.
4: Ребята, вы что, оглохли, тетери? Уж давно звонят. Говорю, звонят. На похороны скликают. А ты тут?
7: Шабаш, ребята!
4: Эй, черти! Кончай работу, пошли на похороны.
1: Валя? Валя, как вы здесь оказались?
8: Услышала, вот прибежала. Какой ужас, Серёжа.
1: Господи, идемте домой, обстановка тревожная. Ну, мало ли что может случиться, Валя.
8: Нет, нет, нет, молчите, Серёжа.
1: Валя, я прошу
8: я
1: вас.
8: Я все равно никуда не уйду.
4: Пропустите батюшку, батюшка, пропустите.
3: Да не надо, батюшки, батюшка.
9: Дайте мне сказать.
8: Серёжа, Серёжа, что это? Вы посмотрите, Юрий пробирается через толпу. Хочет говорить? Пойдемте вперед. Пойдемте, мне хочется услышать все, что он скажет.
1: Нет, нет, нет, Валя, останемся здесь. Вы не понимаете, как опасно теперь оказаться в толпе.
8: Нет, нет, Серёжа,
1: Валя,
8: пойдемте.
1: Я прошу вас, Валя.
10: Пусть говорит, пусть говорит.
11: Товарищи, товарищи, мы сегодня хороним наших дорогих братьев. Горе наше велико. Ведь, по правде говоря, они были задавлены не обвалившимися лесами, а произволом и жадностью предпринимателей. Да, компания «Зингер» строит в Раздольске фабрику, электрифицирует город, но ведь зато она грабит всю остальную Россию. С тех пор, как предприимчивые дельцы пересекли океан и создали в нашей стране акционерное общество, они выпустили акции на 10 миллионов рублей золотом. И это всего за несколько месяцев. Вот на чем держится благоденствие господина Виксона и его партнера.
12: Правильные слова! Товарищи! Мы не должны терпеть насилие и произвола. Мы должны подняться на борьбу за свои права. С почетной силой выступить против эксплуататоров и поработителей.
13: Верно говорить.
12: Только в борьбе обретем мы свободу. Долой деспотизм, долой самодержавие.
11: Не бойтесь. Не бойтесь, товарищи. Товарищи, их единицы, а нас тысячи. Потому они и злобствуют. Трудовой народ – это сила. Нам стоит лишь подняться, и мы раздавим их, как жалких тараканов.
13: Эй, чего вы слушаете его? Стаскивай, сплети его, стаскивай.
4: Заткнись.
13: Эй, а ты кто такой? Кто такой?
4: Полиция лезет, полиция.
11: Полиция, полиция. Мужайтесь. Мужайтесь, товарищи! Мы жестоко отомстим этим пришлым грабителям за смерть наших братьев!
14: Ребят, жми на полицию, делаем заслон. Заслон делай, заслон.
5: Чего жмешь? Чего жмешь на господина полицейского?
14: Заходи ему с другой стороны, слышь? Пустите полицию! Пустите, пустите, а в тюрьму захотели.
5: Не дай им народ дать.
15: Ах ты, черт! Улизнул, а? Улизнул!
16: Обогнать пролетку!
5: Господин урядник! Господин урядник! Полегче толпа, и он какая, сразу не прыгнешь!
17: Ищи ветра в поле!
18: Ай да, Мешков, молодец!
5: Спасибо тебе, товарищ, от всех плотников!
14: А тебе тоже, от кузнецов! Молодец!
8: Юрий, вот он какой. А вы видели? Вы видели, Сережа, как рабочие зажимали в толпе полицейских?
19: Эти люди еще себя покажут. Если их обучить грамоте, просветить, они горы сокрушат.
8: Что же теперь будет с Юрием?
19: Ему помогут. Я надеюсь, что все будет хорошо, Валюша. Пойдемте, пойдемте, мой.

Пора-пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, все подбочась обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень, затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня, он холку хватит в стремя ногу, кричит жене: «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозы говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, да вой волков. Но то-то счастье охотнику. Не зная нег, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бранится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна в отсутствии супруга. Занятий мало ли есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар и погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа, но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. Пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой. И